0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 42. Кейт. Кейт никогда еще не видела ничего подобного. Судья Стоун сразу же объявил обеденный перерыв и приказал освободить зал. Эдди не стал рвать на куски эксперта окружного прокурора. Он просто позволил этому эксперту самому растерзать себя. Сама Кейт никогда не притащила бы в суд собаку. Просто пороху не хватило бы. Присяжным это понравилось. И к тому моменту, когда Эдди и Гарри направились к выходу из зала, Кейт поняла, что их удар с максимальной точностью угодил в цель. Она-то надеялась, что показания профессора Шандлера нарисуют огромных размеров мишень на спине у Софии Авелина. Опять восстановилось хрупкое равновесие, которое могло быть нарушено уже следующим свидетелем обвинения. Этажом выше Кейт и Блок нашли тихий кабинетик и усадили там Александру, подальше от прессы, с салатом и бутылкой воды. А потом спустились по лестнице на два этажа, чтобы спокойно поговорить, прогуливаясь по коридорам. Ни одна из них не была голодна, и Кейт очень не хотелось, чтобы кто-нибудь подслушал их разговор, особенно ее клиентка. «Теперь уже непонятно, что и думать», — произнесла она. «Ты по-прежнему уверена, что мы на правильной стороне в этом деле?» «Ты же адвокат защиты», — заметила Блок. «Что ты этим хочешь сказать?» «Тут не может быть правильной или неправильной стороны. Ты просто делаешь свою работу. Чушь это собачья, и ты это знаешь. И ты знаешь меня. Тебя бы здесь не было, если бы ты не верила Александре». «Наверное, ты права», — сказала Блок. Иногда Кейт ловила себя на том, что подруга слегка ее раздражает. В такие моменты просто хотелось выслушать длинное объяснение касательно того, почему она все еще поступает правильно, почему Александра невиновна и как они собираются выиграть это дело. Кейт хотела, чтобы эти слова затопили ее с головой, поглотили ее сомнения, смыли их без следа. Расхаживая по коридорам, они обсуждали стратегию работы с экспертом по следам укусов. Звали его Питер Бауман. Штатных специалистов по анализу таких следов нет ни в одной правоохранительной структуре. Что на местном уровне, что на федеральном. Так что пришлось привлечь признанного эксперта со стороны. Тему Бауман знал от и до. Он много лет проработал в правоохранительных органах и не раз выступал в качестве свидетеля-эксперта в суде, пусть даже его методы и не относились к самым передовым. Кейт знала, что обвинители выбирают своих экспертов на основании двух основных критериев – их стажа и опыта в данной области, а также, что, пожалуй, даже еще более важно, их способности выдержать перекрестный допрос. Окружному прокурору не было смысла привлекать лучшего в стране эксперта по следам укусов только для того, чтобы в ходе судебного слушания обнаружить, что под жарким напором защиты тот вдруг поплывет, словно оставленный на солнце шоколадный батончик. Обеденный перерыв пролетел незаметно, и ни Блок, ни Кейт так и не успели поесть. Стаканчик кофе из торгового автомата, или, по крайней мере, чего-то похожего на кофе, вот и все, что Кейт была способна одолеть. В зал она вернулась задолго до окончания перерыва. От повторного прямого допроса профессора Шандлера обвинение отказалось. Драйер понял, что этот свидетель безнадежен. «Плохо, когда на одного из твоих свидетелей градом сыплются сложные вопросы, но в 10 раз хуже, когда этот свидетель становится общим посмешищем». Кейт считала, что вообще-то Эдди мог добиться того же результата и не притаскивая в зал собаку Гарри, но эта собака заставила присяжных посмеяться над Шандлером, и как только это произошло, игра была кончена. Питер Бауман выглядел совсем не так, как Кейт его себе представляла. Она думала, что он будет гораздо больше похож на профессора Шандлера, статного, богатого и внешне привлекательного. Росточка Бауман оказался совсем крошечного, не более 5 футов. Был чисто выбрит и абсолютно лыс. Брови у него были такого белесого оттенка, что поначалу Кейт показалось, будто у него их тоже нет, как и волос на голове. Когда он проходил мимо столов защиты в передней части зала, на

0: Направляясь к свидетельской трибуне, Кейт уловила исходящий от Баумана необычный запашок. Не то чтобы особо неприятный. Пахло чем-то вроде смеси зубоврачебной слепочной пасты, хлорки и камфоры, как в кабинете дантиста, что показалось Кейт и странным, и в то же время успокаивающим. Скользь подумалось, не пахнет ли от нее самой бумагой и чернилами. Приносить присягу на Библии Бауман отказался и вместо этого просто заявил, что будет говорить правду и ничего кроме правды. Обвинителям нравилось, когда их эксперты давали клятву на Библии. И для свидетелей, исповедующих христианскую религию, проблемы это не составляло, в отличие от экспертов-атеистов. Некоторые ученые активно этому противились, утверждая, что чувствуют себя мошенниками, когда клянутся на Библии, будучи совершенно неверующими. Считалось, что стандартная присяга лучше воспринимается присяжными и что это может оскорбить чувства некоторых из них, если кто-то из экспертов обвинения будет открыто отвергать Библию, да и доверие к таким экспертам будет изначально подорвано. На сей раз у присяжных, похоже, не возникло никаких возражений, когда Бауман отказался приносить присягу на Библии. Одет он был в постельно-голубой костюм и белую рубашку с ярко-зеленым шелковым галстуком. Кейт сочла, что этот галстук привлекает излишнее внимание. С такой штукой можно было посадить самолет.
1: «Мистер Бауман, не могли бы вы объяснить членам жюри, в какой области специализируетесь?» — задал свой первый вопрос Драйер.
0: Как ни странно, Бауман не стал ловить взгляды присяжных, даже не повернул голову, чтобы посмотреть на них. Его взгляд остановился на какой-то точке на задней стене за спиной у Кейт. Пока он отвечал на вопрос обвинителя, в глазах у него застыло какое-то неопределенное, отстраненное выражение.
2: «Я судебный одонтолог, научный сотрудник Техасского университета в Сан-Антонио и член Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса. Я изучаю следы укусов уже более 35 лет и предоставляю экспертные заключения в более чем 15 штатах по всей территории США».
0: Монотонно сообщил Бауман, по-техасски подчеркивая каждый слог. Одонтология в устах Баумана прозвучала как «одонтология». Как будто это слово было слишком длинным для того, чтобы произноситься с таким акцентом и требовало значительных усилий, чтобы его выговорить.
1: «Это вы исследовали след от укуса на теле жертвы?» — продолжал Драйер.
2: «Совершенно верно. На левой стороне грудной клетки, возле соска, судмедэксперт обнаружила то, что она приняла за одиночный след от укуса. Существует 7 различных типов таких следов. Данные я определил как так называемый поверхностный прокус. Зубы просто проткнули кожу. Это не был отрывной надкус, так как кожа не была удалена. Не был это и откус, при котором удаляются подкожные ткани. По сути, этот след представлял собой обычную колотую рану. Мне удалось идентифицировать 8 проколов овальной формы, соответствующие следам передних зубов».
0: В этот момент Бауман указал на экран напротив, и ассистент Драйера нажал на кнопку на пульте дистанционного управления, выводя на экран полноцветное изображение для присяжных.
2: «Я сделал этот снимок во время осмотра жертвы. Тот самый укус крупным планом. Как вы можете видеть, он овальной формы, а образующие его раны четко очерчены. Под кожей имеется небольшое кровоизлияние, вызванное тем, что зубы сомкнулись вокруг плоти, сдавив ее вместе укуса».
1: «Каким образом вы проанализировали данный укус?»
2: «Я провел все необходимые измерения, сначала непосредственно на теле, а затем и на сделанном мной снимке в натуральную величину, убедившись, что контрольные размеры полностью совпадают. После этого мне предоставили слепки зубов двух обвиняемых по этому делу. На основе этих снимков я сделал 2 так называемые мастер-модели и сравнил их с отпечатком зубов на фотографии».
1: «Как вы можете быть уверены, что эти модели в точности отображают строение зубов подсудимых?»
2: «Модели выполнены с идеальной точностью. Они отлиты со слепков по той же технологии, что повсеместно используется в стоматологической практике, например, при зубном протезировании. Все очень точно».
1: «Изготовив модели, что вы сделали дальше?»
0: Продолжал свой прямой допрос Драйер.
2: «Я провел все необходимые измерения и сымитировал укус, используя обе модели, измерил расстояние между клыками, ширину резцов и углы их направленности. Сравнение имитированных следов укусов, перенесенных на прозрачную пленку, с фотографией следа, оставленного на жертве, выявили совпадение с одной из моделей. Имитированный след, оставленный этой мастер-моделью, в точности соответствовал конфигурации следа, оставленного на жертве.
0: Что это была за мастер-модель?
2: Мастер-модель номер 2, изготовленная со слепка зубов Александры Авелина.
0: Какое заключение, если таковое имеется, вы сделали на основе вашего исследования и сравнения следа укуса на жертве и зубов обвиняемых?
2: Бауман прокашлялся, подался вперед и произнес.
3: Подсудимая Александра Авелина укусила своего отца в грудь с такой силой, что ее зубы проткнули ему кожу. Вот каково мое заключение.
2: Присяжные, которые до сих пор молча сидели, внимая по южному мягкому выговору Баумана, теперь посмотрели на Александру. Кто-то с отвращением, кто-то с разочарованием.
0: Вопросов больше не имею. Хотя они могут возникнуть у мисс Брукс, так что оставайтесь пока что на своем месте, мистер Бауман.
2: Глава 43. Кейт. Отложив свои записи, Кейт встала и обошла вокруг стола защиты, чтобы оказаться поближе к Бауману. Брови у него сошлись на переносице, но он сохранил свою джентльменскую улыбку. Вид у него был снисходительный.
3: «Мистер Бауман, вы сказали, что являетесь членом Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса?»
4: «Да, являюсь, мэм».
3: «В Соединенных Штатах имеются еще как минимум 3 организации, члены которых занимаются судебной одонтологией. Бюро юридической стоматологии, Американский совет судебной одонтологии и Международная организация судебной одонтостоматологии. Вы не являетесь членом этих организаций?»
4: «Нет, мэм».
3: «А почему?»
2: Бауман шумно выдохнул, как будто все это было лишь пустой тратой его драгоценного времени.
3: «Ну, главный офис организации, которой я принадлежу, находится в Хьюстоне, всего в 2-3 часах езды, так что в основном дело в удобстве. 3 другие организации, которые я упомянула, за последние несколько лет предпринимали попытки разработать рекомендации по стандартизации криминалистической экспертизы следов укусов, прежде всего в области их сравнения. В отличие от вашего общества, верно? Эти организации базируются в Нью-Йорке и Калифорнии, и мы не слишком-то высоко оцениваем их подход к делу. Мы все делаем по-своему».
2: Кейт сделала паузу, нацелив вопросительно поднятую бровь на присяжных. «Нью-йоркцам не больно-то по вкусу пренебрежительные выпады в адрес их города или его обитателей». Паузу она затянула настолько, чтобы присяжные успели затаить обиду на Баумана, а затем продолжила.
3: «Так что вы, к примеру, не проводите трехмерную компьютерную съемку зубов подозреваемого?»
4: «Нет, не проводим».
3: «И у вас нет стандартизированной системы оценки, позволяющей оценить степень сходства по какой-либо цифровой или буквенной шкале?»
4: «Нет, мэм».
2: «Вы просто сравнили зубные ряды подозреваемых, и одних только подозреваемых, со следом укуса на теле жертвы.
3: А вы, к примеру, не сделали сразу несколько имитаций при помощи, скажем, 10 или 11 моделей согласно рекомендациям Бюро юридической стоматологии? Как при полицейском опознании, когда свидетель должен указать на подозреваемого в ряду сразу из нескольких похожих на него людей?»
4: «Нет».
3: «Когда вас вызвали для проведения анализа этого следа укуса?»
4: «Мне позвонили в субботу. Я прилетел в воскресенье и тем же вечером осмотрел тело».
3: «Где вы осматривали тело?»
4: «В морге».
3: «Значит, вы никак не учли возможные искажения конфигурации ран?»
4: «Я предполагал, что некоторая степень искажения вполне могла иметь место, но это никак не повлияло на мои выводы или измерения».
3: «Давайте проясним, что я имею в виду, когда говорю об искажениях. Человеческая кожа обладает высокой степенью эластичности. Она ведь может расширяться, сжиматься, разбухать и усыхать».
4: «Может».
3: «А когда тело перемещают, к его коже не может быть не приложен какой-то момент силы. На месте преступления тело помещают в мешок для трупов, везут сначала на труповозке, а потом на каталке в городской морг, а в морге тело снова вынимают из мешка и укладывают на секционный стол для осмотра».
4: «Полагаю, что так».
3: «И когда приподнимают тело, то обычно берут его подмышки, вдвоем расположившись по обе стороны тела, после чего к этим двоим присоединяется третий, который поднимает тело за ноги».
4: «Полагаю, что вы правы».
3: «Когда кожа натягивается, а какая-либо часть ее уже надорвана, это ведь может привести к дальнейшему разрыву кожи, не так ли?»
2: Бауман некоторое время обдумывал этот вопрос, после чего неохотно произнес.
4: «Такое не исключается».
2: «Или же, скорее всего, так и произойдет?»
4: «Возможно».
2: «Учитывая, что ваши измерения были сделаны с точностью до доли миллиметра, возможно ли, что проколы, которые вы измерили, в процессе перемещения тела расширились?»
4: «Это возможно. Все возможно».
2: «Когда вы осматривали тело, оно наверняка еще находилось в состоянии трупного окоченения, при котором кожа натягивается, и любые колотые раны могут расшириться, верно?»
4: «Полагаю, что так».
2: «Одна из одонтологических организаций, о которых я упомянула, утверждает, что невозможно провести точное сравнение следов укусов, если тело подверглось трупному окоченению или его перемещали. Вы согласны с подобным мнением?»
4: «Похоже, я вынужден повториться, мэм. Я уже говорил вам, что не одобряю их методы».
2: «Разве это не основная проблема при сравнении следов укусов, мистер Бауман? Отсутствие общепринятого стандарта?»
4: «Я так не думаю. Точность сравнения зависит от моего опыта».
2: Кейт ненадолго примолкла и задумалась. Она достигла той точки, на которой все могло полететь кувырком. Можно было бы и остановиться, воспользоваться теми ответами, которые у нее уже имелись, или же навалиться на Баумана по полной программе. Оглянувшись через плечо, Кейт увидела Блок, которая сидела, подперев голову руками. Прикрыв глаза, так и кивнула. «Давай, мол, действуй».
4: «Мистер Бауман, в Соединенных Штатах ведь нет базы данных следов укусов?»
5: «Нет, насколько мне известно».
2: «Значит, в данном случае вы не можете сравнить следы укусов на теле жертвы с каким-либо другим набором зубов, кроме двух этих мастер-моделей?»
5: «Прикажете мне сравнивать следы укусов всех жителей Нью-Йорка?» «Я вполне способен распознать сходство, а затем подтвердить его инструментальными измерениями. Мне не нужно сравнивать с населением в целом».
2: «У всех у нас одинаковое строение передних зубов, за исключением случаев их потери или повреждения, верно?»
5: «Да, это так. У каждого человека имеются центральные и боковые резцы, а также клыки. По два на верхней и нижней челюстях. Всего 12 зубов, имеющих свои характерные особенности. Я осмотрел каждый из них и сравнил с тем следом укуса. Шансы на то, что у кого-то окажутся одинаковые расстояния между каждой парой зубов, вообще-то я даже не возьмусь их назвать, настолько они мизерны.
2: Цель общей стоматологии — сохранять зубы и десны здоровыми и обеспечивать их единообразие, верно?» Лицо Баумана начало краснеть. Краснота быстро распространилась на кожу головы, сделав его похожим на какой-то рассерженный помидор. Однако ответ последовал не сразу.
4: «Единообразие — это не всегда цель».
2: «Как раз с этой целью кому-то и ставят на зубы брекеты, не так ли?»
4: «Верно», — проворчал он.
2: «Ваше утверждение о мизерности шансов на то, что зубы некоего усредненного представителя человеческой популяции оставят такой же след, что и зубы Александра Авелина, основано на вероятности того, что положение каждого отдельного зуба уникально по отношению к другим зубам?»
4: «Иначе и быть не может».
2: «Нет, если вы, как Александра Авелина, в течение 12 месяцев носили брекеты, чтобы изменить положение зубов, чтобы они выглядели более единообразно и соответствовали общепринятым стандартам красоты».
4: «Я не знал, что она носила брекеты».
2: «Это меняет ваши выводы?» Бауман покачал головой.
4: «Не думаю, это практически ничего не меняет».
2: «Понятно. А тот факт, что ни один из других судебных одонтологов даже не пытался бы в данном случае проводить какие-то сравнения следа укуса из-за трупного окоченения и перемещения тела, не дает вам повода усомниться в ваших выводах?»
4: «Нет, мэм».
2: «Что же касается того, как именно вы имитировали укусы при помощи моделей, какой материал использовался в качестве заменителя человеческого тела?» — спросила Кейт, уже зная ответ. Она просто хотела, чтобы присяжные это услышали.
5: «Свиная кожа – это самый близкий по своим характеристикам материал, который мы можем использовать с этической точки зрения».
2: «И вы считаете, что свиная кожа эквивалентна человеческому телу в состоянии трупного окоченения?»
5: «Это лучшее, чем мы располагаем».
2: «Подводя итог, ваш анализ никак не учитывает всевозможные изменения, которые могла претерпеть конфигурация следа укуса с момента нанесения раны, и вы не можете утверждать, что след от укуса моей клиентки абсолютно уникален?»
4: «Полагаю, что да, мэм».
2: Кейт отвернулась от свидетеля и, возвращаясь на свое место, внимательно наблюдала за присяжными.
0: Некоторые качали головами, глядя на Баумана, других не убедили либо Кейт, либо Бауман, вид у них был довольно индифферентный. Трудно сказать, насколько успешно прошел этот встречный допрос. Но, по крайней мере, у нее появилось несколько сторонников среди присяжных. Целью Кейт было минимизировать ущерб, и не более того. Исходя из этого, она сочла этот допрос успешным. Не желая допустить разгрома сразу двух своих свидетелей-экспертов, Драйер добрых 10 минут пытался залатать дыры в показаниях Баумана, но довольно серьезный ущерб был уже нанесен. Все та же горстка присяжных вроде как посматривала на него с некоторым подозрением. Этого было достаточно. Спускаясь со свидетельской трибуны, Бауман одними губами произнес слово «сука» в сторону Кейт. Сначала она была шокирована, а затем повнимательнее присмотрелась к его лицу. Проходя мимо ее стола, он добавил что-то еще. И на Кейт при этом не смотрел, как и на блок. Нет, это было адресовано Александре, которая не могла смотреть на Баумана и избегала его взгляда. Поэтому и не заметила, как он опять одними губами произнес «сука, убийца». Кейт уже подумывала о том, чтобы пожаловаться, указать на это судье и попросить его наложить на Баумана какое-нибудь взыскание. Хотя, с другой стороны, не хотела, чтобы присяжные услышали, как тот обозвал Александру. «Похоже, купился на свою собственную псевдонаучную галиматью», — подумала Кейт. Но тут у нее возникла другая мысль. А вдруг Бауман все-таки прав? Глава 44. Эдди. Судья Стоун разрешил Драйеру вызвать последнего свидетеля за день, когда Кейт в два счета уничтожила его эксперта по следам укусов. «Я подумал, что она припасла достаточно, чтобы бросить тень на этого лысого техасца. Тень почище, чем от 10-галлонного Стетсона». Стетсон — широкополая ковбойская шляпа, ассоциирующаяся с образом коренного техасца. 10-галлонный — намек на то, что шляпа реально большая. Пока Драйер совещался со своей командой, я воспользовался возможностью понаблюдать за присяжными. Некоторые из них все еще не оправились от показаний Баумана. Я бы сказал, что семеро из них пребывали в явной растерянности. Остальных пятерых спец по укусам Драйера явно не убедил. Судя по всему, обвинитель попросил взглянуть на тот след от укуса как минимум с полдюжины экспертов, и большинство из них, пользующихся наибольшей репутацией, наверняка отказали ему, когда узнали, что тело перемещали. Всегда найдется эксперт, который поставит свою подпись под любым заключением, основанным исключительно на его собственном мнении, если ему хорошо заплатят. Судебная экспертиза в правовой системе США больше приводится в действие деньгами и стремлением добиться обвинительного приговора, чем наукой. Деньги решают все. «На сегодня у меня еще только один свидетель», — наконец объявил Драйер. «Мы намеревались вызвать Хэла Коэна, давнего друга и коллегу жертвы, но, к сожалению, вчера мистер Коэн был смертельно ранен ножом по дороге в мой офис. Поиски преступника продолжаются. Полиция полагает, что могла иметь место неудачная попытка ограбления, хотя не исключено, что имелись и иные мотивы».
6: «Полиция допрашивала подсудимых по этому поводу?» — поинтересовался судья.
0: «Нет», — ответил Драйер. «Этот судебный процесс слишком важен, чтобы его можно было прерывать. Я уверен, что полиция Нью-Йорка допросит обвиняемых, чтобы установить их местонахождение на момент этого убийства по завершении данных слушаний». «В ходе судебного процесса все твои чувства находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Начинаешь читать как свидетелей, так и присяжных, уже на уровне языка тела, прислушиваясь к каждому такому невысказанному слову и оценивая его. Это все равно, что провести 7 часов на туго натянутом канате, и стоит даже на миг потерять концентрацию, как твой клиент полетит на дно глубокой пропасти». И когда Драйер ответил на вопрос судьи, я ощутил, как в зале что-то изменилось. Что-то произошло. София. Ее руки были сцеплены под столом. Она так крепко переплела пальцы, что локти у нее дрожали от напряжения. На лице застыло отсутствующее выражение, в глазах стояли слезы, и она слегка раскачивалась взад и вперед, словно ожидая появления палача. Бросив взгляд в сторону, я увидел, что Александра нервно ерзает на своем стуле, а ее левая нога нервно подрагивает.
7: Обе хорошо знали Хэла Коэна. О его смерти я сообщил Софии еще утром. Вид у нее тогда был печальный и растерянный, наверное, даже потрясенный. Мне было интересно, как восприняла эту новость Александра. Прямо сейчас, при упоминании его имени, одна из них должна была опечалиться, а другая попытаться скрыть тот факт, что она убила его.
8: «Ваша честь», — продолжал Драйер, — «поскольку я надеялся допросить мистера Коэна, мне придется вызвать другого свидетеля раньше, чем предполагалось. Мне нужно еще немного времени».
9: «Сколько именно?»
7: — уточнил Стоун.
8: «Самое большее — час».
9: «Перерыв на один час»,
7: — объявил судья, после чего секретарь суда призвал всех встать. Гарри еще глубже съехал вниз на стуле, а я откинулся на спинку и скрестил руки на груди. Мы с ним уже высказали свою точку зрения. Теперь это был вопрос принципа. Оглянувшись, я увидел, что Кейт обеспокоенно посматривает на меня. Судебные процессы вроде этого были в моей практике большой редкостью. Я совершенно не представлял, какого свидетеля Драйер припрятал в кармане. И понятия не имел, что произойдет дальше. При таком судье, как Стоун, Драйеру сойдет с рук все, что угодно. Любая ловушка, любая западня. Это не имело значения. Стоун желал обвинительного приговора не меньше, чем Драйер. Мы отвели Софию в тихую комнату и устроили ее там. Этот судебный процесс, хоть и шел довольно быстро, все-таки брал свое. Едва заметные морщинки вокруг глаз Софии углубились и растянулись, и теперь под ними появились темные круги. Пальцы у нее дрожали, голос был хриплым и прерывистым. Как будто что-то внутри нее время от времени сотрясало ее до самого основания. «По-моему, на данный момент мы идем почти вровень с Александрой. Не знаю, что там готовит прокурор, но чем бы это ни было, мы с этим разберемся. Вы отлично со всем этим справляетесь. Держитесь молодцом. Мне просто нужно, чтобы вы продержались еще денек-другой. Потом все закончится», — сказал я. София кивнула.
10: «Не знаю, сколько еще смогу выдержать. Находиться с ней в одном помещении... Господи, это навевает на меня целое множество неприятных воспоминаний. То, о чем я очень давно не вспоминала, и то, что она сделала с папой...»
7: Гарри положил руку ей на плечо, сжал. Она положила свою ладонь поверх его руки, а затем прижалась к ней щекой. Глаза у нее закрылись, и из них потекли слезы, одна за другой, капая Гарри на пальцы.
9: «Все будет пучком», — ободрил ее он.
7: Мы сидели в тишине, пока София пыталась взять себя в руки. В эти относительно спокойные моменты поток боли, который я из последних сил сдерживал, грозил прорвать плотину. Можно было бы щелкнуть выключателем, но горе и чувство вины все равно никуда не девались бы. Они застряли где-то под подбородком, сдавливая горло. Я знал, что когда закончится судебный день, плотина все-таки откроется, где-то ближе к вечеру. Еще одна ночь без сна. Еще одна ночь, когда я буду колотить кулаками в стены. Я вздохнул, стараясь держать плотину закрытой. Разберусь с этим позже.
10: «Кто убил Хэла Коэна? Могла это быть Александра?» — спросила София.
7: «Мы этого не знаем», — ответил я. Мы оставались в комнате, пока один из помощников Драйера не разыскал нас и не постучал в дверь.
9: «Мистер Драйер хотел бы вас видеть», — объявил он.
7: София уверяла, что все с ней в полном порядке, но Гарри явно не хотел оставлять ее без присмотра. Хотя в конце концов отступил, и мы оба направились по коридору туда, где на лавке, стоящей у выкрашенной в грязно-желтый цвет стены, нас поджидал Драйер. От трещины в стене отслоилась краска, и одно плечо безупречного костюма Драйера было усыпано желтыми чешуйками, но он этого еще не заметил. Я сел рядом с ним. Гарри встал напротив нас, скрестив руки на груди. «Если бы вы попросили судью раздеться догола и станцевать с вами посреди зала суда эротический танец, он бы это сделал», — произнес я. По лицу Драйера расплылась сухая безрадостная улыбка, обнажившая мелкие белые зубы.
8: «Да, мы с судьей просто отлично ладим. А у меня для вас тут кое-что есть. Вы, наверное, рассердитесь, когда я вам это передам, но даю вам слово профессионала, мне впервые в жизни доводится вручать такое».
7: По другую сторону от Драйера лежала небольшая стопка страниц, наверное, не больше сотни. Она лежала на лавке, лицевой стороной вниз, чтобы никто из проходящих мимо не смог увидеть название документа.
1: Это принес Хэл Коэн. Я увидел это 3 дня назад. Это ксерокопия. А сверху отчет Сильвии Саграды, подтверждающий подлинность данного документа. Я собираюсь приобщить его к уликам и вызываю Саграду в качестве свидетеля.
7: Я взял у него стопку бумаг и, не глядя, передав ее Гарри, поинтересовался. «И долго же вы это придерживали?»
1: «Я увидел этот документ всего 3 дня назад и не передавал его вам, пока не убедился, что он подлинный. По крайней мере, по словам мисс Саграды. Не возьмусь этого утверждать, но Хэл Коэн наверняка объяснил бы на суде, как это к нему попало. Однако Хэла Коэна больше нет, так ведь?»
11: «Эдди».
7: «Обожди секундочку, Гарри», — отозвался я. «Драйер, и вы думаете, что я поверю в эту чушь? Это ловушка. Так на слушании по делу об убийстве не поступают».
1: «Как будто вы сами не предоставили свой собственный отчет о волосяных волокнах, пока не приступили к встречному допросу свидетеля обвинения», — парировал Драйер.
7: Он поднялся на ноги.
1: «Я говорю вам правду. Коэн прислал это в мой офис 4 дня назад. Я должен был убедиться в подлинности этого документа, прежде чем передать его вам. Если бы он оказался уткой, я бы им не воспользовался, и мы не вели бы сейчас этот разговор. Будьте готовы, через 10 минут я вызываю на свидетельскую трибуну Сильвию Саграду».
7: Мы оба стояли лицом друг к другу. Я немного повыше, но Драйер выпрямился, силясь сравняться со мной. Мы встретились взглядами. Он расправил манжеты, выпятил грудь, а уголки его губ скривились в чем-то больше похожем на оскал, чем на улыбку. Если б я не знал его лучше, то мог бы поклясться, что он вот-вот полезет в драку. Я опустил взгляд ему на ноги. Он даже привстал на цыпочки. «Если вы хотите меня запугать, то советую прикупить хаш-папис на более высоком каблуке, старина».
1: «Вы мне не нравитесь, мистер Флинн».
7: «Я тоже от вас не в восторге. Вы намеренно сблизились с судьей-расистом, придерживающимся правых взглядов, и только лишь для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и упростить себе работу в суде. Меня от вас тошнит». Драйер издевательски хохотнул.
1: «Мне не нужен Стоун, чтобы все вышло по-моему. Строго между нами. Я рад, что не использовал те проверки на полиграфе. Результаты вашей клиентки оказались довольно неоднозначными. Полагаю, что сложившаяся прецедентная практика, исключающая привлечение экспертов по детекторам лжи, все-таки в чем-то небезосновательна. А вот свидетельство, которое я только что вам вручил, хоронит вашу клиентку с потрохами. Она убийца. По-моему, ее сестра тоже имеет к этому какое-то отношение. Я думаю, что они обе убили его. Может, я и не смогу этого доказать, но, по крайней мере, сумею отправить вашу клиентку за решетку, где ей самое место».
7: Глянув поверх моего плеча на Гарри, он добавил:
1: «Приятного чтения».
7: Глава 45. Кейт. За каких-то 5 минут, прочитав отчет Сильвии Саграды, Кейт и Блок пролистали подшитые к нему ксерокопии страниц. Блок не произнесла ни слова. Когда Кейт собралась задать ей какой-то вопрос, она просто покачала головой, переваривала прочитанное. Слишком рано для вопросов. Но Кейт заметила выражение ее глаз. Это была та самая улика, которую они ожидали. Она уже посвятила Блок в свой разговор с Флинном. Где-то рядом с ними, в зале суда, сидела убийца, которая устраняла свидетелей и манипулировала ходом слушания, подбрасывая железобетонные улики, чтобы добиться для себя оправдания, а для своей сестры – обвинительного приговора. Кейт рассказала Александре про отчет и приметила, как в глазах у той блеснул огонек.
10: «Я так и знала. Я знала, что это произойдет. О, спасибо тебе, Боже!»
7: — воскликнула Александра, молитвенно сцепив пальцы рук, запрокинув голову и устремив взгляд в потолок. Эта новая улика могла засадить Софию за убийство. Александра хорошо это понимала.
10: «Это ваш пропуск на выход из тюрьмы», — сказала Кейт. «Это правда», — все столь же восторженно ответила Александра. «Наконец-то суд услышит правду».
7: Блок лишь покачала головой. Когда они возвращались в зал суда, Александра чуть ли не приплясывала на своих высоких каблуках. Лицо у нее оживилось от новой надежды. Кейт же казалось, будто ее вот-вот стошнит. В животе что-то сжалось, К горлу подступил комок. Она капитально облажалась. Она представляла убийцу. Кейт сглотнула подступившую к горлу желчь. Сказала себе, что должна была догадаться, что как раз она и защищает убийцу. Эдди Флинн слишком опытен, чтобы позволить клиенту напарить себя. Заняв свои места за столом защиты, они стали ждать. Наконец вернулся судья, и Драйер объявил, что вызывает нового свидетеля, Сильвию Саграду. Эдди встал и выступил с возражением, но Стоун пренебрежительно отмел его, заявив, что нового свидетеля допускает, а приемлемость представляемой тем улики оценит по ходу дела. Кейт казалось, что она связана по рукам и ногам в быстро несущейся машине. Руками не пошевелить, руль мотается из стороны в сторону сам по себе, не поддаваясь контролю, нога прилипла к вжатой до пола педали газа, а машина, слетев с дороги, мчится прямо в сплошную кирпичную стену. Открыв глаза, она перевела дыхание. Они с Флинном уже обсудили, что будут делать. Кейт не могла участвовать в том, чтобы подставить невинную женщину и отпустить убийцу гулять на свободе. Заключая сделку с Флинном, она и подумать не могла, что как раз Александра и есть та убийца, что втихаря передвигает фигуры на доске. Кейт не желала быть частью чего-то подобного. Она больше и пальцем о палец не ударит, чтобы помочь Александре выйти сухой из воды. Попытка отказаться от клиентки лишь все усложнит. Да и судья наверняка не позволит ей этого в самый разгар процесса по делу об убийстве. Но даже если и позволит, это не решит проблему. Все, что ей оставалось, постараться не стать орудием, использованным для осуждения ни в чем не повинной Софии Авелина. В зале суда воцарилась тишина. Кейт почувствовала, как Блок толкнул ее локтем в бок. Она подняла взгляд, и подруга многозначительно мотнула головой на судью.
11: «Мисс Брукс», — произнес судья Стоун, — «я надеюсь, вы все еще с нами. Скажите мне, вы уже получили инструкции своей клиентки по данному вопросу? Насколько я понимаю, у вас нет возражений против этого свидетеля?»
7: Ей даже не пришлось поворачивать голову. Боковым зрением Кейт видела, как Александра качает головой, шепча себе под нос.
10: «Нет, никаких».
7: «Нет, Ваша честь. На данный момент моя клиентка не возражает», — ответила Кейт.
11: «Хорошо. Тогда продолжайте, мистер Драйер», — велел Стоун.
1: «Спасибо, Ваша честь. Народ называет доктора Сильвию Саграду».
7: Вперед, постукивая каблучками, вышла миниатюрная женщина в сером брючном костюме. Ее длинные, очень темные волосы ярко блестели в свете потолочных ламп. Когда она приносила присягу, Кейт поняла, что эта женщина моложе, чем она ожидала, и от нее исходит некая особая аура. В ее манере говорить было что-то властное, твердое. Когда доктор Саграда что-то говорила, вы этому верили.
1: «Доктор, давайте начнем с этого вашего звания, просто чтобы присяжным было понятно. Вы ведь не доктор медицины, верно?»
10: «У меня докторская степень по судебной экспертизе документов и их сравнению, полученная в Университете Мехико. А в настоящее время я работаю в Нью-Йоркском университете».
1: «Не так давно вам прислали из моего офиса некий пакет документов. Пожалуйста, расскажите присяжным, что в нем содержалось».
10: «Служебная записка, отчет токсикологической экспертизы со вскрытия Фрэнка Авелина, несколько недавних писем, заведомо написанных его рукой, и вот это», — ответила она, подняв что-то перед собой.
7: Кейт увидела в руке у Саграды маленькую черную книжечку.
10: «Это дневник, который вел Фрэнк Авелина в последние месяцы своей жизни», — объявила та.
7: По залу суда пробежал ропот. Это было что-то новенькое. Похоже, суду приготовились предъявить какую-то ключевую улику.
1: «Этот дневник поступил в распоряжение окружной прокуратуры несколько дней назад», — произнес Драйер. «Он был предоставлен Хэлом Коэном, обнаружившим его во время изучения личных бумаг жертвы. У мистера Коэна не было возможности прокомментировать эту находку под протокол или выступить на этом судебном процессе, чтобы высказать свое мнение о подлинности данного дневника. Но вы готовы сказать нам, действительно ли это дневник Фрэнка Авелина?»
10: «По моему мнению, да. Это дневник Фрэнка Авелина».
7: Люди заерзали на своих местах, подавшись вперед, чтобы лучше слышать, словно армия изготовилась к маршу. Это началось позади Кейт, с мест для публики, и распространялось подобно лесному пожару.
11: «Тишина в зале!»
7: — прикрикнул судья Стоун. «И с учетом предоставленных вам материалов, которые вы только что перечислили, что вы сделали, чтобы изучить этот дневник, доктор?» — продолжал Драйер. «Я провела криминалистическое исследование контрольных образцов, писем, заведомо написанных Фрэнком Авелина, и сравнила их с почерком в данном дневнике».
11: «И каковы были ваши выводы?»
7: Прежде чем ответить, Саграда взяла графин с водой, стоящий на свидетельской трибуне, налила немного в пластиковый стаканчик и сделала глоток. Потом поставила стаканчик на место и перевела взгляд на присяжных. «Все контрольные образцы оказались в превосходном состоянии. Это дало мне хорошую основу для сравнения. Кроме того, я приняла во внимание известные факторы. Из токсикологического отчета следовало, что в организме жертвы был обнаружен галоперидол, и это соответствовало некоторым моим наблюдениям касательно почерка в дневнике. Некоторые разделы в нем совершенно четко соответствовали почерку жертвы, а некоторые не очень. Эти места выглядели так, будто пишущий находился под воздействием наркотиков или алкоголя, и хотя стиль был тот же, рука его явно не слушалась. Хотя, на мой взгляд, почерк был тот же самый».
11: «Просто для ясности, доктор, к какому выводу вы пришли касательно личности автора данного дневника?»
7: «По моему профессиональному мнению, все записи в этом дневнике сделаны Фрэнком Авелина», — ответила Саграда.
11: «Насколько вы можете быть уверены?»
7: «В данном случае из-за влияния психотропного препарата могу сформулировать свой ответ так. По моему профессиональному мнению, авторство принадлежит Фрэнку Авелина. В манере написания букв и формировании слов, синтаксисе и строении предложений достаточно много общих черт, чтобы привести меня к такому убеждению».
11: «Благодарю вас. Вас не затруднит прочесть вслух последнюю запись в этом дневнике? От 2 октября, насколько я помню. За 2 дня до убийства».
7: Кейт перевела взгляд на трибуну жюри. Она уже прочла эту запись и теперь хотела посмотреть, как отреагируют на нее присяжные. 2 октября 2018 года. Начала Саграда. «Я знаю, что происходит. Это она отравляла мою еду. Я видел ее сегодня вечером. Она подлила что-то в суп из белого флакончика, а потом спрятала его в сумочку. Она думала, что я ничего не вижу. Бьюсь об заклад, она добавляла это и в мои смузи. Я изменю свое завещание, а потом вызову полицию. Я не сошел с ума. И не болен. Это все она. Я спросил у нее, что она добавила в мой суп. Она ответила, что мне вечно что-то чудится. Мне нужно действовать быстро, поэтому я не стал настаивать. О, Господи! Вот уж никогда бы не подумал, что именно она предаст меня». Саграда подняла глаза от блокнота. Ей не требовалось заглядывать в текст, чтобы дочитать последнюю фразу до конца. Она знала ее наизусть. Это была София. По залу разнесся дикий вопль. Кейт обернулась и увидела, что София вскочила на ноги, а Эдди пытается усадить ее обратно. Лицо у нее было красным, волосы прилипли ко лбу, когда она попеременно тыкала пальцем то в свидетельницу, то в Александру.
12: «Нет! Это все ложь! Это Александра! Это она убийца! Я невиновна!»
7: Александра безучастно сидела рядом с Кейт, не обращая внимания на сестру. Впервые за весь этот судебный процесс Кейт увидела, что ее клиентка сидит в расслабленном, почти спокойном состоянии. И сразу же поняла, что этот дневник и есть то, что предсказывал Эдди. Тот самый пропуск на выход из тюрьмы, неожиданно приваливший Александре. Улика, подставляющая ни в чем не повинную женщину. Кейт не хотела иметь к этому ни малейшего отношения. Но нельзя было напрямую объявить об этом своей клиентке в суде. Надо было довериться Эдди, чтобы тот предпринял какие-то действия, и лучшее, что Кейт могла сделать, это не вставать у него на пути. Ее первое дело в качестве ведущего адвоката. Ее самый первый судебный процесс по делу об убийстве, и все, о чем она могла сейчас думать, это о том, как бы его проиграть. Глава 46. Эдди.
13: «Мы знаем, что этот дневник — подделка. Нам нужно просто это доказать», — сказал я.
7: Лицо у Софии пошло красными пятнами, веки и кожа вокруг них опухли. Она и так не переставая дрожала весь день. Пришлось подсуетиться на предмет чего-нибудь успокоительного, чтобы привести ее в чувство. Валиум малость угомонил ее, по крайней мере, снял большую часть напряжения. Теперь она могла говорить. Ей стало легче дышать, паника перестала душить ее. Мы с ней зашли в ее квартиру и остановились у двери, пока Гарри закрывал жалюзи и проверял двери, чтобы убедиться, что ничего ей тут не грозит.
10: «Эдди, скажите мне прямо, меня посадят в тюрьму?»
7: — спросила София. «Нет», — ответил я. В тот момент это показалось ложью. «Все с вами будет в порядке. Поставьте какой-нибудь из тех старых черно-белых фильмов, которые вы так любите. Закажите что-нибудь поесть. Нам с Гарри сейчас нужно поработать. Нам надо сосредоточиться, а мы не сможем этого сделать, если будем переживать за вас». София бросилась вперед, отпустив дверь. Обхватила меня руками, и ее голова легла мне на грудь. Меня это удивило, и поначалу я даже не знал, что делать. А потом тоже обнял ее, похлопал по спине и сказал, что все будет хорошо. Она отпустила меня, поблагодарила, и Гарри вышел из квартиры в коридор.
14: «Не волнуйтесь, милая, этот парень — лучший судебный адвокат, которого я когда-либо видел. Он, конечно, не так хорош, как я, далеко не идеален, но чертовски хорош», — сказал он.
7: «Как я могу быть на втором месте после тебя, если я лучший судебный адвокат, которого ты когда-либо видел?» Логично заметил я.
14: «Ну, самого себя-то я никогда не видел. Как ты это себе представляешь?»
7: На секунду, на долю секунды, на лице у Софии появилась едва заметная улыбка, пока мы с Гарри добродушно пререкались между собой.
10: «Спасибо», — сказала она и закрыла дверь.
7: Я последовал за Гарри к лифту. Мы вошли в кабину, и прежде чем двери закрылись, я спросил: «Ты точно все взял?»
14: «Я взял кухонный нож и упаковку бритв из ванной».
7: Он распахнул куртку. Кухонный нож Софии был спрятан у него во внутреннем кармане.
14: «Мы сделали, что могли. Все с ней будет в порядке. Нам просто нужно придумать, как победить», — сказал Гарри.
7: Ресторана «Гастроном» на 2-й авеню больше нет. Нет с 2006 года, когда арендодатели-владельцы так и не смогли прийти к соглашению. Заведение переехало на пересечение Восточной 33-й улицы и 3-й авеню, и весь Нью-Йорк переехал вместе с ним. Эйб Лебевол, эмигрировавший в Нью-Йорк из Польши, прошел путь от помощника-официанта, собирающего со столика в пустую посуду, до буфетчика на Восточной 10-й улице, и, наконец, открыл в 1954 году свое собственное заведение. Эйб любил еду, людей и Нью-Йорк. Эйба любили все. Он был убит на улице в 1996 году по дороге в банк с наличными, вырученными от продажи ресторана. Нью-Йорк оплакал его, и бизнес перешел его родне. «Впервые я пришел сюда с мамой и папой, когда был еще совсем ребенком. Когда Эйб поставил передо мной сэндвич с пастрами, который был больше моей головы, и нашел время поговорить с моими предками и познакомиться с нами поближе, я понял, что обязательно вернусь сюда. Я поднялся на 2-й этаж. Гарри заранее заказал столик в дальнем углу. Когда я пришел, Кейт, Блок и Гарри уже сидели там. В углу кабинки оставался свободный стул для нашей пятой гостьи. Она еще не появилась. Я сел рядом с Гарри, напротив Кейт и Блок. «Сожалею, Кейт», — сказал я. «Мы этого ожидали, и для меня это тоже было большим потрясением. Но мы уже говорили об этом. Александра пытается подставить Софию. Этот дневник — настоящий динамит для присяжных». Она ковырялась в тарелке с жареной картошкой, опустив голову. Блок пила кофе, а Гарри — пиво. Казалось, будто сам воздух налился тяжестью. Тяжестью, которая давила на всех нас. «Я просто не думала, что это окажется Александра», — сказала Кейт. «Но так и должно быть. Она единственная, кому это выгодно. Я наблюдала за присяжными, они буквально ели глазами эту Сильвию Саграду, верили каждому ее слову. И вы б видели, как они смотрели на Софию, с какой ненавистью. Блин, мне тоже очень жаль. Ваша клиентка невиновна, я не могу участвовать в этой подставе. Я просто...» Опершись локтями о стол, Кейт помассировала пальцами виски. Она сейчас проходила через ад. Она отказалась от карьеры в фирме, чтобы защищать женщину, которую считала невиновной. И вот теперь все изменилось. Ее первое дело обернулось кошмаром – защитой убийцы. И неважно, чего это ей стоило, я знал, что Кейт никогда не позволила бы убийце разгуливать на свободе. Она сейчас находилась здесь, а значит, была готова помочь, если сможет. Кейт еще не была распята тем отупляющим этическим кодексом, который позволяет адвокатам оставаться в здравом уме и самим не попасть в тюрьму. Ты не ломаешь голову, виновен или невиновен твой клиент. Ты не спрашиваешь у него, виновен он или невиновен. Ты просто делаешь свою работу, а решение остается за присяжными. Адвокатов постоянно спрашивают, как вы можете представлять интересы человека, который явно совершил то, в чем его обвиняют? Наша работа предписывает нам никогда не задавать вопросов о виновности, никогда не ставить себя в положение, когда приходится ставить под сомнение виновность или невиновность клиента. Мы просто излагаем его доводы и отстаиваем их. Такова наша работа. Чушь собачья. Это ложь, которую мы говорим себе, чтобы спокойно спать по ночам. Кейт еще не научилась обуздывать свою совесть. Единственное, что ее спасало, это неопытность. Она еще не бывала по ту сторону этой двери. Двери, за которой ты отключаешь все свои чувства и просто выполняешь свою работу, несмотря ни на что, даже если твой клиент виновен. Я раз прошел в эту дверь и потратил остаток своей жизни, пытаясь загладить вину за это.
14: «Я думаю, вы оба правы», — сказал Гарри. «Это убийство тщательно спланировано, чтобы оно выглядело как что-то другое, и слишком много людей, которые могли бы рассказать правду о том, что произошло на самом деле, мертвы или пропали без вести. Это не совпадение. Ничто из этого. Этот дневник написала Александра. Это она убила всех этих людей».
7: Кейт откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и покачала головой. «Я не могу позволить ей уйти от ответственности. Я должен прижать ее к стенке, Кейт. Чем больше я думаю об этом, тем больше гадаю, уж не связана ли и смерть Харпер с этим делом», — сказал я. Стул, стоявший у края стола, скрижетнул по полу, когда его отодвинули. К нам подсела Пейдж Дилейни. Я представил ее Кейт и Блок. «Пейдж — федерал, но не ждите от нее какого-то подвоха. Она уже ознакомилась с материалами дела и видеозаписями. Я попросил ее помочь нам с составлением профиля». «Я еще не закончила его», — сказала Пейдж. «И не знаю, насколько это будет полезно. Вы получите его самое позднее завтра, хотя кое-что я могу рассказать прямо сейчас. Во-первых, я полагаю, что мы имеем дело с серийным убийцей. И вот тут-то и начинаются проблемы с профилем».
14: «Я думал, что ФБР превратило составление психологических портретов преступников в настоящее искусство», — заметил Гарри.
7: «Пока что нет. В бюро происходит своего рода раскол. Мы по-прежнему работаем с определениями, категориями и подкатегориями типов убийц, которые существуют уже 40 лет. И думаю, что нам нужно пересмотреть весь процесс».
14: «Почему?» — спросил Гарри.
7: «Потому что мы исходим из элементарной простоты. Наша работа всегда была нацелена на создание профиля, понятного каждому сотруднику правоохранительных органов. Однако реальность никогда не бывает настолько простой. В данном случае все еще сложнее из-за отсутствия исследований о серийных убийцах среди женщин. Используемые нами категории и подкатегории серийных убийц основаны на исследованиях, ориентированных на мужчин. Серийные убийцы женского пола на протяжении десятилетий оставались вне зоны нашего внимания. Около 15-20% всех серийных убийц – женщины, и на них приходится лишь около 3% исследований. И даже существующие методы отслеживания и выявления серийных убийств работают не так хорошо, как следовало бы. Для того, чтобы полицейский, находящийся на дежурстве, мог внести информацию об убийстве в нашу базу данных, он должен заполнить форму, в которой содержится 150 вопросов. На то, чтобы все сделать как полагается, уходит пара часов. Вы думаете, у простого копа есть пара часов, чтобы помочь нам в наших исследованиях?» Блок подалась вперед, но ничего не сказала. Кроме кивка в знак приветствия, она пока что не произнесла ни слова. Но я мог сказать, что она укладывает в голове все услышанное. «В итоге ФБР сообщит вам, что в Соединенных Штатах на свободе находится около 50 серийных убийц. Реальная же цифра может быть ближе к 2000.
5: Если оперировать упомянутой статистикой, это означает, что сейчас в мире действует от 300 до 400 женщин-серийных убийц. И мы понятия не имеем, кто они и насколько серьезны их преступления.
14: «Господи!» — потрясенно произнес Гарри. «А как же это дело?»
5: Официант принес сэндвичи и тарелки с закусками, и мы примолкли, пока он расставлял их на столе. «Итак, что думаете? Это Александра или София? Я не хочу как-то повлиять на вашу точку зрения, высказывая свое собственное мнение. Мне просто нужно услышать мнение кого-то, кто не имеет никакого отношения к этому процессу», — сказал я, когда официант ушел. «Кто из сестер Авелина убийца? Это сложный вопрос. Ни одна из них не укладывается в типовой профиль. Обе пережили в детстве серьезную психологическую травму, связанную со смертью их матери. Есть подозрения в связи с этой смертью, и то, что вы рассказали мне про тот след от укуса, очень интересно. После смерти матери обеих девочек разлучили с отцом и друг с другом. Разные школы, разные жизни. И все же...» «Так все-таки кто?» — подтолкнул ее я. «Мы хотели бы получить конкретный ответ, Дилейни. Мы считаем, что одна из сестер ловко направляет этот судебный процесс». Прожевав кусок сэндвича, она вытерла губы салфеткой и задумалась. Я буквально видел, как в голове у нее крутятся шестеренки. «Большинство серийных убийц не являются психически больными», — наконец произнесла она.
14: «Шутите?» — изумился Гарри.
5: «Многие из них психопаты, но это не психическое заболевание. Будь это так, то половина руководителей компании списка Fortune 500 находилась бы сейчас в психиатрических больницах». Fortune 500. Список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune, впервые составлен в 1955 году. «Большинство серийных убийц ведут внешне нормальный образ жизни и хорошо умеют вписываться в свое окружение. Одна из первых серьезных работ о серийных убийцах была написана Клекли. Харви Милтон Клекли. 1903-1984. Американский психиатр, один из первых исследователей психопатии. Она называется «Маска здравомыслия». Тогда, в 1941 году, считалось, что если ты совершаешь безумные поступки, то ты сумасшедший. Сегодня это не так. Глядя на ваших девушек, можно сказать, что членовредительство Софии не очень-то вписывается в стандартный профиль. Люди калечат себя по самым разным причинам, но это один из факторов, который уводит меня от нее».
15: «Пистолет вам в голове. Кто из них убийца?» — воскликнула Кейт.
5: «Александра», — ответила Дилейни. Гарри рассказал ей о дневнике и о том, что мы думаем теперь, когда он выплыл как улика в суде. «Это умно», — заметила она, выслушав его. «Дневник заметно пошатнет мнение присяжных. Если он указывает на Софию как на отравительницу, это убийство и судебный процесс являются частью какого-то плана, на что это очень похоже, тогда, конечно. Александра достаточно хорошо подделала этот дневник, чтобы осудить свою сестру и добиться оправдания для себя. Ей также не обязательно быть мастером подделок. Почерк Фрэнка был испорчен из-за психотропного препарата. Очень умно».
13: «Так что же нам теперь делать? Нам нельзя допустить, чтобы это сошло ей с рук», — сказал я.
15: «Если я вызову ее на свидетельское место, вы ведь сможете подвергнуть ее встречному допросу?» — спросила Кейт.
13: «Таким образом, вы сознательно и на глазах у всех толкнете свою клиентку под автобус. А кроме того, нельзя исключить вероятность дачи ею ложных показаний. Что если она убедит присяжных, что этого не делала? Удалось ведь ей убедить вас обеих. А если я вызову Софию, и Драйер подложит ей какую-нибудь свинью, на что он вообще гораст, это может лишь еще больше усугубить ситуацию», — ответил я. Несколько мгновений мы молча сидели, погрузившись в собственные мысли.
15: «Не вызывайте подсудимых», — неожиданно подала голос Блок. «Проблема в этом дневнике. Мы покажем присяжным, что это подделка. Драйер убил кучу времени, доказывая, что это подлинник. Я не думаю, что у них было время подумать, насколько точен этот дневник, насколько записи в нем соответствуют действительности».
5: Гарри, Дилейни и я поразивали рты. Одна лишь Кейт продолжала отстраненно забрасывать в рот ломтики жареной картошки, пока ее подруга произносила эти слова. Впервые с тех пор, как мы уселись за стол.
7: Я предположил, что Блок открывал рот только в тех случаях, когда требовалось сказать что-то чертовски важное.
16: «Блин, да это именно то, что нам нужно сделать!» — воскликнул я.
7: Блок промолчала.
16: «Черт, вот уж не убавить, не прибавить!»
7: — вторил мне Гарри, после чего посмотрел прямо на Кейт.
16: «И часто она это проделывает?»

0: Сделал несколько звонков. И все же я не был окончательно готов. Я этого не почувствовал. Саграда заняла свое место за трибуной и начала наливать воду в стаканчик.
1: «Эдди»,
0: — шепнул Гарри. Потом начал что-то тихо говорить, но я его не слышал. Я не думал ни о дневнике, ни о Саграде, ни о Софии с Александрой, и хотя всю ночь голова у меня была занята этими мыслями, утром я мог думать только о Харпер, ни о ком, ни о чем другом. С момента ее смерти я каждую ночь думал о ней, и прошлая ночь казалась мне предательством. Харпер прочно засела у меня в голове. Я пытался щелкать выключателем, но без толку.
1: «Не забывайте, вы все еще под присягой, мисс Саграда», — напомнил судья Стоун. «Мистер Флинн, у вас есть какие-то вопросы к данному свидетелю?»
0: Вопросы у меня были, и я не мог задать ни одного из них. Боль облепила меня со всех сторон, словно я оказался в одном из тех старых водолазных костюмов, у которых медный шлем с окошком-иллюминатором, свинцовые ботинки и пояс с утяжелителем. Я был защищен от всего мира этой болью, и она давила на меня тяжким грузом, затягивала меня вниз.
1: «Эдди, ну давай же, ради Харпер», — шепнул Гарри.
0: Я встал, решив не скрывать эту боль, а использовать ее. «Доктор Саграда, согласны ли вы с тем, что некоторые представители вашей профессии могли изучить этот дневник и прийти к иному выводу касательно личности его автора?»
2: «Согласна. Мы можем высказывать лишь свое собственное мнение. Я понимаю, что у других оно может оказаться другим».
0: Первый шаг сделан. «Вы согласны с тем, что ваша интерпретация касательно того, кто написал этот дневник, может быть ошибочной?»
2: «Такое не исключается. Я не думаю, что это так, но такое вполне возможно».
0: Она была осторожна, не позволяя загнать себя в угол. Ей требовалось оставить себе выход, сохранив свой профессиональный авторитет, на тот случай, если в ближайшие 20 минут мне случится разнести к чертям все ее доводы. Умно. Кроме того, это вселяло в присяжных некоторую уверенность в объективности Саграды. Она выражала свою искреннюю веру, и ее разум был открыт для других вероятностей. Это делало ее показания еще более убедительными. Здесь уже мне приходилось соблюдать осторожность. «Вы основывали свое мнение на начертании букв, на стиле, если угодно, а также на синтаксисе и строении предложений, не так ли?»
2: «Главным образом, да».
0: «Хотя почерк в дневнике не совсем совпадает с заведомо подлинными образцами почерка Фрэнка Авелина, верно?» Саграда отвела от меня взгляд и адресовала свои объяснения присяжным.
2: «Почерк может меняться со временем и в зависимости от обстоятельств. В общем и целом он похож. В некоторых фрагментах текста больше, чем в других. Известный фактор здесь заключается в том, что в то время, когда писался этот дневник, жертва находилась под воздействием психотропного препарата».
0: «Кто-то, кто хорошо знал почерк убитого, кто-то, кто знал его манеру изъясняться, мог бы довольно точно их воспроизвести, не так ли?»
2: «В зависимости от уровня его или ее мастерства. Да, я полагаю, это возможно».
0: «Первая запись в дневнике датирована 31 августа прошлого года. Я просто зачитаю часть первой страницы. Ненавижу писать всю эту херню. Никогда раньше этого не делал. Я не из тех, кто хочет видеть свои мемуары опубликованными. У меня в шкафу столько скелетов, что их хватит на целое кладбище. Дважды. Это по предписанию врача и только для меня. А еще для Дока Гудмана. Хрен его знает, чего он хочет, чтобы я тут писал. У меня опять были провалы в памяти. Сейчас 8:30 утра. Я не сплю с 4, захотелось отлить и не смог снова заснуть. Все как обычно. Если не простата, так хотя бы мозг. Хэл Коэн наконец-то уговорил меня обратиться к врачу по поводу обоих. От простаты я принимаю таблетки, а для мозга нужно писать всю эту чепуху. Док задал мне несколько вопросов, на которые я ответил, и он сказал, что со мной все в порядке, но, мол, чтобы просто доставить ему удовольствие, просит меня записывать свои мысли и любые симптомы, которые я замечу. Он навестит меня через пару месяцев. Я думаю, будет справедливо добавить, что этот дневник писался по совету невролога жертвы, доктора Гудмана, который хотел получить общее представление о симптомах.
2: На мой взгляд, верное предположение. Врач, вероятно, хотел выяснить, не связано ли все это со стрессом или с чем-то еще, прежде чем проводить сканирование головного мозга. Полагаю, доктор Гудман был обеспокоен тем, что это может оказаться

0: ранней стадии деменции.
1: Я тоже так думаю. И вам предоставили также и медицинскую карту убитого, верно?
0: Да, я хотела знать, лечился ли мистер Авелина от каких-либо заболеваний, которые могли повлиять на его мелкую моторику, а следовательно и на почерк.
2: Я наклонился над столом защиты, взял страницу из лежащей передо мной стопки и подошел к свидетельнице.
1: Это выписка из медицинской карты Фрэнка Авелина. Та ее часть, что касается посещения доктора Гудмана, невролога жертвы. Здесь приведены данные о кровяном давлении и других жизненно важных показателях, а также результаты медицинского осмотра. Последняя запись, сделанная от руки, гласит ПО 3/12 ДН. Видите это внизу страницы?
0: Да, вижу.
1: Я не был уверен в сокращениях и их значении. Насколько я понимаю, ПО 3/12 означает повторный осмотр через 3 месяца.
0: Да, вы правы. Это соответствует тому, что жертва написала в своем дневнике.
1: А вот это ДН в какой-то момент меня озадачило. Но вы допускаете, что это может быть сокращением от слова «дневник»?
0: Я не просто допускаю, я с этим согласна.
1: Доктор Гудман, вероятно, записал, что через 3 месяца хотел бы ознакомиться и с записями в дневнике мистера Авелина.
0: И, конечно, способ формирования букв и строения предложений в приведенной вами дневниковой записи соответствует таковым у жертвы.
1: Спасибо. Следующая запись в дневнике относится к 5 сентября прошлого года. И вновь я просто зачитаю отрывок. Я не схожу с ума. После завтрака я вышел из ресторана Джимми, а она была на другой стороне улицы. Я вижу ее уже второй раз за последние несколько дней. Она пару раз газанула и уехала как раз в тот момент, когда из двери ресторана вышел Хэл. Он сказал, что не заметил ее. Может, это как раз у Хэла шарики за ролики заехали? Я сразу же позвонил Майку Мадину и велел ему нанять того частного детектива, которого рекомендовал Хэл.
0: Соответствует ли этот раздел способу формирования букв и построению фраз жертвы?
1: Саграда кивнула.
0: Да.
1: Следующая запись датирована 15 сентября, и я снова зачитаю небольшой отрывок. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которое Александра прислала из кулинарии. Я сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, налил стакан молока и посмотрел новости. Сегодня вечером чувствую себя получше. Впервые за несколько дней у меня прояснилось в голове. Позвонили из детективного агентства. Я сказал им, что Бетфорд не связывался со мной ни по телефону, ни по СМС. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он сказал мне, что я его не увижу, ради всего святого. Утром назначат нового оперативника. Бетфорд пропал. В новостях появилось обращение полиции с просьбой предоставить информацию.
0: Это согласуется с тем, как жертва формировала буквы и строила фразы?
1: Согласуется, ответила Саграда. Я сделал небольшую паузу. Во все эти вопросы я заложил некоторое количество взрывчатки. И прежде чем привести в действие взрыватель, хотел посмотреть, кто может попасть в зону поражения взрыва. Правая рука Александры сомкнулась на левом кулаке, после чего она уперлась локтями в стол и положила подбородок на побелевшие костяшки пальцев. Я видел, как ее зубы крепко прикусили нижнюю губу. Брови сошлись вместе, выражая сосредоточенность или тревогу, а может и то, и другое одновременно. Говорят, что в глазах жертвы убийства еще долго сохраняется образ убийцы, и наоборот. Древнее суеверие, конечно же. И все же, глянув в глаза Александры, я заметил в их уголках красный оттенок, как будто ее взгляд оставался запятнанным кровью. А вот выражение лица Софии было мягким. Она положила руки на стол перед собой, растопырив пальцы и как будто пытаясь до чего-то дотянуться. Возможно, до правды. Или до милосердия. Я не видел в Софии убийцу, только жертву. Ту, что пострадала от чужих рук. Я предположил, что в прошлом она настолько настрадалась, что эта боль была для нее почти что ностальгической. Стала чем-то вроде утешения или напоминания о том, что она все еще жива. И все еще испытывает эту боль, все еще истекает кровью. Есть жертвы, которые тонут в своей потере, которая лишает их абсолютно всего – вкусов, запахов, любви, уверенности, здравомыслия. Горе – величайший из воров. Оно украдет все без остатка, если его не остановить. София выглядела так, как будто терять ей уже было нечего. Она знала, что этот дневник — ее билет к пожизненному заключению. Я просто должен был порвать его в клочки. Я вновь обратился к Саграде.
2: «Как вы совершенно честно заявили, ваше заключение в значительной степени основано на личном мнении, и мнения об авторстве могут быть разными. Если бы появилась какая-либо новая информация, способная поставить под сомнение подлинность этого дневника, вы не желали бы изменить свое личное мнение?»
1: Криминалистическая экспертиза документов – это не совсем уж гадание на кофейной гуще, но и не истина в последней инстанции.
2: Саграда тщательно обдумала свой ответ, а затем сказала.
1: «Это будет зависеть от характера новой информации».
2: «Что если эта новая информация покажет, что этот дневник был написан исключительно для целей данного судебного разбирательства?»
1: «Я не уверена, что поспеваю за ходом ваших мыслей», — сказала она.
2: «Позвольте мне сформулировать по-другому. Этот дневник является подделкой». Иногда в суде произносится фраза, которая ощущается как резкий порыв холодного ветра. Все выпрямляются, поднимают брови и обмениваются удивленными взглядами, как будто собираются открыть попкорн и насладиться дальнейшим зрелищем. Это словно зажигательные финальные аккорды увертюры, когда занавес вот-вот взлетит вверх.
1: «Я уже высказала свое мнение касательно почерка», — сказала Саграда.
2: «Я говорю не про почерк, а про содержание самого дневника. Первая запись в нем датирована 31 августа, и в ней говорится о недавнем визите жертвы к врачу и необходимости вести этот дневник в медицинских целях. Запись в медицинской карте об этом приеме датирована 1 сентября, а запись выше гласит 31 августа, Н-я. Н-я означает «не явился». Мистер Авелина пропустил прием, который был перенесен на следующий день, на 1 сентября. В дневнике фигурирует неверная дата этого приема. 31 августа.
1: Возможно, кто-то, кто знал, что у него в тот день назначат прием, сделал эту запись, но был не в курсе, что Фрэнк пропустил этот прием и появился у врача только на следующий день.
2: Саграда посмотрела на Драйера, но ничего не сказала.
1: В дневниковой записи от 5 сентября упоминается, что покойный завтракал в ресторане у Джимми, как и каждое утро. Однако 5 сентября ресторан был неожиданно закрыт из-за утечки газа по соседству. Но никакого упоминания об утечке газа не имеется, равно как и завтраке где-то в другом месте. Только тот, кто не был там в тот день, мог упустить эти подробности и предположить, что Фрэнк по обыкновению завтракал у Джимми. 15 сентября в дневнике делается запись об исчезновении частного детектива Белтфорда, о чем сообщалось в новостях. Однако первое упоминание об этой истории появилось в средствах массовой информации только 18 сентября.
2: Доктор Саграда, этот дневник был составлен кем-то, кто был осведомлен об общих передвижениях Фрэнка Авелина, но был написан не Фрэнком Авелина.
1: У меня не было этой информации, когда я составляла свой отчет. Я не проверяла факты, упомянутые в дневнике.
2: Нет, не проверяли. Если бы вы располагали этими сведениями, когда составляли свой отчет, это повлияло бы на ваше мнение, насколько я понимаю.
1: Саграда заколебалась.
2: Я предложил ей выход, не ставя под сомнение ее профессиональную квалификацию. Если она умна, то должна этим воспользоваться.
1: Проверка достоверности информации в дневнике — это задача правоохранительных органов, не моя. С учетом этой новой информации, я не могу настаивать на истинности моего прежнего мнения. В свете этих новых сведений я вынуждена усомниться в авторстве данного дневника.
2: Несколько вздохов, тихое бормотание присяжных. Одна из обвиняемых была уже у них четко на мушке, и теперь мишень выдернули у них прямо из-под носа. Вопрос о виновности или невиновности обвиняемых стал столь же туманным, как и прежде. До моего следующего вопроса.
1: Офис окружного прокурора получил этот дневник в свое распоряжение через Хэла Коэна. Мистера Коэна в настоящее время нет в живых. Мы провели некоторые расследования его финансовых операций. Вы были бы удивлены, узнав, что недавно на счет мистера Коэна был переведен 1 миллион долларов.
3: Я не знала об этом.
1: Деньги были отправлены со счета, оформленного на имя Александры Авелина. В связи с этим возникает вопрос. Кому было бы выгодно фальсифицировать дневник, указывающий на Софию Авелину, как на ту, кто регулярно травил жертву галоперидолом?
4: «Возражаю!» — выкрикнул Драйер. «Вопрос не входит в сферу компетенции данного свидетеля и содержит призыв к домыслам!»
1: «Ваша честь, это свидетель-эксперт, которому разрешено высказывать свое личное мнение».
4: «Я разрешаю этот вопрос, но будьте осторожны с ответом», — сказал Стоун.
1: Саграда была очень осторожна. Этот допрос мог нанести ей профессиональный ущерб. У нее не было времени как следует ознакомиться с дневником, а полиция Нью-Йорка не проверила достоверность приведенных в нем сведений. Ее единственным выходом из этого положения без единого пятнышка в послужном списке было основательно завалить дерьмом окружного прокурора и полицейское управление.
2: Спрашиваю еще раз, кому было выгодно подделать этот дневник?
1: Ну, наверняка Александре Авелина.
2: Она должна быть первым кандидатом на авторство данного дневника. В дневнике фигурирует ее сестра, и я полагаю, что он вполне может оказаться фальшивкой. А также не исключено, что Александра заплатила мистеру Коэну эти деньги, чтобы тот отнес его в прокуратуру. Все 12 присяжных обвиняюще посмотрели на Александру Авелина. Я сел, предоставив им смотреть на женщину, убившую собственного отца.
1: Глава 48. Кейт. Кейт просто не могла молча сидеть рядом со своей клиенткой, даже не пытаясь ограничить ущерб, причиненный показаниями Саграды. Блок уже рассказал ей про $1 миллион, но они не упомянули об этом Александре. Все выглядело так, будто та подкупила Хэла Коэна, и ничуть не исключалось, что Коэн был убит, поскольку либо потребовал больше денег, либо собирался рассказать все полиции. В любом случае, у Александры имелся потенциальный мотив для его убийства. Защита Александры сдувалась на глазах. Кейт сомневалась, что вообще сможет хоть что-то сделать, чтобы остановить кровотечение из подобной раны, но для Александры это выглядело бы подозрительно, если бы она не попыталась. Надо было как-то отреагировать. Александра безостановочно бормотала «нет-нет-нет» себе под нос. К ней вернулась дрожь в руках и ногах. Она достала из сумочки таблетку и проглотила ее, даже не запив. Похоже, это не помогло. Кейт должна была что-то предпринять хотя бы для виду.
3: «Доктор Саграда, возможно, вы слышали не все показания предыдущих свидетелей. Я просто хочу напомнить вам, что детектив Тайлер подтвердил, что после осмотра дома жертвы и квартиры моей клиентки криминалистами следов галоперидола обнаружено не было. Никаких. Вы согласны с этим?»
1: «Согласна».
3: «И справедливо ли будет заметить, что сейчас вы не можете с какой-либо степенью уверенности сказать, кто на самом деле написал этот дневник?»
1: «Думаю, что справедливо. Покойно могла быть написана какая-то часть дневника, или весь дневник, или вообще ни одна из записей не сделана его рукой». Кейт получила все, что могла, и опустилась на свое место. Никаких встречных вопросов от Драйера. Обвинение закрыло свое дело. Флинн встал и заявил суду, что защита больше не планирует вызывать никаких свидетелей. Последнее, чего хочет подсудимый, это подвергнуться суровому испытанию перекрестным допросом. Нет, если у него хватит ума избежать этого. Если подсудимые отказываются от дачи показаний, это означает, что им не приходится уверять присяжных, что они этого не делали. Соответственно, и обвинитель не способен порвать эти уверения в клочки.
3: «Я хочу дать показания»,
1: вдруг объявила Александра. Еще в начале дня Кейт отодвинулась от нее еще на пару дюймов. Она чувствовала необходимость в этом расстоянии. Александра была настоящим исчадием ада, психопаткой, которая манипулировала своим отцом, убила его и обвинила в этом сестру. И забрала еще много жизней, чтобы ее так и не осудили. Кейт хотела, чтобы суд закончился как можно скорее. Больше того, она хотела, чтобы ее клиентку осудили и засадили за решетку на очень долгий срок.
3: «Не думаю, что это разумно. Вам могут быть предъявлены дополнительные обвинения в попытке подкупа свидетеля. Как это вообще понимать? Вы так и не рассказали нам про Коэна».
1: Александра расплакалась. Кейт подумала, что, наверное, ее клиентка способна лить слезы и устраивать истерики, словно открывая и закрывая водопроводный кран.
3: «Я хотела, чтобы он сказал правду. Он сказал, что иначе поедет к Софии за деньгами, и кто из нас ему заплатит на стороне, той он и будет. Либо скажет, что дневник настоящий, либо подделка. Я очень-очень сожалею. Он просил меня не говорить об этом моему адвокату».
1: «Доказывать вашу вину — дело обвинения. Если Драйер уничтожит вас на встречном допросе, вы просто сделаете за него его работу.
3: Если расскажете об этом суду, вам определенно предъявят новые обвинения. Давайте оставим это на усмотрение присяжных».
5: «Вы уверены?»
3: — спросила Александра.
5: «Уверена.
3: Я думаю, что у ваших показаний больше отрицательных сторон, чем вы можете себе представить. Это будет выглядеть некрасиво. И это даст Драйеру преимущество. Вы будете единственной из подсудимых, которую он сможет обвинить лично, и единственной, кого он сможет порвать на куски».
2: Кейт наблюдала, как в голове ее клиентки крутятся шестеренки. Расчеты, подгоняемые страхом. 5 секунд. 10. Прикусив влажную губу, Александра глянула в сторону присяжных. Двое присяжных уставились на нее в ответ. Кейт изо всех сил старалась оценить эти взгляды. Смотрели ли они на ту, которую считали невиновной, или же ждали своего шанса покарать убийцу? Кейт предположила, что они смотрели на Александру так, как 10-летний ребенок смотрит на тигра в вольере, с некоторым восхищением, за которым скрывается понимание того, что эта тварь способна убить.
5: «Хорошо. Если вы считаете, что так будет лучше, я последую вашему совету. Я вам доверяю. Я не буду давать показаний».
2: Кейт подтвердила суду, что тоже не будет вызывать свидетелей.
4: «Что ж, остаются только заключительные слова. Мистер Драйер?»
2: Обвинитель встал и подошел к присяжным, не спеша, уверенный в своей победе. Кейт знала, что он ощутил запах крови в зале и хотел нанести удар прямо сейчас.
4: «Все мы много чего узнали для себя в ходе этого судебного процесса», — начал Драйер. «Узнали, к примеру, что София и Александра Авелина достаточно богаты, чтобы купить себе хороших адвокатов защиты, это уж точно».
2: Губы Драйера растянулись в нечто напоминающее улыбку на человеческом лице, хотя Кейт еще ни разу не видела, чтобы он по-настоящему улыбался. Улыбка прокурора была столь же фальшивой, как у манекена-чревовещателя. Как обвинитель, Драйер, несомненно, обладал хваткой. Тактически грамотный, умный, безжалостный и решительный. Но в этот миг Кейт поняла, чего ему не хватало. Человечности. У него не было контакта с присяжными, вообще никакого взаимопонимания. Она догадывалась, что Драйер осознавал этот недостаток, или же что ему уже указывали на него прежде, и теперь он отчаянно пытался исправить его. Рискнул отпустить шуточку и едва не рискнул собственным лицом. Да и вообще просто выглядел гадостно.
4: «Но все эти дорогостоящие адвокаты защиты не способны помешать установлению истины. Есть одна истина, один факт, одна максима, которую никто в этом зале суда не оспаривал, и это ключевой момент для вашего рассмотрения. Когда Фрэнк Авелина погиб, обе его дочери находились в его особняке. Его тело еще не остыло, когда к нему приехали медики, его убила одна из подсудимых или сразу обе. Но это должна была быть, по крайней мере, одна из подсудимых, которые сейчас сидят перед вами», —
2: произнес он, указывая сначала на Александру, а затем на Софию.
4: «София Авелина решила не давать показаний по этому делу. Равно как и Александра. Это их право. Их молчание означает, что вы не услышите, как они скажут, что не убивали своего отца. Каждый из них отрицает это устами своих адвокатов. Но если вы лишены возможности выслушать подсудимых, тогда вы должны использовать свой здравый смысл и способность к рассуждению, чтобы оценить улики и свидетельские показания против них. А таковых великое множество».
2: Драйер подробно и обстоятельно напомнил присяжным суть показаний полиции и экспертов и подчеркнул, что попытки оспорить данные доказательства со стороны адвокатов защиты могут быть и обоснованными, но присяжные вправе отнестись к ним и как просто судебному крючкотворству, призванному отвлечь их внимание от сути дела.
4: «Господа присяжные, я прошу вас вынести в отношении обеих подсудимых обвинительный вердикт. Если вы считаете, что одна из них заслуживает кредита разумных сомнений, то предоставьте его ей. Хотя, по крайней мере, одна из этих женщин – убийца. Может, это Александра, которая пыталась подкупить свидетеля и подделать дневник своего отца? Может, это София, волос которой был найден в ножевой ране на груди ее отца? Мы, выступающие от имени народа, призываем вас задуматься о том, что у обеих имелись и мотив, и возможность убить своего отца, и что криминалистические улики связывают с этим ужасным преступлением обеих сестер. Спасибо за внимание».
2: Потом встал Эдди. В руках у него было с полдюжины страниц, речь написанная и готовая к произнесению. Кейт подумала, что это будет что-то смелое, что-то волнующее, связанное с презумпцией невиновности и основой нашей судебной системы и Конституции. Она думала, что Эдди должен был начать работать над этой речью еще много дней назад, дополняя и редактируя ее по мере накопления доказательств. И когда она была готова, репетировать ее перед зеркалом, как и она сама. Доводя ее до окончательного блеска, оттачивая каждое слово, чтобы подача была идеальной, а заложенное в ней послание громким и ясным. Присяжные молча ждали. Эдди бросил листы на стол защиты, рассыпав их в разные стороны. «Мне не нужно зачитывать свою речь. Мне даже не нужно говорить с вами о доказательствах по этому делу. Все вы внимательно слушали и свидетелей, и защитников. Я знаю это. Так что не буду зря отнимать у вас время. Поступите правильно. Оправдайте Софию Авелина». И с этими словами он сел на свое место. Если бы у него был микрофон, он бы его уронил.
6: «Мисс Брукс», — произнес судья Стоун, — «у вас есть что сказать присяжным?»
2: Кейт сглотнула, посмотрела на написанную ею речь, перевернула страницы и положила их на стол лицевой стороной вниз. Потом поднялась на ноги, поправила блузку и, обойдя стол защиты, встала перед присяжными.
7: «Моя клиентка...»
2: — начала она, и тут вдруг умолкла. «Моя клиентка убила своего отца, своего друга Хэла Коэна, фармацевта, кассиршу, возможно, Майка Мадина, возможно, своих мать и мачеху, а также бог знает сколько еще людей. Как можно представлять в суде человека, который, как ты знаешь, виновен в том, в чем его обвиняют? Как можно стоять и говорить присяжным, что он невиновен? Почему это должно было произойти на ее самом первом судебном процессе?» Эти вопросы вертелись у нее в голове, словно шарики для лото в прозрачном барабане.
7: «Господа присяжные, я написала свою заключительную речь еще до начала судебного процесса. Как меня в свое время и учили. Готовиться к защите клиента необходимо задолго до начала судебного процесса, и именно так я и поступила. Я знала, на какие моменты следует обратить особое внимание, и знала, какие проблемы возникнут в этом деле. Я написала свою речь, имея в виду все эти моменты, и хотела бы напомнить вам об этих моментах. Ненадежность улик криминалистической экспертизы, пробелы в версии обвинения, мотивы убийства другой подсудимой».
2: Кейт выдержала еще одну паузу. В зале воцарилась тишина. Двое присяжных сели чуть прямее, они слушали. И пока не понимали, к чему все идет. Кейт тоже.
7: «Но я не собираюсь этого делать. Я думаю, вы и сами знаете, что сложилось у вас в головах. Я уверена, что вы уже как следует разобрались с доказательствами. Единственное, о чем я вас попросила бы, это быть справедливыми и беспристрастными и вынести тот вердикт, которого заслуживает моя клиентка».
2: Кейт не сказала присяжным, какого вердикта заслуживает ее клиентка. Она произнесла свою речь, ни разу не солгав своим первым присяжным. Она держалась прямо и верно и вернулась к столу защиты с высоко поднятой головой и чистой совестью. До вынесения вердикта.
8: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

той темноте за окнами угоден. У одиночества, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоей

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

0: черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. С

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мэрц».

Всегда, всегда, как только я кого-то полюблю, как только паруса наполню кораблю.

0: Радио Рансис. www.ransis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: От всех мужчин, сидящих в этом зале, для всех женщин с пожеланием счастья, здоровья и вечной молодости. Для вас, дорогие женщины, звучит моя песня «Любимая моя».

0: Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».

Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара американской группы The Platters «Only You» написал Игорь Самойлов. Песню в сопровождении ансамбля «Дружба» записала Эдита Пьеха. Называется она «Только ты».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Вот и пришла пора, наконец, сделать мне целый выпуск, посвященный такому явлению, которое в последнее время вошло в моду, когда слепые пользователи компьютеров, программ экранного доступа, используя нейросети, незнакомые с языками программирования и с принципами программирования, делают приложения. Потом они эти приложения выкладывают в открытый доступ, и все желающие могут их скачивать и использовать. Так вот, давайте попытаемся разобраться с некоторыми вопросами, которые в связи с этим возникают. Ну, естественно, первый вопрос, а как так, не зная программирования, можно написать программу, и она еще будет работать? Написать можно. Будет ли она работать? Вот это большой вопрос. Как это происходит? Прежде всего, вы должны выбрать нейросеть, которую вы будете использовать для написания кода. Как работает нейросеть, я в свое время объяснял. Нейросеть, в отличие от человека, это просто огромный набор имеющихся данных, которые в нейросеть загружают. Также в нейросеть загружают множество вопросов. То есть нейросеть — это некий черный ящик, ну, для пользователя он черный, у которого на входе есть множество вопросов, а на выходе множество ответов. И вот нейросеть должна разным вопросам сопоставлять разные ответы. В том числе, конечно, можно ее попросить написать код программы, скрипта для JOS или дополнение для NVDA, которые будут делать то-то, то-то и то-то. Причем писать это можно не на языке программирования, не используя специфическую терминологию программистов, а на обыкновенном бытовом разговорном языке. Отсюда и вот этот, ну я не скажу, что прям вал, поток, но определенное количество вот сгенерированных нейросетями приложений. Итак, находите нужную нейросеть. Какую вы будете использовать, исключительно ваше дело. Если для вас главное качество и максимальная вариативность данных, то ничего лучше DeepSeek я пока что здесь не видел, но это я. DeepSeek — это все-таки нейросеть для тех, кто знаком с теми вопросами, которые он с помощью нейросетей решает. Кому-то больше нравится Gemini от Google, кто-то, может, захочет использовать GPT, кто-то GigaChat от Сбербанка, а кто-то нейросеть от Алисы, тут уже дело ваше. Кроме того, что такое лучшая нейросеть, у каждого понятие свое. Итак, выбрали нейросеть. Дальше вы должны выяснить, есть ли в этой нейросети специальный режим написания кода. В каких-то нейросетях есть режим специальный, который нужно включить, и там уже будут какие-то более гибкие адаптации под работу с кодом. Если таких режимов нет, просто открываете обыкновенное поле ввода запроса. И дальше ваша задача, используя обыкновенный бытовой разговорный язык, сформулировать, чего вы хотите от нейросети. Ну, например, вы должны четко, строго, максимально понятно и с минимальным количеством разночтений, чтобы как можно меньше было неоднозначности, сформулировать запрос. Ну, например, напиши код дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая будет скачивать видео с сайта vk.com в формате MP4. При этом будет поле редактора, будет такая-то кнопка, называться она будет так-то, будут такие-то клавиатурные команды. В общем, вы должны сформулировать, скажем так, техническое задание для нейросети. Причем, когда вы это формулируете специалисту, реальному человеку-программисту, там вам проще. Потому что человек, он обладает теми знаниями, которых нет у вас. А нейросеть, она глупая. Она ничего не понимает, она просто берет множество загруженных в эту нейросеть кусков кода и пытается их скомпилировать так, чтобы они максимально были близки к тому, что вы у нее просите. Но она не понимает, хороший это код, устроит он вас, не устроит, работает он, не работает, она вам просто выдаст код. Поэтому, естественно, с первого раза, скорее всего, у вас ничего не получится, вам придется это переделывать, переформулировать, уточнять. Но и это еще не все. Еще в 20 веке ученые, которые работали с программированием, с автоматизацией, сформулировали так называемую проблему китайской комнаты. Состоит она в следующем. Вы подходите к окошечку, за окошечком темно, и вы кладете в это окошечко, ну скажем, текст, написанный на английском языке. Из окошечка вы слышите голос, который вам спрашивает, на какой язык вам этот текст перевести. Вы говорите, на китайский. У вас кто-то забирает эти листы с текстом, Проходит какое-то время, и в окошечко высовывается рука или какое-то механическое устройство, выдает вам пачку листов, где уже перевод на китайский. Вопрос. Тот, кто находится в этой комнате, знает ли он или она китайский язык? Вот это проблема, потому что, может быть, внутри комнаты просто сидит некий алгоритм, некий, ну, скажем так, робот, кибернетическое устройство. И там где-то у этого устройства имеется просто набор алгоритмов. Если тебе говорят А, выдай в ответ Б. Если тебе говорят С, выдай в ответ Д. И просто руководствуясь этим алгоритмом или уж совсем по-научному конечным автоматом, это устройство, а может быть даже человек, не знающий реально китайского языка, вам выдаст перевод. А вот как выяснить, понимает ли человек или устройство внутри этой китайской комнаты реально китайский язык, нужно вам пробраться в эту комнату, взять в оборот устройство или человека и сказать, ну ладно, текст-то ты переводишь, теперь пойдем посмотрим, как ты в реальности знаешь китайский язык. Берете с собой человека или устройство на какую-нибудь, скажем, научную конференцию и говорите, ну вот выступает китаец, давай переводи мне на английский. И тут-то все и выяснится, знает ли реальный человек или устройство китайский язык или нет. Потому что, руководствуясь набором инструкций, можно и устройство, и животное, и человека натаскать, натренировать, выдавать какой-то набор результатов. И он может показаться даже осмысленным. Но это вовсе не означает, что реально они это понимают. Так вот, нейросети — это как раз китайская комната. Нейросеть не понимает абсолютно. Она просто определенному множеству запросов выдает определенное множество ответов. Поэтому, когда нейросеть сгенерировала какой-то программный код, вам его, прежде всего, нужно проверить. Как вы его будете проверять? Сначала нужно его скомпилировать. Ну, например, если вы хотите сделать приложение под Android, то это должен быть установочный файл с расширением APK или APKS, а это целый пакетный файл. Туда нужно запаковать различные файлы, и сами файлы кода, и исполняемые файлы, и вспомогательные служебные файлы. В случае с дополнением для NVDA вы должны не только этот файл с кодом туда поместить, но еще и скомпилированный файл. То есть это двоичный файл, который программа NVDA непосредственно будет обрабатывать и исполнять. В случае со скриптами JAWS это файл с расширением JSB. Это именно бинарный файл, который JAWS будет понимать и исполнять. А в случае с дополнением для NVDA туда нужно еще поместить и служебные файлы. Например, файл локализации, файл манифест. И эти файлы должны быть строго и правильно оформлены в соответствии с номенклатурой, с требованиями для дополнений. Потом все это вы должны запаковать в файл с расширением ZIP. Расширение ZIP переименовать на расширение NVDA-Addon. И вот этот файл уже NVDA может распаковать, установить и начать использовать. Поэтому, естественно, прежде всего нужно скомпилировать. Компиляция — это процесс, который вы должны делать сами. Нейросеть за вас компилировать не сможет. Вы, конечно, можете у нейросети спросить, а как теперь это компилировать, а как правильно создать файл для Android, а какую среду использовать, а что там сделать. Но делать это вам придется самостоятельно. Это первый момент. Поэтому большинство приложений, которые таким образом делают, оно имеет вид HTML-приложений, потому что здесь никакая компиляция не требуется. Они пишут запрос, причем много-много раз пишут, получают код на языке HTML, берут этот код, вставляют в текстовый редактор и сохраняют файл с расширением HTML, запускают в браузере и смотрят, что получится, как работают кнопки, функционал и тому подобное. Ну, потому что здесь никакой компиляции не надо. Просто взяли файл текстовый, переименовали и смотрите. И вот так можно делать много-много раз до тех пор, пока вас это HTML-приложение не начнет устраивать. Инфотрон. Однако, если вас оно устраивает, это вовсе не означает, что оно пригодно для широкого использования. Потому что все сделанные таким образом приложения, которые я видел, они, на мой взгляд, для широкого использования непригодны. Вот в чем состоит следующая проблема. Итак, допустим, вы сделали приложение, будь то HTML-приложение, или, может быть, даже дополнение для NVDA, или еще что-то, но кода вы не понимаете. Ни нейросеть код не понимает, ни вы кода не понимаете. И вот какой-то код вы сделали, выдали его в широкий доступ, люди начали ваше приложение скачивать, использовать, и вдруг кто-то там нашел ошибки. Ошибки, скорее всего, будут, потому что, когда много начинает пользователей ваше приложение использовать, то в силу закона больших чисел, естественно, вы какие-то ошибки не найдете, вы какими-то конфигурациями не пользуетесь, а когда пользователей много, то сразу и ошибок вскрывается больше. И вот пользователи найдут какую-то ошибку в вашем приложении. Они вам сообщат, что у вас то-то, то-то не работает, там-то, там-то какие-то проблемы. И я не раз видел, когда вот такие деятели, которые с помощью нейросети что-то сгенерировали, говорят: «А я не знаю, как это делать. Я это все с помощью нейросетей делал, поэтому тут моих знаний не хватает». Потому что ведь написать качественное приложение – это весьма нетривиальная задача. Нужно знать, каким функциям Windows-приложение обращается. Нужно знать, какие библиотеки использовать нужно. Если это приложение для работы со сторонними сервисами, то здесь нужно знать API этих сервисов. Изучать, какие функции API их позволяет реализовать и тому подобные вещи. Нейросеть все это может попытаться сделать, но как это в конечном итоге выйдет, проверять человеку, который от нее этого требует. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому написать вы можете, и на ваш взгляд это может быть даже будет работать, но когда это пойдет в народ, начнутся проблемы. И здесь уже встанет вопрос, который нейросеть вам, скорее всего, решить не поможет. Состоит он в следующем. Если вы захотите переделать ваш код, вы попросите нейросеть: «Ну, вот здесь что-то не работает, сделай не так, а вот по-другому». Даже можете попросить: «Только не переписывай весь код приложения, измени только тот фрагмент, который я тебя прошу». Ну, а дальше посмотрите, что нейросеть сделает. Даже если она фрагмент переделает, как вы будете анализировать ваш код? Потому что программист настоящий, который знает прекрасно, что он написал. Даже если они шаблоны какие-то использовали, главное, чтобы они понимали, как работает язык программирования, как происходит компиляция, что такое логические переменные, что такое текстовые переменные, что такое массивы данных и тому подобные вещи. В общем, программист, он просто понимает, вот здесь ошибка, надо ее изменить. Находит нужную строку в коде, ее редактирует, перекомпилирует и смотрит, ушла ошибка или нет. Нейросеть, даже если вы ее попросите изменить фрагмент кода, может быть, что-то для вас исправит, а другое испортит. После каждой правки нужно вычитывать весь код, потому что живой человек, он только несколько строк изменит, а другое не тронет. А нейросеть, откуда вы знаете, что она там еще в других местах затронула, что она изменила? Вот в этом тоже состоит проблема. Так что пока что сделать полностью без знания программирования, принципов разработки приложений, даже с помощью нейросетей, на мой взгляд, приложение, рассчитанное на широкий доступ, не получится. Но, тем не менее, таким образом вы можете попытаться решить вот какие проблемы. Если вам нужно дополнение для NVIDIA или скрипты для JAWS, то если обращаться к тем, кто в этом разбирается, то это нужно их находить, их упрашивать, ждать, пока они это все сделают. А тут вы открываете нейросеть, пишете обычным разговорным языком, не используя специфические термины из программирования, не имея каких-то специфических знаний, просто формулируете, чего вы хотите, какое дополнение или скрипт вы хотите получить. Смотрите, что вам нейросеть выдаст. Проверяете, как это работает. Не понравилось — переформулируете. Уточняете, требуете что-то исправить. Снова получаете, опять проверяете. Но самое главное, тут вы все делаете самостоятельно. С нейросетью вы можете сутками сидеть. Это не живой человек, это нейросеть. Поэтому здесь вы ни от кого не зависите. Можете сидеть и пытаться добиться от нейросети в результате того, что вас устроит. Но еще раз подчеркну, если вас это устраивает, это вовсе не означает, что у вас получился продукт, который можно выдавать массам. Потому что если пользователей будет много, то очень высока вероятность, что кто-то чего-то там найдет, кому-то что-то не понравится, кого-то что-то не устроит. А если ваше творчество с помощью нейросетей попадет к людям, которые еще и понимают, они почитают ваш код и могут сказать: ну, сразу понятно, что человек, который это делал, совсем не в теме. Вот, в принципе, так в общих чертах дело обстоит. Так что желающие можете тренироваться, смотреть, что получится. А я с вами на этом прощаюсь и до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org. В эфире радио Ransys программа «Театр с доставкой на дом».
2: Гений русского сыска. Так называли Ивана Дмитриевича Путилина, создателя и первого начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции. Начал Иван Дмитриевич свою карьеру в 23 года в 1853 году в должности младшего помощника квартального надзирателя на толкучем рынке. А закончил в мае 1889 года в чине тайного советника, что соответствовало генерал-лейтенанту. От пристрастного дознания с наказаниями плетями и палками времен Николая I Палкина он вступил в великую эру реформ Александра II Освободителя и оказался незаменим на своем посту в эпоху реформ полиции, поворота к европейской системе правосудия, стоявшей тогда, как и сейчас, на трех китах: полицейское дознание, судебное следствие и независимый суд присяжных. Умер Иван Дмитриевич Путилин глубокой осенью, через полгода после выхода в отставку, не оставив в семье никакого состояния, но оставив заметный след в истории государства российского, на благо которого служил всю свою жизнь. Смерть прервала работу над книгой «40 лет среди грабителей и убийц. Шайка разбойников-душителей». Это была хорошо организованная шайка. Члены шайки наглые, энергичные, смелые. Одно время они навели на Петербург панику.

0: говорю.
1: На Волховской дороге был найден труп мужчины, задушенного веревочной петлей. Расследование установило, что это был крестьянин Семизоров из села Кузнецова.

0: мне барахле. И с тех пор пою я и пою.
1: В Кронштадте были убиты удушением веревочной петлей и ограблены друг за другом крестьянин Ковин и жена квартирмейстера Аксинья Капитонова.
2: Убийство удушением Михеля Ковина и легкового извозчика Федора Иванова. Оба раза с ограблением и уже снова в Петербурге, на погорелых местах Измайловского полка.
3: Как сейчас помню панику, охватившую жителей столицы, особенно извозчика.
4: Ну, и что?
5: Следом за извозчиком Ивановым, так, близко от пригонного двора, ну, был найден труп также удушенного и ограбленного извозчика.
4: Ой, что?
3: Нас же угнетало чувство бессилия. Я был тогда еще маленьким человеком, помощником надзирателя при Нарвской части. Пристав следственных дел, некий прач, толстый, краснолицый, с рыжими усами, самоуверенно говорил:
6: «Небось, откроем. У меня есть такие люди, которые ищут, и сам я гляжу в оба».
3: Но он больше глядел в оба кармана мирных жителей своей части. Конец этого года и начало следующего можно назвать буквально ужасными. За 2 месяца полиция подобрала 11 тел, голых, замерзших, со страшными веревками на шее. Это были извозчики или случайные прохожие. Из 11 подобранных тел 9 удалось оживить благодаря своевременной медицинской помощи. И рассказы потерпевших были страшнее всяких придуманных рождественских рассказов.
7: Наняли меня 2 каких-то, не то мещанина, не то купца на Рижский проспект. Нарядили за 30 копеек. Я их повез. Они песни поют. Только выехали мы с 7-й роты на погорелые места, они вдруг притихли. Я поглядел, они что-то шепчутся. Страх меня забрал. Вспомнил я про убивцев и замер. Кругом ни души, темень. Я и завернул было коня назад. Они: «Куда? Стой!» Я по лошади вдруг хлясть, а мне на шею петля, и назад меня тянут, а в спину колено туда уперся.
3: А в лицо не помнишь их?
7: Где ж? Рядили мне и не вдогад.
8: Ну, возвращался от кума, с сочельника. Надо было мне свернуть в Тарасов переулок. Ну, я свернул, а тут, двое на меня, Сила у меня есть, и я стал отбиваться. Только один тут кричит: «Накидывай!» Я почувствовал, что у меня на шее петля, знаете, петля. А там запрокинули меня, я обеспамятовал.
3: А в лицо их признаешь?
8: А чё? В лицо? Да нет, тёмно было. Признать никого не признаю.
3: Убийцы не только уводили сани и лошадей, но и раздевали своих жертв до нога. Должны же они были сбывать куда-нибудь награбленное. А награбленное было типичное, извозчичье.
6: Ну что?
3: Ничего.
6: Ну что?
3: Ничего.
6: Ну что?
3: Ничего. 29 декабря.
6: Ну что?
3: Кажется, нашел.
4: Как?
6: Что?
4: Кого?
6: Где?
3: Дело было так. Переодетый бродягой шел я медленно мимо Обуховской больницы, направляясь к 7-й, чтобы провести вечер в Малиннике. Меня перегнали 2 мужчин по одежде, мастеровые. Один из них нес узел, а другой говорил ему:
9: «Нас уже бурили ей, баба покладистая».
3: Они миновали Сенную площадь и вошли в темные ворота огромного дома де Роберти. Рисковать и идти за ними не было нужды. Место, куда они направлялись, я уже знал. Там в подвале жила солдатская вдова Никитина, известная мне скупщица краденого. Знала я она меня не по одному делу, и я пользовался у нее даже расположением, потому что всегда старался не вводить ее в убытки отобранием краденого и устраивал так, что пострадавшие люди за малую цену выкупали у нее вещи. Минут через 15-20 вышли мои приятели уже без узла. Они зашли в кабак, наскоро выпили по стакану и вышли, закусывая на ходу печенкой. Один спросил:
9: «Ночевать где будешь?»
10: «А, в Вязенке».

0: А ты?
1: Да, я тут, с Лукерией.
2: Они остановились у дома Вяземского, страшных в свое время трущобы, и распрощались. Я тотчас вернулся в дом де Роберти и вошел прямо в квартиру Никитиной.
3: Чего? Милый человек, надо?
2: Не узнала?
3: О, вот тебе Христос не признала. Ваше благородие, вот обрядились-то. Дива.
2: За делом к тебе.
3: Что прикажете, ваше благородие?
2: У тебя сейчас двое были, вещи продали. Покажи их. Довольно старый полушубок и извозчичий кафтан с жестяной бляхой. Предчувствие меня не обмануло. Я напал на след.
3: Пятерку дала. Али краденый.
2: Другой-то разве несут к тебе? Но вещи пока что пусть у тебя будут, только не продавай их. А теперь скажи, кто тебе их принес?
3: А пес их знает. Один через другого. Мало ли их идет. Я и не спрашиваю.
2: Может, раньше что приносили?
3: Нет, эти в первый раз.
2: А в лицо их запомнил?
3: И в лицо не признаю. Один совсем прятался, в синях стоял, а другой все рыло воротил. Только и видела, что рыжий. Да мне и в мысли не приходил разглядывать-то.
2: Ну так пока что хоть вещи побереги. Я решил отыскать этих людей, стал их выслеживать, и 7 января удалось арестовать молодцов, обвинив их в продаже тулупа и армяка. Один из них, рыжий, здоровый парень с воровской наглой рожей, назвался...
4: государственным крестьянином Московской губернии Александром Петровым.
2: А другой...
5: мещанином Иваном Григорьевым.
4: Ходим без дела, ищем место.
5: А что до Никитиной? Та никакой такой не знаем, и никаких вещей ей продавать не носили. И конец. Правда, Сань?
4: А?
2: Мои арестанты сидели, а убийства с удушением продолжались. Однажды я присутствовал при допросе начальником моим Келчевским старого рецидивиста Крюкина по делу о шайке грабителей, орудовавших в то же время в Петербурге. Надо сказать, что Келчевский знал свое дело блестяще. Именно ему я обязан своим умением добиваться признания.
6: Да, плохо твое дело. Но я бы, пожалуй, помог тебе.
7: Ха.
6: Да, если бы и ты нам помог.
7: Чем, ваше благородие?
6: Где с кем сидишь?
7: Нас много. 8.
6: Угу. А Иванов? Иванов с тобой?
7: Душитель-то?
2: Я чуть не подпрыгнул, но Келчевский сохранял полное спокойствие.
6: Да-да, он самый. А ты узнай у него, скольких он удушил и с кем.
7: Трудно, ваш благородие. Действительно говорил, что душит и вещи продает, а больше ничего. Мы его даже спрашивали, как? А он выругался и говорит: я пошутил.
6: Ну, а ты узнай.
2: Он тотчас написал приказ, чтобы доставили из тюрьмы Иванова. Через полчаса перед нами стоял этот Иванов. Нагло улыбаясь, он отвесил нам поклон и остановился в выжидательной позе.
6: Ну, здравствуй. Что сидеть-то еще? Не надоело?
4: Ну, известно, не мед. Ну да я знаю, что господа начальники и смилостивятся когда-нибудь, а?
6: А, вряд ли. Суди сам. Он, Петров, говорит, что ты душил извозчиков, а я тебя вдруг отпущу.
4: Петров? Ах он...
6: Что Петров? Ты сам говоришь тоже.
4: Я?
6: Да, ты Крюкину говорил. Зикамский и Ильин тоже слышали. Хочешь, позову их?
4: Да брешут они, ничего я такого не говорил.
6: Позвать?
4: Да зовите, я им в глаза наплюю.
6: А что от этого? Все равно ведь сидеть будешь. Петров-то все рассказал.
4: Да что рассказал-то, что?
6: Ну, что ты душил.
4: А он?
6: Нет, про себя он ничего не говорил. Ты душил и грабил,
0: Так он так говорит. Ах, он... Ах, Петрова, ну тогда пиши. Бери перо, давай, давай, пиши, ваше благородие, пиши, давай, давай. Теперь я вам всю правду расскажу.
6: Ну, ну, давно бы так.
0: Убивать? Действительно убил. Только не один. А в местях с этим подлецом Петровым. Удушили извозчика, что в Царское ехал. Взяли у него все и только.
6: Какого извозчика? Где, когда?
0: Какого? Ну, мужика. Ехал в Царское обратно. Мы его на Волховском шоссе и прикончили. В декабре было.
6: Так, ну а вещи куда дели? Лошадь, сани?
0: Лошадь это мы, как есть, 28 декабря в Царское с санями увезли. Сани продали Коське Тасину, они извоз держат.
6: А полушубок, армяк?
0: В сторожку, на Лиговке.
6: В какую сторожку?
0: В караульный дом, номер 11. Да туда все носят сторожу, вот и все. А что этот Петров на меня одного, так это он брешет. Вместе были, вместе пили.

Собственно, самое интересное начинается с этих пор. Едва стемнело, я переоделся оборванцем. Рваные галоши на босу ногу, рваные брюки, женская теплая кофта с порванным локтем, военная засаленная фуражка. По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Подкрасил себе нос, сделал на лице два кровоподтека, и хотя на дворе было изрядно холодно, вышел на улицу и смело пошел на окраину города, на Лиговский канал. Вокруг простирались пустыри, а у шоссе стояли одинокие сторожки караульщиков, в обязанности которых входило следить за порядком на шоссе. Я осторожно подошел к караулке и заглянул в окно.

окну сидел коренастый блондин, видимо, чухонец. У него были светлые большие усы и изумительно голубые какие-то детские глаза. Ко всему чувствовалось, что он обладает недюжинной

0: плечу.
1: К его плечу прислонилась рослая, красивая женщина. На скамье восседал рослый мужчина в форменном кафтане с бляхой и с трубкой в зубах. И другая женщина. На столе стояли зеленый полуштов, бутылки с пивом. Между присутствующими царило согласие. Лица выражали покой

0: любит никто.
1: Пусти Бога ради обогреться. Иду в город, а зяб как кошка.
2: Много вас тут шляется. Иди дальше, пока собаку не выпустил.
1: Пусти, не дай издохнуть. У меня деньги есть, возьми, коль так не пускаешь.
2: Ну, вались, бродяга.
0: Годы пройдут молодые, поздно уж будет тогда.
3: Я вошел и непритворно стал прыгать и колотить нога об ногу.
1: Ноги окоченели. Походили бы в этом, посмеялись бы.
2: Издалека?
1: С Колпино. Иду стрелять пока что.
2: По карманам?
1: Ежели очень широкий, а рука близко. Водочки бы, хозяин, а? А зяб?
2: А деньги есть?
3: Я захватил с собой 7 гривен мелкой монетой и высыпал теперь их на стол.
2: Ловко. Где сбондил?
1: Ты не помогал, не твое и дело.
2: Но, мое всегда цело будет. Садись, пей. Стевка! Налей!
4: Пожалуйте.
3: Сидевшая подле чухонца женщина взяла полуштов и тотчас налила мне стаканчик.
1: Благодарствую.
2: А где нынче ночевать будешь?
1: В лавре.
2: Ночуй у меня. Завтра пойдешь. Вот с ним.
1: Да можно. А как звать-то вас?
2: Сразу в наши записаться хочешь? Ну что ж, меня Павлом зови. Павел, я тут сторожем. Это дочки мои, Анна.
5: Здрасте.
2: Да Стевка, беспутная девка.
5: Да сам ты беспутный, не отец Ирод.
2: А этого Мишкой звать?
3: Он кивнул на чухонца.
2: Вот и все.
6: Язык у тебя как помело, разболтался.
2: Да ладно тебе. А теперь иди покажу, где тебе спать. Тут и спи. Тепло и не дует.
3: Я видел свет и слышал голоса. Потом все смолкло. Павел с Мишкой о чем-то шептались, но я не мог разобрать их голосов. Вдруг дом содрогнулся от ударов в дверь. Я насторожился. В ту же минуту на меня пахнуло холодным воздухом и раздался оглушительный голос.
7: Водки! Водки, черт вас дери!
2: Че орешь, дурак?
7: Дурак, вам легко лается. А я, почитай, 6 часов на дороге простоял. Так ничего себе.
2: А чего стоял?
7: Чего? Известно чего. Проезжего ждал.
2: Ну, дурак и есть. Ведь было сказано, пока наших не выпустят, остановиться.
7: Дураки вы, если так решили. Остановитесь, все скажут. Они и душили. А их выручать надо.
2: Лучше двое, чем все.
8: Небось. Лучше ни одного.
2: Жди, дурак. У них там завелся черт. Путилин. Всех вынюхает.
8: А я ему леща в бок.
7: Значит, к тебе добра и не носить, а?
2: Зачем? Носить можешь. Я куплю.
7: Ну, то-то. Да, бери.
3: На стол упало что-то тяжелое.
8: Постой!
3: Я услышал его шаги и тотчас раскинулся на тюфяке, притворившись спящим. Мишка нагнулся и ткнул меня в бок. Я замычал и повернулся. Он отошел.
2: Что принес?
7: А ты гляди.
3: Послышался легкий шум, что-то стукнуло, потом раздалось хлопанье почему-то мягкому. Разговор шел отрывочными фразами.
2: Где достал?
7: А тебе что?
2: Нет, я так. Дрянь уж большая.
7: Скажи, пожалуйста, дрянь. За такую дрянь по 100 рублей платят.
2: Где как, а у меня красненькую.
7: Красненькую? Ага, красненькую. Ага, да ты жить, что ли?
2: Тише вы, красненькую,
8: тише,
2: а?
8: Тише.
2: Ведь тут...
3: И он не договорил, вероятно, сделав жест в мою сторону.
2: А ну его. он нашим будет. Ну, 20 рублей и крышка.
3: Они опять стали кричать, потом на чем-то поладили.
7: Ну, пошел.
2: Куда?
7: Да к соседу. Пить. Ну, идем, что ли?
2: Можно. А ты?
6: Кто ж дом постережет? Нет, я останусь.
2: Как хочешь.
4: Он не соскучится.
2: Мели, мели.
3: Послышалось шарканье ног, пахнуло холодным воздухом, хлопнула дверь. Все стихло. Через минуту Мишка прошел мимо меня и стукнул в дверь.
6: Стевка, иди. Никого нет.
3: Мелькнула Стефания босиком в длинной холстинной рубашке. Раздался звук поцелуя.
9: Куда отец ушел?
6: С Сашкой в 9-й номер. До утра будут.
3: И снова раздались поцелуи и несвязный шепот.
10: Есть маленький домик на юге, чуть посеревший фасад.
3: Интерес для меня окончился.

0: Было еще темно, когда Мишка разбудил меня и сказал:
1: «Я иду в город, иди и ты».
0: Мишка с его детскими невинными глазами ребенка не производил впечатления разбойника. Впоследствии, во время своей службы, я не раз имел случай убедиться, насколько ошибочно мнение, что глаза есть зеркало души.
2: «Прощевайте».
3: «Заходи. Отец покупает разные вещи».
2: «Это на руку. Буду нынче ж».
1: «Если не попадешься».
2: «Сразу-то шалишь. Ну, прощения просим».
0: Я простился с девушкой за руку и пошел. Мишка задержался на минуту, потом догнал меня.
1: «Хорошо спал?»
0: «Как собака».
1: «Теперь в Питере вашего-то брата беглых разных пруд пруди. А только не лафаем».
2: «А что?»
1: «А ловят. Уж на что шустрые ребята, что извозчиков щупали, а и тех всех переняли. Опять же, воров».
2: «Меня не поймают».
1: «Это почему?»
2: «Потому один буду работать».
1: «И хуже. Обществом куда способнее. Тебя найдут, тебе укажут, действуй. А там и вещи сплавят, и тебя укроют. Нет, одному хуже. Ты вот с вещами. А куда идти? Иди к Павлу. Ты с ним сдружись, польза будет».
2: «А тебе есть польза?»
1: «Много будешь знать, скоро состаришься. Походи к нему, увидишь. Ну, а я в сторону».
0: Мы дошли до обводного канала.
2: «Прощай».
1: «Если что будет, али ночевать негде, иди к Павлу».
2: «Ладно».
0: Мишка скрылся в доме Тарасова. Я нарочно делал крюки, путался на сеной, петлял, а потом осторожно юркнул в свою подьяческую, где тогда жил. Умывшись и переодевшись, я пошел в Нарвскую часть, где Килчевский встретил меня радостным известием о командировке. Пока что я и до командировки половину знаю.
4: «Да ну, что же?»
0: «Это уж потом. Вернемся, сразу же по следу пойдем».
4: «Отлично. Ну а теперь когда же едем и куда?»
0: «В Царское, хоть сейчас».
4: «То ишь какой прыткий, а Прудников?»
0: «Ну, вы с ним и отправляйтесь, а я сейчас один».
4: «А где же увидимся?»
0: «А вы идите прямо в полицейское присутствие, я туда и заявлюсь».
4: «С Богом!»
0: Килчевский пожал мне руку, и я отправился. Поездка в Царское явилась для меня совершенно пустым делом. Я захватил с собой шустрого еврея Ицку Пагилевича, который служил в городской страже.

0: поет на языке своем. Друзья, купите папиросы.
1: Как он попал в стражники, я не знаю. Труслив он был, как заяц, но как сыщик незаменим. Потом он долго служил у меня, и самые рискованные или щекотливые расследования я всегда поручал ему.
0: Друзья, купите папиросы, ну, подходи, пехота и матросы.
1: Маленький, рыжий, с острым как шило носом, с крошечными глазками под распухшими воспаленными веками, он производил впечатление ничтожности.
0: Я мальчишка, я калека.

0: свет.
1: И с этим видом полной приниженности проникал всюду. У него был прямо гениальный нюх. Когда во время обыска все теряли надежду найти что-нибудь, он вдруг вытаскивал вещи из трубы, из-за печки. А один раз нашел украденные деньги у младенца в пеленках.

0: Но о нем будет еще немало воспоминаний. Келчевский, не теряя времени, тотчас приступил к допросу.
1: Пришли двое и продают. Вещи хорошие и дешево. Разве я знал, что это грабленное?
2: А кровь на полушубке?
1: Они сказали, что свинью кололи к празднику, оттого и кровь.
2: А откуда они узнали тебя?
1: Так пришли. Шли и зашли.
2: Ты им говорил свое имя?
1: Не.
2: А как же они тебя называют? Идите, говорят, к Константину Тасину.
1: Спросили у кого-нибудь.
2: Так. Ну, а ты их знаешь?
1: В первый раз видел и больше ни разу.
2: Слушай, дурень, ведь от твоего запирательства тебе не добро, а только вред будет. Привезем тебя в Петербург. Там тебя твои продавцы в глаза уличат, да еще наплетут на тебя. А мы им поверим. А тебе нет, потому что ты сейчас вот врешь и запираешься.
3: Попутал грех. Этих самых Петрова да Иванова я еще знал, когда они в бегах тут околачивались. Первые воры. И сказать правду, боялся я их. Не пусти ночевать, двор спалят, потому и пускал. Но потом они, значит, в Питер ушли, а там мне стали лошадок приводить. И задешево я и брал. С одной стороны, ваше благородие, дешево, а с другой стороны, боялся я их.
0: Знали вы, что это лошади убитых извозчиков?
4: Смекал, ваше благородие. А спросить не спрашивал. Боязно. Раз только сказал им, вы, братцы, моих ребят не замайте. Они засмеялись, да и говорят, а ты пометь их. Только и был разговор. Они в Царском жили, а потом ушли в Питер, и оттуда мне вещи привозили. Их там шайка целая. Всех-то я не знаю и никого не знаю, а только главное место, где они собираются, это будки на шоссе.
0: Мы собрались уезжать. Тасина при нас же отправили с конвоем в Петербург, а следом за ними поехали и мы. Келчевский потирал руки.
2: Ну, значит, эти душители все у нас.
0: Надо думать.
2: Скажите, пожалуйста, а откуда вы узнали про этих, ну, как их, сторожей?
0: Очень просто. Я был у них.
2: Были?
0: Я в эту ночь ночевал у них в сторожке. И тут я описал все происшедшее. Видимо, этот Мишка у них штука немалая.
2: Ага. Значит, их всех арестовать можно?
0: Можно. Но надо уловить момент.
2: Отлично. Сначала уловим момент, потом их. Поручаю это всецело вам.
0: За будкой отлично приглядывал мой Ицка.

0: часы.
1: 8 числа ночью ко мне пришел Ицка, бледный, усталый, встрепанный, и сказал:
2: фу, завтра ночью они все там будут.
1: Откуда узнал?
2: Ну не все ли равно? Завтра они будут уговариваться о делах, а Мишка будет убивать на шоссе. И с Мишкой Калина. Этот Калина такой разбойник, уже 4 убил.
1: Где ж соберутся?
2: И тут, и там.
1: Ну, завтра их и переловим. Это приключение могло бы составить несколько страниц у романиста, но я, к сожалению, не обладаю бойким пером писателя и пишу только непрекрашенную правду. Но все-таки не могу обойтись без описаний. Ночь была ясная, но луны не было. В шагах в 6-8 можно было различить человека, и поэтому мы, хотя переодетые блузниками, все-таки шли не тесной группой, а гуськом. Я повел всех не прямо по шоссе, а стороной по самому берегу Лиговки. Мне порой казалось, что я слышу, как щелкают зубы у Кильчевского, который шел тотчас за мной. Мы зашли в редкий кустарник. Вдруг перед нами выросла фигура. Я невольно опустил руку в карман, где у меня всегда лежал массивный кастет. Во все времена этот кастет был единственным моим оружием.
2: Это я, Ицка.
1: Все готово?
2: Да все, они все пьют, только Мишки нет.
1: Ну не ждать же его. А где наши?
2: Ты здесь.
1: Ну за работу, братцы. Помните, руки за лопатки и вязать, оружия никакого.
3: Слушай, ваш
1: поговорим. Тихо, тихо. Ты, Петрушев, и вы шестеро, идите за Ицкой. То есть за господином Пантелеевичем. И ждите нас, а вы за мной. Вы с вами трое станете позади дома. 4 я возьму с собой. Я подошел к знакомой сторожке и смело ударил в дверь.
4: Кто?
5: Впусти! Аль своих не узнаешь?
4: А, друг старый. Заходи, заходи.
1: Я смело вошел и очутился в настоящей разбойничьей шайке. За столом, кроме хозяина с дочерьми, сидели и пили огромный Сашка, Сергей Степанов, Васильев и знаменитый Калина. На мне было все крепкое и новое, и одет я был скорее рабочим с хорошим жалованием, чем поберушкой.
5: А где Мишка?
6: А кто его знает?
7: Ты скажи лучше, откуда ты так вырядился, а? Лишь гоголем каким.
5: Завел мотаньку и обрядился. Дело не трудное.
4: Ну так как же нынче?
7: А так же. Так, выпроводи-ка этого гуся, а там и толковать будем.
5: На улице вроде кричит кто-то. Вались, ребята!
1: Воскликнул я и, бросившись к двери, распахнул ее и крикнул:
5: бежи все!
8: Что я говорил?
1: Я получил страшный удар в плечо, и Сашка мелькнул мимо меня, рванувшись между вбегающими моими молодцами.
5: «Держи его!»
1: — крикнул я на ходу 3 агентам, оставшимся на страже. Они побежали ему наперерез, но Сашка мелькнул мимо них, бросился в речку и переплыл на другую сторону. Я взял с собой оставшихся 3 стражников и побежал к дому. Там было уже все кончено. Калина, Степанов и Васильев со Славинским были связаны, и подле каждого стоял дюжий городовой. Стефания сидела в углу на лавке и ревела во весь голос.

0: Вся шайка убийц, притонодержателей и укрывателей была в наших руках. И только двое самых страшных разбойников еще гуляли на свободе. Это были Михаил Поянин, тот Мишка с детскими глазами, и Александр Перфильев, тот, что удрал от нас, переплыв Лиговку. Я взял на себя обязательство поймать их обоих и твердо решил выполнить эту задачу. И выполнил. Как? Рассказ об этом после. Во главе шайки страшных разбойников, для которых убить человека было более легким делом, чем выкурить папиросу, стоял некто Федор Иванов. Мы не могли сразу сообразить, на какого Иванова указывают все убийцы, как на своего соучастника, пока не произвели очных ставок. И что же? Этим Федором Ивановым оказался ранее всех арестованный Александр Петров. Я невольно засмеялся. Ах, дурак, дурак, что же это ты по паспорту Петров, а для приятеля Иванов? Говорил бы уж всем одно, а то на. Кто ж ты, Петров или Иванов?
1: Александр Петров, а назывался у них Ивановым Федькой для спокою.
0: Кто же ты?
1: Кто, крестьянин?
2: Покажи спину, разденьте его.
0: С него сняли рубашку, и мы увидели спину, всю покрытую шрамами старых ударов.
2: Угу. По Зеленой улице ходил. Ну, брат, не запирайся, ты беглый солдат, а звать тебя Федором Ивановым. Бывший рядовой Ковенского гарнизона. Там ты проворовался и бежал. Поймали, наказали шпицрутными через 500 человек. После этого опять проворовался и бежал вторично. И вторично был наказан. Ага, сослан в арестантские роты в Динабург. Оттуда он бежал, ага, в 1854 году.
0: Он смеялся, рассказывая про свои подвиги. А все свидетельствовавшие против него трепетали при одном упоминании его имени. Картины, одна страшнее другой, проходили перед нами на следствии, и на фоне всех ужасов рисовались на первом плане люди-звери. Федор Иванов, Калина Еремеев, Михаил Поянин и Александр Перфильев. Первые два были арестованы и уже во всем повинились, а двое других все еще гуляли на свободе. Я искал их без устали вместе с Ицкой Погилевичем, и, наконец, наши старания были вознаграждены. Мы поймали их обоих. Первым попался Поянин. Для его поимки нужно было только время. Он был все-таки человек, как-никак. Любил Стефанию и должен был интересоваться ее участью. Я решил, что рано или поздно он наведается к ее сестре Анне, которая жила теперь одна в осиротевшей старушке. Прошло 2 месяца. Наконец агент Ицка пришел и сказал.
3: Это, надо полагать, с девкой сошелся. Каждую ночь теперь ночует. Придет так часов в 11, а уходит в 5, либо в 6.
0: Хорошо. Сегодня его и поймаем. Иди и следи. К 2 часам я приду к тебе сам.
3: А?
0: Я попросил себе в помощь 2 богатырей. Смирнова с Петрушевым. И в 2 часа ночи был против будки номер 9. Она имела еще более зловещий вид, потому что ее окна не светились. Кругом темно, ночь мрачная, безлунная. Я тихонько постучал.
4: Кто там?
0: Отвори. От Стефании и от отца. Мигом распахнули дверь и ворвались в комнату. Раздался страшный крик перепуганной Анны. Я вошел за ними, тотчас запер дверь и зажег фонарь. А где Мишка?
4: Какой Мишка? Я ничего не знаю. Мы все забрали. Оставьте меня.
0: Ну, брат, идите прямо к двери, на ту сторону. Да осторожно. Смотрите направо, он там может быть за печкой.
4: Пошли вон, не пущу.
0: Берите ее.
5: Бежи, попалась.
4: Бросай, бросай, милый, беги.
0: В ту же минуту распахнулась дверь, и из нее выскочил Мишка Поянин, страшный, как сибирский медведь. В руках у него была выломанная из стола ножка. А, ты здесь, почтенный? Мой голос привел его в бешенство, и он, забыв о 2 моих пособниках,
6: с ревом кинулся на меня и в ту же минуту лежал на полу. Ицка подставил ему ногу, а Петрушев сразу насел на него. На другой день мы снимали с него допрос.
7: 30 лет. Выборгский уроженец. Был 4 раза под судом за кражи и 2 раза был сечен розгами. А в душегубстве сроду не участвовал.
6: Сам он от всего отрекался, не узнавал Славинского.
7: Не знаком.
6: Стефании.
7: Не ведаю, кто это.
4: Миш, как же мы же...
7: Молчи, дура.
6: Не узнавал Калины, меня. Отрицал всякое соучастие в преступлениях. И хотя его убеждали и я, и Килчевский, и Прудников, и Пристав, и даже пастор, все-таки не сказал ни одного слова признания. Но улики против него были слишком очевидны, чтобы он мог избегнуть наказания.
8: Пройдет зима, на

0: перфирием дело было гораздо труднее, но мне помог случай. Кстати, о случае. В деятельности сыскной полиции очень часто встречается этот случай. А незнакомые с нашими приемами люди часто даже иронизируют по этому поводу, приписывая все наши открытия случайности. Но случайность случайности рознь. Действительно, нам всегда помогает случай. Но дело в том, что мы сами ищем этот случай. Мы гоняемся за ним и в долгих неустанных поисках, наконец, натыкаемся на него. Итак, оставалось найти Александра Перфильева, чтобы все душители были пойманы.
1: Александр Перфильев, около 42 лет, из крестьян города Лермонтова Костромской губернии. Сидел в Петербурге в тюрьме за бродяжничество. Душил извозчиков с Федором Ивановым, Калиной и Пойненным. Грабил и воровал в компании со всеми.
0: Ко всему этому я знаю его в лицо, так как видел его в сторожке у Славинского. В то время в Петербурге еще не было образцового порядка, который заведен теперь. За паспортами следили слабо. Не только отдельные дома, но целые кварталы являлись притонами для всяких бродяг и проходимцев. Поэтому нетрудно представить, какой сложной задачей являлся розыск в Петербурге этого Перфильева. Но я храбро взялся за дело. Прежде всего, обошел все известные мне притоны и подозрительные места. И везде, где у меня были приятели, а такие среди воров и бродяг у меня всегда были, пообещал их наградить за любые сведения. Затем установил наблюдение за будками номер 9 и 11, а также за всеми заставами. Наконец, я сам, переодеваясь в разные костюмы, заходил всюду, где бывают воры, и смело заводил разговоры о пойманных душителях, оканчивая их не без хвастливости.
2: «Ну, да не всех еще переловили. Сашка-то гуляет еще. Он им задаст еще трезвона».
0: Но на эту удочку никто не ловился, очевидно, не зная ни душителей, ни Сашки. И вот однажды в Спасском переулке я прошел мимо двух проституток.
3: «Я гимназистка седьмого класса, пью самогонку за место квасу».
4: А Сашка опять в стеклянном объявился, вот башка.
5: На шутки чай.
4: А кому же еще? Петька вчера навалился на него и кричит: «Да не со!» А он его как шарахнет.
5: Ах, шарабан!
0: Сашка. И тотчас мелькнуло у меня, и, прикинувшись пьяным, я задел этих фурий.
3: Я шарлатанка.
2: Шарабан мой. Америка.
5: О, пойдем, красавчик.
2: Пойдем. Что ж, пойдем. Крепевка я с удовольствием.
4: Ты откуда? Может, с нами пойдешь? Ночлег есть?
2: Зачем? Я и так залачу. Мне не надо. Я выпить выпью. Вот Сашку встречу, и еще деньги будут. Пей!
5: Сашку! Какого Сашку?
2: Какого Сашку? Какого? Перфильева? Какого? Его самого. А деньги есть?
3: Пора валить струны моей гитары.
2: Когда
3: я под собой.
4: Ой, пойдем с нами, миленький, тебе у нас хорошо будет. И Сашку повидаешь.
2: Сашку большого, рыжего.
5: Его, пойдем.
2: Воспин.
5: Да, лицо все в Оспинах, то идем.
4: Идем.
2: Нет, сегодня не пойду, пьем. Спать пойду.
0: Придя домой, я стал думать, как мне изловить этого Сашку. Идти в стеклянный флигель Вяземской лавры, куда мы даже во время обхода не всегда решались заходить, и брать оттуда Сашку, дело было невыполнимое. Я решил выследить его днем и арестовать. Для этого я взял с собой опять своих силачей и Ицку.
6: Подходите, пожалейте, сироту.
0: Переодевшись оборванцами, мы в 5 утра уже были во дворе лавры против стеклянного павильона. Поднялись тряпичники и пошли на работу. Тащились нищие, а там пошли рослые подъемщики дежурить на Никольском или у пристани. Прошли наборщики. Двор на время опустел, а Сашки все не было. Ицка пояснил.
7: Сидит там и пьет.
0: Вдруг я узнал вчерашнюю знакомую и подошел к ней.
5: Ты кто?
2: Не узнала. Порвали струны моей гитары.
5: Ах, миленький. Ко мне. Пойдем, пойдем. Хозяйка чуланчик даст хороший.
0: Некогда, некогда мне. Сашку надо. Здесь он?
5: Здесь, здесь. Сейчас с маршруткой его видала?
2: Ну, пойди, ну, позови его. Скажи ему, Мишка зовет. Запомнишь? А там пить будем.
5: Сейчас, сокол, в одну секундочку.
0: Как махну рукой, хватайте. Я стоял в полоборота к лестнице, приняв осанку Мишки, и ждал с замиранием сердца.
5: Вон он! Мишка-то! Ну иди к нему, говорит, дело есть.
0: Огромный, как медведь, рыжий, растрепанный, Сашка стоял на пороге крыльца в нерешимости. Я сделал вид, что не вижу его, а моя красавица тащила его за руку.
5: Ну иди, что ли!
8: Эй! Мишка!
0: Я обернулся и медленно двинулся, кивая головой. Лицо мое было завязано, картуз надвинут на глаза. Перфильев знал, что Мишка должен прятаться, и потому ничего не заподозрил. Поддавшись на мою хитрость, он пошел мне навстречу, но не успел подойти. Я махнул, и в то же время 4 сильные руки схватили Сашку. Он заревел, как зверь, и рванулся, но его снова схватили мои силачи и поволокли со двора. Ну, вот и встретились. Он только сверкнул на меня глазами, а моя красавица разинула рот, развела руками и застыла.

привод Перфильева был моим триумфом. Запирался Перфильев недолго и после нескольких очных ставок покаялся во всех преступлениях. Но я...

0: С этого времени сам граф Петр Андреевич Шувалов, бывший тогда петербургским оберполицмейстером, обратил на меня внимание и стал давать мне труднейшие поручения.
1: Вот

0: Страшный багаж.
1: Ваше высокоблагородие! Это заведующий полицейской командой Варшавской железной дороги. Сегодня около 10 часов вечера на прилавке багажного отделения найден тюк, в котором находится труп женщины, завернутый в клеенку и несколько рогож.
0: Женщина лет 30-32, брюнетка, со строгими чертами лица. На трупе не было никаких следов насилия. Ценное золотое кольцо с камнями и бриллиантовые серьги указывали на то, что преступление совершено без корыстных целей. Я расспросил служащих, при каких обстоятельствах был открыт этот страшный багаж.
2: Да вот, все-то сундуки, корзины, узлы, тюки один за другим забирали, а тюк этот все лежал без хозяина. И я его то и дело передвигал с места на место, а он все без хозяина. И передвигал его по прилавку.
0: От бесконечных передвижений веревки на тюке ослабли, и в 9 часов вечера один из весовщиков заметил в развернутой рогоже, словно бы, волосы. Он показал другим, и, любопытствуя, они раздвинули рогожу. Тут-то все и увидели, что это голова. Позвали жандарма, составили протокол и развернули подозрительный багаж. А кто принес этот тюк?
2: Да ведь разве упомнишь?
0: Распорядившись припроводить труп в Александровскую больницу, я тотчас телеграммами отдал распоряжение всем приставам, чтобы они опросили дворников, не заметил ли кто-нибудь из них исчезновения жилицы. И в случае, если заявитель окажется, направить его в Александровскую больницу для опознания трупа. Уже на следующий день мои распоряжения принесли результаты.
1: Ваше высокоблагородие! Содержательница меблированных комнат в доме Полиговки Анна Грошева заявила об исчезновении у нее жильцов, уфимской купеческой дочери Марии Шаршавиной и личного почетного гражданина Бунакова. Я послал Грошеву в Александровскую больницу, и она нашла в покойной сходство с Шаршавиной, но полностью поручиться не может.
0: Навести справки о всех местах, где могла побывать Шаршавина в Петербурге, и о дне ее приезда. Такие же сведения должны быть собраны и о Бунакове. Эти справки я получил без промедления в тот же день.
3: В комнаты Грошевой на Лиговку Шаршавина приехала с Бунаковым в ночь со 2 на 3 сентября из Москвы. До этого времени, а именно с мая месяца, она все так же с Бунаковым жила в меблированных комнатах, в разных домах на Невском проспекте.
0: Вызовите из этих заведений прислугу и пошлите для опознания трупа в Александровскую больницу.
3: Сомнения не было. Все сразу признали Елену Ивановну Шаршавину, бывшую в любовной связи с Бунаковым, который почему-то скрылся. Отсюда ясно следует, что он или тоже жертва, или убийца. Причем последнее, по показаниям Грошевой, вернее.
4: Они приехали с пятницы на субботу. В субботу мельком видела Шаршавину, подавала им самовар. А в воскресенье в 5 часов утра Бунаков ушел, запер за собой комнату и вернулся с пучком веревок и рогожами. Часов до 12 он возился у себя, потом вышел снова, скоро вернулся с каким-то молодым человеком в фартуке и вынес с ним длинный упакованный тюк. Вернувшись часа через полтора, он заявил, что должен немедленно уехать в Москву. А я и спроси, где барыня? А он, Бунаков то есть, ответил, что, вероятно, она уехала раньше.
0: Продолжая допросы номерных и коридорных из дома, я в то же время сделал распоряжение через приставов найти извозчика, который утром 4 сентября взял у дома на Лиговке тюк на Варшавский вокзал. И того человека, который помогал вынести тюк.
5: Я не носильщик, я-то по малярному делу работаю. Около 12 часов идем с товарищами после работы из дома Пожарского на Лиговке. Проходим мимо меблированных комнат, и подошел мужчина лет 45, одетый по-русски, в длинном пальто, попросил помочь вынести из квартиры тюк. Я согласился. Мужчина повел по лестнице во второй этаж и, войдя в квартиру, попросил подождать. Ждал я минут 5. Потом мужчина позвал в комнату. Вошел я в маленькую комнату, увидел тюк, упакованный в рогожу, длиной аршина 2. С одного конца толще, с другого тоньше. Я взялся за тонкий конец, а тот за толстый. И мы вынесли тяжелый тюк на улицу. Там мужчина сторговал извозчика за 40 копеек, сел, поставил тюк толстым концом вниз, заплатил мне 5 копеек и уехал.
0: Извозчик прибавил к этому показанию немного.
6: Мужчина по дороге объяснил, что тюк этот не его. Везу, мол, багаж по поручению товарища. Тюк на вокзал понес сам седок. Я не помогал. Вскоре вернулся, отдал деньги, попросил довести его до обводного канала, там слез и ушел.
0: В то же время один из номерных сделал интересное для меня заявление.
7: Когда Бунаков жил на Невском, к нему заходил в гости молодой человек, которого Бунаков звал Филиппом.
0: Розыск его для дела был необходим. Через него, вероятно, можно было бы напасть на след убийцы. Я распорядился отыскать его, но неожиданно...
8: Вас настоятельно добивается видеть молодой человек по фамилии Петров.
0: Пусть войдет. Что вам угодно?
9: Я, собственно, к вам по делу Бунакова.
0: У вас есть какие-нибудь сведения о нем?
9: Да-с. Я, собственно, вероятно... Тот самый молодой человек, который посещал Бунакова и которого вы ищете. Я думаю так, потому что кроме меня он никого не знает в Петербурге.
0: Что же вы можете рассказать? Кто вы?
9: Я? Я мещанин города Бирска, Уфимской губернии Филипп Петров. Вот паспорт мой. Приехал сюда искать место, потому что там какое же житье. А этого Бунакова я знаю с малых лет.
0: И он рассказал мне все, что знал о Бунакове.

0: 9 лет. Сперва потихоньку, а потом почти открыто. Жена Бунакова узнала про его измену, но дело окончилось для нее только побоями. А потом, этой весной, Мария Шаршавина родила. Я уехал в Питер, а через некоторое время сюда приехал по делам Бунаков вместе с Марией. Виделись мы несколько раз, но вот вчера, не то в 5, не то в 6 часов, вдруг отворяется дверь и входит сам Бунаков. Я уже все о деле по газетам знал. Бунаков пришел бледный такой, криво усмехнулся и говорит:
1: «Дай чаю, если время есть».
0: Я принес чаю, и мы стали пить. Пили-пили, и вдруг я говорю Бунакову: «Что это вы наделали такого?» А он даже стакан отставил. Затрясся, а потом говорит:
1: «Я ничего. Она сама отравилась, а я испугался».
0: «С кем же это вы труп увезли?»
1: «А я не знаю. Попался на улице какой-то рабочий. Штукатур, кажись. Я его и зазвал».
0: «Как же вы все это сделали, а?»
1: «Мне сейчас некогда. А приходите завтра в 12 часов на Троицкий мост или вечером. Третья Парголова. Я вас на вокзале ждать буду. Там все и расскажу. А здесь еще услышать могут».
0: Кивнул мне и ушел. Я сразу-то и не опомнился, а потом думаю: был у меня такой человек, а я молчал. Еще и в ответе буду. И сейчас за ним. А он ушел черным ходом. Прислуги как на грех не было. Я и подумал: лучше приду, да все расскажу. Тем более, что меня ищут. А его тогда можно либо на мосту, либо в Парголове взять. Вот и пришел».
2: «И отлично сделали. Так уж доведите дело до конца. Я дам вам двух чиновников, вы с ними пойдете сперва на мост, и если его там не найдете, поедете в Парголово и там укажете чиновникам на Бунакова. Вызовите двух агентов, Шереметьева и Тяпкина». Я уже знал, что теперь дело практически раскрыто, и убийца в наших руках. Часов в 12 ночи меня позвали наверх. Я поднялся и увидел Бунакова. Это был человек невысокого роста, плотный, с равнодушным лицом и холодными голубыми глазами. Он сидел между агентами в непринужденной позе. Я хотел сначала получить сведения от агентов.
3: «На станции 3 Парглова увидели Бунакова. На него показал Петров. Арестовали его и обыскали. А затем составили акт о задержании. Все как положено».
2: «А завтра утром и в его комнате произведите обыск. В той, что он снимал. Все, теперь ведите Бунакова». Он вошел, издали поклонился и остановился. Я подозвал его подойти поближе. Свет лампы падал Бунакову на лицо. «Ну, расскажите, как вы все это сделали?»
1: «Да ничего я не делал, ничего не знаю».
2: «Для чего же вы с Лиговки очутились в Парголове?»
1: «Рассорился, уехал, ее там оставил».
2: «Отлично». Я позвонил и молча подал Расцыльному бумажку, на которой написал требование привести извозчика и маляра. Несмотря на поздний час, я решил довести дело до конца и послал за ними. Прошло более получаса в совершенном молчании. Наконец явился Расцыльный. Я знаком приказал ввести извозчика и маляра. Бунаков увидел их и побледнел. «Он?»
4: «Он самый!»
2: «Что же вы, и теперь будете отказываться, что убили Шаршавину и отвезли ее труп на вокзал?»
1: «Да нет, зачем же? Действительно отвез. Мой грех. Напугался и отвез. Тут такая история. Приехали мы в Лиговку в ночь на субботу со 2 на 3 число. День провели в номере, вместе. И вместе вечером пошли к овсеночной, к знаменью. По дороге домой купили булок, чаю. Пришли, а ей дурно стало. Спазмы в груди, конвульсии. Я ей грудь растирал, воды подал, чаем поил. Потом легли спать, она на кровати, я на полу. Утром воскресенье проснулся, а она холодная. Умерла. Я испугался, но и сделал все, чтобы отстраниться».
2: «А вскрытие показало, что Мария Шаршавина умерла от отравления?»
1: «Ага, это она сама отравилась».
2: В то же время из справок, присланных уфимским полицмейстером и златоустинским исправником, выяснилось. Бунаков.

0: Ов был незаурядным преступником. Простой крестьянин, он, будучи волостным старшиной, сумел обманом купить у башкир 52 тысячи десятин земли совершенно без денег и удачно заложить ее за большую сумму. Затем, когда в губернии было введено земство, он, за неимением в уезде помещиков, был избран председателем земской управы, но в то же время успел попасться в ряде подлогов, в покушении на убийство, сидел в тюрьме 1,5 года и был приговорен на 15 лет ссылки в Сибирь с лишением прав. По этому делу он и приехал хлопотать в Сенате об отмене приговора.
1: Бунакова судили и, несмотря на запирательство, обвинили в предумышленном убийстве. Мотивы этого преступления так и остались

0: Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит

Не думай на секунду свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

Оно придет в твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья,

конь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал

понял. Смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва. И сам себе не верю. Стою среди друзей я.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Зак мне,
2: скажи мне, где цветы? Куда
1: они
2: исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
0: Программа «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Слушаем песню «День Победы» на разных языках. Поют Мерген Санданов и Дугар Баджамапов на бурятском языке.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Сейчас прозвучит исполнение на китайском языке. Слушаем хор Пекинской филармонии.

0: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. На русском языке песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнит Эдита Пьеха.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в костре потух.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Поздравляю всех с Днем Победы, о котором столько сказано на разных языках. Только сердцу слова не нужны, оно знает. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 42. Кейт. Кейт никогда еще не видела ничего подобного. Судья Стоун сразу же объявил обеденный перерыв и приказал освободить зал. Эдди не стал рвать на куски эксперта окружного прокурора. Он просто позволил этому эксперту самому растерзать себя. Сама Кейт никогда не притащила бы в суд собаку. Просто пороху не хватило бы. Присяжным это понравилось. И к тому моменту, когда Эдди и Гарри направились к выходу из зала, Кейт поняла, что их удар с максимальной точностью угодил в цель. Она-то надеялась, что показания профессора Шандлера нарисуют огромных размеров мишень на спине у Софии Авелина. Опять восстановилось хрупкое равновесие, которое могло быть нарушено уже следующим свидетелем обвинения. Этажом выше Кейт и Блок нашли тихий кабинетик и усадили там Александру, подальше от прессы, с салатом и бутылкой воды. А потом спустились по лестнице на два этажа, чтобы спокойно поговорить, прогуливаясь по коридорам. Ни одна из них не была голодна, и Кейт очень не хотелось, чтобы кто-нибудь подслушал их разговор, особенно ее клиентка. «Теперь уже непонятно, что и думать», — произнесла она. «Ты по-прежнему уверена, что мы на правильной стороне в этом деле?» «Ты же адвокат защиты», — заметила Блок. «Что ты этим хочешь сказать?» «Тут не может быть правильной или неправильной стороны. Ты просто делаешь свою работу. Чушь это собачья, и ты это знаешь. И ты знаешь меня. Тебя бы здесь не было, если бы ты не верила Александре». «Наверное, ты права», — сказала Блок. Иногда Кейт ловила себя на том, что подруга слегка ее раздражает. В такие моменты просто хотелось выслушать длинное объяснение касательно того, почему она все еще поступает правильно, почему Александра невиновна и как они собираются выиграть это дело. Кейт хотела, чтобы эти слова затопили ее с головой, поглотили ее сомнения, смыли их без следа. Расхаживая по коридорам, они обсуждали стратегию работы с экспертом по следам укусов. Звали его Питер Бауман. Штатных специалистов по анализу таких следов нет ни в одной правоохранительной структуре. Что на местном уровне, что на федеральном. Так что пришлось привлечь признанного эксперта со стороны. Тему Бауман знал от и до. Он много лет проработал в правоохранительных органах и не раз выступал в качестве свидетеля-эксперта в суде, пусть даже его методы и не относились к самым передовым. Кейт знала, что обвинители выбирают своих экспертов на основании двух основных критериев – их стажа и опыта в данной области, а также, что, пожалуй, даже еще более важно, их способности выдержать перекрестный допрос. Окружному прокурору не было смысла привлекать лучшего в стране эксперта по следам укусов только для того, чтобы в ходе судебного слушания обнаружить, что под жарким напором защиты тот вдруг поплывет, словно оставленный на солнце шоколадный батончик. Обеденный перерыв пролетел незаметно, и ни Блок, ни Кейт так и не успели поесть. Стаканчик кофе из торгового автомата, или, по крайней мере, чего-то похожего на кофе, вот и все, что Кейт была способна одолеть. В зал она вернулась задолго до окончания перерыва. От повторного прямого допроса профессора Шандлера обвинение отказалось. Драйер понял, что этот свидетель

0: Он оказался совсем крошечного, не более 5 футов. Был чисто выбрит и абсолютно лыс. Брови у него были такого белесого оттенка, что поначалу Кейт показалось, будто у него их тоже нет, как и волос на голове. Когда он проходил мимо столов защиты в передней части зала, направляясь к свидетельской трибуне, Кейт уловила исходящий от Баумана необычный запашок. Не то чтобы особо неприятный. Пахло чем-то вроде смеси зубоврачебной слепочной пасты, хлорки и камфоры, как в кабинете дантиста, что показалось Кейт и странным, и в то же время успокаивающим. Скользь подумалось, не пахнет ли от нее самой бумагой и чернилами. Приносить присягу на Библии Бауман отказался и вместо этого просто заявил, что будет говорить правду и ничего кроме правды. Обвинителям нравилось, когда их эксперты давали клятву на Библии. И для свидетелей, исповедующих христианскую религию, проблемы это не составляло, в отличие от экспертов-атеистов. Некоторые ученые активно этому противились, утверждая, что чувствуют себя мошенниками, когда клянутся на Библии, будучи совершенно неверующими. Считалось, что стандартная присяга лучше воспринимается присяжными и что это может оскорбить чувства некоторых из них, если кто-то из экспертов обвинения будет открыто отвергать Библию, да и доверие к таким экспертам будет изначально подорвано. На сей раз у присяжных, похоже, не возникло никаких возражений, когда Бауман отказался приносить присягу на Библии. Одет он был в постельно-голубой костюм и белую рубашку с ярко-зеленым шелковым галстуком. Кейт сочла, что этот галстук привлекает излишнее внимание. С такой штукой можно было посадить самолет.
1: «Мистер Бауман, не могли бы вы объяснить членам жюри, в какой области специализируетесь?» — задал свой первый вопрос Драйер.
0: Как ни странно, Бауман не стал ловить взгляды присяжных, даже не повернул голову, чтобы посмотреть на них. Его взгляд остановился на какой-то точке на задней стене за спиной у Кейт. Пока он отвечал на вопрос обвинителя, в глазах у него застыло какое-то неопределенное, отстраненное выражение.
2: «Я судебный одонтолог, научный сотрудник Техасского университета в Сан-Антонио и член Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса. Я изучаю следы укусов уже более 35 лет и предоставляю экспертные заключения в более чем 15 штатах по всей территории США», —
0: монотонно сообщил Бауман, по-техасски подчеркивая каждый слог. Одонтология в устах Баумана прозвучала как «одонтология». Как будто это слово было слишком длинным для того, чтобы произноситься с таким акцентом, и требовало значительных усилий, чтобы его выговорить.
1: «Это вы исследовали след от укуса на теле жертвы?» — продолжал Драйер.
2: «Совершенно верно. На левой стороне грудной клетки, возле соска, судмедэксперт обнаружила то, что она приняла за одиночный след от укуса. Существует 7 различных типов таких следов. Данные я определил как так называемый поверхностный прокус. Зубы просто проткнули кожу. Это не был отрывной надкус, так как кожа не была удалена. Не был это и откус, при котором удаляются подкожные ткани. По сути, этот след представлял собой обычную колотую рану. Мне удалось идентифицировать 8 проколов овальной формы, соответствующие следам передних зубов».
0: В этот момент Бауман указал на экран напротив, и ассистент Драйера нажал на кнопку на пульте дистанционного управления, выводя на экран полноцветное изображение для присяжных.
2: «Я сделал этот снимок во время осмотра жертвы. Тот самый укус крупным планом. Как вы можете видеть, он овальной формы, а образующие его раны четко очерчены. Под кожей имеется небольшое кровоизлияние, вызванное тем, что зубы сомкнулись вокруг плоти, сдавив ее в месте укуса».
1: «Каким образом вы проанализировали данный укус?»
2: «Я провел все необходимые измерения, сначала непосредственно на теле, а затем и на сделанном мной снимке в натуральную величину, убедившись, что контрольные размеры полностью совпадают. После этого мне предоставили слепки зубов 2 обвиняемых по этому делу. На основе этих снимков я сделал 2 так называемые мастер-модели и сравнил их с отпечатком зубов на фотографии».
1: «Как вы можете быть уверены, что эти модели в точности отображают строение зубов подсудимых?»
2: «Модели выполнены с идеальной точностью. Они отлиты со слепков по той же технологии, что повсеместно используется в стоматологической практике, например, при зубном протезировании. Все очень точно».
1: «Изготовив модели, что вы сделали дальше?» — продолжал свой прямой допрос Драйер.
2: «Я провел все необходимые измерения и сымитировал укус, используя обе модели. измерил расстояние между клыками,

0: ширину резцов и углы их направленности. Сравнение имитированных следов укусов, перенесенных на прозрачную пленку, с фотографией следа, оставленного на жертве, выявили совпадение с одной из моделей. Имитированный след, оставленный этой мастер-моделью, в точности соответствовал конфигурации следа, оставленного на жертве.
1: Что это была за мастер-модель?
0: Мастер-модель номер 2, изготовленная со слепка зубов Александры Авелина.
1: Какое заключение, если таковое имеется, вы сделали на основе вашего исследования и сравнения следа укуса на жертве и зубов обвиняемых?
0: Бауман прокашлялся, подался вперед и произнес.
2: Подсудимая Александра Авелина укусила своего отца в грудь с такой силой, что ее зубы проткнули ему кожу. Вот каково мое заключение.
0: Присяжные, которые до сих пор молча сидели, внимая по южному мягкому выговору Баумана, теперь посмотрели на Александру. Кто-то с отвращением, кто-то с разочарованием.
1: Вопросов больше не имею. Хотя они могут возникнуть у мисс Брукс, так что оставайтесь пока что на своем месте, мистер Бауман.
0: Глава 43. Кейт. Отложив свои записи, Кейт встала и обошла вокруг стола защиты, чтобы оказаться поближе к Бауману. Брови у него сошлись на переносице, но он сохранил свою джентльменскую улыбку. Вид у него был снисходительный.
2: «Мистер Бауман, вы сказали, что являетесь членом Американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса?»
3: «Да, являюсь, мэм».
2: В Соединенных Штатах имеются еще как минимум 3 организации, члены которых занимаются судебной одонтологией. Бюро юридической стоматологии, Американский совет судебной одонтологии и Международная организация судебной одонтостоматологии. Вы не являетесь членом этих организаций?
3: Нет, мэм.
2: А почему?
0: Бауман шумно выдохнул, как будто все это было лишь пустой тратой его драгоценного времени.
2: Ну, главный офис организации, которой я принадлежу, находится в Хьюстоне, всего в 2-3 часах езды. Так что в основном дело в удобстве. 3 другие организации, которые я упомянула, за последние несколько лет предпринимали попытки разработать рекомендации по стандартизации криминалистической экспертизы следов укусов, прежде всего в области их сравнения. В отличие от вашего общества, верно? Эти организации базируются в Нью-Йорке и Калифорнии. И мы не слишком-то высоко оцениваем их подход к делу. Мы все делаем по-своему.
0: Кейт сделала паузу, нацелив вопросительно поднятую бровь на присяжных. Нью-йоркцам не больно-то по вкусу пренебрежительные выпады в адрес их города или его обитателей. Паузу она затянула настолько, чтобы присяжные успели затаить обиду на Баумана, а затем продолжила.
2: Так что вы, к примеру, не проводите трехмерную компьютерную съемку зубов подозреваемого?
3: Нет, не проводим.
2: И у вас нет стандартизированной системы оценки, позволяющей оценить степень сходства по какой-либо цифровой или буквенной шкале?
3: Нет, мэм.
0: Вы просто сравнили зубные ряды подозреваемых, и одних только подозреваемых, со следом укуса на теле жертвы.
2: А вы, к примеру, не сделали сразу несколько имитаций при помощи, скажем, 10 или 11 моделей согласно рекомендациям Бюро юридической стоматологии? Как при полицейском опознании, когда свидетель должен указать на подозреваемого в ряду сразу из нескольких похожих на него людей?
3: Нет.
2: Когда вас вызвали для проведения анализа этого следа укуса?
3: Мне позвонили в субботу. Я прилетел в воскресенье и тем же вечером осмотрел тело.
2: Где вы осматривали тело?
3: В морге.
2: Значит, вы никак не учли возможные искажения конфигурации ран?
3: Я предполагал, что некоторая степень искажения вполне могла иметь место, но это никак не повлияло на мои выводы или измерения.
2: Давайте проясним, что я имею в виду, когда говорю об искажениях. Человеческая кожа обладает высокой степенью эластичности. Она ведь может расширяться, сжиматься, разбухать и усыхать.
3: Может.
2: А когда тело перемещают, к его коже не может быть не приложен какой-то момент силы. На месте преступления тело помещают в мешок для трупов, везут сначала на труповозке, а потом на каталке в городской морг, а в морге тело снова вынимают из мешка и укладывают на секционный стол для осмотра.
3: Полагаю, что так.
2: И когда приподнимают тело, то обычно берут его подмышки, вдвоем расположившись по обе стороны тела, после чего к этим двоим присоединяется третий,
3: который поднимает тело за ноги. Полагаю, что вы правы. Когда кожа натягивается, а какая-либо часть ее уже надорвана, это ведь может привести к дальнейшему разрыву кожи, не так ли?
0: Бауман некоторое время обдумывал этот вопрос, после чего неохотно произнес.
3: Такое не исключается.
0: Или же, скорее всего, так и произойдет?
3: Возможно.
0: Учитывая, что ваши измерения были сделаны с точностью до доли миллиметра, возможно ли, что проколы, которые вы измерили, в процессе перемещения тела расширились?
3: Это возможно. Все возможно.
0: Когда вы осматривали тело, оно наверняка еще находилось в состоянии трупного окоченения, при котором кожа натягивается, и любые колотые раны могут расшириться, верно?
3: Полагаю, что так.
0: Одна из одонтологических организаций, о которых я упомянула, утверждает, что невозможно провести точное сравнение следов укусов, если тело подверглось трупному окоченению или его перемещали. Вы согласны с подобным мнением?
3: Похоже, я вынужден повториться, мэм. Я уже говорил вам, что не одобряю их методы.
0: Разве это не основная проблема при сравнении следов укусов, мистер Бауман? Отсутствие общепринятого стандарта.
3: Я так не думаю. Точность сравнения зависит от моего опыта.
0: Кейт ненадолго примолкла и задумалась. Она достигла той точки, на которой все могло полететь кувырком. Можно было бы и остановиться, воспользоваться теми ответами, которые у нее уже имелись, или же навалиться на Баумана по полной программе. Оглянувшись через плечо, Кейт увидела Блок, которая сидела, подперев голову руками. Прикрыв глаза, так кивнула. «Давай, мол, действуй».
3: «Мистер Бауман, в Соединенных Штатах ведь нет базы данных следов укусов?»
4: «Нет, насколько мне известно».
0: «Значит, в данном случае вы не можете сравнить следы укусов на теле жертвы с каким-либо другим набором зубов, кроме двух этих мастер-моделей?»
4: «Прикажете мне сравнивать следы укусов всех жителей Нью-Йорка?» Я вполне способен распознать сходство, а затем подтвердить его инструментальными измерениями. Мне не нужно сравнивать с населением в целом.
0: У всех у нас одинаковое строение передних зубов, за исключением случаев их потери или повреждения, верно?
4: Да, это так. У каждого человека имеются центральные и боковые резцы, а также клыки. По два на верхней и нижней челюстях. Всего 12 зубов, имеющих свои характерные особенности. Я осмотрел каждый из них и сравнил с тем следом укуса. Шансы на то, что у кого-то окажутся одинаковые расстояния между каждой парой зубов. Вообще-то я даже не возьмусь их назвать, настолько они мизерны.
0: Цель общей стоматологии — сохранять зубы и десны здоровыми и обеспечивать их единообразие, верно? Лицо Баумана начало краснеть. Краснота быстро распространилась на кожу головы, сделав его похожим на какой-то рассерженный помидор. Однако ответ последовал не сразу.
3: «Единообразие — это не всегда цель.
0: Как раз с этой целью кому-то и ставят на зубы брекеты, не так ли?»
3: «Верно», — проворчал он.
0: «Ваше утверждение о мизерности шансов на то, что зубы некоего усредненного представителя человеческой популяции оставят такой же след, что и зубы Александра Авелина, основано на вероятности того, что положение каждого отдельного зуба уникально по отношению к другим зубам?
3: Иначе и быть не может.
0: Нет, если вы, как Александра Авелина, в течение 12 месяцев носили брекеты, чтобы изменить положение зубов, чтобы они выглядели более единообразно и соответствовали общепринятым стандартам красоты.
3: Я не знал, что она носила брекеты.
0: Это меняет ваши выводы? Бауман покачал головой.
3: Не думаю, это практически ничего не меняет.
0: Понятно. А тот факт, что ни один из других судебных одонтологов даже не пытался бы в данном случае проводить какие-то сравнения следа укуса из-за трупного окоченения и перемещения тела, не дает вам повода усомниться в ваших выводах?
3: Нет, мэм.
0: Что же касается того, как именно вы имитировали укусы при помощи моделей, какой материал использовался в качестве заменителя человеческого тела? Спросила Кейт, уже зная ответ. Она просто хотела, чтобы присяжные это услышали.
4: «Свиная кожа — это самый близкий по своим характеристикам материал, который мы можем использовать с этической точки зрения».
0: «И вы считаете, что свиная кожа эквивалентна человеческому телу в состоянии трупного окоченения?»
4: «Это лучшее, чем мы располагаем».
0: Подводя итог,
4: Ваш анализ никак не учитывает всевозможные изменения, которые могла претерпеть конфигурация следа укуса с момента нанесения раны, и вы не можете утверждать, что след от укуса моей клиентки абсолютно уникален?
3: Полагаю, что да, мэм.
4: Кейт отвернулась от свидетеля и, возвращаясь на свое место, внимательно наблюдала за присяжными. Некоторые качали головами, глядя на Баумана, других не убедили либо Кейт, либо Бауман, вид у них был довольно индифферентный. Трудно сказать, насколько успешно прошел этот встречный допрос. Но, по крайней мере, у нее появилось несколько сторонников среди присяжных. Целью Кейт было минимизировать ущерб, и не более того. Исходя из этого, она сочла этот допрос успешным. Не желая допустить разгрома сразу двух своих свидетелей-экспертов, Драйер добрых 10 минут пытался залатать дыры в показаниях Баумана, но довольно серьезный ущерб был уже нанесен. Все та же горстка присяжных вроде как посматривала на него с некоторым подозрением. Этого было достаточно. Спускаясь со свидетельской трибуны, Бауман одними губами произнес слово «сука» в сторону Кейт. Сначала она была шокирована, а затем повнимательнее присмотрелась к его лицу. Проходя мимо ее стола, он добавил что-то еще. И на Кейт при этом не смотрел, как и на блок. Нет, это было адресовано Александре, которая не могла смотреть на Баумана и избегала его взгляда. Поэтому и не заметила, как он опять одними губами произнес «сука, убийца». Кейт уже подумывала о том, чтобы пожаловаться, указать на это судье и попросить его наложить на Баумана какое-нибудь взыскание. Хотя, с другой стороны, не хотела, чтобы присяжные услышали, как тот обозвал Александру. «Похоже, купился на свою собственную псевдонаучную галиматью», — подумала Кейт. Но тут у нее возникла другая мысль. А вдруг Бауман все-таки прав? Глава 44. Эдди. Судья Стоун разрешил Драйеру вызвать последнего свидетеля за день, когда Кейт в два счета уничтожила его эксперта по следам укусов. Я подумал, что она припасла достаточно, чтобы бросить тень на этого лысого техасца. Тень почище, чем от 10-галлонного Стетсона. Стетсон — широкополая ковбойская шляпа, ассоциирующаяся с образом коренного техасца. 10-галлонный — намек на то, что шляпа реально большая. Пока Драйер совещался со своей командой, я воспользовался возможностью понаблюдать за присяжными. Некоторые из них все еще не оправились от показаний Баумана. Я бы сказал, что семеро из них пребывали в явной растерянности. Остальных пятерых спец по укусам Драйера явно не убедил. Судя по всему, обвинитель попросил взглянуть на тот след от укуса как минимум с полдюжины экспертов, и большинство из них, пользующихся наибольшей репутацией, наверняка отказали ему, когда узнали, что тело перемещали. Всегда найдется эксперт, который поставит свою подпись под любым заключением, основанным исключительно на его собственном мнении, если ему хорошо заплатят. Судебная экспертиза в правовой системе США больше приводится в действие деньгами и стремлением добиться обвинительного приговора, чем наукой. Деньги решают все. «На сегодня у меня еще только один свидетель», — наконец объявил Драйер. «Мы намеревались вызвать Хэла Коэна, давнего друга и коллегу жертвы, но, к сожалению, вчера мистер Коэн был смертельно ранен ножом по дороге в мой офис. Поиски преступника продолжаются. Полиция полагает, что могла иметь место неудачная попытка ограбления, хотя не исключено, что имелись и иные мотивы».
5: «Полиция допрашивала подсудимых по этому поводу?» — поинтересовался судья.
4: «Нет», — ответил Драйер. «Этот судебный процесс слишком важен, чтобы его можно было прерывать. Я уверен, что полиция Нью-Йорка допросит обвиняемых, чтобы установить их местонахождение на момент этого убийства по завершении данных слушаний». «В ходе судебного процесса все твои чувства находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Начинаешь читать как свидетелей, так и присяжных, уже на уровне языка тела, прислушиваясь к каждому такому невысказанному слову и оценивая его. Это все равно, что провести 7 часов на туго натянутом канате, и стоит даже на миг потерять концентрацию, как твой клиент полетит на дно глубокой пропасти». И когда Драйер ответил на вопрос судьи, я ощутил, как в зале что-то изменилось. Что-то произошло. София. Ее руки были сцеплены под столом.
6: Она так крепко переплела пальцы, что локти у нее дрожали от напряжения. На лице застыло отсутствующее выражение, в глазах стояли слезы, и она слегка раскачивалась взад и вперед, словно ожидая появления палача. Бросив взгляд в сторону, я увидел, что Александра нервно ерзает на своем стуле, а ее левая нога нервно подрагивает. Обе хорошо знали Хэла Коэна. О его смерти я сообщил Софии еще утром. Вид у нее тогда был печальный и растерянный, наверное, даже потрясенный. Мне было интересно, как восприняла эту новость Александра. Прямо сейчас, при упоминании его имени, одна из них должна была опечалиться, а другая попытаться скрыть тот факт, что она убила его.
5: «Ваша честь», — продолжал Драйер, — «поскольку я надеялся допросить мистера Коэна, мне придется вызвать другого свидетеля раньше, чем предполагалось. Мне нужно еще немного времени».
7: «Сколько именно?»
6: — уточнил Стоун.
5: «Самое большее — час».
7: «Перерыв на один час»,
6: — объявил судья, после чего секретарь суда призвал всех встать. Гарри еще глубже съехал вниз на стуле, а я откинулся на спинку и скрестил руки на груди. Мы с ним уже высказали свою точку зрения. Теперь это был вопрос принципа. Оглянувшись, я увидел, что Кейт обеспокоенно посматривает на меня. Судебные процессы вроде этого были в моей практике большой редкостью. Я совершенно не представлял, какого свидетеля Драйер припрятал в кармане. И понятия не имел, что произойдет дальше. При таком судье, как Стоун, Драйеру сойдет с рук все, что угодно. Любая ловушка, любая западня. Это не имело значения. Стоун желал обвинительного приговора не меньше, чем Драйер. Мы отвели Софию в тихую комнату и устроили ее там. Этот судебный процесс, хоть и шел довольно быстро, все-таки брал свое. Едва заметные морщинки вокруг глаз Софии углубились и растянулись, и теперь под ними появились темные круги. Пальцы у нее дрожали, голос был хриплым и прерывистым. Как будто что-то внутри нее время от времени сотрясало ее до самого основания. «По-моему, на данный момент мы идем почти вровень с Александрой. Не знаю, что там готовит прокурор, но чем бы это ни было, мы с этим разберемся. Вы отлично со всем этим справляетесь. Держитесь молодцом. Мне просто нужно, чтобы вы продержались еще денек-другой. Потом все закончится», — сказал я. София кивнула.
8: «Не знаю, сколько еще смогу выдержать. Находиться с ней в одном помещении... Господи, это навевает на меня целое множество неприятных воспоминаний. То, о чем я очень давно не вспоминала, и то, что она сделала с папой...»
6: Гарри положил руку ей на плечо, сжал. Она положила свою ладонь поверх его руки, а затем прижалась к ней щекой. Глаза у нее закрылись, и из них потекли слезы, одна за другой, капая Гарри на пальцы.
7: «Все будет пучком», — ободрил ее он.
6: Мы сидели в тишине, пока София пыталась взять себя в руки. В эти относительно спокойные моменты поток боли, который я из последних сил сдерживал, грозил прорвать плотину. Можно было бы щелкнуть выключателем, но горе и чувство вины все равно никуда не девались бы. Они застряли где-то под подбородком, сдавливая горло. Я знал, что когда закончится судебный день, плотина все-таки откроется, где-то ближе к вечеру. Еще одна ночь без сна. Еще одна ночь, когда я буду колотить кулаками в стены. Я вздохнул, стараясь держать плотину закрытой. Разберусь с этим позже.
8: «Кто убил Хэла Коэна? Могла это быть Александра?» — спросила София.
6: «Мы этого не знаем», — ответил я. Мы оставались в комнате, пока один из помощников Драйера не разыскал нас и не постучал в дверь.
7: «Мистер Драйер хотел бы вас видеть», — объявил он.
6: София уверяла, что все с ней в полном порядке, но Гарри явно не хотел оставлять ее без присмотра. Хотя в конце концов уступил, и мы оба направились по коридору туда, где на лавке, стоящей у выкрашенной в грязно-желтый цвет стены, нас поджидал Драйер. От трещины в стене отслоилась краска, и одно плечо безупречного костюма Драйера было усыпано желтыми чешуйками, но он этого еще не заметил. Я сел рядом с ним. Гарри встал напротив нас, скрестив руки на груди. «Если б вы попросили судью раздеться догола и станцевать с вами посреди зала суда эротический танец, он бы это сделал», — произнес я. По лицу Драйера расплылась сухая безрадостная улыбка, обнажившая мелкие белые зубы.
5: «Да, мы с судьей просто отлично ладим. А у меня для вас тут кое-что есть.
9: Вы, наверное, рассердитесь, когда я вам это передам, но даю вам слово профессионала, мне впервые в жизни доводится вручать такое.
6: По другую сторону от драйера лежала небольшая стопка страниц. Наверное, не больше сотни. Она лежала на лавке, лицевой стороной вниз, чтобы никто из проходящих мимо не смог увидеть название документа.
9: Это принес Хэл Коэн. Я увидел это 3 дня назад. Это ксерокопия. А сверху отчет Сильвии Саграды, подтверждающий подлинность данного документа. Я собираюсь приобщить его к уликам и вызываю Саграду в качестве свидетеля.
6: Я взял у него стопку бумаг и, не глядя, передав ее Гарри, поинтересовался. «И долго же вы это придерживали?»
9: «Я увидел этот документ всего 3 дня назад и не передавал его вам, пока не убедился, что он подлинный. По крайней мере, по словам мисс Саграды. Не возьмусь этого утверждать, но Хэл Коэн наверняка объяснил бы на суде, как это к нему попало. Однако Хэла Коэна больше нет, так ведь?»
10: «Эдди».
6: «Обожди секундочку, Гарри», — отозвался я. «Драйер, и вы думаете, что я поверю в эту чушь? Это ловушка. Так на слушании по делу об убийстве не поступают».
9: «Как будто вы сами не предоставили свой собственный отчет о волосяных волокнах, пока не приступили к встречному допросу свидетеля обвинения», — парировал Драйер.
6: Он поднялся на ноги.
9: «Я говорю вам правду. Коэн прислал это в мой офис несколько дней назад. Я должен был убедиться в подлинности этого документа, прежде чем передать его вам. Если бы он оказался уткой, я бы им не воспользовался, и мы не вели бы сейчас этот разговор. Будьте готовы, через 10 минут я вызываю на свидетельскую трибуну Сильвию Саграду».
6: Мы оба стояли лицом друг к другу. Я немного повыше, но Драйер выпрямился, силясь сравняться со мной. Мы встретились взглядами. Он расправил манжеты, выпятил грудь, а уголки его губ скривились в чем-то больше похожем на оскал, чем на улыбку. Если б я не знал его лучше, то мог бы поклясться, что он вот-вот полезет в драку. Я опустил взгляд ему на ноги. Он даже привстал на цыпочки. «Если вы хотите меня запугать, то советую прикупить хаш-папис на более высоком каблуке, старина».
9: «Вы мне не нравитесь, мистер Флинн.
6: Я тоже от вас не в восторге. Вы намеренно сблизились с судьей-расистом, придерживающимся правых взглядов, и только лишь для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и упростить себе работу в суде. Меня от вас тошнит». Драйер издевательски хохотнул.
9: «Мне не нужен Стоун, чтобы все вышло по-моему. Строго между нами. Я рад, что не использовал те проверки на полиграфе. Результаты вашей клиентки оказались довольно неоднозначными. Полагаю, что сложившаяся прецедентная практика, исключающая привлечение экспертов по детекторам лжи, все-таки в чем-то небезосновательна. А вот свидетельство, которое я только что вам вручил, хоронит вашу клиентку с потрохами. Она убийца. По-моему, ее сестра тоже имеет к этому какое-то отношение. Я думаю, что они обе убили его. Может, я и не смогу этого доказать, но, по крайней мере, сумею отправить вашу клиентку за решетку, где ей самое место».
6: Глянув поверх моего плеча на Гарри, он добавил:
9: «Приятного чтения».
6: Глава 45. Кейт. За каких-то 5 минут, прочитав отчет Сильвии Саграды, Кейт и Блок пролистали подшитые к нему ксерокопии страниц. Блок не произнесла ни слова. Когда Кейт собралась задать ей какой-то вопрос, она просто покачала головой, переваривала прочитанное. Слишком рано для вопросов. Но Кейт заметила выражение ее глаз. Это была та самая улика, которую они ожидали. Она уже посвятила Блок в свой разговор с Флинном. Где-то рядом с ними, в зале суда, сидела убийца, которая устраняла свидетелей и манипулировала ходом слушания, подбрасывая железобетонные улики, чтобы добиться для себя оправдания, а для своей сестры – обвинительного приговора. Кейт рассказала Александре про отчет и приметила, как в глазах у той блеснул огонек.
8: «Я так и знала. Я знала, что это произойдет. О, спасибо тебе, Боже!»
6: — воскликнула Александра, молитвенно сцепив пальцы рук, запрокинув голову и устремив взгляд в потолок. Эта новая улика могла засадить Софию за убийство. Александра хорошо это понимала.
8: «Это ваш пропуск на выход из тюрьмы», — сказала Кейт. «Это правда», — все столь же восторженно ответила Александра. «Наконец-то суд услышит правду».
6: Блок лишь покачала головой. Когда они возвращались в зал суда, Александра чуть ли не приплясывала на своих высоких каблуках. Лицо у нее оживилось от новой надежды. Кейджи казалось, будто ее вот-вот стошнит. В животе что-то сжалось, к горлу подступил комок. Она капитально облажалась. Она представляла убийцу. Кейт сглотнула подступившую к горлу желчь. Сказала себе, что должна была догадаться, что как раз она и защищает убийцу. Эдди Флинн слишком опытен, чтобы позволить клиенту напарить себя. Заняв свои места за столом защиты, они стали ждать. Наконец вернулся судья, и Драйер объявил, что вызывает нового свидетеля, Сильвию Саграду. Эдди встал и выступил с возражением, но Стоун пренебрежительно отмел его, заявив, что нового свидетеля допускает, а приемлемость представляемой темы Лики оценит по ходу дела. Кейт казалось, что она связана по рукам и ногам в быстро несущейся машине. Руками не пошевелить, руль мотается из стороны в сторону сам по себе, не поддаваясь контролю, нога прилипла к вжатой до пола педали газа, а машина, слетев с дороги, мчится прямо в сплошную кирпичную стену. Открыв глаза, она перевела дыхание. Они с Флинном уже обсудили, что будут делать. Кейт не могла участвовать в том, чтобы подставить невинную женщину и отпустить убийцу гулять на свободе. Заключая сделку с Флинном, она и подумать не могла, что как раз Александра и есть та убийца, что втихаря передвигает фигуры на доске. Кейт не желала быть частью чего-то подобного. Она больше и пальцем о палец не ударит, чтобы помочь Александре выйти сухой из воды. Попытка отказаться от клиентки лишь все усложнит. Да и судья наверняка не позволит ей этого в самый разгар процесса по делу об убийстве. Но даже если и позволит, это не решит проблему. Все, что ей оставалось, постараться не стать орудием, использованным для осуждения ни в чем не повинной Софии Авелина. В зале суда воцарилась тишина. Кейт почувствовала, как Блок толкнул ее локтем в бок. Она подняла взгляд, и подруга многозначительно мотнула головой на судью.
10: «Мисс Брукс», — произнес судья Стоун, — «я надеюсь, вы все еще с нами. Скажите мне, вы уже получили инструкции своей клиентки по данному вопросу? Насколько я понимаю, у вас нет возражений против этого свидетеля?»
6: Ей даже не пришлось поворачивать голову. Боковым зрением Кейт видела, как Александра качает головой, шепча себе под нос.
8: «Нет, никаких».
6: «Нет, Ваша честь. На данный момент моя клиентка не возражает», — ответила Кейт.
10: «Хорошо. Тогда продолжайте, мистер Драйер», — велел Стоун.
9: «Спасибо, Ваша честь. Народ называет доктора Сильвию Саграду».
6: Вперед, постукивая каблучками, вышла миниатюрная женщина в сером брючном костюме. Ее длинные, очень темные волосы ярко блестели в свете потолочных ламп. Когда она приносила присягу, Кейт поняла, что эта женщина моложе, чем она ожидала, и от нее исходит некая особая аура. В ее манере говорить было что-то властное, твердое. Когда доктор Саграда что-то говорила, вы этому верили.
9: «Доктор, давайте начнем с этого вашего звания, просто чтобы присяжным было понятно. Вы ведь не доктор медицины, верно?»
8: «У меня докторская степень по судебной экспертизе документов и их сравнению, полученная в Университете Мехико. А в настоящее время я работаю в Нью-Йоркском университете».
9: «Не так давно вам прислали из моего офиса некий пакет документов. Пожалуйста, расскажите присяжным, что в нем содержалось».
8: «Служебная записка, отчет токсикологической экспертизы со вскрытия Фрэнка Авелина, несколько недавних писем, заведомо написанных его рукой, и вот это», — ответила она, подняв что-то перед собой.
6: Кейт увидела в руке у Саграды маленькую черную книжечку.
8: «Это дневник, который вел Фрэнк Авелина в последние месяцы своей жизни», — объявила та.
6: По залу суда пробежал ропот. Это было что-то новенькое. Похоже, суду приготовились предъявить какую-то ключевую улику.
9: «Этот дневник поступил в распоряжение окружной прокуратуры несколько дней назад», — произнес Драйер. «Он был предоставлен Хэлом Коэном, обнаружившим его во время изучения личных бумаг жертвы.
10: У мистера Коэна не было возможности прокомментировать эту находку под протокол или выступить на этом судебном процессе, чтобы высказать свое мнение о подлинности данного дневника. Но вы готовы сказать нам, действительно ли это дневник Фрэнка Авелина?
3: По моему мнению, да. Это дневник Фрэнка Авелина.
6: Люди заерзали на своих местах, подавшись вперед, чтобы лучше слышать, словно армия изготовилась к маршу. Это началось позади Кейт, с мест для публики, и распространялось подобно лесному пожару.
11: «Тишина в зале!»
6: — прикрикнул судья Стоун. «И с учетом предоставленных вам материалов, которые вы только что перечислили, что вы сделали, чтобы изучить этот дневник, доктор?» — продолжал Драйер. «Я провела криминалистическое исследование контрольных образцов, писем, заведомо написанных Фрэнком Авелина, и сравнила их с почерком в данном дневнике».
10: «И каковы были ваши выводы?»
6: Прежде чем ответить, Саграда взяла графин с водой, стоящий на свидетельской трибуне, налила немного в пластиковый стаканчик и сделала глоток. Потом поставила стаканчик на место и перевела взгляд на присяжных.
3: «Все контрольные образцы оказались в превосходном состоянии. Это дало мне хорошую основу для сравнения. Кроме того, я приняла во внимание известные факторы. Из токсикологического отчета следовало, что в организме жертвы был обнаружен галоперидол, и это соответствовало некоторым моим наблюдениям касательно почерка в дневнике. Некоторые разделы в нем совершенно четко соответствовали почерку жертвы, а некоторые не очень. Эти места выглядели так, будто пишущий находился под воздействием наркотиков или алкоголя, и хотя стиль был тот же, рука его явно не слушалась. Хотя, на мой взгляд, почерк был тот же самый».
10: «Просто для ясности, доктор, к какому выводу вы пришли касательно личности автора данного дневника?»
3: «По моему профессиональному мнению, все записи в этом дневнике сделаны Фрэнком Авелина», — ответила Саграда.
10: «Насколько вы можете быть уверены?»
3: «В данном случае из-за влияния психотропного препарата могу сформулировать свой ответ так. По моему профессиональному мнению, авторство принадлежит Фрэнку Авелина. В манере написания букв и формировании слов, синтаксисе и строении предложений достаточно много общих черт, чтобы привести меня к такому убеждению».
10: «Благодарю вас. Вас не затруднит прочесть вслух последнюю запись в этом дневнике? От 2 октября, насколько я помню. За 2 дня до убийства».
6: Кейт перевела взгляд на трибуну жюри. Она уже прочла эту запись и теперь хотела посмотреть, как отреагируют на нее присяжные.
3: 2 октября 2018 года. Начала Саграда. «Я знаю, что происходит. Это она отравляла мою еду. Я видел ее сегодня вечером. Она подлила что-то в суп из белого флакончика, а потом спрятала его в сумочку. Она думала, что я ничего не вижу. Бьюсь об заклад, она добавляла это и в мои смузи. Я изменю свое завещание, а потом вызову полицию. Я не сошел с ума. И не болен. Это все она. Я спросил у нее, что она добавила в мой суп. Она ответила, что мне вечно что-то чудится. Мне нужно действовать быстро, поэтому я не стал настаивать. О, Господи! Вот уж никогда бы не подумал, что именно она предаст меня».
6: Саграда подняла глаза от блокнота. Ей не требовалось заглядывать в текст, чтобы дочитать последнюю фразу до конца. Она знала ее наизусть.
3: Это была София.
6: По залу разнесся дикий вопль. Кейт обернулась и увидела, что София вскочила на ноги, а Эдди пытается усадить ее обратно. Лицо у нее было красным, волосы прилипли ко лбу, когда она попеременно тыкала пальцем то в свидетельницу, то в Александру.
8: «Нет! Это все ложь! Это Александра! Это она убийца! Я невиновна!»
6: Александра безучастно сидела рядом с Кейт, не обращая внимания на сестру. Впервые за весь этот судебный процесс Кейт увидела, что ее клиентка сидит в расслабленном, почти спокойном состоянии. И сразу же поняла, что этот дневник и есть то, что предсказывал Эдди. Тот самый пропуск на выход из тюрьмы, неожиданно приваливший Александре. Улика, подставляющая ни в чем не повинную женщину. Кейт не хотела иметь к этому ни малейшего отношения. Но нельзя было напрямую объявить об этом своей клиентке в суде. Надо было довериться Эдди, чтобы тот предпринял какие-то действия, и лучшее, что Кейт могла сделать, это не вставать у него на пути. Ее первое дело в качестве ведущего адвоката. Ее самый первый судебный процесс по делу об убийстве, и все, о чем она могла сейчас думать, это о том, как бы его проиграть. Глава 46. Эдди. «Мы знаем, что этот дневник — подделка. Нам нужно просто это доказать», — сказал я. Лицо у Софии пошло красными пятнами, веки и кожа вокруг них опухли. Она и так не переставая дрожала весь день. Пришлось подсуетиться на предмет чего-нибудь успокоительного, чтобы привести ее в чувство. Валиум малость угомонил ее, по крайней мере, снял большую часть напряжения. Теперь она могла говорить. Ей стало легче дышать, паника перестала душить ее. Мы с ней зашли в ее квартиру и остановились у двери, пока Гарри закрывал жалюзи и проверял двери, чтобы убедиться, что ничего ей тут не грозит.
8: «Эдди, скажите мне прямо, меня посадят в тюрьму?» — спросила София.
6: «Нет», — ответил я. В тот момент это показалось ложью. «Все с вами будет в порядке. Поставьте какой-нибудь из тех старых черно-белых фильмов, которые вы так любите. Закажите что-нибудь поесть. Нам с Гарри сейчас нужно поработать. Нам надо сосредоточиться, а мы не сможем этого сделать, если будем переживать за вас». София бросилась вперед, отпустив дверь. Обхватила меня руками, и ее голова легла мне на грудь. Меня это удивило, и поначалу я даже не знал, что делать. А потом тоже обнял ее, похлопал по спине и сказал, что все будет хорошо. Она отпустила меня, поблагодарила, и Гарри вышел из квартиры в коридор.
12: «Не волнуйтесь, милая, этот парень — лучший судебный адвокат, которого я когда-либо видел. Он, конечно, не так хорош, как я, далеко не идеален, но чертовски хорош», — сказал он.
6: «Как я могу быть на втором месте после тебя, если я лучший судебный адвокат, которого ты когда-либо видел?» — логично заметил я.
12: «Ну, самого себя-то я никогда не видел. Как ты это себе представляешь?»
6: На секунду, на долю секунды, на лице у Софии появилась едва заметная улыбка, пока мы с Гарри добродушно пререкались между собой.
8: «Спасибо», — сказала она и закрыла дверь.
6: Я последовал за Гарри к лифту. Мы вошли в кабину, и прежде чем двери закрылись, я спросил: «Ты точно все взял?»
12: «Я взял кухонный нож и упаковку бритв из ванной».
6: Он распахнул куртку. Кухонный нож Софии был спрятан у него во внутреннем кармане.
12: «Мы сделали, что могли. Все с ней будет в порядке. Нам просто нужно придумать, как победить», — сказал Гарри.
6: Ресторана «Гастроном» на 2-й авеню больше нет. Нет с 2006 года, когда арендодатели-владельцы так и не смогли прийти к соглашению. Заведение переехало на пересечение Восточной 33-й улицы и 3-й авеню, и весь Нью-Йорк переехал вместе с ним. Эйб Лебевол, эмигрировавший в Нью-Йорк из Польши, прошел путь от помощника-официанта, собирающего со столика в пустую посуду, до буфетчика на Восточной 10-й улице и, наконец, открыл в 1954 году свое собственное заведение. Эйб любил еду, людей и Нью-Йорк. Эйба любили все. Он был убит на улице в 1996 году по дороге в банк с наличными, вырученными от продажи ресторана. Нью-Йорк оплакал его, и бизнес перешел его родне. «Впервые я пришел сюда с мамой и папой, когда был еще совсем ребенком. Когда Эйб поставил передо мной сэндвич с пастрами, который был больше моей головы, и нашел время поговорить с моими предками и познакомиться с нами поближе, я понял, что обязательно вернусь сюда». Я поднялся на 2-й этаж. Гарри заранее заказал столик в дальнем углу. Когда я пришел, Кейт, Блок и Гарри уже сидели там. В углу кабинки оставался свободный стул для нашей 5-й гостьи. Она еще не появилась. Я сел рядом с Гарри, напротив Кейт и Блок. «Сожалею, Кейт», — сказал я. «Мы этого ожидали, и для меня это тоже было большим потрясением. Но мы уже говорили об этом. Александра пытается подставить Софию. Этот дневник — настоящий динамит для присяжных». Она ковырялась в тарелке с жареной картошкой, опустив голову. Блок пила кофе, а Гарри — пиво. Казалось, будто сам воздух налился тяжестью. Тяжестью, которая давила на всех нас. «Я просто не думала, что это окажется Александра», — сказала Кейт. «Но так и должно быть. Она единственная, кому это выгодно. Я наблюдала за присяжными, они буквально ели глазами эту Сильвию Саграду, верили каждому ее слову. И вы б видели, как они смотрели на Софию, с какой ненавистью. Блин, мне тоже очень жаль. Ваша клиентка невиновна, я не могу участвовать в этой подставе, я просто... Опершись локтями о стол, Кейт помассировала пальцами виски. Она сейчас проходила через ад. Она отказалась от карьеры в фирме, чтобы защищать женщину, которую считала невиновной. И вот теперь все изменилось. Ее первое дело обернулось кошмаром, защитой убийцы. И неважно, чего это ей стоило, я знал, что Кейт никогда не позволила бы убийце разгуливать на свободе. Она сейчас находилась здесь, а значит, была готова помочь, если сможет. Кейт еще не была распята тем отупляющим этическим кодексом, который позволяет адвокатам оставаться в здравом уме и самим не попасть в тюрьму. Ты не ломаешь голову, виновен или невиновен твой клиент. Ты не спрашиваешь у него, виновен он или невиновен. Ты просто делаешь свою работу, а решение остается за присяжными. Адвокатов постоянно спрашивают, как вы можете представлять интересы человека, который явно совершил то, в чем его обвиняют. Наша работа предписывает нам никогда не задавать вопросов о виновности, никогда не ставить себя в положение, когда приходится ставить под сомнение виновность или невиновность клиента. Мы просто излагаем его доводы и отстаиваем их. Такова наша работа. Чушь собачья. Это ложь, которую мы говорим себе, чтобы спокойно спать по ночам. Кейт еще не научилась обуздывать свою совесть. Единственное, что ее спасало, это неопытность. Она еще не бывала по ту сторону этой двери. Двери, за которой ты отключаешь все свои чувства и просто выполняешь свою работу, несмотря ни на что, даже если твой клиент виновен. Я раз прошел в эту дверь и потратил остаток своей жизни, пытаясь загладить вину за это.
11: «Я думаю, вы оба правы», — сказал Гарри. «Это убийство тщательно спланировано, чтобы оно выглядело как что-то другое, и слишком много людей, которые могли бы рассказать правду о том, что произошло на самом деле, мертвы или пропали без вести. Это не совпадение. Ничто из этого. Этот дневник написала Александра. Это она убила всех этих людей».
6: Кейт откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и покачала головой. «Я не могу позволить ей уйти от ответственности. Я должен прижать ее к стенке, Кейт. Чем больше я думаю об этом, тем больше гадаю, уж не связана ли и смерть Харпер с этим делом», — сказал я. Стул, стоявший у края стола, скрижетнул по полу, когда его отодвинули. К нам подсела Пейдж Дилейни. Я представил ее Кейт и Блок. «Пейдж — федерал. Но не ждите от нее какого-то подвоха. Она уже ознакомилась с материалами дела и видеозаписями. Я попросил ее помочь нам с составлением профиля». «Я еще не закончила его», — сказала Пейдж. «И не знаю, насколько это будет полезно. Вы получите его самое позднее завтра, хотя кое-что я могу рассказать прямо сейчас. Во-первых, я полагаю, что мы имеем дело с серийным убийцей. И вот тут-то и начинаются проблемы с профилем».
11: «Я думал, что ФБР превратило составление психологических портретов преступников в настоящее искусство», — заметил Гарри.
13: «Пока что нет. В бюро происходит своего рода раскол. Мы по-прежнему работаем с определениями, категориями и подкатегориями типов убийц, которые существуют уже 40 лет. И думаю, что нам нужно пересмотреть весь процесс».
11: «Почему?» — спросил Гарри.
13: «Потому что мы исходим из элементарной простоты. Наша работа всегда была нацелена на создание профиля, понятного каждому сотруднику правоохранительных органов. Однако реальность никогда не бывает настолько простой. В данном случае все еще сложнее из-за отсутствия исследований о серийных убийцах среди женщин. Используемые нами категории и подкатегории серийных убийц основаны на исследованиях, ориентированных на мужчин. Серийные убийцы женского пола на протяжении десятилетий оставались вне зоны нашего внимания. Около 15-20% всех серийных убийц – женщины, и на них приходится лишь около 3% исследований. И даже существующие методы отслеживания и выявления серийных убийств работают не так хорошо, как следовало бы. Для того, чтобы полицейский, находящийся на дежурстве, мог внести информацию об убийстве в нашу базу данных, он должен заполнить форму, в которой содержится 150 вопросов. На то, чтобы все сделать как полагается, уходит пара часов. Вы думаете, у простого копа есть пара часов, чтобы помочь нам в наших исследованиях? Блок подалась вперед, но ничего не сказала. Кроме кивка в знак приветствия, она пока что не произнесла ни слова. Но я мог сказать, что она укладывает в голове все услышанное. В итоге ФБР сообщит вам, что в Соединенных Штатах на свободе находится около 50 серийных убийц. Реальная же цифра может быть ближе к 2000. Если оперировать упомянутой статистикой, это означает, что сейчас в мире действует от 300 до 400 женщин-серийных убийц. И мы понятия не имеем, кто они и насколько серьезны их преступления.
11: «Господи!» — потрясенно произнес Гарри. «А как же это дело?»
13: Официант принес сэндвичи и тарелки с закусками, и мы примолкли, пока он расставлял их на столе. «Итак, что думаете? Это Александра или София? Я не хочу как-то повлиять на вашу точку зрения, высказывая свое собственное мнение. Мне просто нужно услышать мнение кого-то, кто не имеет никакого отношения к этому процессу», — сказал я, когда официант ушел. «Кто из сестер Авелина убийца? Это сложный вопрос. Ни одна из них не укладывается в типовой профиль. Обе пережили в детстве серьезную психологическую травму, связанную со смертью их матери. Есть подозрения в связи с этой смертью, и то, что вы рассказали мне про тот след от укуса, очень интересно. После смерти матери обеих девочек разлучили с отцом и друг с другом. Разные школы, разные жизни. И все же...» «Так все-таки кто?» — подтолкнул ее я. «Мы хотели бы получить конкретный ответ, Дилейни. Мы считаем, что одна из сестер ловко направляет этот судебный процесс». Прожевав кусок сэндвича, она вытерла губы салфеткой и задумалась. Я буквально видел, как в голове у нее крутятся шестеренки. «Большинство серийных убийц не являются психически больными», — наконец произнесла она.
11: «Шутите?» — изумился Гарри.
13: «Многие из них психопаты, но это не психическое заболевание. Будь это так, то половина руководителей компании списка Fortune 500 находилась бы сейчас в психиатрических больницах». Fortune 500. Список 500 крупнейших компаний США по размеру выручки, составляемый журналом Fortune, впервые составлен в 1955 году. «Большинство серийных убийц ведут внешне нормальный образ жизни и хорошо умеют вписываться в свое окружение. Одна из первых серьезных работ о серийных убийцах была написана Клекли. Харви Милтон Клекли, 1903-1984. Американский психиатр, один из первых исследователей психопатии. Она называется «Маска здравомыслия». Тогда, в 1941 году, считалось, что если ты совершаешь безумные поступки, то ты сумасшедший. Сегодня это не так. Глядя на ваших девушек, можно сказать, что членовредительство Софии не очень-то вписывается в стандартный профиль. Люди калечат себя по самым разным причинам, но это один из факторов, который уводит меня от нее».
14: «Пистолет вам в голове. Кто из них убийца?» — воскликнула Кейт.
13: «Александра», — ответила Дилейни. Гарри рассказал ей о дневнике и о том, что мы думаем теперь, когда он выплыл как улика в суде. «Это умно», — заметила она, выслушав его. «Дневник заметно пошатнет мнение присяжных. Если он указывает на Софию как на отравительницу, а это убийство и судебный процесс являются частью какого-то плана, на что это очень похоже, тогда, конечно. Александра достаточно хорошо подделала этот дневник, чтобы осудить свою сестру и добиться оправдания для себя. Ей также не обязательно быть мастером подделок. Почерк Фрэнка был испорчен из-за психотропного препарата. Очень умно».
14: «Так что же нам теперь делать? Нам нельзя допустить, чтобы это сошло ей с рук», — сказал я.
13: «Если я вызову ее на свидетельское место, вы ведь сможете подвергнуть ее встречному допросу?» — спросила Кейт.
14: «Таким образом, вы сознательно и на глазах у всех толкнете свою клиентку под автобус. А кроме того, нельзя исключить вероятность дачи ею ложных показаний. Что если она убедит присяжных, что этого не делала? Удалось ведь ей убедить вас обеих. А если я вызову Софию, и Драйер подложит ей какую-нибудь свинью, на что он вообще гораст, это может лишь еще больше усугубить ситуацию», — ответил я. Несколько мгновений мы молча сидели, погрузившись в собственные мысли.
13: «Не вызывайте подсудимых», — неожиданно подала голос Блок. «Проблема в этом дневнике. Мы покажем присяжным, что это подделка. Драйер убил кучу времени, доказывая, что это подлинник.
4: Я не думаю, что у них было время подумать, насколько точен этот дневник, насколько записи в нем соответствуют действительности. Гарри, Дилейни и я поразевали рты. Одна лишь Кейт продолжала отстраненно забрасывать в рот ломтики жареной картошки, пока ее подруга произносила эти слова. Впервые с тех пор, как мы усели за стол. Я предположил, что Блок открывал рот только в тех случаях, когда требовалось сказать что-то чертовски важное.
9: «Блин, да это именно то, что нам нужно сделать!» — воскликнул я.
4: Блок промолчала.
9: «Черт, вот уж не убавить, не прибавить!» —
4: вторил мне Гарри, после чего посмотрел прямо на Кейт.
9: «И часто она это проделывает?»
4: Та поднесла стакан с колой к губам, немного поколебалась и ответила. «Добро пожаловать в мой мир!»
6: Глава 47. Эдди. Опять постукивание каблучков Сильвии Саграды по полу. Словно тиканье часиков, отсчитывающих время до моего встречного допроса. Позади еще одна ночь без сна. На сей раз я работал, а не ворочался в постели. И к утру был готов снести Саграду с лица земли вместе со свидетельской трибуной. Закончив подготовку к допросу, сделал несколько звонков. И все же я не был окончательно готов. Я этого не почувствовал. Саграда заняла свое место за трибуной и начала наливать воду в стаканчик.
9: «Эдди»,
6: — шепнул Гарри. Потом начал что-то тихо говорить, но я его не слышал. Я не думал ни о дневнике, ни о Саграде, ни о Софии с Александрой, и хотя всю ночь голова у меня была занята этими мыслями, утром я мог думать только о Харпер, ни о ком, ни о чем другом. С момента ее смерти я каждую ночь думал о ней, и прошлая ночь казалась мне предательством. Харпер прочно засела у меня в голове. Я пытался щелкать выключателем, но без толку.
9: «Не забывайте, вы все еще под присягой, мисс Саграда», — напомнил судья Стоун. «Мистер Флинн, у вас есть какие-то вопросы к данному свидетелю?»
4: Вопросы у меня были, и я не мог задать ни одного из них. Боль облепила меня со всех сторон, словно я оказался в одном из тех старых водолазных костюмов, у которых медный шлем с окошком-иллюминатором, свинцовые ботинки и пояс с утяжелителем. Я был защищен от всего мира этой болью, и она давила на меня тяжким грузом, затягивала меня вниз.
9: «Эдди, ну давай же, ради Харпер», — шепнул Гарри.
4: Я встал, решив не скрывать эту боль, а использовать ее. «Доктор Саграда, согласны ли вы с тем, что некоторые представители вашей профессии могли изучить этот дневник и прийти к иному выводу касательно личности его автора?»
15: «Согласна. Мы можем высказывать лишь свое собственное мнение. Я понимаю, что у других оно может оказаться другим».
4: Первый шаг сделан. «Вы согласны с тем, что ваша интерпретация касательно того, кто написал этот дневник, может быть ошибочной?»
15: «Такое не исключается. Я не думаю, что это так, но такое вполне возможно».
4: Она была осторожна, не позволяя загнать себя в угол. Ей требовалось оставить себе выход, сохранив свой профессиональный авторитет, на тот случай, если в ближайшие 20 минут мне случится разнести к чертям все ее доводы. Умно. Кроме того, это вселяло в присяжных некоторую уверенность в объективности Саграды. Она выражала свою искреннюю веру, и ее разум был открыт для других вероятностей. Это делало ее показания еще более убедительными. Здесь уже мне приходилось соблюдать осторожность.
6: «Вы основывали свое мнение на начертании букв, на стиле, если угодно, а также на синтаксисе и строении предложений, не так ли?»
15: «Главным образом, да».
4: «Хотя почерк в дневнике не совсем совпадает с заведомо подлинными образцами почерка Фрэнка Авелина, верно?»
6: Саграда отвела от меня взгляд и адресовала свои объяснения присяжным.
15: «Почерк может меняться со временем и в зависимости от обстоятельств. В общем и целом он похож. В некоторых фрагментах текста больше, чем в других. Известный фактор здесь заключается в том, что в то время, когда писался этот дневник, жертва находилась под воздействием психотропного препарата».
6: «Кто-то, кто хорошо знал почерк убитого, кто-то, кто знал его манеру изъясняться, мог бы довольно точно их воспроизвести, не так ли?»
15: «В зависимости от уровня его или ее мастерства. Да, я полагаю, это возможно».
6: Первая запись в дневнике датирована 31 августа прошлого года. Я просто зачитаю часть первой страницы. Ненавижу писать всю эту херню. Никогда раньше этого не делал. Я не из тех, кто хочет видеть свои мемуары опубликованными. У меня в шкафу столько скелетов, что их хватит на целое кладбище. Дважды. Это по предписанию врача, и только для меня. А еще для Дока Гудмана. Хрен его знает,

0: чем. Он навестит меня через пару месяцев. Я думаю, будет справедливо добавить, что этот дневник писался по совету невролога жертвы, доктора Гудмана, который хотел получить общее представление о симптомах. На мой взгляд, верное предположение. Врач, вероятно, хотел выяснить, не связано ли все это со стрессом или с чем-то еще, прежде чем проводить сканирование головного мозга. Полагаю, доктор Гудман был обеспокоен тем, что это может оказаться ранней стадией деменции.
1: Я тоже так думаю. И вам предоставили также и медицинскую карту убитого, верно?
0: Да, я хотела знать, лечился ли мистер Авелина от каких-либо заболеваний, которые могли повлиять на его мелкую моторику, а следовательно и на почерк. Я наклонился над столом защиты, взял страницу из лежащей передо мной стопки и подошел к свидетельнице.
1: Это выписка из медицинской карты Фрэнка Авелина. Та ее часть, что касается посещения доктора Гудмана, невролога жертвы. Здесь приведены данные о кровяном давлении и других жизненно важных показателях, а также результаты медицинского осмотра. Последняя запись, сделанная от руки, гласит PO3/12DN. Видите это внизу страницы?
0: Да, вижу.
1: Я не был уверен в сокращениях и их значении. Насколько я понимаю, PO3/12 означает повторный осмотр через 3 месяца.
0: Да, вы правы. Это соответствует тому, что жертва написала в своем дневнике.
1: А вот это DN в какой-то момент меня озадачило. Но вы допускаете, что это может быть сокращением от слова «дневник»?
0: Я не просто допускаю, я с этим согласна.
1: Доктор Гудман, вероятно, записал, что через 3 месяца хотел бы ознакомиться и с записями в дневнике мистера Авелина.
0: И, конечно, способ формирования букв и строение предложений в приведенной вами дневниковой записи соответствует таковым у жертвы.
1: Спасибо. Следующая запись в дневнике относится к 5 сентября прошлого года. И вновь я просто зачитаю отрывок. Я не схожу с ума. После завтрака я вышел из ресторана Джимми, а она была на другой стороне улицы. Я вижу ее уже второй раз за последние несколько дней. Она пару раз газанула и уехала как раз в тот момент, когда из двери ресторана вышел Хэл. Он сказал, что не заметил ее. Может, это как раз у Хэла шарики за ролики заехали? Я сразу же позвонил Майку Мадину и велел ему нанять того частного детектива, которого рекомендовал Хэл. Соответствует ли этот раздел способу формирования букв и построению фраз жертвы?
0: Саграда кивнула.
2: Да.
1: Следующая запись датирована 15 сентября, и я снова зачитаю небольшой отрывок. Суп, который София приготовила вчера, все еще в холодильнике. Рядом с ним лежит рагу, которую Александра прислала из кулинарии. Я сделал себе сэндвич с арахисовым маслом и джемом, налил стакан молока и посмотрел новости. Сегодня вечером чувствую себя получше. Впервые за несколько дней у меня прояснилось в голове. Позвонили из детективного агентства. Я сказал им, что Бетфорд не связывался со мной ни по телефону, ни по СМС. Нет, я не знаю, где он сейчас. Он сказал мне, что я его не увижу, ради всего святого. Утром назначат нового оперативника. Бетфорд пропал. В новостях появилось обращение полиции с просьбой предоставить информацию.
0: Это согласуется с тем, как жертва формировала буквы и строила фразы?
2: Согласуется, ответила Саграда.
1: Я сделал небольшую паузу. Во все эти вопросы я заложил некоторое количество взрывчатки. И прежде чем привести в действие взрыватель, хотел посмотреть, кто может попасть в зону поражения взрыва. Правая рука Александры сомкнулась на левом кулаке, после чего она уперлась локтями в стол и положила подбородок на побелевшие костяшки пальцев. Я видел, как ее зубы крепко прикусили нижнюю губу. Брови сошлись вместе, выражая сосредоточенность или тревогу. А может, и то, и другое одновременно. Говорят, что в глазах жертвы убийства еще долго сохраняется образ убийцы, и наоборот. Древнее суеверие, конечно же. И все же, глянув в глаза Александры, я заметил в их уголках красный оттенок, как будто ее взгляд оставался запятнанным кровью. А вот выражение лица Софии было мягким. Она положила руки на стол перед собой, растопырив пальцы и как будто пытаясь до чего-то дотянуться. Возможно, до правды. Или до милосердия. Я не видел в Софии убийцу, только жертву. Ту, что пострадала от чужих рук. Я предположил, что в прошлом она настолько настрадалась, что эта боль была для нее почти что ностальгической. Стало чем-то вроде утешения или напоминания о том, что она все еще жива. И все еще испытывает эту боль, все еще истекает кровью. Есть жертвы,

0: которые тонут в своей потере, которая лишает их абсолютно всего – вкусов, запахов, любви, уверенности, здравомыслия. Горе – величайший из воров. Оно украдет все без остатка, если его не остановить. София выглядела так, как будто терять ей уже было нечего. Она знала, что этот дневник – ее билет к пожизненному заключению. Я просто должен был порвать его в клочки. Я вновь обратился к Саграде. Как вы совершенно честно заявили, ваше заключение в значительной степени основано на личном мнении, и мнения об авторстве могут быть разными. Если бы появилась какая-либо новая информация, способная поставить под сомнение подлинность этого дневника, вы не желали бы изменить свое личное мнение? Криминалистическая экспертиза документов – это не совсем уж гадание на кофейной гуще, но и не истина в последней инстанции. Саграда тщательно обдумала свой ответ, а затем сказала: «Это будет зависеть от характера новой информации». Что если эта новая информация покажет, что этот дневник был написан исключительно для целей данного судебного разбирательства? «Я не уверена, что поспеваю за ходом ваших мыслей», — сказала она. «Позвольте мне сформулировать по-другому. Этот дневник является подделкой». Иногда в суде произносится фраза, которая ощущается как резкий порыв холодного ветра. Все выпрямляются, поднимают брови и обмениваются удивленными взглядами, как будто собираются открыть попкорн и насладиться дальнейшим зрелищем. Это словно зажигательные финальные аккорды увертюры, когда занавес вот-вот взлетит вверх. «Я уже высказала свое мнение касательно почерка», — сказала Саграда. «Я говорю не про почерк, а про содержание самого дневника. Первая запись в нем датирована 31 августа, и в ней говорится о недавнем визите жертвы к врачу и необходимости вести этот дневник в медицинских целях. Запись в медицинской карте об этом приеме датирована 1 сентября, а запись выше гласит 31 августа, Н-я. Н-я означает «не явился». Мистер Авелина пропустил прием, который был перенесен на следующий день, на 1 сентября. В дневнике фигурирует неверная дата этого приема, 31 августа. Возможно, кто-то, кто знал, что у него в тот день назначат прием, сделал эту запись, но был не в курсе, что Фрэнк пропустил этот прием и появился у врача только на следующий день. Саграда посмотрела на Драйера, но ничего не сказала. В дневниковой записи от 5 сентября упоминается, что покойный завтракал в ресторане у Джимми, как и каждое утро. Однако 5 сентября ресторан был неожиданно закрыт из-за утечки газа по соседству. Но никакого упоминания об утечке газа не имеется, равно как и завтраки где-то в другом месте. Только тот, кто не был там в тот день, мог упустить эти подробности и предположить, что Фрэнк по обыкновению завтракал у Джимми. 15 сентября в дневнике делается запись об исчезновении частного детектива Белтфорда, о чем сообщалось в новостях. Однако первое упоминание об этой истории появилось в средствах массовой информации только 18 сентября. «Доктор Саграда, этот дневник был составлен кем-то, кто был осведомлен об общих передвижениях Фрэнка Авелина, но был написан не Фрэнком Авелина.
1: У меня не было этой информации, когда я составляла свой отчет. Я не проверяла факты, упомянутые в дневнике».
0: «Нет, не проверяли. Если бы вы располагали этими сведениями, когда составляли свой отчет, это повлияло бы на ваше мнение, насколько я понимаю». Саграда заколебалась. Я предложил ей выход, не ставя под сомнение ее профессиональную квалификацию. Если она умна, то должна этим воспользоваться.
1: «Проверка достоверности информации в дневнике – это задача правоохранительных органов, не моя. С учетом этой новой информации, я не могу настаивать на истинности моего прежнего мнения. В свете этих новых сведений я вынуждена усомниться в авторстве данного дневника».
0: Несколько вздохов, тихое бормотание присяжных. Одна из обвиняемых была уже у них четко на мушке, и теперь мишень выдернули у них прямо из-под носа. Вопрос о виновности или невиновности обвиняемых стал столь же туманным, как и прежде. До моего следующего вопроса. Офис окружного прокурора получил этот дневник в свое распоряжение через Хэла Коэна. Мистера Коэна в настоящее время нет в живых. Мы провели некоторые расследования его финансовых операций. Вы были бы удивлены, узнав, что недавно на счет мистера Коэна был переведен $1 миллион.
1: Я не знала об этом.
0: Деньги были отправлены со счета, оформленного на имя Александры Авелина. В связи с этим возникает вопрос, кому было бы выгодно фальсифицировать дневник, указывающий на Софию Авелину, как на ту, кто регулярно травил жертву галоперидолом?
2: «Возражаю!» — выкрикнул Драйер. «Вопрос не входит в сферу компетенции данного свидетеля и содержит призыв к домыслам!»
0: «Ваша честь, это свидетель-эксперт, которому разрешено высказывать свое личное мнение».
2: «Я разрешаю этот вопрос, но будьте осторожны с ответом», — сказал Стоун.
0: Саграда была очень осторожна. Этот допрос мог нанести ей профессиональный ущерб. У нее не было времени как следует ознакомиться с дневником, а полиция Нью-Йорка не проверила достоверность приведенных в нем сведений. Ее единственным выходом из этого положения без единого пятнышка в послужном списке было основательно завалить дерьмом окружного прокурора и полицейское управление. Спрашиваю еще раз, кому было выгодно подделать этот дневник?
1: Ну, наверняка Александре Авелина.
0: Она должна быть первым кандидатом на авторство данного дневника. В дневнике фигурирует ее сестра, и я полагаю, что он вполне может оказаться фальшивкой. А также не исключено, что Александра заплатила мистеру Коэну эти деньги, чтобы тот отнес его в прокуратуру. Все 12 присяжных обвиняюще посмотрели на Александру Авелина. Я сел, предоставив им смотреть на женщину, убившую собственного отца. Глава 48. Кейт. Кейт просто не могла молча сидеть рядом со своей клиенткой, даже не пытаясь ограничить ущерб, причиненный показаниями Саграды. Блок уже рассказал ей про миллион долларов, но они не упомянули об этом Александре. Все выглядело так, будто та подкупила Хэла Коэна, и ничуть не исключалось, что Коэн был убит, поскольку либо потребовал больше денег, либо собирался рассказать все полиции. В любом случае, у Александры имелся потенциальный мотив для его убийства. Защита Александры сдувалась на глазах. Кейт сомневалась, что вообще сможет хоть что-то сделать, чтобы остановить кровотечение из подобной раны, но для Александры это выглядело бы подозрительно, если бы она не попыталась. Надо было как-то отреагировать. Александра безостановочно бормотала «нет-нет-нет» себе под нос. К ней вернулась дрожь в руках и ногах. Она достала из сумочки таблетку и проглотила ее, даже не запив. Похоже, это не помогло. Кейт должна была что-то предпринять хотя бы для виду.
1: «Доктор Саграда, возможно, вы слышали не все показания предыдущих свидетелей. Я просто хочу напомнить вам, что детектив Тайлер подтвердил, что после осмотра дома жертвы и квартиры моей клиентки криминалистами следов галоперидола обнаружено не было. Никаких. Вы согласны с этим?»
0: «Согласна».
1: «И справедливо ли будет заметить, что сейчас вы не можете с какой-либо степенью уверенности сказать, кто на самом деле написал этот дневник?» «Думаю, что справедливо. Покойно могла быть написана какая-то часть дневника, или весь дневник, или вообще ни одна из записей не сделана его рукой».
0: Кейт получила все, что могла, и опустилась на свое место. Никаких встречных вопросов от Драйера. Обвинение закрыло свое дело. Флинн встал и заявил суду, что защита больше не планирует вызывать никаких свидетелей. Последнее, чего хочет подсудимый, это подвергнуться суровому испытанию перекрестным допросом. Нет, если у него хватит ума избежать этого. Если подсудимые отказываются от дачи показаний, это означает, что им не приходится уверять присяжных, что они этого не делали. Соответственно, и обвинитель не способен порвать эти уверения в клочки.
1: «Я хочу дать показания»,
0: вдруг объявила Александра. Еще в начале дня Кейт отодвинулась от нее еще на пару дюймов. Она чувствовала необходимость в этом расстоянии. Александра была настоящим исчадием ада, психопаткой, которая манипулировала своим отцом, убила его и обвинила в этом сестру. И забрала еще много жизней, чтобы ее так и не осудили. Кейт хотела, чтобы суд закончился как можно скорее. Больше того, она хотела, чтобы ее клиентку осудили и засадили за решетку на очень долгий срок.
1: «Не думаю, что это разумно. Вам могут быть предъявлены дополнительные обвинения в попытке подкупа свидетеля. Как это вообще понимать? Вы так и не рассказали нам про Коэна».
0: Александра расплакалась. Кейт подумала, что, наверное, ее клиентка способна лить слезы и устраивать истерики, словно открывая и закрывая водопроводный кран.
1: Я хотела, чтобы он сказал правду. Он сказал, что иначе поедет к Софии за деньгами, и кто из нас ему заплатит на стороне, той он и будет. Либо скажет, что дневник настоящий, либо подделка. Я очень-очень сожалею. Он просил меня не говорить об этом моему адвокату.
3: Доказывать вашу вину — дело обвинения. Если Драйер уничтожит вас на встречном допросе, вы просто сделаете за него его работу. Если расскажете об этом суду, вам определенно предъявят новые обвинения. Давайте оставим это на усмотрение присяжных.
1: «Вы уверены?» — спросила Александра.
3: «Уверена. Я думаю, что у ваших показаний больше отрицательных сторон, чем вы можете себе представить. Это будет выглядеть некрасиво. И это даст Драйеру преимущество. Вы будете единственной из подсудимых, которую он сможет обвинить лично, и единственной, кого он сможет порвать на куски».
0: Кейт наблюдала, как в голове ее клиентки крутятся шестеренки, расчеты, подгоняемые страхом. 5 секунд, 10. Прикусив влажную губу, Александра глянула в сторону присяжных. Двое присяжных уставились на нее в ответ. Кейт изо всех сил старалась оценить эти взгляды. Смотрели ли они на ту, которую считали невиновной, или же ждали своего шанса покарать убийцу? Кейт предположила, что они смотрели на Александру так, как 10-летний ребенок смотрит на тигра в вольере, с некоторым восхищением, за которым скрывается понимание того, что эта тварь способна убить.
1: «Хорошо. Если вы считаете, что так будет лучше, я последую вашему совету. Я вам доверяю. Я не буду давать показаний».
0: Кейт подтвердила суду, что тоже не будет вызывать свидетелей.
2: «Что ж, остаются только заключительные слова. Мистер Драйер?»
0: Обвинитель встал и подошел к присяжным, не спеша, уверенный в своей победе. Кейт знала, что он ощутил запах крови в зале и хотел нанести удар прямо сейчас.
2: «Все мы много чего узнали для себя в ходе этого судебного процесса», — начал Драйер. «Узнали, к примеру, что София и Александра Авелина достаточно богаты, чтобы купить себе хороших адвокатов защиты, это уж точно».
0: Губы Драйера растянулись в нечто напоминающее улыбку на человеческом лице, хотя Кейт еще ни разу не видела, чтобы он по-настоящему улыбался. Улыбка прокурора была столь же фальшивой, как у манекена-чревовещателя. Как обвинитель, Драйер, несомненно, обладал хваткой. Тактически грамотный, умный, безжалостный и решительный. Но в этот миг Кейт поняла, чего ему не хватало. Человечности. У него не было контакта с присяжными, вообще никакого взаимопонимания. Она догадывалась, что Драйер осознавал этот недостаток, или же что ему уже указывали на него прежде, и теперь он отчаянно пытался исправить его. Рискнул отпустить шуточку и едва не рискнул собственным лицом. Да и вообще просто выглядел гадостно.
2: «Но все эти дорогостоящие адвокаты защиты не способны помешать установлению истины. Есть одна истина, один факт, одна максима, которую никто в этом зале суда не оспаривал, и это ключевой момент для вашего рассмотрения. Когда Фрэнк Авелина погиб, обе его дочери находились в его особняке. Его тело еще не остыло, когда к нему приехали медики, его убила одна из подсудимых или сразу обе. Но это должна была быть, по крайней мере, одна из подсудимых, которые сейчас сидят перед вами», —
0: произнес он, указывая сначала на Александру, а затем на Софию.
2: «София Авелина решила не давать показаний по этому делу. Равно как и Александра. Это их право. Их молчание означает, что вы не услышите, как они скажут, что не убивали своего отца. Каждый из них отрицает это устами своих адвокатов. Но если вы лишены возможности выслушать подсудимых, тогда вы должны использовать свой здравый смысл и способность к рассуждению, чтобы оценить улики и свидетельские показания против них. А таковых великое множество».
0: Драйер подробно и обстоятельно напомнил присяжным суть показаний полиции и экспертов и подчеркнул, что попытки оспорить данные доказательства со стороны адвокатов защиты могут быть и обоснованными, но присяжные вправе отнестись к ним и как просто судебному крючкотворству, призванному отвлечь их внимание от сути дела.
2: «Господа присяжные, я прошу вас вынести в отношении обеих подсудимых обвинительный вердикт. Если вы считаете, что одна из них заслуживает кредита разумных сомнений, то предоставьте его ей. Хотя, по крайней мере, одна из этих женщин – убийца. Может, это Александра, которая пыталась подкупить свидетеля и подделать дневник своего отца? Может, это София, волос которой был найден в ножевой ране на груди ее отца?
4: Мы, выступающие от имени народа, призываем вас задуматься о том, что у обеих имелись и мотив, и возможность убить своего отца, и что криминалистические улики связывают с этим ужасным преступлением обеих сестер. Спасибо за внимание.
0: Потом встал Эдди. В руках у него было с полдюжины страниц, речь написанная и готовая к произнесению. Кейт подумала, что это будет что-то смелое, что-то волнующее, связанное с презумпцией невиновности и основой нашей судебной системы и конституции. Она думала, что Эдди должен был начать работать над этой речью еще много дней назад, дополняя и редактируя ее по мере накопления доказательств. И когда она была готова, репетировать ее перед зеркалом, как и она сама. Доводя ее до окончательного блеска, оттачивая каждое слово, чтобы подача была идеальной, а заложенное в ней послание громким и ясным. Присяжные молча ждали. Эдди бросил листы на стол защиты, рассыпав их в разные стороны. «Мне не нужно зачитывать свою речь. Мне даже не нужно говорить с вами о доказательствах по этому делу. Все вы внимательно слушали и свидетелей, и защитников. Я знаю это. Так что не буду зря отнимать у вас время. Поступите правильно. Оправдайте Софию Авелина». И с этими словами он сел на свое место. Если бы у него был микрофон, он бы его уронил.
5: «Мисс Брукс», — произнес судья Стоун, — «у вас есть что сказать присяжным?»
0: Кейт сглотнула, посмотрела на написанную ею речь, перевернула страницы и положила их на стол лицевой стороной вниз. Потом поднялась на ноги, поправила блузку и, обойдя стол защиты, встала перед присяжными.
6: «Моя клиентка»,
0: — начала она, — и тут вдруг умолкла. «Моя клиентка убила своего отца, своего друга Хэла Коэна, фармацевта, кассиршу, возможно, Майка Мадина, возможно, своих мать и мачеху, а также бог знает сколько еще людей. Как можно представлять в суде человека, который, как ты знаешь, виновен в том, в чем его обвиняют? Как можно стоять и говорить присяжным, что он невиновен? Почему это должно было произойти на ее самом первом судебном процессе?» Эти вопросы вертелись у нее в голове, словно шарики для лото в прозрачном барабане.
6: «Господа присяжные, я написала свою заключительную речь еще до начала судебного процесса, как меня в свое время и учили. Готовиться к защите клиента необходимо задолго до начала судебного процесса, и именно так я и поступила. Я знала, на какие моменты следует обратить особое внимание, и знала, какие проблемы возникнут в этом деле. Я написала свою речь, имея в виду все эти моменты, и хотела бы напомнить вам об этих моментах. Ненадежность улик криминалистической экспертизы, пробелы в версии обвинения, мотивы убийства другой подсудимой».
0: Кейт выдержала еще одну паузу. В зале воцарилась тишина. Двое присяжных сели чуть прямее, они слушали. И пока не понимали, к чему все идет. Кейт тоже.
6: «Но я не собираюсь этого делать. Я думаю, вы и сами знаете, что сложилось у вас в головах. Я уверена, что вы уже как следует разобрались с доказательствами. Единственное, о чем я вас попросила бы, это быть справедливыми и беспристрастными и вынести тот вердикт, которого заслуживает моя клиентка».
0: Кейт не сказала присяжным, какого вердикта заслуживает ее клиентка. Она произнесла свою речь, ни разу не солгав своим первым присяжным. Она держалась прямо и верно, и вернулась к столу защиты с высоко поднятой головой и чистой совестью. До вынесения вердикта.
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Дмитрий Балыкин
3: и Мария Кочетыкова.
2: А в гостях у нас сегодня человек, которого в нашем интернет-сообществе, наверное, знают все. Это поэт, переводчик, психолог, очень активная девушка Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Рита, здравствуй!
4: Привет, Маша, Дмитрий, привет, привет, слушатели.
3: Ну, наверное, по традиции мы начнем с того, с чего все, собственно говоря, начиналось. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе.
4: Ну, как вы правильно представили, меня здесь живой действительно в Екатеринбурге. По образованию я психолог, это тоже правда. Работаю я, к сожалению, не по специальности, хотя, может быть, и к счастью для моих потенциальных клиентов, пациентов, не состоявшихся. Работаю я копирайтером в данный момент, то есть пишу статьи на заказ, стихи сочиняю с 11 лет. В Екатеринбурге вот 2 года живу, ну это если немножко так цифрами говорить.
3: У тебя была какая-то очень интересная история получения образования. Инклюзия, не инклюзия, скорее это, наверное, интеграция, интегрированное образование. Потому что инклюзия – это ситуация, когда вам создают необходимые условия, и ребенок, он чувствует себя в классе совершенно нормально, независимо от своей инвалидности. А это все-таки, наверное, не совсем то.
4: Это не совсем то, это даже не интеграция. Это, наверное, можно таким примером описать. Как взяли растение, которое растет обычно в одном климате, пересадили его резко в другой климат, в другой, там, не знаю, на другой континент, на другой материк. Какие-нибудь наши огурцы посадили в Африке. Да, действительно, ходила я в обычную массовую школу, училась со зрячими ребятами. Причем начала я даже не со зрячей школы, а со школы-интерната для слабовидящих. То есть есть же интернаты для слепых и слабовидящих детей. А это была школа в Новотроицке, в Оренбургской области, в 15 километрах от города Орска, где я родилась и прожила 28 лет. Это был именно интернат для слабовидящих, то есть там тотальников не было, и там не было даже деток, у которых остаточное зрение до 10%. То есть там вот 30-20% с таким зрением детки учились. Я там проучилась в 93-м или 94-м году, сейчас уж точно не могу сказать, несколько месяцев. В принципе, что у меня там хорошо получалось, так это общение с одноклассниками. Вот там с этим абсолютно проблем не было, там даже никто и не думал, что вот они видят немножко, а я совсем не вижу. Абсолютно было идеальное общение, зато там мне не повезло с учительницей. Она не хотела уделять мне никакого внимания. Она постоянно мне выговаривала, главное, не моим родителям, а мне выговаривала, что этот ребенок здесь делает, что тебя сюда привели, зачем тебя вообще к нам засунули. Даже помню, был один случай, пришлось мне в этом интернате ночевать, а он был, ну, как пятидневка, то есть на выходные дети разъезжались по домам. И вот меня однажды привезли в воскресенье вечером, там папе надо было в ночь ехать на работу, в смысле, меня привезли в воскресенье, и она такая вздыхает, мол, ну что ж тебя привели, может, тебя жить здесь однажды оставят с такими вот интонациями нехорошими. Ну, в общем, провела я там вот эти несколько месяцев и благополучно выписалась. Потом я до конца того учебного года пробыла дома, то есть ни в какую другую школу меня не стали записывать. И вот на следующий год я уже пошла в Орске, то есть в своем родном городе, в школу номер 30, в девятилетку, в обычную, небольшая школа, двухэтажное здание. Там я уже проучилась до 9 класса, со 2 класса. То есть меня сразу взяли во 2, так как я в 1 уже несколько месяцев проучилась, и так как я многое знала на тот момент и двузначные числа могла складывать, вычитать, то есть оперировать этими числами, стороны света знала, название цветов знала, ну, в смысле, и цветов черный, белый и красный, и многих цветов, в смысле, одуванчик, ромашка, мак и прочее, прочее. Мне даже учительница сказала, вот моя первая Евдокия Трофимовна, ну, я ту не считаю вредную за первую свою, я, конечно, первые свои только Евдокию Трофимовну считаю, вот, она сказала, что

0: именно в той специализированной школе, первый, второй класс, когда дети носились по классу и ничем не были заняты, а весь педагогический процесс и вся работа воспитателя заключалась в том, чтобы перебирать бумажки. Вот. После чего я из той школы ушла и тоже перешла в общеобразовательную. И вот моя первая учительница, Мария Ивановна Мишарина, с ней мы встретились именно в третьем классе. И первая для меня именно она. И вот что удивляет, действительно, фраза вот таких педагогов, которые говорят, что ты здесь вообще делаешь. Это педагоги, которые получали специальное образование и которые готовились к тому, чтобы работать с такими детьми.
1: Ну, к сожалению, я думаю, Маша, это серьезная проблема нашей системы специального образования. Будучи продуктом этой системы, я могу сказать, что в целом она неплохая, но действительно система не принимает детей каких-то нестандартных. То есть, если это ребенок слабовидящий, то педагоги не готовы работать с ребенком тотально слепым, тотально незрячим. Если это школа для детей с ДЦП, то педагоги могут быть не готовы работать с ребенком, у которого, ну, к примеру, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения комбинированные. Сейчас, конечно, как-то стараются подстраиваться, потому что, к сожалению, детей со сложными, с сочетанными нарушениями становится больше и больше. Это объективная реальность. Но проблема такая и есть.
2: Стала я во втором классе учиться, и получилось как? Одноклассники ко мне относились хорошо. Скажем так, они ко мне не относились плохо. То есть, слава богу, никаких дразнежей, никаких оскорблений, никаких там, никакой порчи моего имущества. Этого ничего не было. Не было такого, что когда мы с ними переходили из класса в класс, они меня заводили не в тот кабинет. Не было такого, что они там меня высмеивали перед учителем или еще как-то подставляли. Абсолютно ничего из этого. Но мне очень сильно не хватало общения. То есть они, видимо, просто не знали, как со мной общаться, и я общаться не умела. Я, так как в детский садик не ходила, и в детстве, скажем, до 6-7 лет особо со сверстниками не общалась, ну, кроме там каких-то детей, друзей моих родителей, вот у моих родителей, которые друзья были, у тех были дети, естественно, разных возрастов. Там я, да, там общалась так или иначе, но больше у меня никакого опыта не было. Меня никто вот этому не учил. И получается, я не знаю, как общаться с ними. Я вообще не знаю, как общаться с ровесниками. Они не знают, как общаться с незрячими. И вот мы сидим, молчим. Они там бегают, что-то делают, как-то балуются, играются. А я сижу за партой одна. Такое бывало очень часто. Даже бывало, что на уроках, если со мной кто-то должен сидеть, ну, сидят же, понятно, за партой по два человека, да, это очевидно, то если были свободные места еще, кроме места рядом со мной, то ребята уходили туда, те, кто, по идее, должен сидеть за моей партой. Я как-то даже, помню, спросила одну девочку, говорю, а почему ты сидишь со мной, по идее, почему ты уходишь от меня? Она говорит, ну я иду к девчонкам, я иду поболтать. Я говорю, так я тоже с девчонкой, со мной тоже можно болтать. Это я уже где-то в 7 или 8 классе была. Она промолчала, ну я немного обиделась, я поняла, что с ними интереснее, чем со мной. Да, в принципе, это и так было понятно. И я своих сверстников считала, ну, глупее, что ли, хуже. Вот так вот неосознанно, может быть, но было у меня такое ощущение превосходства. То есть мне казалось всегда, что я лучше учусь, что я быстрее соображаю, что я умнее, что я больше в жизни знаю, что я просто мудрее. Да, я чувствовала себя старше. Ну и вот это все тоже сказалось на недостатке общения. На уроки физкультуры я не ходила, на уроки труда я не ходила, потому что как-то было заведено так, что мне там нечего делать.
1: Чем вот ты в это время занималась?
2: Ну, я сидела просто в классе одна. Если кто-то из одноклассников оставался... Вот, кстати, самое было счастливое для меня...

0: время, если кто-то из одноклассников, один причем человек, тоже не ходил на уроки физкультуры. Вот тогда мы общались. То есть если я с любым из одноклассников оставалась наедине, мы с ним могли целые 45 минут прообщаться. Даже с одной девочкой, помню, мячиками перекидывались, какими-то тряпками грязными перешвыривались. Было дело, да, то есть один на один я могла общаться все-таки. Вот. А уже если 2-3 человека, то у меня это практически никогда не получалось, если больше, так тем более. Но это что касается одноклассников. Что касается учителей, относились ко мне просто идеально. Ни на одну учительницу не могу пожаловаться, по крайней мере, вот в этой девятилетке в 30-й школе. В частной школе «Рекорд», где я доучивалась 10-11 класс, там уже бывало всякое с учителями. И с одноклассниками бывало очень даже всякое.
1: Я вот встречаю впервые человека, который учился в частной школе. А как так получилось?
0: В 5-м классе меня хотели перевести в школу ближе к дому. Но в ближайшую школу меня не взяли. Директор отговорилась тем, что да, конечно, вот мы готовы, мы бы рады, но школа у нас огромная, 1200 учеников, вашу девочку там просто собьют, ее там просто затопчат, она не сможет, надо постоянно по этажам ходить, а у нас 4 этажа. В общем, дети всякие разные, и, наверное, нет, пусть она учится уже там, где начала. А тут 10 класс, думали, куда же меня отдать. А как раз получилось, что двоюродный брат, он на 5 лет меня младше, у него тоже есть определенные проблемы со здоровьем, ну, он не инвалид, ничего, никогда им, слава богу, не был. И его отдали в эту частную школу, в 5 класс, ну и меня заодно туда. Школа маленькая, каждого класса по одному, то есть никаких нет ни А, ни Б, ни В. В классе то по 2 человека, то по 3, ну, у нас было 9, а потом стало 13 человек к 11 классу, к концу. Кто-то приходил, кто-то уходил, но там уже было всякое. Там дети, можно сказать, элита, новые русские, как бы мы в 90-е сказали, дети очень обеспеченных родителей. У всех мобильники, у всех дорогие наряды, у всех компьютер. У меня тогда не было ничего из этого. Ну, в смысле, не то что дорогих нарядов. Понятно, одевалась я нормально, не в обносках ходила, нет, все чисто, все опрятно. Ну, вот такой вот крутой техники, атрибутов красивой жизни у меня не было. И вот общение складывалось достаточно своеобразно. То есть там уже были и издевки, и насмешки, и над голосом, и над моим лицом, и над моими глазами. Ну, просто у меня нистагм, и я тогда еще в очках темных не ходила. Зрачки плавают, это все очень заметно. Глаза то закатываются, то вниз уйдут, то просто быстро бегают. Очки я стала носить только с 2007 года. Именно на публике, именно чтобы этот недостаток скрыть. Ну и учителя в основном-то относились очень даже адекватно. Но была одна в 10 классе по математике, которая сказала, увидев меня, ну, мол, ты, наверное, Мельникова в математике ничего не соображаешь, поэтому я спрашивать тебя не буду. А то, что у меня после девятилетки той аттестат с отличием, это ее как-то не заботило.
1: Ну, а ответить желания не было, когда вот слышишь такое, что Мельникова по математике ничего не смыслит, значит, спрашивать не буду.
0: Ну, а как ответить? Я ничего не ответила, потому что поняла, что она сама разберется. Вернее, как я ничего не ответила? Не то, чтобы я просто тупо промолчала. Я сказала, что посмотрите мой аттестат из предыдущей школы, там 5, значит, знания у меня есть, я, возможно, смогу это доказать, может быть, вы сможете это проверить, ну, то есть я как-то так спокойно, лениво это все проговорила, у меня не было ни обиды, ни злости.
1: Ну, я не знаю, спросите и посмотрите, я бы сказал.
0: Ну, вот, в общем, я ее отослала к аттестату. Вообще, конечно, заслуга учителей огромна, что в 30-й школе, что в рекорде. потому что это надо было иметь с их стороны и усердие, и творческий подход, проверять мои домашние задания и мои контрольные. Я ведь печатала на машинке, то есть я об этом еще не упомянула ни разу, что я все работы делала на печатной машинке.
1: И работы эти ты сама не могла прочитать. Я так писал письма на радиостанции несколько лет.
0: Да, конечно, работы я сама эти не могла никак проверить. Родителям я тоже не могла, не всегда могла поручить. Но с математикой и с прочими такими дисциплинами у меня было вообще интересно. Одно дело написать там 2 плюс 3 или 248 разделить на 2,3, а совсем другое дело написать логарифм от производная, функция, степень, интеграл синус косинус. Вот как это напишешь?
1: Я даже не очень понимаю, где такие знаки на машинке.
0: Ну, нигде этих знаков нигде нет на машинке. И поэтому я писала только словами. Косинус, прямо так словом, корень квадратный, ну или кор.кв, или там инт, то бишь интеграл от производная, произв, функц, степень, то есть ст или степ. Объясняла сначала, проводила с учителями инструктаж, какое слово что значит, что это за сокращение, как меня нужно понимать. Ну и благо учителя менялись не часто, то есть с 5 по 7 класс была одна, это Инна Александровна, хорошо ее помню, она еще у нас потом физику вела с 7 класса. А с 7 по 9 была Наталья Александровна. Вот с Натальей Александровной Барток мне повезло очень сильно, в том числе и потому, что она имела опыт работы в интернате для незрячих и слабовидящих, если я не ошибаюсь, в Смоленске.
2: А к Брайлю ты не обращалась за помощью? Пытались тебя как-то обучать Брайлю? Потому что, опять же, вспоминаю свой опыт. В 5 классе мои родители узнали, что есть учебники, что можно заказать через РГПС. Потом моя учительница математики нашла мне педагога по Брайлю, которая преподавала у нее в ВУЗе высшую математику, абсолютно незрячая женщина, Людмила Ивановна Мочалова, и она меня обучила Брайлю. И мне помогали вот брайлевские учебники, которые присылали то из Питера, то из Москвы. Как у тебя было?
0: Ну, у меня было с этим сложно и печально. О том, что есть Брайль, я узнала лет в 7-8. Ну, вернее, как. Я не знала, что это называется Брайль. Я знала, что есть такие точки, и вот незрячие люди как-то пальчиками читают и вроде даже как-то пишут. Мне показывали прибор лет 8 или 9. Но родители мне учить Брайль не разрешили. Они надеялись на то, что ко мне вот-вот, прямо-таки вот-вот вернется зрение. И приучать к, как они это называли, ну, незряческим замашкам или слепецким замашкам, даже более грубо это говорилось, повадкам незрячего человека, они не хотели, почему-то боялись, что вот если у меня будет зрение, а я научусь читать пальцами, я буду на эти пальцы отвлекаться. И, в общем, Брайль я выучила самостоятельно только когда мне исполнилось 17. Я кое-как научилась на нем читать, то есть сейчас я буквы брайлевские знаю. Я читать в принципе могу, но делаю это как второклашка. В лесу сидел петух. По слову я не знаю, наверное, в 5-10 секунд. То есть очень медленно и грустно. Писать я тоже пробовала, но я даже не знала, что грифель нужно натачивать и как его натачивать. И у меня очень сильно уставали руки, очень уставали запястья. То есть у меня даже от чтения руки устают. Я 5-6 страниц прочитаю и все, больше не могу. И еще я так и не научилась воспринимать текст, который я прочитала по Брайлю. То есть для меня он проходит как будто сквозь толстый слой ваты. Я читаю, вроде бы слова складываются, вроде бы и предложения складываются, но я абсолютно не улавливаю смысла. Я даже стала, ну, когда еще журнал «Наша жизнь» выписывала, и так иногда, ну, бывает, беру раз в год, два раза в год, соскучусь просто по бумаге, по вот чтению такому. И я даже для себя вслух читаю, чтобы мне еще и слышать свою речь и более или менее воспринимать. И все равно получается очень плохо. То есть если текст сложный, предложения громоздкие, пока я дойду до конца предложения, я уже забываю, что было в начале.
2: А вот очень дискуссионный сейчас вопрос о том, нужен или не нужен сейчас Брайль. Потому что вот за рубежом сейчас идет активная пропаганда того, что Брайль все-таки нужен и нужен именно в повседневной жизни. У нас почему-то от некоторых людей я слышала, что Брайль не нужен совсем. Какой точки зрения ты придерживаешься?
0: Ну, я бы сказала так. Несколько лет назад, наверное, я бы смело утверждала, что раз мне Брайль не нужен, то он не нужен никому. Ну, я была наивнее, резче, может быть, где-то не так мудра, как сейчас. А сейчас я считаю, что Брайль – это грамотность. Несмотря на то, что мне удалось стать грамотной и без Брайля, это не значит, что и другим удастся то же самое. Все-таки у меня грамотность врожденная, у меня она наследственная. Прабабушка, бабушка, мама грамотны как-то вот с детства. Они чувствовали, соответственно, прабабушки уж нет давно в живых. Бабушка, слава богу, жива и здравствует. Мама тоже все в порядке. Они чувствуют, где нужно ставить какие знаки препинания, где что как написать. У них вот это прямо-таки реально врожденное. Ну и мне передалось. А так, читая многочисленные рассылки, дискуссионные листы для незрячих, я там, бывает, такое наблюдаю. Поэтому вот если по-нормальному изучать Брайль, изучать его с детства или для поздно ослепших, ну, в принципе, для поздно ослепших с грамотностью вопрос не так актуален, а вот для незрячих с детства это действительно очень важно. Ну и для математики, ну и для иностранных языков, естественно, я бы сказала тоже. То есть не все воспринимают на слух. Вот у меня есть друг очень близкий. Он говорит, что с удовольствием бы учил английский или другой иностранный язык, если бы были все материалы по Брайлю. То есть на слух он совершенно не воспринимает. Он тактильщик, кинестетик.
1: Да, безусловно, чтение по Брайлю и восприятие текста на слух – это совершенно разные способы восприятия информации. И при изучении языка, тем более в случае, когда написание может резко отличаться от произношения, как это имеет место быть в английском языке, это очень важно. И опять же, по своему опыту могу сказать, что с английским языком эта проблема все-таки решаема. Потому что можно взять, например, учебник, тот же самый из интернета, уже сканированный, или просто его отсканировать, и с помощью сотрудников библиотеки слепых, или как вот в моем случае был Тифлоинформационного центра, распечатать интересующий материал шрифтом Брайля. Это не такая большая проблема. Я вот мечтаю встретить незрячего, который бы изучал японский, китайский, корейский, еще какой-нибудь, и взять у него интервью. Дорогие друзья, если есть кто-нибудь, напишите, пожалуйста. А с английским все-таки проблема решаема. Но еще для меня вопрос вот чтения по Брайлю, да, письма по Брайлю, он сформулирован так. А может ли зрячий человек сейчас совсем не писать ручкой? Вот может или нет? Но все-таки в каких-то случаях ему это требуется.
0: Конечно, требуется в любой организации заполнять заявление. Все-таки сейчас это ручкой.
1: Вот-вот-вот. Так же и тут. Все-таки человеку время от времени требуется что-то записать и что-то прочитать.
0: Но для того, чтобы что-то записать и что-то прочитать, для этих целей лучше подходит, мне кажется, диктофон, телефон, именно для того, чтобы вести какие-то краткие заметки. Потому что брайлевские листы ведь и стираются, изнашиваются, и теряются, и забываются. Потом не поймешь, где ты их оставил, где ты их взял. Конечно же, с цифровых носителей тоже может информация исчезнуть. Там, я не знаю, диктофон может сломаться разрядиться или разрядиться, телефон то же самое разрядиться или утонуть или еще что-то, но с цифровых носителей хотя бы есть возможность передать информацию либо на облачные хранилища, что-то типа Dropbox, Яндекс.Диска, Mail.ru и так далее, облако, либо перекопировать на другой носитель, в компьютер, там, на флешку и прочее, то есть как-то можно предотвратить утерю. А вот если по Брайлю запишешь, то, ну, как говорится, потерял так потерял, а стерлось так стерлось, уже едва ли восстановишь.
1: Ну, знаешь, года до 2008-го я в основном записывал все свои юридические консультации по Брайлю, но потом принял для себя решение перейти на компьютерный формат, что называется. Да, я соглашусь, что это удобнее, но, например, если нужно сделать какой-то конспект для публичного выступления, какие-то заметки, даже вот для передач, которые я веду один, я все-таки использую Брайль.
0: А, ну да, здесь бесспорно. То есть преподавателям, вообще любым, хоть в вузе, хоть в школе, хоть кто какие курсы ведет. Да, конечно, потому что ты же не будешь слушать синтезатор, слушать своего студента, думать, что тебе дальше сказать на уроке или на вебинаре, там, на семинаре, на лекции, неважно. Конечно, это неудобно. Лучше, чтобы было несколько каналов восприятия информации, верно. Абсолютно согласна.
2: Ну вот ты закончила школу и поступила учиться по специальности педагогика и психология. Почему ты выбрала именно эту специальность?
0: Выбрала я эту специальность, потому что в нашем вузе не было специальности просто психологии. То есть там была дошкольная психология и педагогика и психология. Вообще мне бы хотелось быть просто психологом, клиническим психологом, психотерапевтом, то есть без педагогической вот этой вот составляющей. Именно психологом, потому что меня с 13 лет интересовали проблемы личности, проблемы характера, почему люди разные, почему существуют такие явления, как фанатизм, хулиганство, агрессия, зависть, ненависть. Откуда это все берется, почему люди впадают в крайности, почему они то слишком ленивы, то работают как ненормальные, или много пьют, или, ну, вообще не признают алкоголя. То есть над всеми этими проблемами я думала, размышляла, еще мне очень хотелось помогать людям, быть чем-то полезной для них. Лечить их души, как я это тогда называла, слушать людей, что-то им подсказывать, направлять их. Но, к сожалению, мой факультет мне абсолютно не дал того, что я хотела. Было очень много теории, было очень много, на мой взгляд, лишних предметов, то есть там и история психологии, и все то, что касалось воспитания, история педагогики, там коллектив и общество в воспитании, какая-нибудь педагогическая деятельность преподавателя в школе и в вузе, религиоведение было, культурология была, то есть очень-очень много того, чего я бы не выбрала.
1: Тем не менее, ты доучилась до конца?
0: Да, я доучилась до конца, хотя я на третьем курсе чуть не ушла, чуть не перевелась в Москву. Не знаю, вот не помню, как я там собиралась учиться, я явно не собиралась ведь ехать и жить в Москве. Наверное, все-таки как-то заочно или дистанционно. Там был факультет, связанный вот с психотерапией как раз. То ли психологическое консультирование и психотерапия, то ли что-то такое. Но меня декан отговорил, говорит, доучивайся уже там, где ты есть, то бишь здесь, у нас, мы тебе поможем, мы тебе потом и трудоустроиться поможем, и в аспирантуру поступишь. Ну, от слова аспирантура меня всегда перекашивало и сейчас тоже перекашивает.
1: Даже тогда, когда училась?
0: Да, потому что я практик, я не люблю вот эти все теоретические выкладки, что, когда, почему. почему, откуда оно есть пошло, и почему оно так образовалось, и что будет через 20-30 лет. Там исследования масштабные, это абсолютно не моя стихия. Мне важен вот процесс действия, то, что происходит здесь и сейчас со мной и с тем, с кем я сотрудничаю, и что будет в ближайшее время в результате. То есть я люблю какие-то краткосрочные методы, динамику, практику. Вот меня прикладные вещи больше интересуют.
1: А когда ты училась, наверное, уже появился компьютер, да?
0: Да, компьютер появился у меня в 2004 году, как раз когда мне нужно было сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Интернет у меня появился в конце 2005 года, как раз под Новый год. Мне такой вот подарочек. Ну, в принципе, и компьютер купили под Новый год 2004-го, но там получилось, что не сразу установили все вот эти джозы, прочие нужные программки, поэтому он у меня несколько месяцев стоял мертвым грузом. Потом я стала пользоваться компьютером и, конечно же, диктофоном. То есть с первого дня учебы в институте я пользовалась диктофоном самсунговским. Тогда он не был никаким не говорящим, был на батарейках. Батарейка быстро садилась, то есть мне нужно было расставлять лекции по приоритету и думать, ага, вот это я буду записывать, вот это я не буду записывать. Потом я поняла, что большинство преподавателей дают материал строго по учебнику. И я думаю, да что же я такая дурочка, буду все это записывать, а потом в компьютер перепечатывать, когда я это могу взять точно так же из учебника. И где-то со второго курса, со второго с половиной, я стала делать вид, что записываю лекции. На самом деле там сижу, мечтаю стихи, сочиняю или слушаю преподавателя, если он более-менее нормально говорит. А потом из учебников спокойно добираю. Если были у нас там за весь семестр 2-3 преподавателя, которые рассказывают именно уникальный материал, да, тогда я их лекции, безусловно, записывала, потом перепечатывала в компьютер, чтобы у меня были текстовые документы в нормальном виде.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Ты закончила вуз, и встал вопрос о трудоустройстве. Я знаю, что ты очень хотела устроиться работать на телефон доверия.
0: Да, это действительно так. Я такая счастливая, с красным дипломом, побежала по разным учреждениям. То есть, понятное дело, сначала на телефон доверия в центр оказания психологической помощи населению «Гармония». Но там мне сказали, что вакансий нет. Ну, еще тут надо сказать, наверное, это будет честно, я ездила по учреждениям с мамой. То есть я абсолютно не была мобильной, я не пользовалась тростью. Ну, в принципе, до сих пор я не особо мобильная. Ладно, к этому мы, может быть, вернемся, может быть, и нет. Тогда я ходила с мамой, естественно, мы как делали? Она ждала меня возле кабинета, я заходила в кабинет, и там все это обсуждалось с руководителями или там с человеком, который за набор кадров отвечал. Ну, в общем, не знаю, потому ли, что я не приходила одна, уж я теперь на это грешу, потому ли, что просто не хотели связываться с незрячим человеком, меня никуда не брали. Были одни ответы. То вакансий нет, то потом начиналось, а как ты будешь заполнять журналы, у нас нету никаких компьютеров, у нас все только по бумажкам. Я говорю, так у меня есть ноутбук, я принесу, я все вам покажу, все буду в таблице вносить, или на дом буду как-то брать журнал, чтобы мама потом это все заполняла, если надо именно письменно, или буду даже платить, я была готова, говорю, или буду сотрудникам приплачивать, чтобы они мне помогали заполнять. Ну, на все это было только одно: нет, нет и нет.
1: И каков итог этих исканий? что ты все-таки решила делать, чем заниматься? Если работа не ищется, в аспирантуру поступать не хочется.
0: Ну как, значит, надо искать другую работу, не по специальности. Хотя, пока я училась в институте, я клялась и божилась, что я никогда не буду работать ни психологом, только по специальности, иначе никак, иначе там мне чуть ли не жить, и я не буду себя уважать. Но вот наступила я на горло быстренько этой своей песенке. Эта песенка моя треснула по швам. В общем-то, немножко вернусь все-таки на телефоне доверия. Я месяца 2,5 проработала. Получилось так, что я узнала о программе, по которой молодого специалиста, закончившего вуз не позднее, чем полгода назад, были обязаны трудоустроить абсолютно в любом учреждении, куда бы он ни обратился. Мы получили, по-моему, в центре занятости бумажку о том, что вот да, обязаны, о том, что я еще не трудоустроена. Мы получили в институте, ну, естественно, кроме диплома, понятно, что в дипломе это все указано было, да, когда я закончила, что еще и какую-то справку о том, что я для этой программы гожусь. И пошла я на телефон доверия, опять же, в ту же пресловутую гармонию. Но там уже я решила как, ни с какой мамой я ходить не буду, ни с какой бабушкой я ходить не буду, а раз я товарищ не мобильный, оставался у меня один вариант – такси. Благо оно у нас в Орске очень дешевое, там 40-50 рублей, можно даже было за 30 доехать, но это еще в 2009 году такие цены были. В принципе, и сейчас не намного подорожало. Вот, и стала я ездить на такси. Ну, там, конечно, на меня смотрели очень косо, мол, если ты получаешь пособие по безработице, а тогда я действительно получала первые полгода после окончания института, мол, если ты получаешь пособие по безработице, тебе и так платят, зачем ты сюда ездишь?
1: Наши люди в булочную на такси не ездят, да?
0: Наверное. Мол, все равно ты журнал заполнять не сможешь, хотя я тогда уже с собой возила ноутбук, уже показывала, что я знаю, что я читаю, и заполняла таблицы, и начальнику показывала. И, в общем, никак меня не приняли. Мне и самой там, если честно, не очень понравилось, потому что, ну, вот коллектив, как, вроде бы по отдельности все люди хорошие, а когда работаешь с кем-нибудь в паре или в тройке, а у меня было в основном в тройке, то есть я прихожу, уже сидят 2 сотрудника, они работают, ну а я или по параллельному телефону слушаю, или там что-то еще делаю, просто сижу, слушаю, как они общаются с клиентом, в смысле только их разговор, а клиента самого не слышу, либо что-то читаю. Ну и вот эти вот сотрудницы между собой общаются, рассматривают какие-то там каталоги, про красоту разговаривают, про вещи, про там какие-то фильмы, сериалы, да где они были, да куда они ходили. А у меня-то в голове одно – психология, да как человеку помочь, да какую я умную книжку прочитала, да какой я новый метод узнала, я такая рвущаяся, всем этим хочу делиться, а меня осаживают тут, что, мол, нам это неинтересно, зачем ты нам это все рассказываешь. Ну и, в общем, не получилось у меня ничего в этом плане.
1: А на звонки ты сама не отвечала, то есть?
0: На звонки я отвечала несколько раз буквально в последнюю неделю моей там работы.
1: Как ощущение? Потому что вот когда мы сотрудничали с молодежным телефоном доверия, я имею в виду организацию «Инватур», я туда приходил как юрист на 2-3 часа пару раз в неделю. У меня неоднозначное ощущение складывалось. С одной стороны, да, бывают действительно люди проблемные, которым нужно было что-то получить, снять напряжение и тому подобное. А бывают звонки, розыгрыши. Кто-то звонит, начинает мяукать, например.
0: У меня ощущения неоднозначные, вот почему. Я когда пришла туда работать, у меня вообще не было практики. То есть я была напичкана теорией разнообразной от и до. Притом я еще сама про всякие новые методы начитывалась. У меня в голове была никак не структурированная каша, и опять же вот это отсутствие опыта. И сейчас, когда я вспоминаю про те свои разговоры с клиентами, я не знаю, я себя готова просто покусать, побить, помочалить, потому что это было ужасно. Я делала ошибки. На мои ошибки не преминули, конечно же, указывать коллеги. Я про эти ошибки знала сама, я чувствовала себя жутко виноватой. Я коллегам говорила в свое оправдание о том, что мне нужно больше опыта. Они мне говорили, мол, какой тебе еще опыт, ты 5 лет в институте училась. У них этот опыт был, они приходили, пусть и без психологического образования, но закончив 3-месячные курсы. А на этих курсах была только практика. Там теории было буквально чуть-чуть, а практики было уйма. Вот если бы я эти курсы закончила, может быть, что-то было бы иначе. Может быть, нет. Может быть, мне надо было своих именно шишек набить. Может быть, где-то я была наивна, да. Вот это был опыт мой. Он был таков.
2: А с другой стороны, мне кажется, что не очень справедливо, когда человеку с образованием не дают работать на телефоне доверие по его прямой специальности, а люди без психологической специальности, закончившие курсы и получившие корочку, на телефоне доверие работают.
0: Ну давай все-таки я буду справедлива, уж совсем справедлива, и с собой, и с нашими слушателями, честна. Да, от обиды я так и думала в те годы. Но сейчас мне вот что кажется. Все-таки у меня было образование педагог-психолог. И это значит, что я училась быть преподавателем психологических дисциплин. Именно консультационной деятельности отводилась очень и очень маленькая роль. И сейчас, думая об этом, я не знаю, насколько я имела право идти работать на телефон доверия. Возможно, чтобы работать на телефоне доверия, и не нужна вот эта вся огромная теоретическая база. То есть я не исключаю, что вот эти люди, которые закончили там 3- или 6-месячные курсы, могли быть и были отличными специалистами, а ведь некоторые действительно были. То есть я слышала их общение, я слышала их разговоры с клиентами, и я считаю, что эти люди специалисты. Хотя вот мою однокурсницу взяли на телефон доверия спокойно, несмотря даже на то, что она очень сильно заикается и очень быстро говорит. Я тогда очень была на это обижена, ну как это так, меня не взяли, у меня нет дефектов речи, ну разве что голос детский, да, и может быть я немного шепелявлю, я замечаю это за собой, а вот она так быстро говорит, да еще и заикается, а ее взяли, как это так, но сейчас я понимаю, что то, что ее взяли на эту работу, служило огромным средством реабилитации. Потом я специально позвонила на телефон доверия в ее смену. Ну, естественно, она знала, что это я звоню, да, я просто с ней хотела поговорить. Ну, не то, что как с психологом, как клиент с психологом, да, а просто как с коллегой. И у нее стала речь намного лучше. То есть вот она, когда в быту говорит, да, она тараторит, да, она заикается. Но когда она общается с клиентом, она умудряется каким-то образом свою речь структурировать. То есть она реабилитировалась таким способом.
2: И когда ты ушла с телефона доверия, ты решила искать работу не по специальности?
0: Да, я решила искать работу в интернете. У меня уже тогда было в интернете, в том числе среди незрячих, очень много добрых друзей, хороших знакомых. Я обращалась буквально ко всем, кому только можно. Ребята, мне нужна работа. Ребята, где я могу устроиться? Кто мне может подсказать? Кто мне может что-то посоветовать, помочь там? Кто сам работает в интернете, к себе устроить? Хоть там в подчиненные, хоть в кого угодно, хоть где угодно. И действительно, буквально через 2 месяца, это был февраль 2010 года, я нашла отличную работу. Помог мне в этом, наверное, многие слушатели, может быть, ты, Маша, ты, Дима, знаете этого человека, Вадим Просвиркин, к сожалению, его больше нет на этом свете. что он из Йошкар-Олы, незрячий мужчина, он помог мне устроиться в Market Compass, в колл-центр, оператором колл-центра. Он там тоже работал. И вот руководство Market Compass решило взять еще одного незрячего человека на работу, то есть меня. Моя работа заключалась в том, что я обзванивала гостиницы, задавала сотрудникам разные вопросы. У меня там был целый список, я ответы записывала в специальные, вернее, в мной созданные таблицы. То есть собирала такую базу. Работа была очень интересная. Я 5 месяцев, до тех пор, пока не закрылся проект, пока мы не собрали базы по всей России, я работала в Market Compass. И меня очень хвалили за внимательность, за усидчивость. То есть если какой-то сотрудник другой в день делал 30 звонков, то я делала и 70, и 100, и 120.
2: Но вот такая работа в колл-центре не была ли для тебя сложной? Задавать одни и те же вопросы, во-первых, приходится. А во-вторых, клиенты могут быть разные. Кто-то благосклонно относится к твоим вопросам, а кто-то может и очень грубо ответить.
0: Нет, работа мне очень нравилась, было много позитива, несмотря на то, что вопросы одни и те же, ответы могли быть самые разные. Был вот очень смешной случай. Там среди вопросов есть такой: парковка у гостиницы есть своя? Ну, я когда задала этот вопрос, в ответ услышала: какая еще морковка? Нет у нас никакой морковки. Ну, у нас нет своей столовой, мы здесь морковь не готовим. Я говорю: да парковка же. И говорит: да нету морковки, я вам сказала. Ну, я уже тогда переформулировала: да парковаться, машины паркуются. И она как засмеется: а, парковка. Я говорю: ну да, конечно же. Ну, и вот всякие подобные курьезы были. А так, чтобы хамили, чтобы отказывались разговаривать, не припомню такого. Может быть, 1 или 2 раза в каких-то маленьких-маленьких захолустных гостиничках, где бабульки с голосом типа: а что тебе надо вообще, а что ты сюда звонишь-то? Ну, тогда, да, 1 или 2 раза. В общем, работу я эту очень любила. А потом, когда проект закрылся, я не сразу ушла с Market Compass. Меня перевели в отдел продаж. То есть я должна была продавать вот эти базы гостиниц, которые мы насобирали всем отделом. Но вот это мне очень не понравилось, то есть я вообще не продажник, я не умею уговаривать, я не умею, как это сейчас говорят, втюхивать, впаривать, убеждать, что вам это нужно, да, это такой классный продукт, но если человеку нужно, он сам найдет и возьмет.
1: Ну вот это была работа в колл-центре, период этот завершался, а какие еще профессии были?
0: После колл-центра я устроилась в одну московскую организацию, не буду ее сейчас, наверное, называть, они не очень любят публичности, а работала я там аналитиком и сборщиком данных. То есть нужно было мониторить деятельность определенных организаций, собирать о них информацию, собирать это все в таблицу, анализировать, где-то писать отчеты, где-то просто сдавать собранную информацию по определенным критериям. Тоже работа мне очень нравилась, мне пришлось освоить полностью Excel, таблицы вот эти все, формулы. Но работа была без выходных и праздников, то есть об организациях писали каждый день, информации было много. Проработала я в той компании 2 с лишним года, до апреля 2012. Ну и вот действительно все было очень здорово, но выходных я не видела. Разве что новогодние праздники, там, да, то 7, то 10 дней давали отдыхать, а потом все после вот этой компании московской был перерыв несколько месяцев. Я сдавала экзамен международный IELTS, ездила в Москву, а сдавала я этот экзамен для того, чтобы поступить учиться в Канаду. То есть у меня были очень сильные устремления уехать за границу, И вот с этой целью я стала готовиться сдавать IELTS. Но в Канаду я, к сожалению, не поступила. Вернее, как? Я поступила. Меня зачислили в ВУЗ на специальность, ну, по-английски это называется Disability Studies, по-русски я бы перевела как специалист по вопросам инвалидности, специалист по делам инвалидов, что-то такое. Меня туда зачислили, мне даже дали 2 стипендии, но обучение было платное. Один год обучения стоил 22 тысячи долларов.
2: Вот это да.
0: А стипендия, которую мне удалось добиться, составляла всего 7,5 тысяч долларов. И где брать остальное? Ну, пардон, мы не миллионеры. Богатого наследства мне никто не оставлял. Вот, и поэтому не получилось с этим делом. Больше я пытаться по определенным причинам не стала. Потом после неудачи, ну я не назвала бы это неудачей с Канадой, после всей вот этой эпопеи я проработала 2 года расшифровщиком аудио, даже 2,5. Работа адски тяжелая, потому что качество записей очень разное бывает. Бывает все фонит и шумит и трещит, еле слышно, очень тихо. Бывает много людей одновременно разговаривает, там и 7, и 12 человек мне попадалось. И с нецензурной бранью, и друг друга перебивают, и посторонние шумы. Даже помню, один раз пришлось перепечатывать заседание садового товарищества. Там 32 человека, почти все женщины. Ну, а если женщины-садоводы собираются, то у нас дело чуть ли не до драки доходит, бывает, да? И ор, и брань, и нецензурщина, и, в общем, все в полном цвете. Но работу я эту все равно любила. Очень много интересных лекций, конференций, интервью перепечатывала. И с известными артистами, например, с солистом группы «Дискотека Авария» было интервью. И с представителями движения «Хиппи», и с бизнесменами. То есть, можно сказать, я знала последние новости в некоторых областях. Но минус был какой? Сильно уставала спина. То есть это по 8, по 10, а то и по 14 часов ежедневно печатать. Это было практически без выходных.
1: Оплата этой работы, она, скажем так, достойная или оставляет желать лучшего?
0: Кому как. Я на оплату жаловаться вообще не привыкла. То есть мне кажется, ну, если мне более или менее платят, там, не 3 тысячи в месяц, а хотя бы 4-5, это для меня уже нормально. У меня, наверное, скромные запросы, я вот как-то в этом плане рада любой копеечке. В общем-то, меня все устраивало. Еще я работала переводчиком, переводила техническую документацию, в частности, на программное обеспечение, на тренажеры для лица и для мышц. Ну и, наконец, последние мои работы, где я сейчас тружусь, это вот 1 ноября было 2 года, как я тружусь копирайтером в одной организации, тоже, наверное, не буду ее называть. Пишу статьи на заказ, рекламные тексты пишу, ну, статьи в основном о бизнесе, о предпринимательстве в интернете, о ведении сайтов, о ведении блогов, о социальных сетях, о маркетинге, о распространении контента. Ну, бывают и другие темы. Допустим, сейчас пишу статьи про планировки квартир, про то, как узнать год постройки здания, как подготовить дачу к зиме. Ну, в общем, все такое. Ну и еще я работаю в библиотеке для слепых, в онлайн-библиотеке. Занимаюсь сортировкой аудиокниг по жанрам и добавляю к книгам аннотации. То есть сейчас у меня 2 основных работы. Ну и параллельно еще преподаю английский по скайпу. Вот сейчас у меня как раз есть студент, абсолютно зрячий молодой человек. Он в 11 классе, я готовлю его к ЕГЭ. До этого были незрячие студенты. Ну, в смысле, не в том плане, что студенты, что они в вузах учатся, а...
2: Ученики.
0: Да, ученики.
2: Наверное, многие из наших слушателей задумывались о том, чтобы начать вот так же работать в интернете. Какие могут их подстерегать трудности, проблемы при такой работе? Вообще, какие плюсы и минусы этой работы? И с чего стоит начинать?
0: Я бы сказала, вот как главная проблема – это незнание, неграмотность в отношении того, чем человек хочет и, самое главное, может заниматься. Ключевое слово здесь «может». То есть ко мне довольно часто обращаются именно с таким вопросом. А вот я хочу работать в интернете. Как мне работать в интернете? Мой вопрос такой. То есть я не отвечаю, я задаю встречный вопрос. А что ты умеешь делать? Мне говорят, ну как, что умею делать? Вот там, я не знаю, куда-нибудь нажимать, какие-нибудь письма читать. Может быть, что-нибудь где-нибудь там вот вписывать, дописывать. Ну, я говорю так. Статьи писать умеешь? Нет. Какой-нибудь темой владеешь? В какой-нибудь теме ты профи? Нет. Расшифровывать аудио грамотно сможешь? То есть перепечатывать аудио в текст без ошибок и быстро? Нет. Рекламой заниматься, там раскруткой заниматься, сайты создавать, блоги вести можешь? Нет. Так если ты ничего не можешь, что же ты тогда хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь вот легкую работу, чтобы вот там куда-нибудь кликать. Я говорю, ничего подобного, с кликами не получится, это все ерунда.
2: Сразу вспоминается фраза, которая когда-то звучала в эфире одной из FM-радиостанций. Я не хочу больше работать, я хочу больше зарабатывать.
0: Ну, как-то да. Приходится людям объяснять, что такое клики, что на самом деле это отличный способ накормить компьютер вирусами по самую крышку. Приходится объяснять, что за чтение писем, оплачиваемых, так называемых, платят вообще по 0,2 копейки, это даже не 2 копейки. Ну и тогда большинство людей скуксивается, приходит в уныние и отказывается от идеи работать в интернете. Ну а если человек умеет что-то делать из вышеперечисленного мной, то почему бы и нет? Плюсы какие? Ну, что ты в комфорте, что не надо никуда ходить, работаешь дома, никто тебя не дергает, не отвлекает, если, конечно, дома нет маленьких детишек. А минусы? Ну, если ты хочешь работать в коллективе, то, соответственно, домашняя работа тебе не подойдет. Если ты не умеешь себя дисциплинировать, если тебе нужен постоянный начальник, палка-моталка, тогда тоже не подойдет. Ну и, наверное, все. Больше минусов я не смогла бы назвать.
1: А вот тебе никогда не хотелось все бросить? Существует, например, мнение, что для инвалида пенсия является мощным фактором демотивации к труду. Вот можно не работать, да, и инвалид, собираясь на работу, утром перебирает несколько вариантов, почему можно не пойти. И если такой причины не находится, то все-таки он идет. Вот что ты об этом думаешь? Потому что я смотрю, ты не сидишь на месте, пробуешь разные варианты. Да, не получилось в психологии, и получается где-то еще.
0: Ну, понимаешь, Дмитрий, в чем тут дело? Я каждую свою работу по-настоящему люблю. Ну, а как можно отказаться от любимого дела? Вот реально мне, ну, то ли везет, то ли просто я человек такой, я свои работы люблю. Даже если я пишу статьи на темы, которые мне скучны, в которых я не особо разбираюсь, но все равно вот этот процесс создания, процесс сотворения материала, он мне очень нравится. И то, что мне не приходится никуда вставать, идти в любой там мороз, в любой ветер, это меня тоже вдохновляет. Да, конечно, я встаю утром, бывает очень рано, потому что и сроки поджимают, и работы много. Ну, всякое случается. Да тем более мне рано вставать легко, я жаворонок. Но такого, чтобы все бросить, желаний никогда у меня не было. Пенсия есть пенсия, но у меня очень высокие потребности. То есть я хочу и путешествовать, я хочу ездить в Москву на фестивали, я хочу ездить в другие города к друзьям, я хочу ездить домой по 3-4 раза в год в Орск, и причем не где-то там, не как-то, а желательно в купе все-таки. Вот, мне нужно содержать какие-то свои волонтерские проекты, мне хочется кушать хорошие продукты, одеваться в приличную одежду, а на это на все, как известно, денежки нужны. Поэтому одной пенсии тут не обойдешься.
2: С какими трудностями незрячий человек может встретиться, начиная работать в интернете? Я имею в виду взаимоотношения с начальством.
1: Доступность компьютерных программ, например.
2: Да.
1: С графикой работать нашему брату тоже не так-то просто порой.
0: Ну да, с графикой работать нашему брату никак. Я бы вот что сказала. Берись за то, что ты делать умеешь. За то, что более или менее доступно. То есть расшифровки доступны? Да. Статьи писать, копирайтингом заниматься, то бишь доступно? Да. А веб-дизайном заниматься, ну скорее веб-программированием, при некоторой помощи со стороны зрячих доступно? Да. Переводчиком быть, опять же, да, преподавателем быть, да, психологом в интернете быть, да, юристом снова, да, консультации какие-то там очно-заочные, статьи писать на юридические темы. То есть, в принципе, не скажу, что много чего, но кое-что доступно. А насчет взаимоотношения с начальством очень хороший вопрос. Мы тут с другом дискутировали на тему, говорить или нет руководству о том, что ты являешься незрячим. Вот моя позиция такая, что говорить надо.
1: Но сразу?
0: Не сразу, когда... Смотри, Дмитрий, как надо говорить. И вот не когда ты пишешь резюме, что я закончил то-то, то-то, хотел бы работать тем-то, тем-то, но я вот незрячий. Нет, а вот, допустим, приняли уже на работу, сделал ты какие-то первые задания. Если эти первые задания без помощи зрячих сделать невозможно, а тебе помочь некому, то говорить обязательно нужно. Допустим, у меня было как? Вот с расшифровками. Мне сразу дали расшифровывать видео. И там надо было писать имена, кто это говорит. Ну, по видео-то это понятно, да? То есть они вначале представляются, а потом показывают лицо в камере, и вот этот человек говорит. Да, мне пришлось признаться начальнице, что я вот не вижу, я не смогу такую работу делать. Она говорит, ничего страшного, ты тогда просто напиши текст, а имена мы сами впишем. И вот так мы с ней стали сотрудничать. Ну и на других работах тоже я старалась сразу говорить, потому что где-то там картинки надо подобрать, где-то там еще что-то с инфографикой работать. Я так и говорю, что то-то и то-то я не могу. Пусть вы мне лучше меньше заплатите, пусть лучше там я вам как-то доплачу за то, что вы сами или кто-то из ваших сотрудников подберет эти иллюстрации. Но вот у меня такая ситуация. А друг мой, с которым мы в спор вступили, предпочитает никогда и никому не говорить. И он из-за этого, скажем, грубо огребает большие проблемы. Он работает новостником, переводчиком. То есть он пишет новости, точнее делает переводы этих новостей с английского языка на русский. И там нужно к каждой новости подбирать по несколько картинок. Причем новости он пишет каждый день без выходных и праздников. И картинки, соответственно, сдавать и подбирать надо каждый день. Так вот, он нанял фрилансера, человечка со стороны, который эти картинки ему помогает подбирать. Но этот человечек не машина, и он не всегда бывает ответственным. То заболел, то погулять ему охота, то опоздал, то проспал. Получается, что моему другу достаются замечания от начальства за просроченную работу, хотя он ни в чем не виноват. Я ему говорю, да признайся ты уже работодателем, что ты не видишь. Он говорит, нет, не хочу, чтобы меня жалели, не хочу, чтобы меня уволили. Я говорю, так тебя не уволят, ну пусть будут меньше, может быть, платить, но тебя не уволят, ты уже доказал свою работоспособность, свой профессионализм.
1: Но тут можно столкнуться с другой проблемой. Уволят за невыполнение каких-то заданий. И плюс ко всему, когда ты будешь искать другую работу, можно навредить просто своей репутации, не сообщая об этом.
0: Да, совершенно верно. Я ему так и сказала. Он говорит, ну, не знаю, я вот так вишу на волоске, я постоянно нервничаю из-за этого. Буду искать, мол, другого фрилансера, кого-то на замену. но пока так. В общем, не хочет он признаваться, но это его выбор, конечно.
1: Ну, из этого можно сделать вывод, что такое признание должно быть, что называется, ко времени и к месту. Чтобы это не выглядело, с одной стороны, что я слепой, да, незрячий, слабо вам меня взять, условно говоря. Ну, и с другой стороны, действительно, не говорить об этом, это тоже не совсем правильно во многих случаях.
0: Ну да, совершенно верно. Вообще все желательно делать ко времени и к месту.
2: Вы слушали первую часть беседы с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. В нашей следующей программе мы продолжим беседовать с Маргаритой о ее социальных проектах и многочисленных увлечениях. Эту программу подготовили и провели Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова. До новых встреч в эфире «Радио Франсис».

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rансис.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы с вами будем слушать песни, написанные доктором Шлягером.

Нашу программу открыла композиция «Льется музыка» Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева. Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Он автор более 1000 песен. Продолжительность песни – это в среднем 3-3,5 минуты. Можете посчитать, сколько минут, часов и дней нужно потратить на то, чтобы прослушать все эти композиции. Далеко не все они стали шлягерами, ведь трудно держать планку постоянно на очень высоком уровне. До середины 80-х песни Вячеслава Добрынина звучали в исполнении популярных артистов советской, да и не только советской эстрады. Затем, по примеру многих композиторов, он сам стал исполнять свои песни. Многое из того, что было написано ранее, Вячеслав Добрынин перезаписал в собственном исполнении и с собственными аранжировками. Но вы услышите добрынинские песни так, как они звучали по радио, телевидению и с пластинок фирмы «Мелодия» в далекие 70-е. Продолжит программу «Композиция Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева» «Мы песни поем». Исполняет ансамбль «Песняры». Запись 1977 года. Композиция прозвучала в фильме «Диск».

Родители Вячеслава Добрынина познакомились на фронте в 1942 году. Отец Галуст Аганесович Петросян, уроженец Нагорного Карабаха, кадровый офицер Советской армии. Мать Анна Ивановна Антонова, родом из Смоленской области, фронтовая медсестра. Их брак был зарегистрирован в военно-полевом ЗАГСе. Для Анны Ивановны война закончилась в мае 45-го. Она перебралась к сестре в Москву, еще не зная, что беременна. Галуст Аганесович продолжил службу и участвовал в разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года, после чего вернулся на родину в Армению. Его семья отказалась признавать русскую жену. Анна Ивановна жила в Москве у сестры. Она пыталась разыскать мужа, но безуспешно. 25 января 1946 года у нее родился сын. Его полное имя при рождении – Вячеслав Галустович Антонов. В исполнении ансамбля «Добрые молодцы» послушаем песню Вячеслава Добрынина и Игоря Шоферана «Как счастливым быть». Запись 1975 года.

Галуст Петросян женился на армянке и ничего не хотел знать ни о сыне, ни о бывшей жене. Анна Ивановна всю себя посвятила воспитанию сына. Рядом с домом, в котором жили Антоновы, находилась элитная школа, в которой и учился Вячеслав. В этой школе учились в основном дети академиков и профессоров. Соседом Вячеслава по парте был Игорь Ландау, сын академика Льва Ландау, будущего лауреата Нобелевской премии. Учиться плохо в такой школе было стыдно. Вячеслав Антонов был отличником. Анна Ивановна прекрасно шила и старалась, чтобы сын ни в чем не нуждался. Ей было кем гордиться –

Только что в исполнении ансамбля «Лейся песня» прозвучала композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева и Игоря Шиферана «20 век», запись 1974 года. Слава Антонов рос разносторонне развитым парнем. Он увлекался спортом и музыкой, был капитаном школьной баскетбольной команды, заядлым футбольным болельщиком. Его кумиром был вратарь московского «Динамо» Лев Яшин. Кроме общеобразовательной, Слава учился в музыкальной школе имени Глиера. Специалисты обнаружили у него абсолютный музыкальный слух. Он мог подобрать на баяне любую песню, услышанную по радио. Мальчишка, играющий на баяне все, что не попросит, всегда был центром любой компании. Кроме баяна, Слава самостоятельно научился играть на пианино и гитаре. Вячеслав Антонов окончил дирижерско-хоровое и народное отделение музыкального училища имени Октябрьской революции и исторический факультет Московского государственного университета по специальности «История и теория искусства». Продолжит программу композиция Вячеслава Добрынина и Юрия Маликова на слова Владимира Харитонова «У нас молодых». Поет и играет ансамбль «Самоцветы», запись 1974 года.

В середине 60-х в Москве появились первые советские молодежные группы, игравшие биг-бит. Братья, соколы, славяне, скоморохи. Об этом я уже не раз рассказывал в своих программах. Многие из участников этих коллективов стали основой популярнейших советских вокально-инструментальных ансамблей. Фанат «Битлз» и «Роллинг Стоунс» Вячеслав Антонов стал гитаристом, созданной Леонидом Бергером и Валерием Шаповаловым, группы «Орфей». Репертуар «Орфея», как и других коллективов того времени, состоял в основном из перепевок песен популярных западных групп. Делались попытки сочинять что-то свое, как ни странно, на русском языке. Я об этом тоже рассказывал. Руководитель набиравшего популярность вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин предложил Леониду Бергеру сотоварищи влиться в его коллектив. Леонид Бергер и бас-гитарист «Орфея» Валентин Витебский приняли это предложение. Вячеслав Антонов отказался, решив сначала окончить Московский университет. В конце 1969 года состоялась первая профессиональная запись гитариста Вячеслава Антонова. Павел Слободкин предложил Антонову поучаствовать в записи первого миньона ансамбля «Веселые ребята» в качестве гитариста. Вячеслав не только сыграл на гитаре, но и придумал музыкальное вступление к популярнейшей композиции «Алешкина любовь». Давайте послушаем.

Некоторое время Вячеслав Антонов был гитаристом в джаз-оркестре Олега Лундстрема, а потом руководителем ансамбля «Лада». Параллельно с этим, после окончания Московского университета, он учился в аспирантуре. Написал несколько научных статей, однако решил посвятить себя музыке, написанию песен. В 1972 году, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Антонов женился. Его избранницей стала врач-реаниматолог Ирина. Ирина была близко дружна с женой популярного поэта-песенника Леонида Дербенева Верой. Выяснилось, что Леонид Дербенев и Вячеслав Антонов близки по духу. Дербенев написал стихи на одну из мелодий, сочиненных Вячеславом Антоновым. Так родилась песня «На земле живет любовь» – первый всесоюзный шлягер Вячеслава. Песню в 1973 году записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Вот эта запись.

В начале 70-х популярным стал еще один Антонов – Юрий. Помните? Песня о тройке. «Кончается лето. Нет тебя прекрасней». Чтобы не было путаницы, Вячеслав Антонов решил сменить фамилию и отчество. По паспорту он стал Вячеславом Григорьевичем Добрыниным. Добрынины – это фамилия его дальних родственников. В начале 70-х у советских вокально-инструментальных ансамблей, да и у эстрадных исполнителей, наблюдался, если так можно выразиться, репертуарный голод. Мэтры с холодком относились к новым веяниям, а молодым авторам было трудно пробиться на радио и телевидение. Выручала хозрасчетная фирма «Мелодия». Одна и та же песня входила в репертуар нескольких ансамблей. Например, «Нет тебя прекрасней», «Поющие гитары» и «Веселые ребята». Уже прозвучавшую сегодня композицию «На земле живет любовь» записали на пластинку «Самоцветы». «Кто тебе сказал?» – «Поющие сердца», «Лейся песня», Нина Бродская. Композиция «Вспоминай меня», которая сейчас прозвучит, также была записана на пластинку двумя набирающими популярность исполнительницами – Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Предлагаю вам эту композицию Вячеслава Добрынина на стихотворение Вероники Тушновой в записи Аллы Пугачевой. Запись 1974 года.

вспоминай меня, если хрустнет утренний лед, если вдруг в поднебесье прогремит самолет, если стихнут морозы, запоют соловьи, вспоминай мои слезы, губы,

0: вспоминай меня, если рыжая стая закружит листопад, если за полночь ставни застучат невпопад,
1: позабыть не ставни.

1974 году фирма «Мелодия» выпустила миньон под названием «Вокально-инструментальные ансамбли мира». На пластинке записано по одной песне в исполнении британского вокально-инструментального ансамбля «The Beatles», американского вокально-инструментального ансамбля «Creedence Clearwater Revival» и голландского вокально-инструментального ансамбля «Shocking Blue». В эту теплую компанию попал и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с песней «Если будем мы вдвоем» слова и музыка Вячеслава Добрынина. Но прежде чем прозвучит запись «Самоцветов», предлагаю вам микс, сделанный мною. Британская группа The Rolling Stones с композицией «If You Need Me» запись 1963 года и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с композицией «Если будем мы вдвоем» запись 1974 года. Слушаем.

Такая вот история. Ну, с кем не бывает. Кстати, русский текст близок к английскому оригиналу. Думается мне, редакторы фирмы «Мелодия» понимали, что к чему. Вероятно, поэтому запись «Самоцветов» попала на пластинку в ужасном качестве. Ну, а теперь композиция «Если будем мы вдвоем». Слова и музыка Вячеслава Добрынина. Поет и играет ансамбль «Самоцветы». Солисты Ирина Шачнева и Анатолий Могилевский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.rancis.org.
2: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
3: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
4: Дорогие друзья, в эфире программа «Гостиная радио Рансис». Меня зовут Евгений Корнев, и сегодня я выступаю не в роли ведущего «Инфотрона», а в роли ведущего «Гостиной», потому что сегодня у нас в гостях человек по имени Виталий Вертоградов, который является ученым, физиком, теоретиком. Так что сегодня у вас сразу два ученых. Он так же, как и я, почти доктор физико-математических наук, поэтому разговор сегодня будет, что называется, на равных. Мы сегодня будем говорить в расчете, конечно, на то, что аудитория у нас не специалисты, но все-таки аудитория, которая интересуется и имеет пытливый ум, они заинтересуются тем, о чем мы сегодня будем рассказывать. Итак, Виталий Вертоградов — это человек, который на данный момент и работает, и живет в городе Санкт-Петербург. И, как обычно, просят вначале рассказать о себе и прочее, прочее. Поэтому, ну, во-первых, Виталий сейчас с вами поздоровается, а во-вторых, сразу я его попрошу кратко рассказать о том, где родился, где учился. В общем, такую вводную информацию о себе для тех, кто не знает Виталия вообще.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Евгений. Родился я аж целых 37 лет назад в городе Алексин, это Тульская область. Там же я и учился в школе первые 10 лет, то есть 10 классов я окончил средней специальной школы, пока у меня зрение не село практически до нуля, и только тогда я перевелся в московскую школу-интернат номер один для слепых и слабовидящих. Это было в 2005 году, в возрасте 17 лет. Поступил я в 11 класс, у нас тогда было 12-годовое обучение. 2 года я отучился, поступил в университет, Московский государственный педагогический университет, по-моему, имени Ленина. А не путать с МГППУ.
4: Я сразу хочу сказать, что я буду вклиниваться часто, потому что информацию, которую мы хотим сегодня дать, она должна быть очень-очень насыщенной, структурированной. И тут же первая точка, почему именно этот университет был выбран?
5: Дело в том, что когда я заканчивал университет, у меня было не особо много вариантов, куда пойти в плане дальнейшего образования. То есть у меня было хорошо с математикой. Физикой, к сожалению, за 2 года того, что я обучался в московской школе, она просела очень сильно. Особенно в 11 классе, когда нам фактически давали под запись все определения и формулы, то есть там было понятно от слова совсем ничего. Английский язык я на тот момент не знал совсем, поэтому вариантов, куда пойти, особо даже не рассматривался. Это был математический факультет. И на тот момент я рассматривал 3 университета. Это Московский государственный психолого-педагогический университет, в котором очень хорошо развита инклюзия, и в который наш преподаватель информатики Владимир Соколов нас очень туда зазывал всех. И большая часть туда именно и пошли. Потом у меня был Московский государственный педагогический университет, поскольку мы с другом туда хотели поступать вдвоем на математический факультет. Ну и как самое амбициозное, я решил, что подамся я еще и в МГУ на матмех. И я поехал в Ленинский университет, туда было раньше всего подача документов, я туда приехал, меня там очень хорошо приняли, все объяснили, все рассказали, назначили даты экзаменов. И вот что-то в этот момент, знаете, вот меня так хорошо там приняли, что я решил, я останусь в этом университете. Во-первых, потому что я не сомневался, что я поступлю, потому что для поступления надо было сдать 3 экзамена, математику письменно, математику устно и русский язык. Несмотря на то, что с русским языком у меня всегда были жуткие проблемы, я был уверен, что на тройке я хотя бы как-нибудь, ну, сдал все экзамены, потому что тогда, не знаю, как сейчас, можно было при поступлении набрать минимальное количество проходных баллов, и поскольку ушел вне конкурса, то можно было поступить. Но я набрал достаточно большое количество баллов. У меня 9 из 10 — это математика письменно, 10 из 10 — математика устно. И русский язык, если честно, я не очень помню, но там, по-моему, тоже четверка или пятерка у меня была. Поэтому я с легкостью туда поступил, отучился ровно один день, 1 сентября. И 5 сентября, как сейчас я это помню, я забрал документы из Московского государственного педагогического университета и переехал в Санкт-Петербург.
4: А это в связи с чем? За 5 дней резко смените город и вуз?
5: Когда я заканчивал школу, я познакомился с девушкой, которая впоследствии стала моей женой.
4: И девушка когда... зрячая, правильно,
5: да,
4: я понимаю?
5: Девушка зрячая.
4: А где познакомились?
5: В Москве, причем абсолютно чисто случайно. У нас завязалось общение. И в тот момент я решил съездить на футбол. Это было начало июня. Я решил съездить на футбол в Санкт-Петербург. Она предложила остаться у нее. Потом мы все лето курсировали между Санкт-Петербургом и Алексином туда-сюда. И когда пришло время расставаться, собственно говоря, она уезжает в Санкт-Петербург. Она здесь обучалась в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Она психолога-криминалиста. Мне, соответственно, предстояло 4 года обучения в бакалавриате МГПУ. И вот расставание...
4: Она не захотела в Москву. Она же могла в Москву, или там не было, что называется, жилищных условий.
5: Почему она в Москву не поехала? Не было жилищных условий по одной простой причине, что здесь, в Санкт-Петербурге, у нее была своя трехкомнатная квартира, где она жила одна. И, собственно говоря, в Москве не было абсолютно ничего. То есть я там жил в общежитии. Я уже даже заселился в эту общагу, 1 сентября там появился, но ни разу там не остался. И, собственно говоря, когда мы прощались на вокзале, она обронила такую фразу, что будет сложно ездить часто друг к другу, но будем стараться. Но если что, знай, ты можешь, в принципе, приехать ко мне. Если хочешь, узнавай, есть ли заочное обучение в МГПУ.

0: пишут за парты на листочках, потом эти листочки сдают экзаменатору. А если писать нельзя, вот как происходила сдача математики письменной и там, и там?
1: Я зашел в общую аудиторию, где все сдавали экзамен, писали. Ко мне подошла девушка, продиктовала мне задачи, которые мне надо будет решить. Я их по Брайлю переписал, решил. И после того, как я закончил свой экзамен, я подозвал эту девушку, она подошла, я продиктовал все, что я нарешал, все решения, она переписала на листочек и сдала, соответственно, этот листочек комиссии. Было там, я не помню точно, сколько вопросов, задачки были достаточно легкие. Я не решил только одну задачу, которая была связана со стереометрией, ввиду того, что у нас в школе по геометрии стереометрия практически не изучалась, поэтому я ее не знал, я даже за нее браться не стал. Ну, тем самым у меня просто на один балл было снижено.
0: По-моему, там 10 задач. А факультет был какой? Прикладная математика, просто да, мехмат или...
1: Это была прикладная математика, сколь я помню, поэтому проблем не возникло с поступлением.
0: Ну вот, так что не бойтесь. А сейчас, наверное, вообще как-нибудь можно в каком-нибудь электронном виде с ноутбуком там что-нибудь сидеть и писать.
1: Так сейчас же ЕГЭ.
0: То есть вообще ничего сдавать не надо, да?
1: Вообще, еще лучше. Ты приносишь свои данные ЕГЭ и спокойненько себе поступаешь.
0: Все, тогда это была просто ностальгия по былым временам. Возвращаемся к переезду Виталия в город Санкт-Петербург. Теперь следующий вопрос. Поскольку за 5 дней нельзя было оценить качество образования, в общем, каково было качество математического образования вот там уже в Герценовском институте, и почему там же есть и тоже университет и прочее-прочее? Просто потому что девушка там же училась. Опять по принципу все вместе. И как было с качеством?
1: Девушка действительно училась в РГПУ, она советовала именно в этот университет. И плюс ко всему, на тот момент в Санкт-Петербурге ходил неприятный слух о том, что в СПбГУ, это большой университет у нас, незрячих не очень любят.
0: Как оказалось, за что их так не любят?
1: Все, кто поступал туда, говорили, что там громадные сложности с обучением и очень, скажем так, нехорошее отношение со стороны педагогов к студентам. Но впоследствии...
0: Ну, а в Герценовском, раньше точно был, если сейчас, дефектологический факультет, поэтому там наоборот, очень хорошее должно быть отношение.
1: Да, у меня очень хорошее было отношение со стороны абсолютно всех педагогов. Я как бы не встречал никакой дискриминации по данному поводу, но я больше того скажу, что впоследствии я узнал, что в СПбГУ такого нет, и это были всего лишь слухи, и просто люди, которые плохо учились, им было проще свалить на вот такое плохое отношение со стороны педагогов к ним, чем просто взяться за ум и начать учиться. Потому что сейчас у меня достаточно тесное отношение с физическим факультетом СПбГУ, у меня туда оппоненты моей кандидатской работы. Вот буквально вчера на конференции я с ним разговаривал. У него сейчас обучается мой студент в аспирантуре, то есть официально руководитель, как раз-таки вот заведующий кафедры там, но неофициально этого человека курирую я. Он под моим руководством кандидатскую пишет, тоже вот вчера делал доклад. Поэтому отношение очень хорошее со стороны...
0: Как студента-то зовут? Может, он нас будет слушать? Мы ему сейчас привет передадим прямо из эфира.
1: Студента зовут Дмитрий, вы его хорошо знаете.
0: Конечно, вот. Дмитрию большой привет. Если он это будет слушать, то ему огромный привет. Это наш общий хороший друг. А как качество-то математического образования было в Герцене? Все-таки не университет вот тот, не небольшой, да, основной, а герценовский. Ну как там было с качеством математического образования?
1: С качеством математического образования проблем особых там не было. Единственное, на что я жаловался, на то, что математики было мало. То есть было очень много посторонних предметов, которые, я не очень понимаю, зачем, например, на математическом факультете мне изучать религоведение или этику. Лучше бы они впихнули тензорный анализ. У тензорного анализа, кстати, на матфаке в Герцене не было, потому что там нет специалистов. За исключением одного специалиста Нижинского, который, собственно говоря, работает по совместительству, а сам основное его место работы — это СПбГУ. И вообще говоря, у нас большинство преподавателей оканчивали именно СПбГУ, и все оттуда пришли в наш университет. Ну, по крайней мере, с физфака это точно так.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
0: Теперь поговорим о том, какой был диплом, как защищался диплом, как готовился, ну и, собственно говоря, про что был диплом.
1: Во-первых, перед тем, как защищать диплом, я подсчитал количество четверок, количество пятерок и понимал, что я иду на красный диплом. Поэтому, соответственно, мне надо было постараться так, чтобы с дипломом у меня проблем никаких не было, чтобы я его сдал на 5. Мой ГОСТ надо было сдать на 5, разумеется.

0: И я долго выбирал, по какой тематике мне писать диплом. Собственно говоря, я этим вопросом задался еще находясь на втором курсе, потому что я не мог понять, какое именно направление математики мне нравится. Я больше склонялся к дифференциальным уравнениям, потому что они больше имели приложение к реальности.
1: А топология у вас была? Обожаю топологию.
0: Топологии у нас, к сожалению, не было, но я посещал как раз-таки...
1: Я бы туда не пошел.
0: Я посещал как раз-таки факультативы по топологии Нижинского, про которую я уже упоминал из СПБГУ, который специалист в тензорном анализе тоже. Я посещал, но поскольку это были такие вводные понятия, ну, собственно говоря, вводные понятия нам и давали на математическом анализе. Но это вот буквально там пару лекций. То есть, понятное дело, что такого цельного курса топологии у нас не было. Поэтому я долго думал над тем, чем же мне заниматься, и в этот момент у меня начинается физика. И так получалось, что на эту физику ходил в основном я один. Группа была малочисленной, и очень многие прогуливали, потому что поняли, что это предмет халявный. То есть там очень легко было получить экзамен. Я начал, соответственно, спрашивать различные вопросы по физике, которые меня интересовали у преподавателя. А он работал, основное место работы было физтех ИОФР. У нас в Санкт-Петербурге он меня познакомил с академиком, который отвечал на мои вопросы по черным дырам. И потом мне сказал, что, вы знаете, у нас есть специалист Андрей Анатольевич Гриб, который работает вот в Герценовском университете на кафедре теоретической физики и астрономии. И я в начале четвертого курса...
1: То есть он в этом же вузе работал?
0: Да,
1: никак не пересекались. Никак не пересекались ним... вообще, да?
0: Да, мы с ним никак не пересекались, потому что на матфаке он ничего не преподавал. Я, соответственно, пришел к нему, у нас с ним познакомили. Он начал мне давать простенькие задачки, ну, из разряда того, почитайте там-то, приходите, мы это обсудим. Начиналось со специальной теории относительности, потом перешел на общую теорию относительности. Помню свой первый ужас, когда я начинал изучать общую теорию относительности, я не понимал эти тензоры вообще, что это такое, когда я, помню, первый раз пришел к Грибу и сказал, что, вы знаете, я прочитал, наверное, понял. Первый вопрос, он сразу меня завалил. Он говорит, ну вот есть уравнение Эйнштейна. А что мы решаем? Что мы находим? Ну, ответ тензор энергии импульса и потом попытка ткнуть пальцем в небо, а остальные ответы оказались все неверными. И только когда он ответил, что это метрический тензор, то, что мы ищем, решая уравнение Эйнштейна, я понял, что мне надо читать эту книгу заново. И я даже скажу так, я эту книгу начинал перечитывать много-много раз. И только вот с какой-то итерации, я даже не помню, с какой, у меня уже потихоньку начало вырисовываться.
1: Так, Виталий, я честно предупреждал, что я буду вклиниваться в определенных точках. Опять прозвучала ключевая фраза. То есть, когда Виталий будет произносить ключевые фразы, я сразу буду реагировать. Он сказал, прочитал книгу. А как книги ты читал? По математике, по тензорному анализу, не имея зрения. Вот теперь надо тут пояснить слушателям, как читал книги.
0: Вот здесь, на самом деле, надо сказать большое спасибо моей бывшей жене за то, что тогда мы еще жили.
1: Давайте
0: вместе.
1: Скажем, как жену-то звали? Мария, насколько я понимаю.
0: Мария, да.
1: Мария, она будет нас слушать?
0: Возможно, будет.
1: Так, если Мария нас будет слушать, Мария, огромный привет. Сейчас про нее будет. Об ее роли в мировой науке. Итак.
0: В какой-то момент я осознал то, что та информация, которую нам дают на лекциях, ее, ну, мягко скажем, не совсем достаточно для того, чтобы понимать. То есть сдать экзамен достаточно, но поскольку у меня планы были уже наполеоновские, ну, я же ученый, математик, там, я уже себя представлял, как я там теории расписываю. Мне, соответственно, надо было читать. Естественно, первый мой позыв — это скачать книги Фехтингольца, начать его читать. И первое мое разочарование...
1: В каком виде-то скачать? Они же все отсканированы.
0: Да,
1: ну так вот. В этом-то и проблема. Это основной вопрос тех, кто на физмата идет. А как читать вот эти все с формулами книжки, которые просто отсканированы как картинки? Вот в этом-то и вопрос.
0: Вот. И я, соответственно, понял, что без помощи мне здесь не обойтись. Моя жена Мария, она психолог. Она вообще ничего не знала. Понимаете, для нее вот омега — это вот что-то было такое закругленное, как W. Она не знала греческих букв вообще. Она значки не знала совершенно, которые используются в математике. И какие-то значки объяснял ей я, как они выглядят. Какие-то значки, которые даже я не понимал, мы подходили преподавателю математического анализа. Он объяснял ей, она на листочек все это записывала. И потом это все читала. Причем представьте, насколько это был адский труд, когда ты читаешь то, что ты вообще ничего не понимаешь. То есть как китайская грамота.
1: А вы в то время не общались с другими, скажем, коллегами подобными. Потому что ведь были книжки, где, ну, например, плоскопечатная книга, она, по-моему, называется «Система обозначений по физике, математике и точным наукам», еще 82-го года издания. И там вот как раз нарисованы значки, их названия, и эту книжку тоже в Санкт-Петербурге, наверное, где-нибудь или в интернете можно было взять. Вам никто просто про это не говорил или у вас никаких контактов не было? Зачем такие мучения, когда вот уже книжка была, и можно было ее просто взять или скачать, и оттуда просто и название, и изображение брать?
0: Вся проблема заключается в том, что я в мир ВОСа вошел, когда мне было 17 лет. Контактами особыми я обрасти не успел за эти 2 года, только вот мои друзья, которые появились в школе, и все. А после того, как я приехал в Санкт-Петербург, мы жили достаточно замкнуто, и у меня не было контактов вообще. Да, я ездил в библиотеку в нашу, но там мне ничем помочь не смогли, потому что таких серьезных книг по математике и физике там не было. Абсолютно не было. Я пытался даже на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, благо у нас в Герцена очень хорошо развита инклюзия, у нас даже есть отделение, где можно на брайлевском принтере распечатать необходимую литературу, но и здесь я столкнулся с проблемой, что математическую литературу мне по брайлю распечатать не могут, ввиду того, что ее надо подготавливать сначала. Поэтому, собственно говоря, долгие годы...
1: Поэтому бедная Мария, абсолютный гуманитарий, мучилась. Вот я представляю, как она читала. Вот как, например, она читала, скажем, интеграл по области омега. Там же есть здесь прямой палочка, а есть круглая палочка, частный дифференциал и обычный дифференциал. Вот как она это все читала, люди дорогие, это надо, конечно, ей выразить большой респект и благодарность.
0: Ну, читала она наподобие вот так вот. Значок интеграла, внизу индекс омега, D красивенько, X.
1: Вот-вот-вот, знакомая ситуация, да. Но сейчас вот те, кто нас слушает, вы радуетесь, что вы живете в мир, когда такие, как мы с Виталием, уже, так сказать, через это прошли, потому что сейчас есть 2 варианта. Можно просто вот эту книжку найти в местной библиотеке специализированной. Называется она, как я уже сказал, «Система обозначений по математике, физике, астрономии, точным наукам», и там просто все эти греческие буквы, значки и все это прочитать. А можно просто открыть интернет и набрать запрос «Личный сайт Евгения Корнева». Попадайте на мой сайт, и там в PDF скачиваете файл, который представляет из себя табличку из 3 столбцов. В одном столбце написано, как называется буква или значок, во втором, как он выглядит графически, чтобы зрячие могли это отождествить, а в третьем — теховская команда. Про тех мы еще сегодня поговорим. А здесь вот так люди заставляли зрячих вот это все читать. Так, ну вы поняли, что с помощью зрячей жены вот так вы читали книжки, так вы осваивали литературу. То есть вот эту книжку, да, которую Гриб сказал изучать, вот так с Марией, я так понимаю, и читали, да?
0: Да. Более того, впоследствии необходимо было читать англоязычную литературу. Мария не знала английского языка, поэтому я делал так. Я распознавал книгу, брал в формате RTF, я ее переводил. Соответственно, потом я шел по этому тексту, читая английский текст. И когда встречался какой-то непонятный значок, я указывал место, и она мне засчитывала, какой там значок. То есть, ну, вообще человеку памятник надо поставить за это. Потому что, ну, представьте, вот прочитать 10 страниц, это занимало...
1: Памятник надо, а вот большую благодарность ей выразить и дать послушать вот эти наши про нее рассказы. То есть Мария, на самом деле, сыграла такую роль, которую вообще, девушки, завидуйте. Вот человек помогал ученому осваивать такие вещи, в которых она сама, ну, вообще ничего не понимала. Были это какие-то непонятные значки, а он в них что-то там разбирался. Возвращаемся к диплому, Виталий. Значит, как математик, учащийся фактически, практически на прикладной математике, вдруг резко стал заниматься черными дырами. И диплом про что был? Про черные дыры. И почему произошло вот этот вот самый фазовый переход от математики к теории уже, ну, такой физической?
0: Здесь надо пару слов сказать еще даже о некой такой случайности, которая произошла в те годы, потому что когда я начал изучать общую теорию относительности, незадолго до этого я готовил популярный доклад на математическом факультете и рассказывал про гравитационную бомбу, которая непосредственно связана с суперрадиацией и эффектом Пенроуза, в результате которого мы можем извлекать энергию из черных дыр. И я сказал тогда Грибу, что именно вот эта тема меня заинтересовала. И так получилось, что Гриб на тот момент вместе со своим учеником доктором Павловым, они уже несколько лет как раз-таки занимались именно эффектом Пенроуза. И моя работа поэтому была — это математические аспекты эффекта Пенроуза. Я пришел на матфак, сказал, вы знаете, мне нужен научный руководитель, но чисто формально. То есть я подошел к декану и говорю, будьте моим научным руководителем, я хочу рассмотреть вот такой вопрос. Говорю, у меня неофициальный руководитель будет грипп с физфака, мы все сделаем, к вам я буду приходить отчитываться, как продвигается написание диплома. Он говорит, хорошо. И, собственно говоря, на этом наши с ним контакты практически закончились, за исключением пары встреч, когда я ему показал.
1: Ну, а как защита, Виталий, проходила? Ведь защита все равно перед математиками проходит, а им тут рассказывают фактически про физику. Они могли сказать, ну, вы, дорогой дипломник, вы забыли, на каком факультете вы, что ли, выступаете? Чего вы нам тут про физику рассказываете? Да. Ну, то есть, а если бы захотелось вообще там, я не знаю, биологией заняться или еще что-нибудь? Но не было никаких претензий. Что это учился математике, а диплом по физике сделал?
0: Ну, здесь надо сказать одну очень важную вещь, что все-таки теоретическая физика и математика зачастую, в принципе, отличимы только в чем. Математика работает с более общими какими-то характеристиками, а математический аппарат общей теории относительности все-таки он более частный. То есть, несмотря на то, что это сплошная математика, но мы ограничены четырехмерным пространством времени, а не бесконечно мерным. И плюс ко всему, мы еще пытаемся из формул, которые мы пишем, вытащить физику какую-то. Поэтому, собственно говоря, мой диплом в основном состоял из формул, между которыми были слова «откуда следует», «тривиальным образом получаем» и приходим к такому-то вот выражению.
1: А вот те, кто нас слушает, они могут сказать, а мы думали, что физика — это когда сидят ученые в лабораториях, смотрят в телескопы, на коллайдерах, ускорителях, синхрофазотронах и прочих приборах изучают частицы, ну а потом докладывают об этом на конгрессах и конференциях. А тут математика, математика. Неужели есть такие физики, которые пишут формулы, и при этом они называются физиками? Так чем же они от математиков-то тогда отличаются, если и те формулы, и те формулы?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что любой математик, пришедший в физику, он просто схватится за голову от того, какая у нас там математика, и как мы порой вольно интерпретируем некоторые вещи. Возьми тот же самый гармонический осциллятор, когда мы просто обрезаем ряд, потому что он расходится, а нам нужен сходящийся ряд. Собственно говоря, на этом на всем основана квантовая механика. А так, по-хорошему, разделять необходимо физиков, которые занимаются теоретической физикой, которые строят теории, которые пытаются объяснить, почему происходит вот именно так, а не иначе. А другие физики — это экспериментаторы, задача которых, собственно говоря, проводить эксперимент, проводить опыт. И поскольку сейчас теоретическая физика, она шагнула далеко вперед эксперимента, то, собственно говоря, в основном теоретики предоставляют данные физикам-экспериментаторам, а уже экспериментаторы строят большие адронные коллайдеры, там сталкивают частицы, смотрят на продукты там их распада. И потом, спустя много-много лет после того, как Питер и Хиггсу сказали, что ваша статья и ваши выкладки ничего общего не имеют с физикой, найти наконец-то.
1: Так, давайте все-таки поясним для неподготовленных слушателей. Значит, в 1964 году Питер Хиггс, ну, несколько статей написал, но в том числе написал статью, в которой чисто математически, вот так, как Виталий сейчас рассказывает, просто на листочке рассчитал некую частицу, которую теперь называют бозон Хиггса. Это был 1964 год. Он эти статьи пытался опубликовать. Кто-то эти статьи ему возвращал обратно, говорил, что у вас сплошная теория, сплошная математика, физики тут нет. Но потом все-таки ему удалось опубликовать. И только в 2012 году в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере, анализируя дефекты масс, удалось доказать, что предсказанная математически Питером Хиггсом, вы считаете, сколько лет прошло, вот эта частица, она действительно наблюдаема. А ему дали, кстати, Нобелевскую или нет?
0: Хиггсу? Да, ему дали Нобелевскую премию. Да. К сожалению, Питера Хиггса уже нет с нами.
1: Ну,
0: но
1: естественно,
0: он успел получить ее.
1: Да, вот такая получилась история. То есть он ни в каких лабораториях ничего такого не открывал, а потом вот так доказали. Ну, я думаю, Виталий будет тут сегодня рассказывать и про Эйнштейна, и про все эти прочие дела, про теорию относительности. Но основной момент, который мы хотим вам отметить, что вот он рассказывает, что его диплом все-таки был по математике. То есть на математическом факультете, особенно если прикладная математика, в принципе, цель не какие-то там, я не знаю, абстрактные топологические конструкции, это надо на такую настоящую математику идти. А там как раз как эти математические конструкции применяются в различных естественно-научных областях. В общем, можно диплом на прикладной математике делать и по теоретической физике. Вот он и сделал. Так, ладно, защитил диплом, и потом уже, так я понял, решил конкретно и плотно заниматься уже исключительно теорией относительности, черными дырами и вот этими всеми делами.
0: Да, еще до защиты диплома я поговорил с Андреем Анатольевичем, говорю, возьмете меня к себе в магистратуру? Он говорит, да, вы хорошо работаете, мне это нравится, поэтому я вас возьму в магистратуру. И, собственно говоря, сразу же после того, как я защитил диплом, по-моему, 10 дней прошло, я уже сдал экзамены в магистратуру и поступил в магистратуру на теоретическую физику.
1: Ну, а дальше все по накатанной, да. Аспирантура, защита кандидатской.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
1: Теперь давайте пойдем уже по конкретным таким вещам. Итак, вы слышали из первых уст, скажем так, как человек, собственно говоря, пришел к тому, чтобы вот этими самыми формулами заниматься. Тут сейчас вот какой вопрос мы давайте поднимем, потому что мы уже эту тему затронули. Итак, с точки зрения простых людей, настоящие физики — это те, от которых есть конкретная польза. То есть вот физики, которые полупроводниками занимаются, которые электричеством занимаются, квантовыми компьютерами, электроникой, вот от них есть конкретная польза, которая у каждого дома есть. А зачем нужны вот эти физики, теоретики, которые какими-то там черными дырами занимаются? Ну, во-первых, до черных дыр еще добраться надо, а во-вторых, от них ведь никакой информации нет и так далее. Но самое главное, зачем вот так глубоко научно физики занимаются какими-то там черными дырами? Вот если ученому физику приходится постоянно с этим сталкиваться при общении с другими физиками и вообще с неучеными, Виталий, как мы объясним, зачем нужно изучать вот эти вот объекты, которые вообще никакого отношения ни к народному хозяйству, ни даже к науке чисто прикладной не имеют?
0: Ну, я начну, наверное, даже, знаете, с некой такой предыстории. Все мы прекрасно знаем, что физика как наука, она появилась сравнительно недавно. А до этого вот подобными вопросами устройства мироздания занимались философы. И философы еще с Древней Греции начали осматриваться вокруг и пытаться понять, а как устроена наша Вселенная, как устроен наш мир и почему он именно такой, каким мы его наблюдаем. И, собственно говоря, поднимались именно фундаментальные вопросы. То есть почему именно вот так? То, что вы приводите примеры, проводники, там, изобретение каких-нибудь сверхмощных компьютеров, это все прикладная физика. То есть это то, как мы, используя фундаментальные законы физики, применяем их на практике вот для бытового использования. Собственно говоря, для того, чтобы вот хотя бы нам с вами сейчас поговорить, да, вот взять это интервью. Когда Альберт Эйнштейн сформулировал свою теорию, вывел уравнения, точнее не вывел, а как бы предоставил их научному сообществу, люди начали их решать и поняли, что эти уравнения, они, собственно говоря, описывают нашу Вселенную.
1: Но сначала нужно пояснить, а зачем он вообще эту теорию начал разрабатывать? Потому что, на самом деле, на рубеже 19 и 20 веков чисто экспериментально было установлено, что скорость света не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости приемника. Это как такое может быть? То есть все прекрасно знают, вот вы идете, а мимо вас проезжает машина. И если вы будете замерять скорость машины относительно вашего движения или относительно какой-то неподвижности, системы отсчета, то скорости будут разные. А вот тут, представляете, источник света двигается и приемник двигается, а скорость всегда одна и та же. И вот тут-то физики выпали в осадок, потому что в рамках ньютонской механики, вот Виталий сказал, их называли натурфилософом. Так вот, вот уже такие появились вещи, вопросы, а как так? Разве может быть, чтобы свет не зависел ни от скорости источника, ни от скорости приемника? И Эйнштейн начал над этим думать. Правда, Эйнштейн ничего бы особо не придумал, если бы не Минковский и не Риман, потому что Минковский раскопал труды Римана еще середины XIX века, основанные вот на том, что сейчас называют Риманом геометрией, тензорный анализ. Ну, а Эйнштейн уже это развил, и появилась вот та самая теория относительности, сначала специально, потом общая, гравитация и прочее-прочее, которая вот этот парадокс разрешила. А вот Виталий сказал, что начали решать эти уравнения. То есть Эйнштейн написал уравнения, которые связывали гравитацию и геометрию пространства. Но это была не идея Эйнштейна, это была идея Римана, которая состояла в том, что представьте себе муравья, который ползет по смятому листу бумаги, и он не знает, что он вложен в трехмерное пространство, и вот он испытывает некое сопротивление со стороны той опоры, по которой ползет. И он не знает, то ли это сила тяжести, То ли это геометрия листочка вот этого ему мешает двигаться. Если листочек разгладить, ну или вот там тяжелый шарик бросить на ровный такой натянутый резиновый лист, да, он прогнется и прочее, прочее. Вот Эйнштейн те же самые моменты как раз в физике начал предлагать, и появилась вот эта теория, которая говорит, что гравитация, которая была у Ньютона, она эквивалентна искривлению пространства. Ну и пошли те самые уравнения и так далее. А сейчас, может, нам Виталий наконец-то объяснит. Я пока так понимаю, для того, чтобы просто объяснять, как мир устроен, нужны физики и теоретики? Или все-таки от них какая-то польза есть конкретная?
0: Нет, конкретная польза тоже есть. И в бытовом плане это все зависит от области, в которой физик-теоретик специализируется. Понимаете, в 2015 году коллаборации Лига были открыты гравитационные волны. 100 лет назад предсказали, что они существуют, но 100 лет их не могли обнаружить. И вот, наконец-то, их обнаружили. Мы тогда, я помню, собрались все на кафедре, у нас тогда был семинар. После семинара мы собрались на кафедре, включили прямую трансляцию и, соответственно, в прямом эфире наблюдали, как было сделано объявление, что гравитационные волны наконец-таки обнаружены. И мы все радостные потом вышли из этого университета, что все. Потому что, понимаете, когда ты занимаешься теоретической физикой, необходимо, чтобы были какие-то экспериментальные подтверждения, чтобы ты понимал, что ты не какой-то фантазией занимаешься, а то, что ты изучаешь реальные объекты. Изучаешь на листочке.
1: Ага, тогда объясните всем нашим слушателям, Виталий, докажите, что черные дыры — это не просто развлечение какое-то абстрактное. Докажите, что черные дыры, они есть на самом деле. И докажите, что их изучать есть смысл. Вот вы же их изучаете. А как вы их изучаете? Пишите формулы, что ли? Или что? Конечно, или формулы, статьи читаете?
0: Да. Я работаю в пределах общей теории относительности, которая теория Эйнштейна, которая неоднократно продемонстрировала свою эффективность на эксперименте. То есть это и гравитационные волны, это и аномальная прецессия перигелия Меркурия, это искривление лучей света полем Солнца. То есть все это экспериментально подтвержденные факты. Однако с черными дырами долгое время была проблема. Да, был источник Лебедь-X1, который по всем своим свойствам был похож на черную дыру, и многие, в принципе, физики считали, что это черная дыра. Но доказать это на 100% мы не могли. А еще чуть раньше было сделано предположение о том, что черные дыры могут отбрасывать тень, так называемую. Причем эта тень будет гораздо больше, чем сами размеры черной дыры, то есть практически в 3 раза больше, в 2,5 раза. И только черные дыры, то есть нейтронные звезды, которые наиболее близки по свойствам к черным дырам, они уже эту тень отбрасывать не могут такого размера. И, наконец-таки, в 2019 году коллаборации телескопа Event Horizon было впервые обнаружена тень черной дыры в галактике М87 у сверхмассивной черной дыры М87 со звездочкой, которая расположена в центре этой галактики, у которой там гигантская масса, то есть это порядка 1 миллиарда солнечных масс. Мы ее обнаружили, и впоследствии, в 2022 году, наконец-то, в центре нашей собственной галактики тоже существует черная дыра сверхмассивная, которая называется «Стрелец со звездочкой». И вот в 2022 году, наконец-то, и у нее обнаружили тоже тень. Поэтому на данный момент то, что черные дыры существуют, это экспериментально доказанный факт. Собственно говоря, Пенроузу, Роджеру Пенроузу за это и дали Нобелевскую премию, потому что, ну, жалко, Стивен Хокинг скончался за несколько лет до вручения этой Нобелевской премии, потому что именно ему бы как раз-таки и дали эту Нобелевскую премию, потому что он наряду с Пенроузом сделал 60-е и 70-е годы самый значительный вклад в развитие теории черных дыр.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
1: А какой вы вклад сделали? Вот мы уже поняли, физики-теоретики, они с помощью формул и математики пытаются описывать мир. Вот Пенроуз, Стивен Хокинг, а вот Виталий Вертоградов, как описывает мир, что он делает? Сидите, думаете, думаете, думаете, что-то там придумали, написали некую формулу, потом куда вы с этой формулой пошли? Кто будет проверять, что эта формула действительно описывает какое-то природное явление? И вообще, как понять, что то, что вы математически напридумывали, описали и рассчитали, что это действительно существует в реальности и что это действительно описывает это?
0: Вопрос достаточно обширный, и его разбить надо на несколько частей. Сначала я опишу то, чем я занимаюсь конкретно. Потом я опишу, как я провожу исследования. И, соответственно, третий вопрос — это как убедиться в том, что вот я не придумал просто какую-то ерунду, а действительно это имеет место хотя бы, даже если не на проверке экспериментально, то хотя бы теоретически там все обосновано верно. То есть это достаточно такой длительный процесс. В первую очередь то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь тремя направлениями. Это первое из них. Как раз-таки те тени, которые были обнаружены телескопом Event Horizon, я сейчас интенсивно разрабатываю методы о том, как рассчитывать эти тени в случае, когда у нас присутствует динамика, то есть когда у нас черная дыра не статична, а на нее постоянно что-то, какое-то вещество падает, она постоянно излучает, либо когда эта тень только формируется в результате гравитационного коллапса массивной звезды, когда у нас звезда в черную дыру коллапсирует, у нас формируется вот эта тень. Вот эти вопросы в литературе не изучались на данный момент по одной простой причине, что они гораздо более сложные по сравнению со статическими случаями, когда у нас все хорошо. Здесь я добился определенных успехов в том плане, что некоторые методы я уже опубликовал, то есть разработал. Понятное дело, еще нет полного метода, который описывает полностью динамику формирования этой тени. Но, тем не менее, для некоторых частных случаев мне удалось показать, как надо рассчитывать эту тень. И более того, для наиболее общего случая, то есть не конкретизирую, какую модель черной дыры мы используем, мне удалось показать, как она себя будет вести в той или иной ситуации. Будет ли она расти, будет ли она сжиматься, и какие физические процессы должны протекать для того, чтобы тень черной дыры вела себя вот именно так. При этом я хочу обратить внимание, что это не для какой-то одной черной дыры, а сразу для всех. То есть это утверждение носит глобальный характер. И в дальнейшем я планирую все-таки разработать полный метод того, как описывать тень черной дыры, то есть как ее строить аналитически. Пока это все в виде теорем формулируется, что вот если будет происходить такой процесс физический, то тень будет себя вести вот подобным образом. А чтобы вот рассчитать, какой конкретно она будет вид иметь и как она будет эволюционировать, в том плане, с какой скоростью она будет расширяться, с какой скоростью она будет сжиматься, и как мы это будем наблюдать, вот пока вот таких вот данных нет. То есть у меня есть данные, что она будет расширяться или будет сжиматься. Но как? Нет. Да, вот этих данных. Второй момент, второе мое направление исследований. Я занимаюсь образованием так называемых регулярных черных дыр, в центре которых отсутствует сингулярность. При этом моделей, опять же таки статичных, построено достаточно много, но никто не изучал никогда процессы формирования этих черных дыр. А ведь в процессе формирования у нас там возникает вещество, аналогичное темной энергии.
1: А как вы так узнали? Никак из черной дыры информацию-то физики, экспериментаторы достать не могут? Вот а как здесь? Вы просто написали что-то в голове, придумали, и написали на компьютере. А кто проверит, что вы написали что-то такое, действительно имеющее отношение к реальности?
0: Вот для черных дыр была сформулирована теорема как раз-таки нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом о том, что любой гравитационный коллапс при выполнении сильных энергетических условий неизбежно ведет к образованию сингулярности. А сильные энергетические условия, они утверждают следующее, что гравитация должна притягивать. Но мы знаем, изучая космологию, что наша Вселенная расширяется с ускорением. Не просто так. А следовательно, существует некая таинственная сила, таинственная энергия, которая разгоняет еще сильнее галактики друг от друга, да, то есть расширяет ускоренное пространство-время. И вот эту таинственную энергию назвали как раз-таки темной энергией. А она нарушает сильные энергетические условия. Поэтому для того, чтобы у нас избежать сингулярности при формировании черной дыры, должно нарушаться вот это условие. У нас что-то там должно быть подобно темной энергии, или как это еще модно говорить, вакуумно-подобная среда, которая там возникает. И ваш вопрос, как мы это узнаем, если это все находится под горизонтом событий черной дыры, а оттуда мы информацию получить не можем? Ответ — никак.
1: Значит, вы занимаетесь заведомо наукой, которую проверить нельзя.
0: Когда мы говорим про черные дыры, то что внутри черной дыры, мы говорить не можем. Но мы можем догадаться о том, что находится внутри черной дыры, смотря за тем, как коллапсирует звезда, из которой мы еще можем получать информацию. И вот в зависимости от того, как она себя ведет, какие процессы там происходят, мы можем потом построить, скажем так, проинтерполировать и сказать, что вот так вот это будет работать в реальности. И вот этим как раз-таки я и занимаюсь. Я занимаюсь гравитационным коллапсом массивных звезд, которые формируют регулярные черные дыры. И я говорю, что вот при таком процессе будет выделяться энергия в виде электромагнитного излучения.
1: А это уже можно, дорогие слушатели, засечь и зарегистрировать.
0: Более того,
1: это тонкий момент, который мы хотим для вас отметить, что на самом деле физики-теоретики бегут впереди паровоза. То есть они сначала сидят вот так и просто думают, считают, но не просто... Вот Виталий почему-то об этом не говорит, я за него скажу. Они не просто так сидят и что-то там придумывают. Есть, во-первых, математика. А математика, вот теорема Пифагора, была 2500 лет доказана, и после этого она будет миллиарды лет существовать без изменений. То есть математический аппарат, он хорош тем, что уж если математически что-то доказано и подлежит расчетам, то все это уже будет всегда в любом месте, при любых условиях, вне зависимости от того, кому это нравится, не нравится и так далее. Поэтому физики-теоретики берут математический аппарат, уравнения, какие-то свойства, методы, но они не просто так ими жонглируют и манипулируют, они еще и руководствуются теми законами природы, которые известны, которые наблюдаемы, которые проверены и так далее, и так далее. А дальше они начинают думать, а что будет, если мы, вот играя по этим правилам, ну, например, вот мы договорились, что 2 плюс 2, кстати, 2 плюс 2 далеко не всегда равно 4. Ну вот будем считать, что мы работаем в такой системе числовой, где 2 плюс 2 равно 4. И дальше начинаем что-то там считать и так далее. Вот вы деньги считаете, вы берете 2 рубля плюс 2 рубля, это же у вас никогда нулю или одному не может равняться. А есть теория вычетов, где легко. Ну да ладно. Вот. И поэтому физики-теоретики, они на самом деле опираются на уже известные законы природы, а потом используют математический аппарат. А математический аппарат, как я только что объяснил, он не позволяет соврать. То есть если что-то математически выводится, то ошибка может быть только в том, что мы либо какого-то закона еще не знаем, либо мы как-то не так его интерпретируем и так далее. И вот то, что Виталий сейчас вам рассказывал, физики-теоретики, на самом деле, вот вы, если слышали, что он сказал, что я пытаюсь описать, как это будет выглядеть. Вот он описывает, а потом, сейчас мы у него спросим, должны найтись уже экспериментаторы, которые вот по его теоретическим наводкам должны это как-то засечь. Вот как в случае с Петером Хиггсом. Хорошо, вот вы написали расчёты.
0: Подождите, я хотел бы все-таки ответить на предыдущий еще вопрос. Я до него не до конца ответил, поэтому давайте все-таки я закончу, а потом уже мы приступим к другим вопросам. Все дело в том, что вот этот поток энергии, про который я говорил, он, собственно говоря, по мощности, у меня есть предположение, что это гамма-всплески могут быть. Гамма-всплесками занимаются на большом азимутальном телескопе БТА, который расположен в Нижнем Архизе, это САУРАН, Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, где я работаю по совместительству. И я вот в марте месяце ездил на эти телескопы, мы с ними обсуждали пути развития моей теории, того, что я должен предоставить, чтобы это все наблюдать. Но пока на данный момент это все находится в разработке, то есть я могу оценить мощность потока, но пока еще как это наблюдать, это еще предстоит выяснить. Поэтому вот это еще тоже достаточно большой вопрос. И третье направление, которым я занимаюсь, это, собственно, парадокс потери информации. Я пытаюсь понять, что происходит при испарении черных дыр, при процессе, который описал Стивен Хокинг, когда у нас происходит излучение черной дыры, она уменьшается и испаряется. Все дело в том, что там возникает достаточно парадоксальная ситуация. Во-первых, черная дыра обладает температурой. Во-вторых, если она обладает температурой, то у нее будет удельная теплоемкость, которая нам говорит, что какое количество тепла нам надо сообщить телу, чтобы повысить его градус на единицу. А вот для черных дыр оказывается, что нам надо рассматривать противоположный процесс. Мы должны забирать энергию, то есть тепло от черной дыры отводить, для того, чтобы ее нагреть. И вот этот парадоксальный факт меня убивал в свое время. И сейчас совместно со своими студентами я пытаюсь показать, что на самом деле такого поведения для реальных черных дыр не существует. И температура ведет себя стандартным классическим образом, то есть она падает до нуля. И вот позавчера мой студент Максим, он делал доклад постерный на вот этой конференции, туда тоже вот люди подходили, спрашивали, разговаривали. То есть вот эти вот вопросы сейчас очень так активно обсуждаются. И теперь, переходя к вопросу, как понять о том, собственно говоря, чем мне заниматься? Как ко мне приходит идея? Идея приходит на самом деле ночью всегда, либо они приходят в результате каких-то случайных течений обстоятельств, но не тогда, когда ты о них думаешь. То есть тебе просто в какой-то момент приходит идея, а давай вот посмотрим вот на это. Ты начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. Давай посмотрим вот на это. Начинаешь смотреть, а ерунда, отбросил. А давай вот посмотрим вот на это. Начинаешь смотреть, думаешь, ну фигня сейчас получится. И опа, а получаются совершенно неожиданные результаты. И вот эти результаты, они уже имеют значение. То есть в физике на самом деле важно получить не только результаты, которые ты можешь подсказать, но наиболее ценные результаты, те, которые ты не ожидаешь в тот момент, когда ты берешься за исследование. Потому что ты думаешь, что вот должно быть так-то и так-то, а формулы показывают, что это совершенно не так может быть, а вот надо учитывать еще дополнительные какие-то эффекты. И вот тогда уже появляются новые теории, которые учитывают эти вот эффекты, которые называются различными именами, в честь тех, кто это все открыл. Ну и потом начинается самый муторный и сложный процесс. Это как же понять, что ты не обманываешь народ? Ты должен написать статью, причем изложить все свои находки в этой статье, описать мотивацию. То есть, понимаете, я могу, например, придумать какую-нибудь задачу. Давайте пофантазируем. Вот если я плюну против ветра, как полетит слюна? Это тоже нетривиальная задача. И ее достаточно сложно решать. Но кому это будет интересно? И какой интерес это для физики? Никакой, поэтому исследуй этот вопрос. Это, ну, Шнобелевскую премию максимум получишь за самые нелепые исследования, которые можно проводить. Но по факту ты должен описать, почему это актуально, исследование, которое ты провел, и какой вклад она вносит в современное состояние теории, и почему это важно. После того, как ты написал статью, ты выбираешь журнал, в который ты ее пошлешь. Журналы ранжируются по четырем показателям. Они, каждый журнал находится, я не буду сейчас вдаваться в подробности, в первом, втором, третьем, четвертом квартале. Я говорю сейчас про зарубежные индексы цитирования, не про наши русские, где только три, а вот именно про четыре. Так вот, серьезными и хорошими журналами, так скажем, топовыми в мире считаются первый и второй квартал. В основном стараешься послать первый, когда не удается во второй. Ну, а третий, четвертый квартал — это уже там публикуются либо всякий мусор, либо по-настоящему гениальные ученые, которым не страшно на самом деле опубликоваться в каком-нибудь журнале из четвертого квартала, потому что у него есть имя, и его будут читать. Но пока у тебя нет имени, желательно
1: опубликовать. А если над ним начнут смеяться, как над тем самым Николаем Лобачевским, который в XIX веке обнаружил, что вот эта евклидова геометрия, да, можно прекрасно отказаться от постулата Евклида, который детям в школе рассказывают, который можно нарисовать на листочке, а он взял и сказал, а теперь предположим, что вот есть прямая, есть точка, и через эту точку можно провести гораздо больше одной прямой параллельной данной. И над ним так стали издеваться. И был тогда такой математик по фамилии Остроградский, который, ну просто не стесняясь в выражениях, поносил Лобачевского последними словами, говорил, что ему место в дурдоме. И вот эту билиберду, которую он насочинял, даже не то что публиковать, а вообще даже показывать смысла не имеет, потому что это просто какой-то бред. А сейчас это не евклидова геометрия, она, ну вот учебники пишут по ней, детям рассказывают, студентам и так далее. Так вот, если физик, вот как вы сказали, написал статью, а другие физики вот так, как над Лобачевским в XIX веке, начнут издеваться. Что ему делать? То есть действительно ли его теория бессмысленна? Или, может, просто он еще, так сказать, не пришло, а другие физики должны подумать и понять?
0: На самом деле вы сейчас опережаете мой ответ. То есть я не закончил отвечать на вопрос, в котором как раз-таки хранится ответ на этот вопрос. После того, как ты выбираешь журнал, ты посылаешь статью в этот журнал. Сначала редактор получает эту статью. Он смотрит на эту статью, оценивает, скажем так, по тому, как ты написал абстракт, о чем эта статья, подходит ли она данному журналу, и нет ли там, ну, совсем какого-то бреда написано. Ну, понятное дело.
1: Может, это для него бред, а это новый Лобачевский.
0: Редакторы — это ведущие физики в наших областях. То есть это не просто какие-то левые люди, которые пришли, которые о физике не имеют никакого представления. Это вот среди топовых, скажем так, ученых современности предлагаются адская такая работа по редактированию какого-нибудь журнала. Их несколько. Есть главный редактор, есть там старший, ну, там аранжировка своя. В общем, в любом случае, эта статья попадает сначала к редактору. Редактор смотрит, если статья ему кажется не бредовой по абстракту, он, соответственно, не может оценить каждую приходящую к нему работу, понятное дело, самостоятельно. Он запускает процесс рецензирования. Для этого из списка ведущих ученых мира, опять же таки, эта статья посылается им с просьбой дать свое экспертное заключение, то есть написать рецензию на данную статью. рецензента. В зависимости от журнала, вот мне на данный момент буквально на днях прилетела статья из General Relativity Gravitation, это первый квартель. Мне попросили отрецензировать эту статью, то есть дать свое экспертное заключение на эту статью. Можно ли ее публиковать или нельзя? И, соответственно, что я буду делать? Я на этой неделе открою эту статью, прочитаю ее, выпишу критические замечания, если у меня такие будут. И, соответственно, что я должен буду написать? Я должен буду написать, что...
1: А если вам там что-то будет непонятно, вы это объявите ненаучной какой-то составляющей или что? Вот, допустим, ну, там какие-то расчеты или заявления, которые вам непонятны.
0: Именно про структуру рецензии, да? И в процессе, я думаю, я отвечу на этот вопрос. Собственно говоря, я пишу о том, чему посвящена эта статья, что она исследует, почему это важно, если действительно важно. Потом я пишу, что тема актуальна, не актуальна. Потом я выписываю, что статья нуждается в доработке. Хороший рецензент обязательно всегда выпишет хотя бы пяток каких-то замечаний по тому, как надо работать. В частности, если есть моменты, которые мне непонятны, я просто пишу в одном из замечаний, что вот это необходимо улучшить, то есть описать более понятным языком. Потому что читать это будут не только эксперты, но и люди, хоть и физики, но, возможно, несколько далекие от темы исследования, но которые просто захотят разобраться. То есть всякие двусмысленные вещи должны быть убраны, всякие моменты должны быть учтены, то есть все должно быть объяснено очень хорошо. Дальше. Если есть какие-то критические замечания, то есть я вижу ошибку, я пишу, что вот это не так, вот это не так, все не так. Если эти ошибки критические, то я пишу, я не рекомендую эту статью к публикации вот по каким причинам. И описываю эти причины, указывая на эти ошибки.
1: Но это вы не рекомендуете, а кто-то другой, может быть, и порекомендовал бы. То есть, получается, зависит от того, кому попала статья. Кто-то
0: здесь
1: сказал, мне не нравится, а кто сказал, мне нравится.
0: Рецензентов. Здесь все зависит от количества рецензентов. Сейчас я описываю только, как процесс рецензирования проходит. И тут не вопрос, понравилось или не понравилось статья. Здесь вопрос научной справедливости. То есть мы ищем теорию. Любая теория должна подвергаться критике в первую очередь. А если она не подвергается никакой критике, это означает, что просто теория никому не интересна. Она может быть правильной, она может быть неправильной. Но если ты не сумел заинтересовать своей теорией людей, то ты не будешь получать критику. Я тоже получаю критику со стороны, когда выступаю на конференциях, когда выступаю на семинарах. Это часть нашей работы. Постоянно находиться под шквалом критики. Потому что если тебе, вот как на Западе принято, все хорошо, да-да-да, все замечательно, а потом пойдут и скажут, а фигня написал. Но тебе в лицо скажут, что все хорошо. Так нельзя поступать. Это плохо, потому что человек будет печататься. У нас, к сожалению, сейчас очень много мусорных статей, которые выходят на архиве. Особенно вот, не хочу выглядеть расистом, но, к сожалению, вот из Азии и Бразилии, и Латинской Америки, даже я бы так сказал, большая часть приходит вот именно вот таких вот мусорных статей, в которых нет науки совершенно. Это просто вот как выразился Фейман, описывая бразильскую науку, что это просто квазинаука. Так вот, таких рецензентов, как я, их может быть несколько. Я максимум получал на свой... Вот мы недавно с Дмитрием опубликовали статью, у нас было 3 рецензента. До этого у меня максимум то, что было, это было 4 рецензента. То есть 4 человека, эксперта в данной области, изучают эту статью. И все 4 должны дать положительную оценку. Если их есть хотя бы одна негативная оценка, то редактор обязательно отклонит статью. Ты, конечно, можешь подать апелляцию, но, скорее всего, это не сработает. У меня сработала апелляция только один раз. В большинстве случаев она не срабатывает, и тебе приходится посылать статью в другой журнал. Безусловно, переработав ее, согласно, в первую очередь, отрицательному отзыву, потому что надо смотреть не на то, когда тебя хвалят, а на то, когда тебя ругают. Потому что если тебя ругают, значит, есть за что.
1: Так. Сейчас мы перейдем как раз к теме. Ну ладно, давайте мы уже постепенно эту тему закруглять. Ну, в общем, хорошо, статью отрецензировали. Она либо прошла, либо не прошла лицензию. Она вышла в журнале. Вот ваша статья вышла в журнале. Там вы просто расписали, что вы придумали, как вы придумали, каким образом вы к этому пришли. Дальше. Вот все. Вы опубликовали результат своих вычислений, размышлений, расчетов, предположений и прочее. Статья опубликована. Там вы описали какие-то свои результаты и предположения. Дальше. Что должно произойти, чтобы физики сказали, да, вот то, что он написал в этой статье, это действительно происходит в природе.
0: эксперимент поставить. Но поскольку мы сейчас говорим о теоретической физике, которая связана с черных дыр, и пока эксперимента этого нет, мы рассуждаем только с точки зрения того, правильно ли это или неправильно. То есть согласны или не согласны. Потому что то, что прошла рецензирование статья, это не означает еще, это не гарант того, что статья правильная. Гарантом будет уже то, сколько раз на эту статью будут ссылаться другие ученые. И вот здесь уже всплывает несколько такой спекулятивный фактор, как нынешние ученые оцениваются по индексу цитирования, на то, насколько часто на его статьи ссылаются в других работах. У нас появляются всякие индексы цитирования, индексы Хирша, I-10 индексы и тому подобные вещи. И вот чем выше индекс, мы в основном оцениваемся по индексу Хирша, я сейчас объясню, что это такое. Индекс Хирша — это то, сколько вы статей имеете и сколько раз на них сослались. То есть, например, смотрите, есть у вас две статьи. Чтобы иметь индекс Хирша 2, на эти две статьи должны сослаться минимум два раза. Если у вас две статьи, на одну сослались два раза, а на другую один, у вас индекс Хирша 1. Если у вас две статьи, на которую сослались на одну 150 раз, а на другую один, у вас индекс Хирша 1. Соответственно, у вас должно быть индекс Хирша, он показывает на то, сколько у вас статей с тем же количеством цитирования. То есть у меня на данный момент индекс Хирша, ну, по разным базам, самая большая — это база Google Scholar, это индекс Хирша у меня 15, то есть он показывает на то, что у меня минимум 15 статей, на которые минимум 15 раз на каждую из них сослались. По другим базам цитирования, типа Scopus и Web of Science, у меня индекс Хирша пониже, там 11, но этот индекс, он будет без конца расти, потому что есть социальная сеть для ученых, называется ResearchGate, на которой, собственно говоря, отображены все статьи, которые вышли у меня и у других ученых. И каждый день, ну, практически каждый день я получаю информацию о том, что вот тот-то, тот-то сослался на мою статью, моя статья была процитирована в той-то статье. То есть вот этот индекс, он очень показательный, потому что у вас может быть 100 статей, но на которые ни разу не сослались, у вас будет индекс Хирша 0. А следовательно, то, что вы делаете, во-первых, ну, показывается то, что это не актуально, это никому не интересно, а вполне возможно, что там есть ошибки. Поэтому на вашу статью никто ссылаться не будет.
1: Но мы все-таки говорим про то, что физика, она должна описывать природу. Вот черные дыры, Риманова геометрия, тензорный анализ и прочее, прочее. Как же все-таки физическую составляющую оценивать? То есть, ну хорошо, а пока астрономы вот то, что физик описал и построил математически, потом все-таки должны как-то зарегистрировать и проверить. Хорошо, если все как было предсказано тем же Хиггсом, потом все это доказали, все, он герой. А если оказывается, что не так, ну вот вышла статья, вот Виталий Вертоградов с индексом Хирша 15, цитируемый, уважаемый, выступающий на конференциях, и тут вдруг эксперимент показал, что его теория как-то вот не подходит под экспериментальные данные. Что будет делать в этом случае ученый-физик? Что, он будет срочно теорию переделывать, или он будет выяснять, эксперимент правильный, неправильный? И вот как будет он себя вести, если окажется, что не состыковки эксперимента с тем, что он в статьях рассчитал и придумал?
0: Первое, что здесь надо отметить, то, что любую модель, которую строит физик-теоретик, вообще любая модель физики, абсолютно любая, которую вы не возьмете, она идеализирована. Так или иначе, определенные расхождения с экспериментом будут. Вопрос, насколько большие эти эксперименты. Вот, скажем, я утверждаю, что это один, а эксперимент покажет, что это 0,99999999999, там какой-нибудь 7,8 и так далее. То есть вот это число мало отличим от единицы. Вот такая погрешность, она нам подтверждает нашу теорию. То есть такая погрешность, такое отклонение от теории, оно не считается отклонением, потому что оно бесконечно мало. Грубо говоря, если у вас есть миллиард рублей, и если вы потеряете из этого миллиарда рубль, то ну, вы также можете считать, что у вас миллиард рублей, потому что от миллиарда отнять рубль, ну, фактически он ничего не изменит. Другое дело, что если у вас не единица, а 0,9, да, то есть уже расхождение как бы, ну, значительное. Одно дело, вы имеете миллиард рублей, а другое дело, вы имеете 900 миллионов рублей. Все-таки 100 миллионов — это уже значительная разница. И вот здесь надо думать, что либо надо больше физики добавлять в модель и посмотреть добавление физики, в какую сторону склонить чашу весов, теория, да, то есть, скорее всего, это и решит проблему. То есть, просто учитывая те процессы, которые не были учтены в теории изначально в модели, они, скорее всего, приведут как раз-таки вот к этому значению близкому. Просто это очень сильно усложнит модель. И, скорее всего, понадобятся уже не аналитические расчеты, а численные. Другое дело, когда вы предсказываете единицу, а получается 5 моделей. То есть различие громадное уже. Там мы в основном меряем порядками, то есть вы предсказали единицу, получили десятку. Вот здесь уже это плохой знак. Это индикация того, что, скорее всего, вы либо что-то неправильно учли, либо вы модель построили изначально неправильно. И вот тогда надо перестраивать модель заново. Просто брать и перестраивать ее полностью. Сначала проанализировать, в чем могла быть ошибка в этой модели, в чем же все-таки не так, какое предположение. Потому что когда мы строим модель, мы всегда что-то предполагаем. Нет такого, что мы модель просто чисто берем и выводим из каких-то математических постулатов. Модель всегда идет с гипотезы, начинается. Вот есть такая гипотеза. Если эта гипотеза неверна, как показал эксперимент, значит, вы неверно выдвинули гипотезу, и надо писать в журналы с просьбой, чтобы ваши статьи были извлечены, поскольку они уже больше не имеют никакой научной ценности, и вы начинаете думать над новой гипотезой. То есть вы начинаете менять. Ага, вот эта гипотеза не работает. Плохо, я на нее потратил много времени. Но хорошо, мы знаем, что вот этот целый пласт мы можем откинуть. Мы можем откинуть, и значит, эта гипотеза неверна, а значит, верна какая-то другая. И задача физико-теоретика как раз-таки понять, какая же гипотеза верна. И вот, вот эта вот извечная борьба, ведь у нас же было сколько примеров физики, когда мы вводили теории, которые мы считали правильными. Вспомните тот же теплород, вспомните флагитон.
1: Эфир. Светоносный. Эфир.
0: Да, да, да. Это было множество. Между прочим, отказавшись от эфира, мы построили, точнее, не мы, а Эйнштейн построил специальную теорию относительности. Поэтому здесь вопрос такой. Более того, иногда мы ложно ошибаемся, думая, что мы ошибаемся. Вот я расскажу историю про того же Эйнштейна. Когда Фридман начал решать уравнение Эйнштейна, он выяснил, что Вселенная у нас не статична, она расширяется. Эйнштейн покрутил пальцем у виска. Говорит, математика, конечно, хороша, но с физикой вообще никакой реальности нет. Эйнштейн начинает модифицировать уравнение, добавляет так называемый лямбда-член для того, чтобы получить статичную...
1: Космологическую постоянную, как это называется?
0: Да, космологическую постоянную. Он выяснил, что он может так модифицировать уравнение свое. Он их модифицировал, добавил ту космологическую постоянную и получил статичную модель. Который,
1: а потом называется... Хаббл, хоп, и доказал, да, что Вселенная расширяется. Хаббл,
0: который сказал, Вселенная расширяется. Вот экспериментальные данные того, что наша Вселенная расширяется. Эйнштейн расстроился и сказал, введение лямбда-члена было самой большой ошибкой в моей жизни. В 90-е годы прошлого века, наблюдая за взрывами сверхновых, мы выяснили, что наша Вселенная расширяется ускоренно. А наиболее подходящая модель для ускоренного расширения Вселенной для темной энергии — это и есть вот этот самый лямбда-член, за что в 10-е годы группе ученых из Америки и Австралии была вручена Нобелевская премия. Таким образом, Эйнштейн сначала хотел изменить, модифицировать уравнение, чтобы избежать расширяющейся Вселенной, построил абсолютно нефизичную модель, которая сейчас носит название модели Эйнштейна, Вселенной Эйнштейна. Потом он понял, что введение этого члена было самой большой ошибкой в его жизни. А потом выяснилось, что это была еще одна очередная гениальная догадка гениального человека. Поэтому, понимаете...
1: Вот слушатели должны понять, что вот это и есть настоящая физика, настоящая наука. Это не когда вы на пятерку экзамен сдали или вас похвалил руководитель или еще что-нибудь, а вот когда ученый друг с другом очень сильно расходится, он и квантовую механику очень сильно Эйнштейн поносил, и статья была Эйнштейна, Подольского, Розена. Ой, чего только не было. В физике, в общем, постоянно происходят вот такие ситуации, о которых рассказал Виталий.
0: Вопрос постоянно только в том, я еще могу добавить, потому что я сам нахожу ошибки в работах. В частности, вот у меня сейчас с моим коллаборатором Себастьяном Мурком, он сейчас на данный момент работает в Чехии, возник очень большой спор. Он крупный специалист в термодинамике черных дыр. То, чем недавно начал заниматься я. И мои данные противоречат его данным. Вот то, которое он получил. То есть у нас две теории.
1: Ну, вы, надеюсь, друг друга, как Староградский с Лобачевским-то, не оскорбляете хотя бы?
0: Нет, не оскорбляем. Мы создали семинар втроем, еще наш один мой хороший знакомый коллаборатор из Кипра. Мы создали семинар втроем, это все разбирали. Он говорит, я не вижу у вас ошибки, но это противоречит моим данным. Я изучаю его статью, я нахожу в нем ошибку. То есть фактически он сделал предположение о том, что вот это вот так, а потом, исходя из этого предположения, шел дальше, делал много расчетов и пришел к тому, что вот это вот должно быть вот так. Вот представьте, что мы дышим воздухом. Ну, соответственно, потом мы приходим к тому, что мы доказали, что это воздух. То есть, ну, как бы предположить, что мы дышим чем-то другим, мы придем к предположению, что мы дышим чем-то другим. Да, то есть мы не должны предполагать, что мы дышим воздухом. Мы должны выяснить, чем мы дышим. Вот это наука.
2: Продолжение слушайте в следующем выпуске программы. Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Гений русского сыска. Так называли Ивана Дмитриевича Путилина, создателя и первого начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции. Начал Иван Дмитриевич свою карьеру в 23 года в 1853 году в должности младшего помощника квартального надзирателя на толкучем рынке. А закончил в мае 1889 года в чине тайного советника, что соответствовало генерал-лейтенанту. От пристрастного дознания с наказаниями плетями и палками времен Николая I Палкина он вступил в великую эру реформ Александра II Освободителя и оказался незаменим на своем посту в эпоху реформ полиции, поворота к европейской системе правосудия, стоявшей тогда, как и сейчас, на трех китах: полицейское дознание, судебное следствие и независимый суд присяжных. Умер Иван Дмитриевич Путилин глубокой осенью, через полгода после выхода в отставку, не оставив в семье никакого состояния, но оставив заметный след в истории государства российского, на благо которого служил всю свою жизнь. Смерть прервала работу над книгой «40 лет среди грабителей и убийц. Шайка разбойников-душителей». Это была хорошо организованная шайка. Члены шайки наглые, энергичные, смелые. Одно время они навели на Петербург панику.

0: На Волховской дороге был найден труп мужчины, задушенного веревочной петлей. Расследование установило, что это был крестьянин Семизоров из села Кузьминского, что он ехал домой, был по дороге кем-то удушен, после чего у него взяли лошадь, телегу и деньги.
1: Где достать мне пару миллионов? Я бы все их бабам раздарил. Эх ты, чубчик, чубчик кучерявый, ах, зачем меня ты раздарил?
2: На Волховской дороге был удушен крестьянин деревни Коколовой, причем у него взяты были лошадь с санями.

0: Кронштадте были убиты удушением веревочной петлей и ограблены друг за другом крестьянин Ковин и жена квартирмейстера Аксинья Капитонова.
1: Убийство удушением Михеля Корвина и легкового извозчика Федора Иванова. Оба раза с ограблением, уже снова в Петербурге, на погорелых местах Измайловского полка.
2: Как сейчас помню панику, охватившую жителей столицы, особенно извозчика.
3: Следом за извозчиком Иванов, близ скотопригонного двора, был найден труп также удушенного и ограбленного извозчика.
4: Ой, что?
2: Нас же угнетало чувство бессилия. Я был тогда еще маленьким человеком, помощником надзирателя при Нарвской части. Пристав следственных дел, некий Прач, толстый, краснолицый, с рыжими усами.

0: 9 удалось оживить благодаря своевременной медицинской помощи. И рассказы потерпевших были страшнее всяких придуманных рождественских рассказов.
1: Наняли меня два каких-то не то мещанина, не то купца на Рижский проспект. Нарядили за 30 копеек. Я их повез. Они песни поют. Только выехали мы с 7-й роты на погорелые места, они вдруг притихли. Я поглядел, они что-то шепчутся. Страх меня забрал. Вспомнил я про убивцев и замер. Кругом ни души, темень. Я и завернул было коня назад. Они куда? Стой! Я по лошади вдруг хлясть, а мне на шею петля, и назад меня тянут, а в спину колено-то да уперся.
0: А в лицо не помнишь их?
1: Где ж? Рядили мне и не вдогад.
2: Ну, возвращался от кума с сочельника. Надо было мне свернуть в Тарасов переулок. Ну, я свернул. А тут, двое на меня, двое. Сила у меня есть. И я стал отбиваться. Только один тут кричит: накидывай. Я почувствовал, что у меня на шее петля, знаете, петля. А там запрокинули, меня. Я обеспамятовал.
0: А в лицо их признаешь?
2: А чё? В лицо? Да нет, темно было. Признать никого не признаю.
0: Убийцы не только уводили сани и лошадей, но и раздевали своих жертв до нога. Должны же они были сбывать куда-нибудь награбленное. А награбленное было типичное, извозчичье.
3: Ну что?
0: Ничего.
3: Ну что?
0: Ничего.
3: Ну что?
0: Ничего. 29 декабря.
3: Ну что?
0: Кажется, нашел.
4: Как?
3: Что?
4: Кого?
3: Где?
0: Дело было так. Переодетый бродягой шел я медленно мимо Обуховской больницы, направляясь к Сенной, чтобы провести вечер в Малиннике. Меня перегнали двое мужчин по одежде, мастеровые. Один из них нес узел, а другой говорил ему:
5: нашу же бурили ей, баба покладистая.
0: Они миновали Сенную площадь и вошли в темные ворота огромного дома де Роберти. Рисковать и идти за ними не было нужды. Место, куда они направлялись, я уже знал. Там в подвале жила солдатская вдова Никитина, известная мне скупщица краденого. Знала я она меня не по одному делу, и я пользовался у нее даже расположением, потому что всегда старался не вводить ее в убытки отобранием краденого и устраивал так, что пострадавшие люди за малую цену выкупали у нее вещи. Минут через 15-20 вышли мои приятели уже без узла. Они зашли в кабак, наскоро выпили по стакану и вышли, закусывая на ходу печенкой. Один спросил:
5: ночевать где будешь?
1: А, в Вязенке. А ты?
5: Да, я тут, с Лукерией.
0: Они остановились у дома Вяземского, страшных в свое время трущобы, и распрощались. Я тотчас вернулся в дом де Роберти и вошел прямо в квартиру Никитиной.
6: Чего? Милый человек, надо.
0: Не узнала?
6: О, вот тебе Христос не признала. Ваше благородие, вот обрядились-то. Дива.
0: За делом к тебе.
6: Что прикажете, ваше благородие?
0: У тебя сейчас двое были, вещи продали. Покажи их. Довольно старый полушубок и извозчичий кафтан с жестяной бляхой. Ха, предчувствие меня не обмануло. Я напал на след.
6: Пятерку дала. Али краденый.
0: Другое-то разве несут к тебе? Но вещи пока что пусть у тебя будут, только не продавай их. А теперь скажи, кто тебе их принес?
6: А пес их знает. Один через другого... Мало ли их идет. Я и не спрашиваю.
0: Может, раньше что приносили?
6: Нет, эти в первый раз.
0: А в лицо их запомнил?
6: И в лицо не признаю. Один совсем прятался, в синях стоял, а другой все рыло воротил. Только и видела, что рыжий.

0: Да мне и в мысли не приходил разглядывать-то.
1: Ну так пока что хоть вещи побереги. Я решил отыскать этих людей, стал их выслеживать, и 7 января удалось арестовать молодцов, обвинив их в продаже тулупа и армяка. Один из них, рыжий, здоровый парень с воровской наглой рожей, назвался...
2: государственным крестьянином Московской губернии Александром Петровым.
1: А другой...
3: мещанином Иваном Григорьевым.
2: Ходим без дела, ищем место.
3: А что до Никитиной? То никакой такой не знаем, и никаких вещей ей продавать не носили. И конец, правда, Сань?
2: А?
1: Мои арестанты сидели, а убийства с удушением продолжались. Однажды я присутствовал при допросе начальником моим Келчевским старого рецидивиста Крюкина по делу о шайке грабителей, орудовавших в то же время в Петербурге. Надо сказать, что Келчевский знал свое дело блестяще. И именно ему я обязан своим умением добиваться признания.
4: Да, плохо твое дело. Но я бы, пожалуй, помог тебе.
5: Ха.
4: Да, если бы и ты нам помог.
5: Чем, ваше благородие?
4: Где с кем сидишь?
5: Нас много. 8.
4: Угу. А Иванов? Иванов с тобой?
5: Душитель-то?
1: Я чуть не подпрыгнул. Но Келчевский сохранял полное спокойствие.
4: Да-да, он самый. А ты узнай у него, скольких он удушил и с кем.
5: Трудно, ваше благородие. Действительно говорил, что душит и вещи продает, а больше ничего. Мы его даже спрашивали, как? А он выругался и говорит, я пошутил.
4: Ну, а ты узнай.
1: Он тотчас написал приказ, чтобы доставили из тюрьмы Иванова. Через полчаса перед нами стоял этот Иванов. Нагло улыбаясь, он отвесил нам поклон и остановился в выжидательной позе.
4: Ну, здравствуй. Что сидеть-то еще? Не надоело?
2: Ну, известно, не мед. Ну, да я знаю, что господа начальники и смилостивятся когда-нибудь, а?
4: А, вряд ли. Суди сам. Он, Петров, говорит, что ты душил извозчиков, а я тебя вдруг отпущу.
2: Петров? Ах он...
4: Что, Петров? Ты сам говоришь тоже.
2: Я?
4: Да, ты Крюкину говорил. Зикамский и Ильин тоже слышали. Хочешь, позову их?
2: Да брешут они, ничего я такого не говорил.
4: Позвать?
2: Да зовите, я им в глаза наплюю.
4: А что от этого? Все равно ведь сидеть будешь. Петров-то все рассказал.
2: Да что рассказал-то, что?
4: Ну, что ты душил.
2: А он?
4: Нет, про себя он ничего не говорил. Ты душил и грабил.
2: Так он так говорит? Ах, он... Ах, Петрова, ну тогда пиши. Бери перо, давай, пиши, ваше благородие, пиши, давай. Теперь я вам всю правду расскажу.
4: Ну, давно бы так.
2: Убивать? Действительно убил, только не один, а в местях с этим подлецом Петровым. Удушили извозчика, что в Царское ехал. Взяли у него все и только.
4: Какого извозчика? Где, когда?
2: Какого? Ну, мужика. Ехал в Царское обратно. Мы его на Волховском шоссе и прикончили. В декабре было.
4: Так, ну а вещи куда дели? Лошадь, сани?
2: Лошадь это мы, как есть, 28 декабря в Царское с санями увезли. Сани продали Коське Тасину, они извоз держат.
4: А полушубок, армяк?
2: В сторожку, на Лиговке.
4: В какую сторожку?
2: В караульный дом номер 11. Да туда все носят сторожу, вот и все. А что этот Петров на меня одного, так это он брешет. Вместе были, вместе пили.

собственно, самое интересное начинается с этих пор. Едва стемнело, я переоделся оборванцем. Рваные галоши на босу ногу, рваные брюки, женская теплая кофта с порванным локтем, военная засаленная фуражка. По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Подкрасил себе нос, сделал на лице два кровоподтека, и хотя на дворе было изрядно холодно, вышел на улицу и смело пошел на окраину города, на Лиговский канал. Вокруг простирались пустыри, а у шоссе стояли одинокие сторожки караульщиков, в обязанности которых входило следить за порядком на шоссе. Я осторожно подошел к караулке и заглянул в окно.

прямо лицом к окну, сидел коренастый блондин, видимо, чухонец. У него были светлые большие усы и изумительно голубые какие-то детские глаза. Ко всему чувствовалось, что он обладает недюжиной силой.

0: топчу.
1: К его плечу прислонилась рослая, красивая женщина. На скамье восседал рослый мужчина в форменном кафтане с бляхой и с трубкой в зубах. И другая женщина. На столе стояли зеленый полуштов, бутылки с пивом. Между присутствующими царило согласие. Лица выражали покой

0: никто.
1: Пусти бог ради обогреться. Иду в город, а зяб как кошка.
2: Много вас тут шляется. Иди дальше, пока собаку не выпустил.
1: Пусти, не дай сдохнуть. У меня деньги есть, возьми, коль так не пускаешь.
2: Ну, вались, бродяга.
0: Годы пройдут молодые, поздно уж будет тогда.
3: Я вошел и непритворно стал прыгать и колотить нога об ногу.
1: Ноги окоченели. Походили бы в этом, посмеялись бы.
2: Издалека?
1: С Колпино. Иду стрелять пока что.
2: По карманам?
1: Ежели очень широкий, а рука близко. Водочки бы, хозяин, а? А зяб?
2: А деньги есть?
3: Я захватил с собой 7 гривен мелкой монетой и высыпал теперь их на стол.
2: Ловко. Где сбондил?
1: Ты не помогал, не твое и дело.
2: Но, мое всегда цело будет. Садись, пей. Стевка! Налей!
4: Пожалуйте.
3: Сидевшая подле чухонца женщина взяла полуштов и тотчас налила мне стаканчик.
1: Благодарствую.
2: А где нынче ночевать будешь?
1: В лавре.
2: Ночуй у меня. Завтра пойдешь. Вот с ним.
1: Да можно. А как звать-то вас?
2: Сразу в наши записаться хочешь? Ну что ж, меня Павлом зови. Павел, я тут сторожем. Это дочки мои, Анна.
5: Здрасте.
2: Да Стевка, беспутная девка.
5: Да сам ты беспутный, не отец Ирод.
2: А этого Мишкой звать?
3: Он кивнул на чухонца.
2: Вот и все.
6: Язык у тебя как помело, разболтался.
2: Да ладно тебе. А теперь иди покажу, где тебе спать. Тут и спи. Тепло и не дует.
3: Я видел свет и слышал голоса. Потом все смолкло. Павел с Мишкой о чем-то шептались, но я не мог разобрать их голосов. Вдруг дом содрогнулся от ударов в дверь. Я насторожился. В ту же минуту на меня пахнуло холодным воздухом и раздался оглушительный голос.
7: Водки! Водки, черт вас дери!
2: Чего орешь, дурак?
7: Дурак, вам легко лается. А я, почитай, 6 часов на дороге простоял. Так ничего себе.
2: А чего стоял?
7: Чего? Известно чего. Проезжего ждал.
2: Ну, дурак и есть. Ведь было сказано, пока наших не выпустят, остановиться.
7: Дураки вы, если так решили. Остановитесь, все скажут. Они и душили. А их выручать надо.
2: Лучше двое, чем все.
8: Небось. Лучше ни одного.
2: Жди, дурак. У них там завелся черт. Путилин. Всех вынюхает.
8: А я ему леща в бок.
7: Значит, к тебе добра и не носить, а?
2: Зачем? Носить можешь. Я куплю.
7: Ну, то-то. Да, бери.
3: На стол упало что-то тяжелое.
8: Постой!
3: Я услышал его шаги и тотчас раскинулся на тюфяке, притворившись спящим. Мишка нагнулся и ткнул меня в бок. Я замычал и повернулся. Он отошел.
2: Что принес?
7: А ты гляди.
3: Послышался легкий шум, что-то стукнуло, потом раздалось хлопанье почему-то мягкому. Разговор шел отрывочными фразами.
2: Где достал?
7: А тебе что?
2: Нет, я так. Дрянь уж большая.
7: Скажи, пожалуйста, дрянь. За такую дрянь по 100 рублей платят.
2: Где как, а у меня красненькую.
7: Красненькую? Ага, красненькую. Ага, да ты жить, что ли?
9: Тише вы,
7: красненькую,
9: дьявол, тише,
7: а?
9: Тише.
2: Ведь тут...
3: И он не договорил, вероятно, сделав жест в мою сторону.
2: А ну его. он нашим будет. Ну, 20 рублей и крышка.
3: Они опять стали кричать, потом на чем-то поладили.
7: Ну, пошел.
2: Куда?
7: Да к соседу. Пить. Ну, идем, что ли?
2: Можно. А ты?
6: Кто ж дом постережет? Нет, я останусь.
2: Как хочешь.
4: Он не соскучится.
2: Мели, мели.
3: Послышалось шарканье ног, пахнуло холодным воздухом, хлопнула дверь. Все стихло. Через минуту Мишка прошел мимо меня и стукнул в дверь.
6: Степка, иди. Никого нет.
3: Мелькнула Стефания босиком в длинной холстинной рубашке. Раздался звук поцелуя.
9: Куда отец ушел?
6: С Сашкой в 9-й номер. До утра будут.
3: И снова раздались поцелуи и несвязный шепот.
10: Есть маленький домик на юге, чуть посеревший фасад.
3: Интерес для меня окончился.

0: Было еще темно, когда Мишка разбудил меня и сказал:
1: «Я иду в город, иди и ты».
0: Мишка с его детскими невинными глазами ребенка не производил впечатления разбойника. Впоследствии, во время своей службы, я не раз имел случай убедиться, насколько ошибочно мнение, что глаза есть зеркало души.
2: «Прощевайте».
3: «Заходи. Отец покупает разные вещи».
2: «Это на руку. Буду нынче ж».
1: «Если не попадешься».
2: «Сразу-то шалишь. Ну, прощения просим».
0: Я простился с девушкой за руку и пошел. Мишка задержался на минуту, потом догнал меня.
1: «Хорошо спал?»
0: «Как собака».
1: «Теперь в Питере вашего-то брата беглых разных пруд пруди. А только не лафаем».
2: «А что?»
1: «А ловят. Уж на что шустрые ребята, что извозчиков щупали, а и тех всех переняли. Опять же, воров».
2: «Меня не поймают».
1: «Это почему?»
2: «Потому один буду работать».
1: «И хуже. Обществом куда способнее. Тебя найдут, тебе укажут, действуй. А там и вещи сплавят, и тебя укроют. Нет, одному хуже. Ты вот с вещами. А куда идти? Иди к Павлу. Ты с ним сдружись, польза будет».
2: «А тебе есть польза?»
1: «Много будешь знать, скоро состаришься. Походи к нему, увидишь. Ну, а я в сторону».
0: Мы дошли до обводного канала.
2: «Прощай».
1: «Если что будет, али ночевать негде, иди к Павлу».
2: «Ладно».
0: Мишка скрылся в доме Тарасова. Я нарочно делал крюки, путался на сеной, петлял, а потом осторожно юркнул в свою подьяческую, где тогда жил. Умывшись и переодевшись, я пошел в Нарвскую часть, где Килчевский встретил меня радостным известием о командировке. Пока что я и до командировки половину знаю.
4: «Да ну, что же?»
0: «Это уж потом. Вернемся, сразу же по следу пойдем».
4: «Отлично. Ну а теперь когда же едем и куда?»
0: «В Царское, хоть сейчас».
4: «То ишь какой прыткий, а Прудников?»
0: «Ну, вы с ним и отправляйтесь, а я сейчас один».
4: «А где же увидимся?»
0: «А вы идите прямо в полицейское присутствие, я туда и заявлюсь».
4: «С Богом!»
0: Килчевский пожал мне руку, и я отправился. Поездка в Царское явилась для меня совершенно пустым делом. Я захватил с собой шустрого еврея Ицку Пагилевича, который служил в городской страже.

0: языке своем. Друзья, купите папиросы.
1: Как он попал в стражники, я не знаю. Труслив он был, как заяц, но как сыщик незаменим. Потом он долго служил у меня. И самые рискованные или щекотливые расследования я всегда поручал ему.
0: Друзья, купите папиросы. Ну, подходи, пехота и матросы.
1: Маленький, рыжий, с острым как шило носом, с крошечными глазками под распухшими воспаленными веками, он производил впечатление ничтожности.
0: Я мальчишка, я калека,

0: взгляд.
1: И с этим видом полной приниженности проникал всюду. У него был прямо гениальный нюх. Когда во время обыска все теряли надежду найти что-нибудь, он вдруг вытаскивал вещи из трубы, из-за печки, а один раз нашел украденные деньги у младенца в пеленках.

0: Но о нем будет еще немало воспоминаний. Елчевский, не теряя времени, тотчас приступил к допросу.
1: Пришли двое и продают. Вещи хорошие и дешево. Разве я знал, что это грабленное?
2: А кровь на полушубке?
1: Они сказали, что свинью кололи к празднику, оттого и кровь.
2: А откуда они узнали тебя?
1: Так пришли. Шли и зашли.
2: Ты им говорил свое имя?
1: Не.
2: А как же они тебя называют? Идите, говорят, к Константину Тасину.
1: Спросили у кого-нибудь.
2: Так, ну а ты их знаешь?
1: В первый раз видел и больше ни разу.
2: Слушай, дурень, ведь от твоего запирательства тебе не добро, а только вред будет. Привезем тебя в Петербург. Там тебя твои продавцы в глаза уличат, да еще наплетут на тебя. А мы им поверим. А тебе нет, потому что ты сейчас вот врешь и запираешься.
3: Попутал грех. Этих самых Петрова да Иванова я еще знал, когда они в бегах тут околачивались. Первые воры. И сказать правду, боялся я их. Не пусти ночевать, двор спалят, потому и пускал. Но потом они, значит, в Питер ушли, а там мне стали лошадок приводить. И задешево я и брал. С одной стороны, ваше благородие, дешево, а с другой стороны, боялся я их.
0: Знали вы, что это лошади убитых извозчиков?
4: Смекал, ваше благородие. А спросить не спрашивал. Боязно. Раз только сказал им, вы, братцы, моих ребят не замайте. Они засмеялись, да и говорят, а ты пометь их. Только и был разговор. Они в Царском жили, а потом ушли в Питер, и оттуда мне вещи привозили. Их там шайка целая. Всех-то я не знаю и никого не знаю, а только главное место, где они собираются, это будки на шоссе.
0: Мы собрались уезжать. Тасина при нас же отправили с конвоем в Петербург, а следом за ними поехали и мы. Келчевский потирал руки.
2: Ну, значит, эти душители все у нас.
0: Надо думать.
2: Скажите, пожалуйста, а откуда вы узнали про этих, ну, как их, сторожей?
0: Очень просто. Я был у них.
2: Были?
0: Я в эту ночь ночевал у них в сторожке. И тут я описал все происшедшее. Видимо, этот Мишка у них штука немалая.
2: Ага. Значит, их всех арестовать можно?
0: Можно. Но надо уловить момент.
2: Отлично. Сначала уловим момент, потом их. Поручаю это всецело вам.
0: За будкой отлично приглядывал мой Ицка.

0: слезы.
1: 8 числа ночью ко мне пришел Ицка, бледный, усталый, встрепанный, и сказал:
2: фу, завтра ночью они все там будут.
1: Откуда узнал?
2: Ну не все ли равно? Завтра они будут уговариваться о делах, а Мишка будет убивать на шоссе. И с Мишкой Калина. Этот Калина такой разбойник, уже 4 убил.
1: Где ж соберутся?
2: И тут, и там.
1: Ну, завтра их и переловим. Это приключение могло бы составить несколько страниц у романиста, но я, к сожалению, не обладаю бойким пером писателя и пишу только непрекрашенную правду. Но все-таки не могу обойтись без описаний. Ночь была ясная, но луны не было. В шагах в 6-8 можно было различить человека, и поэтому мы, хотя переодетые блузниками, все-таки шли не тесной группой, а гуськом. Я повел всех не прямо по шоссе, а стороной по самому берегу Лиговки. Мне порой казалось, что я слышу, как щелкают зубы у Кильчевского, который шел тотчас за мной. Мы зашли в редкий кустарник. Вдруг перед нами выросла фигура. Я невольно опустил руку в карман, где у меня всегда лежал массивный кастет. Во все времена этот кастет был единственным моим оружием.
2: Это я, Ицка.
1: Все готово?
2: Да все, они все пьют, только Мишки нет.
1: Не ждать же его. А где наши?
2: Ты здесь.
1: Ну, за работу, братцы. Помните, руки за лопатки и вязать, оружия никакого.
3: Слушай, Марк,
1: тихо, тихо, тихо. Ты, Петрушев, и вы шестеро, идите за Ицкой, то есть за господином Пагилевичем, и ждите нас, а вы за мной. Вы с вами трое станете позади дома. Четверых я возьму с собой. Я подошел к знакомой сторожке и смело ударил в дверь.
4: Кто?
1: Впусти! Аль своих не узнаешь?
4: Друг старый. Заходи, заходи.
1: Я смело вошел и очутился в настоящей разбойничьей шайке. За столом, кроме хозяина с дочерьми, сидели и пили огромный Сашка, Сергей Степанов, Васильев и знаменитый Калина. На мне было все крепкое и новое, и одет я был скорее рабочим с хорошим жалованием, чем поберушкой.
5: А где Мишка?
6: А кто его знает?
7: Ты скажи лучше, откуда ты так вырядился, а? Лишь гоголем каким.
5: Завел мотаньку и обрядился. Дело не трудное.
4: Ну так как же нынче?
7: А так же. Так, выпроводи-ка этого гуся, а там и толковать будем.
5: На улице вроде кричит кто-то. Вались, ребята!
1: Воскликнул я и, бросившись к двери, распахнул ее и крикнул:
5: бежи все!
8: Что я говорил?
1: Я получил страшный удар в плечо, и Сашка мелькнул мимо меня, рванувшись между вбегающими моими молодцами. «Держи его!» — крикнул я на ходу трем агентам, оставшимся на страже. Они побежали ему наперерез, но Сашка мелькнул мимо них, бросился в речку и переплыл на другую сторону. Я взял с собой оставшихся 3 стражников и побежал к дому. Там было уже все кончено. Калина, Степанов и Васильев со Славинским были связаны, и подле каждого стоял дюжий городовой. Стефания сидела в углу на лавке и ревела во весь голос.

0: Вся шайка убийц, притонодержателей и укрывателей была в наших руках. И только двое самых страшных разбойников еще гуляли на свободе. Это были Михаил Поянин, тот Мишка с детскими глазами, и Александр Перфильев, тот, что удрал от нас, переплыв Лиговку. Я взял на себя обязательство поймать их обоих и твердо решил выполнить эту задачу. И выполнил. Как? Рассказ об этом поздно. Во главе шайки страшных разбойников, для которых убить человека было более легким делом, чем выкурить папиросу, стоял некто Федор Иванов. Мы не могли сразу сообразить, на какого Иванова указывают все убийцы, как на своего соучастника, пока не произвели очных ставок. И что же? Этим Федором Ивановым оказался ранее всех арестованный Александр Петров. Я невольно засмеялся. Ах, дурак, дурак, что же это ты по паспорту Петров, а для приятеля Иванов? Говорил бы уж всем одно, а то на. Кто ж ты, Петров или Иванов?
1: Александр Петров, а назывался у них Ивановым Федькой для спокою.
0: Кто же ты?
1: Кто? Крестьянин.
2: Покажи спину. Разденьте его.
0: С него сняли рубашку, и мы увидели спину, всю покрытую шрамами старых ударов.
2: Угу. По Зеленой улице ходил. Ну, брат, не запирайся, ты беглый солдат, а звать тебя Федором Ивановым. Бывший рядовой Ковенского гарнизона. Там ты проворовался и бежал. Поймали, наказали шпицрутными через 500 человек. После этого опять проворовался и бежал вторично. И вторично был наказан. Ага, сослан в арестантские роты в Динабург. Оттуда он бежал, ага, в 1854 году.
0: Он смеялся, рассказывая про свои подвиги. А все свидетельствовавшие против него трепетали при одном упоминании его имени. Картины, одна страшнее другой, проходили перед нами на следствии, и на фоне всех ужасов рисовались на первом плане люди-звери. Федор Иванов, Калина Еремеев, Михаил Поянин и Александр Перфильев. Первые два были арестованы и уже во всем повинились, а двое других все еще гуляли на свободе. Я искал их без устали вместе с Ицкой Погилевичем, и, наконец, наши старания были вознаграждены. Мы поймали их обоих. Первым попался Поянин. Для его поимки нужно было только время. Он был все-таки человек, как-никак. Любил Стефанию и должен был интересоваться ее участью. Я решил, что рано или поздно он наведается к ее сестре Анне, которая жила теперь одна в осиротевшей старушке. Прошло 2 месяца. Наконец агент Ицка пришел и сказал.
3: Это, надо полагать, с девкой сошелся. Каждую ночь теперь ночует. Придет так часов в 11, а уходит в 5 либо в 6.
0: Хорошо. Сегодня его и поймаем. Иди и следи. К 2 часам я приду к тебе сам.
3: А?
0: Я попросил себе в помощь 2 богатырей. Смирнова с Петрушевым. И в 2 часа ночи был против будки номер 9. Она имела еще более зловещий вид, потому что ее окна не светились. Кругом темно, ночь мрачная, безлунная. Я тихонько постучал.
4: Кто там?
0: Отвори. От Стефании и от отца. Мигом распахнули дверь и ворвались в комнату. Раздался страшный крик перепуганной Анны. Я вошел за ними, тотчас запер дверь и зажег фонарь.
5: А где Мишка?
4: Какой Мишка? Я ничего не знаю. Вы все забрали. Оставьте меня.
5: Ну, брат, идите прямо к двери на ту сторону. Да осторожно. Смотрите направо, он там может быть за печкой.
4: Пошли вон, не пущу.
5: Берите ее.
6: Бежи, попалась.
0: В ту же минуту распахнулась дверь, и из нее выскочил Мишка Поянин, страшный, как сибирский медведь. В руках у него была выломанная из стола ножка.
5: «А, ты здесь, почтенный!»
0: Мой голос привел его в бешенство, и он, забыв о 2 моих пособниках,
5: с ревом кинулся на меня и в ту же минуту лежал на полу.
7: Ицко подставил ему ногу, а Петрушев сразу насел на него. На другой день мы снимали с него допрос.
8: 30 лет. Выборгский уроженец. Был 4 раза под судом за кражи и 2 раза был сечен розгами. А в душегубстве сроду не участвовал.
7: Сам он от всего отрекался, не узнавал Славинского.
8: Незнаком.
7: Стефании.
8: Не ведаю, кто это.
9: Миш, как же мы же...
8: Молчи, дура.
7: Не узнавал Калины, меня. Отрицал всякое соучастие в преступлениях. И хотя его убеждали и я, и Килчевский, и Прудников, и Пристав, и даже пастор, все-таки не сказал ни одного слова признания. Но улики против него были слишком очевидны, чтобы он мог избегнуть наказания.
10: Пройдет зима,

0: перфирием дело было гораздо труднее, но мне помог случай. Кстати, о случае. В деятельности сыскной полиции очень часто встречается этот случай. А незнакомые с нашими приемами люди часто даже иронизируют по этому поводу, приписывая все наши открытия случайности. Но случайность случайности рознь. Действительно, нам всегда помогает случай. Но дело в том, что мы сами ищем этот случай. Мы гоняемся за ним и в долгих неустанных поисках, наконец, натыкаемся на него. Итак, оставалось найти Александра Перфильева, чтобы все душители были пойманы.
1: Александр Перфильев, около 42 лет, из крестьян города Лермонтова Костромской губернии. Сидел в Петербурге в тюрьме за бродяжничество. Душил извозчиков с Федором Ивановым, Калиной и Пойненным. Грабил и воровал в компании со всеми.
0: Ко всему этому я знаю его в лицо, так как видел его в сторожке у Славинского. В то время в Петербурге еще не было образцового порядка, который заведен теперь. За паспортами следили слабо. Не только отдельные дома, но целые кварталы являлись притонами для всяких бродяг и проходимцев. Поэтому нетрудно представить, какой сложной задачей являлся розыск в Петербурге этого Перфильева. Но я храбро взялся за дело. Прежде всего, обошел все известные мне притоны и подозрительные места. И везде, где у меня были приятели, а такие среди воров и бродяг у меня всегда были, пообещал их наградить за любые сведения. Затем установил наблюдение за будками номер 9 и 11, а также за всеми заставами. Наконец, я сам, переодеваясь в разные костюмы, заходил всюду, где бывают воры, и смело заводил разговоры о пойманных душителях, оканчивая их не без хвастливости.
2: «Ну, да не всех еще переловили. Сашка-то гуляет еще.
3: Он им задаст еще три звона».
0: Но на эту удочку никто не ловился, очевидно, не зная ни душителей, ни Сашки. И вот однажды в Спасском переулке я прошел мимо двух проституток.
4: Я гимназистка седьмого класса, пью самогонку вместо квасу.
5: А Сашка опять в стеклянном объявился, вот башка.
6: На шутки чай.
5: А кому же еще? Петька вчера навалился на него и кричит: «Донесо!» А он его как шарахнет.
0: Сашка. И тотчас мелькнуло у меня, и, прикинувшись пьяным, я задел этих фурий.
4: Я шарлатанка.
3: Шарабан мой. Америка.
6: О, пойдем, красавчик.
3: Пойдем. Что ж, пойдем. Крепевка я с удовольствием.
5: Ты откуда? Может, с нами пойдешь? Ночлег есть?
3: Зачем? Я и так залачу. Мне не надо. Я выпить выпью. Вот Сашку встречу, и еще деньги будут. Пей!
6: Сашку! Какого Сашку?
3: Какого Сашку? Какого? Перфильева? Какого? Его самого. А деньги есть?
4: Порвали струны моей гитары, когда бежала из-под Самары.
5: Ой, пойдем с нами, миленький, тебе у нас хорошо будет. И Сашку повидаешь.
3: Сашку большого, рыжего.
6: Его, пойдем.
3: Воспин.
6: Да, лицо все в Оспинах, то идем.
5: Идем, идем.
3: Нет, сегодня не пойду, пьем. Спать пойду. Порвали струны моей гитары.
0: Придя домой, я стал думать, как мне изловить этого Сашку. Идти в стеклянный флигель Вяземской лавры, куда мы даже во время обхода не всегда решались заходить, и брать оттуда Сашку, дело было невыполнимое. Я решил выследить его днем и арестовать. Для этого я взял с собой опять своих силачей и Ицку.
7: Подходите, пожалейте, сироту.
0: Переодевшись оборванцами, мы в 5 утра уже были во дворе Лавры, против стеклянного павильона. Поднялись тряпичники и пошли на работу. Тащились нищие, а там пошли рослые подёнщики дежурить на Никольском или у пристани. Прошли наборщики. Двор на время опустел, а Сашки все не было. Ицка пояснил.
8: Сидит там и пьет.
0: Вдруг я узнал вчерашнюю знакомую и подошел к ней.
6: Ты кто?
3: Не узнала. Порвали струны моей гитары.
6: Ах, миленький. Ко мне. Пойдем, пойдем. Хозяйка чуланчик даст хороший.
0: Некогда, некогда мне. Сашку надо. Здесь он?
6: Здесь, здесь. Сейчас с маршруткой его видала?
3: Ну пойди, ну позови его. Скажи ему, Мишка зовет. Запомнишь? А там пить будем.
6: Сейчас, сокол. В одну секундочку.
0: Как махну рукой, хватайте. Я стоял в полоборота к лестнице, приняв осанку Мишки, и ждал с замиранием сердца.
6: Вон он! Мишка-то! Ну иди к нему, говорит, дело есть.
0: Огромный, как медведь, рыжий, растрепанный, Сашка стоял на пороге крыльца в нерешимости. Я сделал вид, что не вижу его, а моя красавица тащила его за руку.
6: Ну иди, что ли!
9: Эй! Мишка!
0: Я обернулся и медленно двинулся, кивая головой. Лицо мое было завязано, картуз надвинут на глаза. Перфильев знал, что Мишка должен прятаться, и потому ничего не заподозрил. Поддавшись на мою хитрость, он пошел мне навстречу, но не успел подойти. Я махнул, и в то же время 4 сильные руки схватили Сашку. Он заревел, как зверь, и рванулся, но его снова схватили мои силачи и поволокли со двора. Ну, вот и встретились. Он только сверкнул на меня глазами, а моя красавица разинула рот, развела руками и застыла.

Привод Перфильева был моим триумфом. Запирался Перфильев недолго и после нескольких очных ставок покаялся во всех преступлениях. Но я...

С этого времени сам граф Петр Андреевич Шувалов, бывший тогда петербургским оберполицмейстером, обратил на меня внимание и стал давать мне труднейшие поручения. Вот.

0: страшный багаж.
1: Ваше высокоблагородие! Это заведующий полицейской командой Варшавской железной дороги. Сегодня около 10 часов вечера на прилавке багажного отделения найден тюк, в котором находится труп женщины, завернутый в клеенку и несколько рогож.
0: Женщина лет 30-32, брюнетка со строгими чертами лица. На трупе не было никаких следов насилия. Ценное золотое кольцо с камнями и бриллиантовые серьги указывали на то, что преступление совершено без корыстных целей. Я расспросил служащих, при каких обстоятельствах был открыт этот страшный багаж.
2: Да вот, все-то сундуки, корзины, узлы, тюки один за другим забирали, а тюк этот все лежал без хозяина. И я его то и дело передвигал с места на место, а он все без хозяина. И передвигал его по прилавку.
0: От бесконечных передвижений веревки на тюке ослабли, и в 9 часов вечера один из весовщиков заметил в развернутой рогоже, словно бы, волосы. Он показал другим, и, любопытствуя, они раздвинули рогожу. Тут-то все и увидели, что это голова. Позвали жандарма, составили протокол и развернули подозрительный багаж. А кто принес этот тюк?
2: Да ведь разве упомнишь?
0: Распорядившись припроводить труп в Александровскую больницу, я тотчас телеграммами отдал распоряжение всем приставам, чтобы они опросили дворников, не заметил ли кто-нибудь из них исчезновение жилицы. И в случае, если заявитель окажется, направить его в Александровскую больницу для опознания трупа. Уже на следующий день мои распоряжения принесли результаты.
1: Ваше высокоблагородие! Содержательница меблированных комнат в доме Полиговке Анна Грошева заявила об исчезновении у нее жильцов, уфимской купеческой дочери Марии Шаршавиной и личного почетного гражданина Бунакова. Я послал Грошеву в Александровскую больницу, и она нашла в покойной сходство с Шаршавиной, но полностью поручиться не может.
0: Навести справки о всех местах, где могла побывать Шаршавина в Петербурге, и о дне ее приезда. Такие же сведения должны быть собраны и о Бунакове. Эти справки я получил без промедления в тот же день.
3: В комнаты Грошевой на Лиговку Шаршавина приехала с Бунаковым в ночь со 2 на 3 сентября из Москвы. До этого времени, а именно с мая месяца, она все так же с Бунаковым жила в меблированных комнатах в разных домах на Невском проспекте.
0: Вызовите из этих заведений прислугу и пошлите для опознания трупа в Александровскую больницу.
3: Сомнения не было. Все сразу признали Елену Ивановну Шаршавину, бывшую в любовной связи с Бунаковым, который почему-то скрылся. Отсюда ясно следует, что он или тоже жертва, или убийца. Причем последнее, по показаниям Грошевой, вернее.
4: Они приехали с пятницы на субботу. В субботу мельком видела Шаршавину, подавала им самовар. А в воскресенье в 5 часов утра Бунаков ушел, запер за собой комнату и вернулся с пучком веревок и рогожами. Часов до 12 он возился у себя, потом вышел снова, скоро вернулся с каким-то молодым человеком в фартуке и вынес с ним длинный упакованный тюк. Вернувшись часа через полтора, он заявил, что должен немедленно уехать в Москву. А я и спроси, где барыня? А он, Бунаков, то есть, ответил, что, вероятно, она уехала раньше.
0: Продолжая допросы номерных и коридорных из дома, я в то же время сделал распоряжение через приставов найти извозчика, который утром 4 сентября взял у дома на Лиговке тюк на Варшавский вокзал. И того человека, который помогал вынести тюк.
5: Я не носильщик, я-то по малярному делу работаю. Около 12 часов идем с товарищами после работы из дома Пожарского на Лиговке. Проходим мимо меблированных комнат, и подошел мужчина лет 45, одетый по-русски, в длинном пальто, попросил помочь вынести из квартиры тюк. Я согласился. Мужчина повел по лестнице во второй этаж и, войдя в квартиру, попросил подождать. Ждал я минут 5. Потом мужчина позвал в комнату. Вошел я в маленькую комнату, увидел тюк, упакованный в рогожу, длиной аршина 2. С одного конца толще, с другого тоньше. Я взялся за тонкий конец, а тот за толстый. И мы вынесли тяжелый тюк на улицу. Там мужчина сторговал извозчика за 40 копеек, сел, поставил тюк толстым концом вниз, заплатил мне 5 копеек и уехал.
0: Извозчик прибавил к этому показанию немного.
6: Мужчина по дороге объяснил, что тюк этот не его. Везом, мол, багаж по поручению товарища. Тюк на вокзал понес сам седок. Я не помогал. Вскоре вернулся, отдал деньги, попросил довести его до обводного канала, там слез и ушел.
0: В то же время один из номерных сделал интересное для меня заявление.
7: Когда Бунаков жил на Невском, к нему заходил в гости молодой человек, которого Бунаков звал Филиппом.
0: Розыск его для дела был необходим. Через него, вероятно, можно было бы напасть на след убийцы. Я распорядился отыскать его, но неожиданно...
8: Вас настоятельно добивается видеть молодой человек по фамилии Петров.
0: Пусть войдет. Что вам угодно?
9: Я, собственно, к вам по делу Бунакова.
0: У вас есть какие-нибудь сведения о нем?
9: Да-с. Я, собственно, вероятно, тот самый молодой человек, который посещал Бунакова и которого вы ищете. Я думаю так, потому что кроме меня он никого не знает в Петербурге.
0: Что же вы можете рассказать? Кто вы?
9: Я? Я мещанин города Бирска, Уфимской губернии Филипп Петров. Вот паспорт мой. Приехал сюда искать место, потому что там какое же житье. А этого Бунакова я знаю с малых лет.
0: И он рассказал мне все, что знал о Бунакове.
9: Бунаков очень состоятельный человек и имеет в Златоустовском уезде до 50 тысяч десятин, купленных у башкир, из-за которых теперь судится и дошел до сената. Женат Бунаков на некой Елене Максимовне и живет в городе Уфе, в доме Шершавина, снимая у него половину дома. Семья Шершавиных состоит из двух сестер, Марии Ивановны и Веры Ивановны. Вера Ивановна замужем за капитаном пароходов и сама торгует оренбургскими платками, а Мария Ивановна никакими делами не занималась. Была девицей и жила с Бунаковым уже 9 лет. Сперва потихоньку, а потом почти открыто. Жена Бунакова узнала про его измену, но дело окончилось для нее только побоями. А потом, этой весной, Мария Шершавина родила. Я уехал в Питер, а через некоторое время сюда приехал по делам Бунаков вместе с Марией. Виделись мы несколько раз, но вот вчера, не то в 5, не то в 6 часов, вдруг отворяется дверь и входит сам Бунаков. Я уже все о деле по газетам знал. Бунаков пришел бледный такой, криво усмехнулся и говорит:
10: «Дай чаю, если время есть».
9: Я принес чаю, и мы стали пить. Пили-пили, и вдруг я говорю Бунакову: «Что это вы наделали такого?» А он даже стакан отставил. Затрясся, а потом говорит:
10: «Я ничего. Она сама отравилась, а я испугался».
9: «С кем же это вы труп увезли?»
10: «А я не знаю. Попался на улицу какой-то рабочий. Штукатур, кажись. Я его и зазвал».

0: Тогда можно либо на мосту, либо в Парголове взять. Вот и пришел.
1: И отлично сделали. Так уж доведите дело до конца. Я дам вам двух чиновников, вы с ними пойдете сперва на мост, и если его там не найдете, поедете в Парголово и там укажете чиновникам на Бунакова. Вызовите двух агентов, Шереметьева и Тяпкина. Я уже знал, что теперь дело практически раскрыто, и убийца в наших руках. Часов в 12 ночи меня позвали наверх. Я поднялся и увидел Бунакова. Это был человек невысокого роста, плотный, с равнодушным лицом и холодными голубыми глазами. Он сидел между агентами в непринужденной позе. Я хотел сначала получить сведения от агентов.
2: На станции 3 Парглова увидели Бунакова. На него показал Петров. Арестовали его и обыскали. А затем составили акт о задержании. Все как положено.
1: А завтра утром и в его комнате произведите обыск. В той, что он снимал. Все, теперь ведите Бунакова. Он вошел, издали поклонился и остановился. Я подозвал его подойти поближе. Свет лампы падал Бунакову на лицо. Ну, расскажите, как вы все это сделали?
3: Да ничего я не делал, ничего не знаю.
1: Для чего же вы с Лиговки очутились в Парголове?
3: Рассорился, уехал, ее там оставил.
1: Отлично. Я позвонил и молча подал Рассыльному бумажку, на которой написал требование привести извозчика и маляра. Несмотря на поздний час, я решил довести дело до конца и послал за ними. Прошло более получаса в совершенном молчании. Наконец явился Рассыльный. Я знаком приказал ввести извозчика и маляра. Бунаков увидел их и побледнел. Он?
4: Он самый.
1: Что же вы, и теперь будете отказываться, что убили Шершавину и отвезли ее труп на вокзал?
3: Да нет, зачем же? Действительно отвез. Мой грех. Напугался и отвез. Тут такая история. Приехали мы в Лиговку в ночь на субботу со 2 на 3 число. День провели в номере, ну, вместе. И вместе вечером пошли к овсеночной, к знаменью. По дороге домой купили булок, чаю. Пришли, а ей дурно стало. Спазмы в груди, конвульсии. Я ей грудь растирал, воды подал, чаем поил. Потом легли спать, она на кровати, я на полу. Утром воскресенье проснулся, а она холодная. Умерла. Я испугался, но и сделал все, чтобы отстраниться.
1: А вскрытие показало, что Мария Шершавина умерла от отравления?
3: Ага, это она сама отравилась.
1: В то же время из справок, присланных уфимским полицмейстером и златоустинским исправником, выяснилось.
2: Бунаков был незаурядным преступником. Простой крестьянин, он, будучи волостным старшиной, сумел обманом купить у башкир 52 тысячи десятин земли совершенно без денег и удачно заложить ее за большую сумму. Затем, когда в губернии было введено земство, он, за неимением в уезде помещиков, был избран председателем земской управы, но в то же время успел попасться в ряде подлогов, покушение на убийство, сидел в тюрьме 1,5 года и был приговорен на 15 лет ссылки в Сибирь с лишением прав. По этому делу он и приехал хлопотать в Сенате об отмене приговора.
1: Бунакова судили и, несмотря на запирательство, обвинили в предумышленном убийстве. Мотивы этого преступления так и остались нераскрытыми.

Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org

достатка и успеха. Богатство

есть конь, Париж, друзья, надежды и грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал, но смерти я не видел. Колоть колол, но разве ненавидел? Я понял, смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва и сам себе не верю. Стою среди друзей я.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Корнет задумал славу прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда

0: том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет.
1: Тогда корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес,
2: не то поближе,
1: да-да,

0: Тогда корнет. Бежать решился?
1: Из-под венца. Какой скандал.
0: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет,

одним ожесточением воли вы брали сердце и скалу.

0: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Слушаем песню «День Победы» на разных языках. Поют Мерген Санданов и Дугар Баджамапов на бурятском языке.

В эфире радио Рансис, с вами Анка Переводчица. Сейчас прозвучит исполнение на китайском языке. Слушаем хор Пекинской филармонии.

0: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. На русском языке песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнит Эдита Пьеха.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в костре

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Поздравляю всех с Днем Победы, о котором столько сказано на разных языках. Только сердцу слова не нужны, оно знает. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Sag mir,
2: скажи мне, где цветы? Куда они исчезли?
1: Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
3: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
2: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
1: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песенке Владимира Косма «Come on, te tell adieu» написал Владимир Сергеев. Аида Ведищева записала песню «Моя мечта» в 1974 году. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы с вами будем слушать песни, написанные доктором Шлягером.

Нашу программу открыла композиция «Льется музыка» Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева. Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Он автор более 1000 песен. Продолжительность песни – это в среднем 3-3,5 минуты. Можете посчитать, сколько минут, часов и дней нужно потратить на то, чтобы прослушать все эти композиции. Далеко не все они стали шлягерами, ведь трудно держать планку постоянно на очень высоком уровне. До середины 80-х песни Вячеслава Добрынина звучали в исполнении популярных артистов советской, да и не только советской,

Родители Вячеслава Добрынина познакомились на фронте в 1942 году. Отец Галуст Оганесович Петросян, уроженец Нагорного Карабаха, кадровый офицер Советской армии. Мать Анна Ивановна Антонова, родом из Смоленской области, фронтовая медсестра. Их брак был зарегистрирован в военно-полевом ЗАГСе. Для Анны Ивановны война закончилась в мае 45-го. Она перебралась к сестре в Москву, еще не зная, что беременна. Галуст Оганесович продолжил службу и участвовал в разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года, после чего вернулся на родину в Армению. Его семья отказалась признавать русскую жену. Анна Ивановна жила в Москве у сестры. Она пыталась разыскать мужа, но безуспешно. 25 января 1946 года у нее родился сын. Его полное имя при рождении – Вячеслав Галустович Антонов. В исполнении ансамбля «Добры молодцы» послушаем песню Вячеслава Добрынина и Игоря Шоферана «Как счастливым быть». Запись 1975 года.

Галуст Петросян женился на армянке и ничего не хотел знать ни о сыне, ни о бывшей жене. Анна Ивановна всю себя посвятила воспитанию сына. Рядом с домом, в котором жили Антоновы, находилась элитная школа, в которой и учился Вячеслав. В этой школе учились в основном дети академиков и профессоров. Соседом Вячеслава по парте был Игорь Ландау, сын академика Льва Ландау, будущего лауреата Нобелевской премии. Учиться плохо в такой школе было стыдно. Вячеслав Антонов был отличником. Анна Ивановна прекрасно шила и старалась, чтобы сын ни в чем не нуждался. Ей было кем гордиться –

Только что в исполнении ансамбля «Лейся песня» прозвучала композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева и Игоря Шиферана «20 век», запись 1974 года. Слава Антонов рос разносторонне развитым парнем. Он увлекался спортом и музыкой, был капитаном школьной баскетбольной команды, заядлым футбольным болельщиком. Его кумиром был вратарь московского «Динамо» Лев Яшин. Кроме общеобразовательной, Слава учился в музыкальной школе имени Глиера. Специалисты обнаружили у него абсолютный музыкальный слух. Он мог подобрать на баяне любую песню, услышанную по радио. Мальчишка, играющий на баяне все, что не попросит, всегда был центром любой компании. Кроме баяна, Слава самостоятельно научился играть на пианино и гитаре. Вячеслав Антонов окончил дирижерско-хоровое и народное отделение музыкального училища имени Октябрьской революции и исторический факультет Московского государственного университета по специальности «История и теория искусства». Продолжит программу композиция Вячеслава Добрынина и Юрия Маликова на слова Владимира Харитонова «У нас молодых». Поет и играет ансамбль «Самоцветы», запись 1974 года.

середине 60-х в Москве появились первые советские молодежные группы, игравшие биг-бит. «Братья», «Соколы», «Славяне», «Скоморохи». Об этом я уже не раз рассказывал в своих программах. Многие из участников этих коллективов стали основой популярнейших советских вокально-инструментальных ансамблей. Фанат «Битлз» и «Роллинг Стоунс» Вячеслав Антонов стал гитаристом, созданной Леонидом Бергером и Валерием Шаповаловым, группы «Орфей». Репертуар «Орфея», как и других коллективов того времени, состоял в основном из перепевок песен популярных западных групп. Делались попытки сочинять что-то свое, как ни странно, на русском языке. Я об этом тоже рассказывал. Руководитель набиравшего популярность вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин предложил Леониду Бергеру сотоварищи влиться в его коллектив. Леонид Бергер и бас-гитарист «Орфея» Валентин Витебский приняли это предложение. Вячеслав Антонов отказался, решив сначала окончить Московский университет. В конце 1969 года состоялась первая профессиональная запись гитариста Вячеслава Антонова. Павел Слободкин предложил Антонову поучаствовать в записи первого миньона ансамбля «Веселые ребята» в качестве гитариста. Вячеслав не только сыграл на гитаре, но и придумал музыкальное вступление к популярнейшей композиции «Алешкина любовь». Давайте послушаем.

Некоторое время Вячеслав Антонов был гитаристом в джаз-оркестре Олега Лундстрема, а потом руководителем ансамбля «Лада». Параллельно с этим, после окончания Московского университета, он учился в аспирантуре. Написал несколько научных статей, однако решил посвятить себя музыке, написанию песен. В 1972 году, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Антонов женился. Его избранницей стала врач-реаниматолог Ирина. Ирина была близко дружна с женой популярного поэта-песенника Леонида Дербенева Верой. Выяснилось, что Леонид Дербенев и Вячеслав Антонов близки по духу. Дербенев написал стихи на одну из мелодий, сочиненных Вячеславом Антоновым. Так родилась песня «На земле живет любовь» – первый всесоюзный шлягер Вячеслава. Песню в 1973 году записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Вот эта запись.

В начале 70-х популярным стал еще один Антонов – Юрий. Помните? Песня о тройке. «Кончается лето. Нет тебя прекрасней». Чтобы не было путаницы, Вячеслав Антонов решил сменить фамилию и отчество. По паспорту он стал Вячеславом Григорьевичем Добрыниным. Добрынины – это фамилия его дальних родственников. В начале 70-х у советских вокально-инструментальных ансамблей, да и у эстрадных исполнителей, наблюдался, если так можно выразиться, репертуарный голод. Мэтры с холодком относились к новым веяниям, а молодым авторам было трудно пробиться на радио и телевидение. Выручала хозрасчетная фирма «Мелодия». Одна и та же песня входила в репертуар нескольких ансамблей. Например, «Нет тебя прекрасней», «Поющие гитары» и «Веселые ребята». Уже прозвучавшую сегодня композицию «На земле живет любовь» записали на пластинку «Самоцветы». «Кто тебе сказал?» «Поющие сердца», «Лейся песня», «Нина Бродская». Композиция «Вспоминай меня», которая сейчас прозвучит, также была записана на пластинку двумя набирающими популярность исполнительницами – Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Предлагаю вам эту композицию Вячеслава Добрынина на стихотворение Вероники Тушновой в записи Аллы Пугачевой. Запись 1974 года.

Вспоминай меня, если хрустнет утренний лед, если вдруг в поднебесье прогремит самолет, если стихнут морозы, запоют соловьи, вспоминай мои слезы, губы, руки.

0: вспоминай меня. Если рыжая стая закружит листопад, если за полночь ставни застучат невпопад,
1: позабыть не стоит.

1974 году фирма «Мелодия» выпустила миньон под названием «Вокально-инструментальный ансамбль мира». На пластинке записано по одной песне в исполнении британского вокально-инструментального ансамбля «The Beatles», американского вокально-инструментального ансамбля «Creedence Clearwater Revival» и голландского вокально-инструментального ансамбля «Shocking Blue». В эту теплую компанию попал и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с песней «Если будем мы вдвоем» слова и музыка Вячеслава Добрынина. Но прежде чем прозвучит запись «Самоцветов», предлагаю вам микс, сделанный мною. Британская группа The Rolling Stones с композицией «If You Need Me» запись 1963 года и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с композицией «Если будем мы вдвоем». Запись 1974 года. Слушаем.

Такая вот история. Ну, с кем не бывает. Кстати, русский текст близок к английскому оригиналу. Думается мне, редакторы фирмы «Мелодия» понимали, что к чему. Вероятно, поэтому запись самоцветов попала на пластинку в ужасном качестве. Ну, а теперь композиция «Если будем мы вдвоем». Слова и музыка Вячеслава Добрынина. Поет и играет ансамбль «Самоцветы». Солисты Ирина Шачнева и Анатолий Могилевский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Вот и пришла пора, наконец, сделать мне целый выпуск, посвященный такому явлению, которое в последнее время вошло в моду, когда слепые пользователи компьютеров, программ экранного доступа, используя нейросети, незнакомые с языками программирования и с принципами программирования, делают приложения. Потом они эти приложения выкладывают в открытый доступ, и все желающие могут их скачивать и использовать. Так вот, давайте попытаемся разобраться с некоторыми вопросами, которые в связи с этим возникают. Ну, естественно, первый вопрос, а как так, не зная программирования, можно написать программу, и она еще будет работать? Написать можно. Будет ли она работать? Вот это большой вопрос. Как это происходит? Прежде всего, вы должны выбрать нейросеть, которую вы будете использовать для написания кода. Как работает нейросеть, я в свое время объяснял. Нейросеть, в отличие от человека, это просто огромный набор имеющихся данных, которые в нейросеть загружают. Также в нейросеть загружают множество вопросов. То есть нейросеть — это некий черный ящик, ну, для пользователя он черный, у которого на входе есть множество вопросов, а на выходе множество ответов. И вот нейросеть должна разным вопросам сопоставлять разные ответы. В том числе, конечно, можно ее попросить написать код программы, скрипта для JAWS или дополнение для NVDA, которые будут делать то-то, то-то и то-то. Причем писать это можно не на языке программирования, не используя специфическую терминологию программистов, а на обыкновенном бытовом разговорном языке. Отсюда и вот этот, ну я не скажу, что прям вал, поток, но определенное количество вот сгенерированных нейросетями приложений. Итак, находите нужную нейросеть. Какую вы будете использовать, исключительно ваше дело. Если для вас главное качество и максимальная вариативность данных, то ничего лучше DeepSeek я пока что здесь не видел, но это я. DeepSeek — это все-таки нейросеть для тех, кто знаком с теми вопросами, которые он с помощью нейросетей решает. Кому-то больше нравится Gemini от Google, кто-то, может, захочет использовать GPT, кто-то GigaChat от Сбербанка, кто-то нейросеть от Алисы, тут уже дело ваше. Кроме того, что такое лучшая нейросеть, у каждого понятие свое. Итак, выбрали нейросеть. Дальше вы должны выяснить, есть ли в этой нейросети специальный режим написания кода. В каких-то нейросетях есть режим специальный, который нужно включить, и там уже будут какие-то более гибкие адаптации под работу с кодом. Если таких режимов нет, просто открываете обыкновенное поле ввода запроса, и дальше ваша задача, используя обыкновенный бытовой разговорный язык, сформулировать, чего вы хотите от нейросети. Ну, например, вы должны четко, строго, максимально понятно и с минимальным количеством разночтений, чтобы как можно меньше было неоднозначности, сформулировать запрос. Ну, например, напиши код дополнения для программы экранного доступа NVDA, которая будет скачивать видео с сайта vk.com в формате MP4. При этом будет поле редактора, будет такая-то кнопка, называться она будет так-то, будут такие-то клавиатурные команды. В общем, вы должны сформулировать, скажем так, техническое задание для нейросети. Причем, когда вы это формулируете специалисту, реальному человеку-программисту, там вам проще. Потому что человек, он обладает теми знаниями, которых нет у вас. А нейросеть, она глупая. Она ничего не понимает, она просто берет множество загруженных в эту нейросеть кусков кода и пытается их скомпилировать так, чтобы они максимально были близки к тому, что вы у нее просите. Но она не понимает, хороший это код, устроит он вас, не устроит, работает он, не работает, она вам просто выдаст код. Поэтому, естественно, с первого раза, скорее всего, у вас ничего не получится, вам придется это переделывать, переформулировать, уточнять. Но и это еще не все. Еще в 20 веке ученые которые работали с программированием, с автоматизацией, сформулировали так называемую проблему китайской комнаты. Состоит она в следующем. Вы подходите к окошечку, за окошечком темно, и вы кладете в это окошечко, ну, скажем, текст, написанный на английском языке. Из окошечка вы слышите голос, который вам спрашивает, на какой язык вам этот текст перевести. Вы говорите «на китайский». У вас кто-то забирает эти листы с текстом, проходит какое-то время, и в окошечко высовывается рука или какое-то механическое устройство, выдает вам пачку листов, где уже перевод на китайский. Вопрос. Тот, кто находится в этой комнате, знает ли он или она китайский язык? Вот это проблема, потому что, может быть, внутри комнаты просто сидит некий алгоритм, некий, ну, скажем так, робот, кибернетическое устройство, и там где-то у этого устройства имеется просто набор алгоритмов. Если тебе говорят А, выдай в ответ Б. Если тебе говорят С, выдай в ответ Д. И просто руководствуясь этим алгоритмом или уж совсем по-научному конечным автоматом, это устройство, а может быть даже человек, не знающий реально китайского языка, вам выдаст перевод. А вот как выяснить, понимает ли человек или устройство внутри этой китайской комнаты реально китайский язык, нужно вам пробраться в эту комнату, взять в оборот устройство или человека и сказать, ну ладно, текст-то ты переводишь, теперь пойдем посмотрим, как ты в реальности знаешь китайский язык. Берете с собой человека или устройство на какую-нибудь, скажем, научную конференцию и говорите, ну вот выступает китаец, давай переводи мне на английский. И тут-то все и выяснится, знает ли реальный человек или устройство китайский язык или нет. Потому что, руководствуясь набором инструкций, можно и устройство, и животное, и человека натаскать, натренировать, выдавать какой-то набор результатов. И он может показаться даже осмысленным. Но это вовсе не означает, что реально они это понимают. Так вот, нейросети — это как раз китайская комната. Нейросеть не понимает абсолютно. Она просто определенному множеству запросов выдает определенное множество ответов. Поэтому, когда нейросеть сгенерировала какой-то программный код, вам его, прежде всего, нужно проверить. Как вы его будете проверять? Сначала нужно его скомпилировать. Ну, например, если вы хотите сделать приложение под Android, то это должен быть установочный файл с расширением APK или APKS, а это целый пакетный файл. Туда нужно запаковать различные файлы, и сами файлы кода, и исполняемые файлы, и вспомогательные служебные файлы. В случае с дополнением для NVDA, вы должны не только этот файл с кодом туда поместить, но еще и скомпилированный файл. То есть это двоичный файл, который программа NVIDIA непосредственно будет обрабатывать и исполнять. В случае со скриптами JAWS это файл с расширением JSB. Это именно бинарный файл, который JAWS будет понимать и исполнять. А в случае с дополнением для NVIDIA туда нужно еще поместить и служебные файлы. Например, файл локализации, файл манифест. И эти файлы должны быть строго и правильно оформлены в соответствии с номенклатурой, с требованиями для дополнений. Потом все это вы должны запаковать в файл с расширением ZIP. Расширение ZIP переименовать на расширение NVIDIA-Addon. И вот этот файл уже NVIDIA может распаковать, установить и начать использовать. Поэтому, естественно, прежде всего нужно скомпилировать. Компиляция — это процесс, который вы должны делать сами. Нейросеть за вас компилировать не сможет. Вы, конечно, можете у нейросети спросить, а как теперь это компилировать, а как правильно создать файл для Android, а какую среду использовать, а что там сделать. Но делать это вам придется самостоятельно. Это первый момент. Поэтому большинство приложений, которые таким образом делают, оно имеет вид HTML-приложений, потому что здесь никакая компиляция не требуется. Они пишут запрос, причем много-много раз пишут, получают код на языке HTML, берут этот код, вставляют в текстовый редактор и сохраняют файл с расширением HTML, запускают в браузере и смотрят, что получится, как работают кнопки, функционал и тому подобное. Ну, потому что здесь никакой компиляции не надо. Просто взяли файл текстовый, переименовали и смотрите. И вот так можно делать много-много раз до тех пор, пока вас это HTML-приложение не начнет устраивать.
1: Инфотрон.
3: Однако, если вас оно устраивает, это вовсе не означает, что оно пригодно для широкого использования. Потому что все сделанные таким образом приложения, которые я видел, они, на мой взгляд, для широкого использования непригодны. Вот в чем состоит следующая проблема. Итак, допустим, вы сделали приложение, будь то HTML-приложение или, может быть, даже дополнение для NVDA или еще что-то, но кода вы не понимаете. Ни нейросеть код не понимает, ни вы кода не понимаете. И вот какой-то код вы сделали, выдали его в широкий доступ, люди начали ваше приложение скачивать, использовать, и вдруг кто-то там нашел ошибки. Ошибки, скорее всего, будут, потому что когда много начинает пользователей ваше приложение использовать, то в силу закона больших чисел, естественно, вы какие-то ошибки не найдете, вы какими-то конфигурациями не пользуетесь, а когда пользователей много, то сразу и ошибок вскрывается больше. И вот пользователи найдут какую-то ошибку в вашем приложении. Они вам сообщат, что у вас то-то, то-то не работает, там-то какие-то проблемы. И я не раз видел, когда вот такие деятели, которые с помощью нейросети что-то сгенерировали, говорят: «А я не знаю, как это делать. Я это все с помощью нейросетей делал, поэтому тут моих знаний не хватает». Потому что ведь написать качественное приложение – это весьма нетривиальная задача. Нужно знать, каким функциям Windows-приложение обращается. Нужно знать, какие библиотеки использовать нужно. Если это приложение для работы со сторонними сервисами, то здесь нужно знать API этих сервисов. Изучать, какие функции API их позволяет реализовать и тому подобные вещи. Нейросеть все это может попытаться сделать, но как это в конечном итоге выйдет, проверять человеку, который от нее этого требует. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому написать вы можете, и на ваш взгляд это может быть даже будет работать, но когда это пойдет в народ, начнутся проблемы. И здесь уже встанет вопрос, который нейросеть вам, скорее всего, решить не поможет. Состоит он в следующем. Если вы захотите переделать ваш код, вы попросите нейросеть: «Ну, вот здесь что-то не работает, сделай не так, а вот по-другому». Даже можете попросить: «Только не переписывай весь код приложения, измени только тот фрагмент, который я тебя прошу». Ну, а дальше посмотрите, что нейросеть сделает. Даже если она фрагмент переделает, как вы будете анализировать ваш код? Потому что программист настоящий, который знает прекрасно, что он написал, даже если они шаблоны какие-то использовали, главное, чтобы они понимали, как работает язык программирования, как происходит компиляция, что такое логические переменные, что такое текстовые переменные, что такое массивы данных и тому подобные вещи. В общем, программист, он просто понимает, вот здесь ошибка, надо ее изменить. Находит нужную строку в коде, ее редактирует, перекомпилирует и смотрит, ушла ошибка или нет. Нейросеть, даже если вы ее попросите изменить фрагмент кода, может быть, что-то для вас исправит, а другое испортит. После каждой правки нужно вычитывать весь код, потому что живой человек, он только несколько строк изменит, а другое не тронет. А нейросеть, откуда вы знаете, что она там еще в других местах затронула, что она изменила? Вот в этом тоже состоит проблема. Так что пока что сделать полностью без знания программирования, принципов разработки приложений, даже с помощью нейросетей, на мой взгляд, приложение, рассчитанное на широкий доступ, не получится. Но, тем не менее, таким образом вы можете попытаться решить вот какие проблемы. Если вам нужно дополнение для NVDA или скрипты для JOS, то если обращаться к тем, кто в этом разбирается, то это нужно их находить, их упрашивать, ждать, пока они это все сделают. А тут вы открываете нейросеть, пишете обычным разговорным языком, не используя специфические термины из программирования, не имея каких-то специфических знаний, просто формулируете, чего вы хотите, какое дополнение или скрипт вы хотите получить. Смотрите, что вам нейросеть выдаст. Проверяете, как это работает. Не понравилось — переформулируете. Уточняете, требуете что-то исправить. Снова получаете, опять проверяете. Но самое главное, тут вы все делаете самостоятельно. С нейросетью вы можете сутками сидеть. Это не живой человек, это нейросеть. Поэтому здесь вы ни от кого не зависите. Можете сидеть и пытаться добиться от нейросети в результате того, что вас устроит. Но еще раз подчеркну, если вас это устраивает, это вовсе не означает, что у вас получился продукт, который можно выдавать массам. Потому что если пользователей будет много, то очень высока вероятность, что кто-то чего-то там найдет, кому-то что-то не понравится, кого-то что-то не устроит. А если ваше творчество с помощью нейросетей попадет к людям, которые еще и понимают, они почитают ваш код и могут сказать: ну, сразу понятно, что человек, который это делал, совсем не в теме. Вот, в принципе, так в общих чертах дело обстоит. Так что желающие можете тренироваться, смотреть, что получится. А я с вами на этом прощаюсь и до следующей встречи в эфире.
4: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.
2: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих.
1: www.ransys.org.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать в этом гостеприимном зале всех наших гостей и участников. Мы находимся в культурно-спортивном реабилитационном комплексе, который всегда рад встретить и гостей, и участников. Поэтому мы все вас любим, ждем и надеюсь, что сегодня у нас будет очень хороший концерт. А сейчас я хочу для приветствия пригласить на эту сцену вице-президента ВОС Всероссийского общества слепых, председателя оргкомитета фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы» Лидию Павловну Абрамову.

Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня по поручению президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина и, конечно, от себя лично приветствовать участников заключительного четвертого этапа фестиваля народного творчества художественной самодеятельности инвалидов по зрению «Салют Победы». Вы знаете, что последние три года мы проводили салют, начиная от местных организаций, и сегодня у нас последний заключительный этап. Заключительный этап проходит у нас в двух регионах. Он прошел в Красноярске с большим успехом. Мы увидели очень много талантливых инвалидов по зрению, коллективов и исполнителей. Сегодня мы проводим заключительный этап у нас в Москве в культурно-спортивном комплексе. Вы знаете, 65 лет победы. Так много прошло после той памятного того 9 мая. Действительно, это праздник со слезами на глазах. Ни одна страна мира не заплатила такую огромную цену. Столько миллионов жизней Россия и СССР положили на алтарь победы. Это история нашей страны, и она неразрывно связана с историей Всероссийского общества слепых. И сегодня, в эти праздничные дни, в этот праздничный год, в преддверии празднования юбилея Всероссийского общества слепых, мы собрались в этом зале, чтобы еще раз вспомнить тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. И ваши сегодняшние выступления, ваши художественные номера – это как раз дань памяти тем, кто не вернулся из полей сражений. Я хочу пожелать всем вам успешных выступлений. И я уверена, что каждый коллектив покажет свои лучшие номера. И мы это видели на предварительных отборочных этапах. И мне остается сказать ту единственную фразу, которую мы говорим всегда. Четвертый заключительный фестиваль народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы» объявляется открытым.

0: открывает наш концерт представитель Челябинской региональной организации ВОС Вера Савельева. Иван Ряченко. В день окончания войны. Приготовиться Брянской региональной организации.
1: Еще стояла тьма немая, в тумане таяла роса. Девятый день большого мая уже вступил в свои права. Армейский зумер пискнул слабо, и улетел солдатский сон. Связист из полкового штаба вскочил и бросил телефон. И все, не звали сигналистов, никто не подавал команд. Был грохот радости неистов. Плясать пустился лейтенант. Не рокотали стайки яков над запылавшую зарей. И кто-то пел, и кто-то плакал, и кто-то спал в земле сырой. Вдруг тишь нахлынула сквозная, и в полновластной тишине пел соловей, еще не зная, что он поет не на войне.
0: Награждение именными дипломами и памятными медалями проводит Ковалев Сергей Егорович, начальник управления социального развития, аппарата управления Всероссийского общества слепых, и Касикова Татьяна Александровна, начальник отдела культуры, управления социального развития, аппарата управления ВОС. Поприветствуем.
2: Диплом награждается Савельева Вера, Челябинская региональная организация, победитель фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС. Салют Победы!
0: Брянская региональная организация ВОС. Народный хор русской песни, руководитель Владимир Плеснецов. Музыка Дмитриева, слова Голякова. Партизанские версты. Русская народная песня «Ехали казаки». Приготовиться Удмуртской региональной организации.
3: Слава всем прошагавшим по дорогам войны, защитившим отчизну. Павшим в боях за своих матерей, за Брянщину нашу родную. Слава всем живущим сегодня в памяти нашей, в вечных огнях в обелисках. Помнить всегда мы вас будем, родные, и поклонимся всем родным.

Мадонна у широкой реки возвращались до дому удальцы-казаки. А у старой хотенки, где шумел краснотал, молодую девчонку казачок целовал.

Надежда Гриценко и Марина Единюк. Пермская региональная организация ВОС. Геннадий Дружинин. Музыка Вано Мурадели. Слова Александра Соболева. Бухенвальский набат.

Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в ушах.

Люди мира, на минутку встаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается

Геннадий Дружинин, Саратовская региональная организация ВОС, ансамбль народной песни «Зоренька», руководитель Светлана Сотникова, музыкальная картинка «На горе, на гореньке».

0: Ансамбль народной песни «Зоренька». Мордовская региональная организация ВОС. Юлия Поверенова. Авторское произведение про мордовскую жгучую кровь.
1: На мордовские земли широкие набегала хазарская рать. Ни овраги, ни реки глубокие не смогли ей тогда помешать. Набегали и слева, и справа, уводили жестоко в полон. Здесь беду повстречала Юртава, нареченный ее был пленен. Прямо в ноги к хазарскому хану опустилась и стала молить. Вот его, моего Пуришана, я молю тебя, хан, отпустить. Удивилось хазарское племя, не бывало такого дотоль. Что ж, за храбрость хвалю, и немедля отпущу Мордвина, но изволь выкуп мне за него предоставить, лисьих шкурок наполненный воз. И упала в слезах вся Юртава, ну а хан Пуришана увез. Но мордовская кровь не сдается, сердце, полное верной любви, все больнее и преданней бьется, и вперед призывает.

0: глаза. Ни глухие седые морозы, ни пурга, ни метель и ни град не смогли остудить ее слезы, не свернула юртава назад. Согревала студеной порою не мордовская ли жгучая кровь, не позволила мерзнуть зимою пламеневшая в сердце любовь. Так юртава в лесах тех далеких на лесу и охотилась год. Вот ее по врагам широким провожает к хазарам народ. Если скажут, что в сердце мордовки поселиться не смеет любовь, ты рассказ этот мой им напомни про мордовскую жгучую кровь.
1: Спасибо.
2: Юлия Поверенова. Коллектив бального танца КСРК ВОС. Руководитель Антон Пузыравин. Музыка Павла Айданицкого. Слова Феликса Лаубе. Довоенный вальс. Поет Дмитрий Кузнецов.

коллектив бального танца «Косырковоз» и Дмитрий Кузнецов, Московская городская организация ВОС, Мария Богданович, музыка Валерия Миляева, слова Людмилы Ивановой, пожелание счастья.

Мария Богданович, Свердловская региональная организация ВОС, Ольга Патри, Виктор Астафьев, отрывок из повести «Пастух и пастушка».

0: снится лейтенанту сон. Земля, залитая водой, без волн, без морщин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, и над нею чистое небо. И небо, и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз и тянет вагоны, целый состав. И след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, и небо неизвестно где, сливающееся с морем. И нет конца свету, и нет ничего на свете, все утопло, покрылось толщей воды. Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и коробочки вагонов, пощелкивая, сыплются вместе с людьми, печами, нарами, солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится. И будет вода, небо, солнце и ничего больше. Зыбкий мир, без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни. Сон крутился на одном месте. Жутко было ожидание, вот произойдет что-то. Борис занес ногу, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, и замер над пустотой, повис в ней, почувствовал на себе пристальный взгляд. Поезд укатывался по воде, исчезал, растворялся. Лейтенант хотел погнаться за ним, но что-то мешало ему, удерживало, тревожило. Он вздрогнул вдруг, вскрикнул и сел, схватившись за спинку кровати. Рядом стояла Люся. «У вас горел свет», — поспешно заговорила она. «Я выстирала верхнее, белье бы еще постирать. Я думала, вы не спите». Он ничего не понимал, не вышел из сна. Когда ложился спать, света не было, хозяйки не было. Он разомкнул, наконец, сырые от сна ресницы и взглядом в упор спрашивал: «Я где?» «Я думала, вы...» — начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она над ним, склонившись, смотрела на него, досмотрелась вот. Мешая русские и украинские слова, она зачастила: «Как хорошо, что снова те же военные пришли ночевать. Я уж привыкла к ним. На улице морозно. Хорошо, что бои кончились. Еще лучше, если вовсе война кончилась. Какой я сон видел. Страшный, да? Других снов сейчас не бывает». Люся поникла головой. «Я думала, вы больше не придете». «Почему же?» «Я думала, вдруг вас убьют. Такая стрельба была за рекой». «Да это разве стрельба?» — отозвался он, протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток грудей. Живой ручеек стремительно катился вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром, а рядом было ее лицо с вытянутыми сметенными глазами. Борис явственно слышал: кисточки кукольно загнутых ресниц щекочут кожу на его щеке. Прямо наваждение какое-то эти ресницы. Они ж не касаются его, но он их слышит, мягонькие такие. Он слышит их, а вот себя слышать и ощущать перестает. Сердце взводного укатывается под гору, приглушая разрастающееся стучание в груди и все ускоряющийся бег. Женщина. Так вот что такое женщина. Что же она с ним такое сделала? Сорвала точно лист с дерева и понесла, понесла над землею. Нет в нем веса, нет под ним тверди, ничего нет и не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь, до последней кровинки, до остатнего вздоха, и ничего уж с этим никто поделать не сможет. Далеко где-то, в глухом пространстве, он нашел ее руку, почувствовал под пальцами каждую невидимую даже глазом пушинку тела, почувствовал, будто не было или не стало кожи на его пальцах, и он голым нервом прикоснулся к ее руке. Дыхание в нем вовсе пресеклось, сердце зашло с яростным боем. В совсем уж бредовую темень горячий, испепеляющий огненный вал опрокинуло взводного. Дальше он ничего не помнил. Обжигающий просверк света ударил его по глазам, и он загнанно упал лицом в подушку. Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукой лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Так вот оно как! И зачем это? Так думал лейтенант и с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле всегдашний навязчивый груз свалился с него. Тело высветлялось и торжествовало, познав плотскую радость. И, глядя в стену, Борис поленился тем признанием, какое всем мужчинам кажется почему-то постыдным. У меня первый раз это. И, подождав немного, совсем уж тихо. Простите, если можете. Мальчик ты мой, кровушка твоя лилась, а меня не было рядом. Милый мой мальчик, бедный мой мальчик. Горячее, срывающееся дыхание ее неровными толчками отдавалось в нем. И неожиданно для себя он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собой из его расслабленного, отдалившегося рассудка. Милая моя, предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они, соединенные этой душевной тягой, и ничего им больше не хотелось ни говорить, ни думать, а только сидеть так вот вдвоем, в полудремном забытии, ощущать друг друга живыми, откровенными телами, испытывать то, что в старину звалось блаженством. От него душа делалась мягкой, податливой, жалостной, плюшевой. Делалась душа.
1: Ольга Патри, Ульяновская региональная организация ВОС. Екатерина Засыпалова исполнит песню «Гитара» из репертуара Любови Успенской.

Екатерина Засыпалова. Вас приветствует хоровой коллектив Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. Руководитель Алексей Иванченко. Музыка Пономаренко, слова Агашиной «Живи, Кубань». Музыка Алексея Иванченко, слова Владимира Иванченко «Наш край».

хоровой коллектив Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. А на сцену приглашается Свердловская региональная организация ВОС. Народный коллектив, вокальная группа «Маэстро», руководитель ансамбля Виктор Ураков. Музыка Марка Фраткина, слова Сергея Острового «У деревни Крюково». Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова «Это песня о войне».

Вокальная группа «Маэстро». Руководитель Виктор Ураков. Волгоградская региональная организация ВОС. Вокальный ансамбль «Волгоград». Руководитель ансамбля Юрий Погодин. Музыка «Ранды». Слова Редкозубова. «Птицы белые». Военные попурри «Однополчане».

равнодушие и боль спрячьте, люди. Айсберг ледяной растопите в сердце. Белых птиц своих отпустите в небо. Мир и счастье на земле будут вечны.

0: Вокальный ансамбль «Волгоград».
1: Дорогие друзья, мы сегодня в этот замечательный день ставим знаменательную точку в нашем большом, очень серьезном фестивале. Фестивале, который шел 3 года, в 4 этапа, и в котором участвовало более 19 тысяч членов инвалидов по зрению и членов их семей. Это большая-большая победа Всероссийского общества слепых и главная оргкомитета этого фестиваля. И здесь, в зале, с нами на сцене, присутствует человек, который стал генератором и вдохновителем, и, самое главное, главным мотором проведения такого знаменательного

0: главным исполнителем воли оргкомитета. Поздравляем Лидию Павловну с этой большой победой. Желаем ей много-много здоровья, счастья и успехов. И пусть, Лидия Павловна, вот этот портрет маршала Жукова всегда напоминает вам о том, что мы одержали эту победу вместе с вами. И под вашим руководством.
1: Спасибо большое, дорогие друзья. Никакой бы оргкомитет не смог ничего сделать, если бы не вы. Если бы, начиная с местных организаций до сегодняшнего дня, вы не выходили на сцену, не выступали перед нами, то праздник бы наш не состоялся. 65 лет прошло, но практически нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. И вот, вручив мне вот этот портрет маршала Жукова, я вспомнила о войне, я родилась после войны. Но война забрала у меня отца, он прожил всего 6 лет. Пришел с фронта в 46-м из госпиталя в Ташкенте. И воспоминания моего детства, это папу прооперировали, выживет, выжил. И так все 6 лет. Поэтому сегодня война еще в нашей памяти. И наша задача передать память о павших нашим детям, внукам, и чтобы на многие десятилетия в памяти российских граждан сохранились те тяжелые годы войны и та великая победа, в которой выстоял наш русский народ. А русский – это все национальности нашей большой любимой Родины.
0: Спасибо, Лидия Павловна. Да. И, дорогие друзья, я хочу сейчас сказать о тех людях, которые сегодня не присутствуют в большинстве своем в зале. Их незаметно здесь, но без них, как сказала и Лидия Павловна сейчас, не было бы этого фестиваля. И от имени коллектива культурно-спортивного реабилитационного комплекса, каждая региональная организация, которая была сегодня представлена в нашем концерте, я прошу, сейчас будем называть фамилии представителей, вернее, региональной организации, подняться сюда на сцену и получить от коллектива КСРК на память тарелку. Покажите, пожалуйста, ее, Дания Завитовна. Это Орден Победы. И пусть в каждой региональной организации, которая была сегодня на концерте, будет такая памятная тарелка о нашем сегодняшнем вечере. Пожалуйста. Мы приглашаем
2: Челябинскую региональную организацию.
0: Челябинская региональная, пожалуйста, организация.
2: Подтягиваем.
0: И каждая региональная организация получает для всех участников сегодняшнего концерта сувениры от культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Пожалуйста, все сразу вручите. Сувениры для участников, исполнителей и тарелка для региональной организации.
2: Вот Челябинск.
0: Оренбург получает то же самое, тарелку для региональной организации.
2: Кострома поднимается.
0: Кострома то же самое, все сувениры для всех участников. Кострома.
2: Татарская региональная.
0: Татарская региональная организация. Маму Наташу. Представители региональных организаций по одному человеку просим пройти и получить подарки.
2: Пермская региональная.
0: Пермская региональная организация. Пермская региональная организация.
2: Владимирская.
0: Владимирская региональная организация. Курская региональная организация.
2: Краснодарская региональная
0: организация. Тарелочку для председателя правления, для правления и сувениры участникам.
2: Девочки, девочки, у нас уже на сцене представители. Где подарки? Так, давайте повернемся к
0: зрителям. Нет, ничего не кончилось.
2: Зрителям повернемся, чтобы видели наших красавиц, наших участников. Правильно,
0: Курская.
2: Аплодисменты. Вот Курская, пожалуйста. Спасибо огромное вам за ваш талант, за ваш труд. Спасибо. Приезжайте к нам еще. Так, Владимирская ждет свои подарки. Краснодар. Прекрасная Скрыня.
0: Прекрасная Скрыня и прекрасный солнечный Краснодар.
2: Вологодская поднимается на сцену.
0: Вологда. Замечательный плясун-частушечник со своим аккомпаниатором.

0: лауреатом премии «Филантроп» и татарская исполнительница.
1: Башкирия.
0: Башкирия.
1: Орловская.
0: Здесь один представитель, Валерий Грызлин. Помогите ему подняться, пожалуйста, на сцену. Орел.
1: Пожалуйста, башкирская. Валерий Грызлин, прекрасный голос. Он участвует во всех наших фестивалях. Молодец.
0: Подпольная кличка Каруза.
1: Спасибо тебе, Валера, большое. Так, следующий у нас. Тверская региональная
0: организация. Где Денис Миланин?
1: Мурманская региональная организация. В зале присутствует председатель Мурманской региональной.
0: Да, Виктор Васильевич выходит на сцену, председатель Мурманской региональной организации.
1: Вот, Виктор Васильевич, может, скажете несколько слов впечатления?
2: Неожиданно меня так задали. Впечатление, конечно, очень... Я восхищен, честно говоря. И самой сценарий, и дело в том, что голоса у всех сильные и хорошие.
0: Спасибо.
2: Все победители здесь.
0: Спасибо.
1: Лучшие из лучших Всероссийского общества слепых сегодня были на этой сцене. Так, Тверская у нас на сцене. Саратовская региональная.
0: Замечательный женский коллектив. Герои, можно сказать. У них трудный этот год был, но они выстояли, выжили и приехали.
1: Мордовская региональная организация. Москва.
0: Московская региональная организация.
1: Свердловская.
0: Богданович от Московской региональной.
1: Ульяновская. Карачаево-Черкесия.
0: Свердловск, Ульяновск, Карачаево-Черкесия.
1: Волгоград.
0: Неподражаемый Волгоград.
1: Пожалуйста, все на сцену. Так,
0: да, Карачаево-Черкесия, пожалуйста.
1: Сергей Матвеевич Дубовик.
0: Председатель правления, представитель президента по Закавказскому округу.
3: Спасибо.
0: Сергей Матвеевич Дубовик.
3: Я очень рад, что мы встречаемся на таких мероприятиях. Лидия Павловна, вам низкий поклон. Спасибо за такие мероприятия. Вам всем здоровья, счастья, удачи. И чтоб не было войны. Будем встречаться, будем жить.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Так, Волгоград у нас сейчас получит свои чудесные подарки. Ну, наверное, всем мы подарили, Антон Николаевич. Скажите нам заключительное слово.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, не я скажу, а Лидия Павловна, она у нас начинала, она... Да?
1: Да.
0: Ну, вы разрешаете мне, да, Лидия Павловна? По поручению вице-президента ВОС, по поручению президента ВОС, по поручению генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС Владимира Петровича Баженова, разрешите четвертый заключительный этап фестиваля «Салют Победы» 2006-2010 объявить закрытым. До новых встреч!

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Одна из песен из репертуара французского певца алжирского происхождения Энрико Масиаса была записана на русском языке Муслимом Магомаевым. Называется она и по-французски, и по-русски одинаково. «О, гитара, гитара». Русский текст Леонида Дербенева.

быстрее мелькание этих лет, все быстрее, как на беду. И нельзя обратно взять билет, и не скрыть, что

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Гений русского сыска. Так называли Ивана Дмитриевича Путилина, создателя и первого начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции. Начал Иван Дмитриевич свою карьеру в 23 года в 1853 году в должности младшего помощника квартального надзирателя на толкучем рынке. А закончил в мае 1889 года в чине тайного советника, что соответствовало генерал-лейтенанту. От пристрастного дознания с наказаниями плетями и палками времен Николая I Палкина он вступил в великую эру реформ Александра II Освободителя и оказался незаменим на своем посту в эпоху реформ полиции, поворота к европейской системе правосудия, стоявшей тогда, как и сейчас, на трех китах: полицейское дознание, судебное следствие и независимый суд присяжных. Умер Иван Дмитриевич Путилин глубокой осенью, через полгода после выхода в отставку, не оставив в семье никакого состояния, но оставив заметный след в истории государства российского, на благо которого служил всю свою жизнь. Смерть прервала работу над книгой «40 лет среди грабителей и убийц. Шайка разбойников-душителей». Это была хорошо организованная шайка. Члены шайки наглые, энергичные, смелые. Одно время они навели на Петербург панику.

0: На Волховской дороге был найден труп мужчины, задушенного веревочной петлей. Расследование установило, что это был крестьянин Семизоров из села Кузьминского, что он ехал домой, был по дороге кем-то удушен, после чего у него взяли лошадь, телегу и деньги.
1: Где достать мне пару миллионов? Я бы все их бабам раздарил. Эх ты, чубчик, чубчик кучерявый, ах, зачем меня ты разорил?
2: На Волховской дороге был удушен крестьянин деревни Коколовой, причем у него взяты были лошадь с санями.

0: Кронштадте были убиты удушением веревочной петлей и ограблены друг за другом крестьянин Ковин и жена квартирмейстера Аксинья Капитонова.
1: Убийство удушением Михеля Ковина и легкового извозчика Федора Иванова. Оба раза с ограблением, но уже снова в Петербурге, на погорелых местах Измайловского полка.
2: Как сейчас помню панику, охватившую жителей столицы, особенно извозчика.
3: Ну, вышло!
4: Следом за извозчиком Иванов, так, близко от пригонного двора, ну, был найден труп также удушенного и ограбленного извозчика.
3: Ой, что?
2: Нас же угнетало чувство бессилия. Я был тогда еще маленьким человеком, помощником надзирателя при Нарвской части. Пристав следственных дел, некий прач, толстый, краснолицый, с рыжими усами, самоуверенно говорил:
5: «Небось откроем. У меня есть такие люди, которые ищут, и сам я гляжу в оба».
2: Но он больше глядел в оба кармана мирных жителей своей части. Конец этого года и начало следующего можно назвать буквально ужасными. За 2 месяца полиция подобрала 11 тел, голых, замерзших, со страшными веревками на шее. Это были извозчики или случайные прохожие. Из 11 подобранных тел 9 удалось оживить благодаря своевременной медицинской помощи. И рассказы потерпевших были страшнее всяких придуманных рождественских рассказов.
6: Наняли меня 2 каких-то не то мещанина, не то купца на Рижский проспект. Нарядили за 30 копеек. Я их повез. Они песни поют. Только выехали мы с 7-й роты на погорелые места, они вдруг притихли. Я поглядел, они что-то шепчутся, страх меня забрал. Вспомнил я про убивцев и замер. Кругом ни души, темень. Я и завернул было коня назад. Они: «Куда? Стой!» Я по лошади вдруг хлясть, а мне на шею петля, и назад меня тянут, а в спину колено туда уперся.
2: А в лицо не помнишь их?
6: Где ж? Рядили мне и не вдогад.
7: Ну, возвращался от кума, с сочельника. Надо было мне свернуть в Тарасов переулок. Ну, я свернул, а тут 2 на меня, 2. Сила у меня есть, и я стал отбиваться. Только один тут кричит: «Накидывай!» Я почувствовал, что у меня на шее петля, знаете, петля. А там запрокинули меня, я обеспамятовал.
2: А в лицо их признаешь?
7: А чё? В лицо? Да нет, темно было. Признать никого не признаю.
2: Убийцы не только уводили сани и лошадей, но и раздевали своих жертв до нога. Должны же они были сбывать куда-нибудь награбленное. А награбленное было типичное, извозчичье.
5: Ну что?
2: Ничего.
5: Ну что?
2: Ничего.
5: Ну что?
2: Ничего. 29 декабря.
5: Ну что?
2: Кажется, нашел.
6: Как?
5: Что?
6: Кого?
5: Где?
2: Дело было так. Переодетый бродягой шел я медленно мимо Обуховской больницы, направляясь к Сенной, чтобы провести вечер в Малиннике. Меня перегнали 2 мужчин по одежде, мастеровые. Один из них нес узел, а другой говорил ему:
8: «Нас уже бурили ей. Баба покладистая».
2: Они миновали Сенную площадь и вошли в темные ворота огромного дома де Роберти. Рисковать и идти за ними не было нужды. Место, куда они направлялись, я уже знал. Там в подвале жила солдатская вдова Никитина, известная мне скупщица краденого. Знала я она меня не по одному делу, и я пользовался у нее даже расположением, потому что всегда старался не вводить ее в убытки отобранием краденого и устраивал так, что пострадавшие люди за малую цену выкупали у нее вещи. Минут через 15-20 вышли мои приятели уже без узла. Они зашли в кабак, наскоро выпили по стакану и вышли, закусывая на ходу печенкой. Один спросил:
8: «Ночевать где будешь?»
6: «А, в Вязенке. А ты?»
8: «Да, я тут, с Лукерией».
2: Они остановились у дома Вяземского, страшной в свое время трущобы, и распрощались. Я тотчас вернулся в дом де Роберти и вошел прямо в квартиру Никитиной.
3: Чего? Милый человек, надо?
2: Не узнала?
3: О! Вот тебе Христос не признала! Ваше благородие! Вот обрядились-то! Дива!
2: За делом к тебе.
4: Что прикажете, ваше благородие?
2: У тебя сейчас двое были, вещи продали. Покажи их. Довольно старый полушубок и извозчичий кафтан с жестяной бляхой. Предчувствие меня не обмануло. Я напал на след.
4: Пятерку дала. А, они краденые.
2: Другое-то разве несут к тебе? Но вещи пока что пусть у тебя будут, только не продавай их. А теперь скажи, кто тебе их принес?
4: А пес их знает. Один через другого. Мало ли их идет. Я и не спрашиваю.
2: Может, раньше что приносили?
4: Нет, эти в первый раз.
2: А в лицо их запомнил?
4: И в лицо не признаю. Один совсем прятался, в сенях стоял, а другой все рыло воротил. Только и видела, что рыжий. Да мне и в мысли не приходил разглядывать-то.
2: Ну так пока что хоть вещи побереги. Я решил отыскать этих людей, стал их выслеживать, и 7 января удалось арестовать молодцов, обвинив их в продаже тулупа и армяка. Один из них, рыжий, здоровый парень с воровской наглой рожей, назвался...
9: государственным крестьянином Московской губернии Александром Петровым.
2: А другой...
10: мещанином Иваном Григорьевым.
9: Ходим без дела, ищем место.
10: А что до Никитиной? То никакой такой не знаем, и никаких вещей ей продавать не носили. И конец. Правда, Сань?
9: А?
2: Мои арестанты сидели, а убийства с удушением продолжались. Однажды я присутствовал при допросе начальником моим Келчевским старого рецидивиста Крюкина по делу о шайке грабителей, орудовавших в то же время в Петербурге. Надо сказать, что Келчевский знал свое дело блестяще. Именно ему я обязан своим умением добиваться признания.
11: Да, плохо твое дело. Но я бы, пожалуй, помог тебе.
12: Ха.
11: Да, если бы и ты нам помог.
12: Чем, ваше благородие?
11: Где с кем сидишь?
12: Нас много. 8.
11: Угу. А Иванов? Иванов с тобой?
12: Душитель-то?
2: Я чуть не подпрыгнул. Но Келчевский сохранял полное спокойствие.
11: Да, он самый. А ты узнай у него, скольких он удушил и с кем.
12: Трудно, ваше благородие. Действительно говорил, что душит и вещи продает, а больше ничего. Мы его даже спрашивали, как? А он выругался и говорит: я пошутил.
11: Ну, а ты узнай.
2: Он тотчас написал приказ, чтобы доставили из тюрьмы Иванова. Через полчаса перед нами стоял этот Иванов. Нагло улыбаясь, он отвесил нам поклон и остановился в выжидательной позе.
11: Ну, здравствуй. Что сидеть-то еще? Не надоело?
9: Ну, известно, не мед. Ну, да я знаю, что господа начальники и смилостивятся когда-нибудь, а?
11: А, вряд ли. Суди сам. Он, Петров, говорит, что ты душил извозчиков, а я тебя вдруг отпущу.
9: Петров? Ах он...
11: Что Петров? Ты сам говоришь тоже.
9: Я?
11: Да, ты Крюкину говорил. Зикамский, Ильин тоже слышали. Хочешь, позову их?
9: Да брешут они, ничего я такого не говорил.
11: Позвать?
9: Да зовите, я им в глаза наплюю.
11: А что от этого? Все равно ведь сидеть будешь. Петров-то все рассказал.
9: Да что рассказал-то, что?
11: Ну, что ты душил.
9: А он?
11: Нет, про себя он ничего не говорил. Ты душил и грабил.
9: Так он

0: Так, ну а вещи куда дели? Лошадь, сани?
1: Лошадь это мы, как есть, 28 декабря в Царское с санями увезли. Сани продали Коське Тасину, они извоз держат.
0: А полушубок, армяк?
1: В сторожку, на Лиговке.
0: В какую сторожку?
1: В караульный дом номер 11. Да туда все носят сторожу, вот и все. А что этот Петров на меня одного, так это он брешет. Вместе были, вместе пили.

собственно, самое интересное начинается с этих пор. Едва стемнело, я переоделся оборванцем. Рваные галоши на босу ногу, рваные брюки, женская теплая кофта с порванным локтем, военная засаленная фуражка. По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Подкрасил себе нос, сделал на лице два кровоподтека, и хотя на дворе было изрядно холодно, вышел на улицу и смело пошел на окраину города, на Лиговский канал. Вокруг простирались пустыри, а у шоссе стояли одинокие сторожки караульщиков, в обязанности которых входило следить за порядком на шоссе. Я осторожно подошел к караулке и заглянул в окно.

сидел коренастый блондин, видимо, чухонец. У него были светлые большие усы и изумительно голубые какие-то детские глаза. По всему чувствовалось, что он обладает недюжиной

0: топчу.
1: К его плечу прислонилась рослая, красивая женщина. На скамье восседал рослый мужчина в форменном кафтане с бляхой и с трубкой в зубах. И другая женщина. На столе стояли зеленый полуштов, бутылки с пивом. Между присутствующими царило согласие. Лица выражали покой и...

0: полюбит никто.
1: Пусти его грать, я обогреться. Иду в город, а зяб как кошка.
2: Много вас тут шляется. Иди дальше, пока собаку не выпустил.
1: Пусти, не дай сдохнуть. У меня деньги есть, возьми, коль так не пускаешь.
2: Ну, вались, бродяга.
0: Годы пройдут молодые, поздно уж будет тогда.
1: Я вошел и непритворно стал прыгать и колотить нога об ногу. Фух, ноги окоченели. Походили бы в этом, посмеялись бы.
2: Издалека?
1: С Колпино. Иду стрелять пока что.
2: По карманам?
1: Ежели очень широкий, а рука близко. Водочки бы, хозяин, а? А зяб?
2: А деньги есть?
1: Я захватил с собой 7 гривен мелкой монетой и высыпал теперь их на стол.
2: Ловко! Где сбондил?
1: Ты не помогал, не твое и дело.
2: Но мое всегда цело будет. Садись, пей.

0: Севка!
1: А!
0: Налей! А!
1: Пожалуйте.
2: Сидевшая подле чухонца женщина взяла полуштов и тотчас налила мне стаканчик.
3: Благодарствую.
0: А где нынче ночевать будешь?
3: В лавре.
0: Ночуй у меня. Завтра пойдешь. Вот с ним.
3: Да можно. А как звать-то вас?
0: Сразу в наши записаться хочешь? Ну что ж, меня Павлом зови. Павел, я тут сторожем. Это дочки мои, Анна.
1: Здрасте.
0: Да Стевка, беспутная девка.
1: Да сам ты беспутный, не отец Ирод.
0: А этого Мишкой звать?
2: Он кивнул на чухонца.
0: Вот и все.
4: Язык у тебя как помело, разболтался.
0: Да ладно тебе. А теперь иди покажу, где тебе спать. Тут и спи. Тепло и не дует.
2: Я видел свет и слышал голоса. Потом все смолкло. Павел с Мишкой о чем-то шептались, но я не мог разобрать их голосов. Вдруг дом содрогнулся от ударов в дверь. Я насторожился. В ту же минуту на меня пахнуло холодным воздухом и раздался оглушительный голос.
5: «Водки! Водки, черт вас дери!»
0: «Чего орешь, дурак?»
5: «Дурак, вам легко лается. А я, почитай, 6 часов на дороге простоял. Так ничего себе!»
0: «А чего стоял?»
5: «Чего? Известно чего. Проезжего ждал».
0: «Ну, дурак и есть. Ведь было сказано, пока наших не выпустят, остановиться».
5: «Дураки вы! Если так решили, остановитесь, все скажут. Они и душили, а их выручать надо».
0: «Лучше двое, чем все».
4: «Небось, лучше ни одного».
0: «Жди, дурак! У них там завелся черт, Путилин. Всех вынюхает».
4: «А я ему леща в бок».
5: «Значит, к тебе добра и не носить, а?»
0: «Зачем? Носить можешь, я куплю».
5: «Ну, то-то. Да, бери».
2: На стол упало что-то тяжелое.
4: «Постой!»
2: Я услышал его шаги и тотчас раскинулся на тюфяке, притворившись спящим. Мишка нагнулся и ткнул меня в бок. Я замычал и повернулся. Он отошел.
0: «Что принес?»
5: «А ты гляди».
2: Послышался легкий шум, что-то стукнуло, потом раздалось хлопанье почему-то мягкому. Разговор шел отрывочными фразами.
0: «Где достал?»
5: «А тебе что?»
0: «Нет, я так. Дрянь уж большая».
5: «Скажи, пожалуйста, дрянь. За такую дрянь по 100 рублей платят».
0: «Где как, а у меня красненькую».
5: «Красненькую? Ага, красненькую. Ага, да ты жить, что ли?»
6: «Тише вы, дьявол, тише, тише!»
4: «Ведь тут...»
2: И он не договорил, вероятно, сделав жест в мою сторону.
0: «А ну его, он нашим будет. Ну, 20 рублей и крышка».
2: Они опять стали кричать, потом на чем-то поладили.
5: «Ну, пошел».
0: «Куда?»
5: «Да к соседу, пить. Ну, идем, что ли?»
0: «Можно. А ты?»
4: «Кто ж дом постережет? Нет, я останусь».
0: «Как хочешь».
6: «Он не соскучится».
0: «Мели, мели».
2: Послышалось шарканье ног, пахнуло холодным воздухом, хлопнула дверь. Все стихло. Через минуту Мишка прошел мимо меня и стукнул в дверь.
4: «Степка, иди. Никого нет».
2: Мелькнула Стефания босиком в длинной холстинной рубашке. Раздался звук поцелуя.
7: «Куда отец ушел?»
4: «С Сашкой в 9-й номер. До утра будут».
2: И снова раздались поцелуи и несвязный шепот.
8: «Есть маленький домик на юге, чуть посеревший фасад».
2: Интерес для меня окончился.

0: Было еще темно, когда Мишка разбудил меня и сказал:
1: «Я иду в город, иди и ты».
0: Мишка с его детскими невинными глазами ребенка не производил впечатления разбойника. Впоследствии, во время своей службы, я не раз имел случай убедиться, насколько ошибочно мнение, что глаза есть зеркало души.
2: «Прощевайте».
3: «Заходи. Отец покупает разные вещи».
2: «Это на руку. Буду нынчеш».
1: «Если не попадешься».
2: «Сразу-то шалишь. Ну, прощения просим».
0: Я простился с девушкой за руку и пошел. Мишка задержался на минуту, потом догнал меня.
1: «Хорошо спал?»
0: «Как собака».
1: «Теперь в Питере вашего-то брата беглых разных пруд пруди. А только не лафаем».
2: «А что?»
1: «А ловят. Уж на что шустрые ребята, что извозчиков щупали, а и тех всех переняли. Опять же, воров...»
2: «Меня не поймают».
1: «Это почему?»
2: «Потому один буду работать».
1: «И хуже. Обществом куда способнее. Тебя найдут, тебе укажут, действуй. А там и вещи сплавят, и тебя укроют. Нет, одному хуже. Ты вот с вещами. А куда идти? Иди к Павлу. Ты с ним сдружись, польза будет».
2: «А тебе есть польза?»
1: «Много будешь знать, скоро состаришься. Походи к нему, увидишь. Ну, а я в сторону».
0: Мы дошли до обводного канала.
2: «Прощай».
1: «Если что будет, али ночевать негде, иди к Павлу».
2: «Ладно».
0: Мишка скрылся в доме Тарасова. Я нарочно делал крюки, путался на сеной, петлял, а потом осторожно юркнул в свою подьяческую, где тогда жил. Умывшись и переодевшись, я пошел в Нарвскую часть, где Килчевский встретил меня радостным известием о командировке. Пока что я и до командировки половину знаю.
4: «Да ну, что же?»
0: «Это уж потом. Вернемся, сразу же по следу пойдем».
4: «Отлично. Ну а теперь когда же едем и куда?»
0: «В Царское, хоть сейчас».
4: «То ишь какой прыткий, а Прудников?»
0: «Ну, вы с ним и отправляйтесь, а я сейчас один».
4: «А где же увидимся?»
0: «А вы идите прямо в полицейское присутствие. Я туда и заявлюсь».
4: «С Богом!»
0: Килчевский пожал мне руку, и я отправился. Поездка в Царское явилась для меня совершенно пустым делом. Я захватил с собой шустрого еврея Ицку Пагелевича, который служил в городской страже.

0: языке своем. Друзья, купите папиросы.
1: Как он попал в стражники, я не знаю. Труслив он был, как заяц, но как сыщик незаменим. Потом он долго служил у меня, и самые рискованные или щекотливые расследования я всегда поручал ему.
0: Друзья, купите папиросы, ну, подходи, пехота и матросы.
1: Маленький, рыжий, с острым как шило носом, с крошечными глазками под распухшими воспаленными веками, он производил впечатление ничтожности.
0: Я мальчишка, я калека.

0: лет.
1: И с этим видом полной приниженности проникал всюду. У него был прямо гениальный нюх. Когда во время обыска все теряли надежду найти что-нибудь, он вдруг вытаскивал вещи из трубы, из-за печки, а один раз нашел украденные деньги у младенца в пеленках.

0: На нем будет еще немало воспоминаний. Телчевский, не теряя времени, тотчас приступил к допросу.
1: Пришли двое и продают. Вещи хорошие и дешево. Разве я знал, что это грабленное?
2: А кровь на полушубке?
1: Они сказали, что свинью кололи к празднику, оттого и кровь.
2: А откуда они узнали тебя?
1: Так пришли. Шли и зашли.
2: А ты им говорил свое имя?
1: Не.
2: А как же они тебя называют? Идите, говорят, к Константину Тасину.
1: Спросили у кого-нибудь.
2: Так. Ну, а ты их знаешь?
1: В первый раз видел и больше ни разу.
2: Слушай, дурень, ведь от твоего запирательства тебе не добро, а только вред будет. Привезем тебя в Петербург. Там тебя твои продавцы в глаза уличат, да еще наплетут на тебя. А мы им поверим. А тебе нет, потому что ты сейчас вот врешь и запираешься.
1: Попутал грех. Этих самых Петрова да Иванова я еще знал, когда они в бегах тут околачивались. Первые воры. И сказать правду, боялся я их. Не пусти ночевать, двор спалят, потому и пускал. Но потом они, значит, в Питер ушли, а там мне стали лошадок приводить. И задешево я и брал. С одной стороны, ваше благородие, дешево, а с другой стороны, боялся я их.
0: Знали вы, что это лошади убитых извозчиков?
3: Смекал, ваше благородие. А спросить не спрашивал. Боязно, раз только сказал им, вы, братцы, моих ребят не замайте. Они засмеялись, да и говорят, а ты пометь их. Только и был разговор. Они в Царском жили, а потом ушли в Питер, и оттуда мне вещи привозили. Их там шайка целая. Всех-то я не знаю и никого не знаю, а только главное место, где они собираются, это будки на шоссе.
0: Мы собрались уезжать. Тасина при нас же отправили с конвоем в Петербург, а следом за ними поехали и мы. Келчевский потирал руки.
2: Ну, значит, эти душители все у нас.
0: Надо думать.
2: Скажите, пожалуйста, а откуда вы узнали про этих, ну, как их, сторожей?
0: Очень просто. Я был у них.
2: Были?
0: Я в эту ночь ночевал у них в сторожке. И тут я описал все происшедшее. Видимо, этот Мишка у них штука немалая.
2: Ага. Значит, их всех арестовать можно?
0: Можно. Но надо уловить момент.
2: Отлично. Сначала уловим момент, потом их. Поручаю это всецело вам.
0: За будкой отлично приглядывал мой Ицка.

0: слезы.
1: 8 числа ночью ко мне пришел Ицка, бледный, усталый, встрепанный, и сказал:
2: фу, завтра ночью они все там будут.
1: Откуда узнал?
2: Ну не все ли равно? Завтра они будут уговариваться о делах, а Мишка будет убивать на шоссе. И с Мишкой Калина. Этот Калина такой разбойник, уже 4 убил.
1: Где ж соберутся?
2: И тут, и там.
1: Ну, завтра их и переловим. Это приключение могло бы составить несколько страниц у романиста, но я, к сожалению, не обладаю бойким пером писателя и пишу только непрекрашенную правду. Но все-таки не могу обойтись без описаний. Ночь была ясная, но луны не было. В шагах в 6-8 можно было различить человека, и поэтому мы, хотя переодетые блузниками, все-таки шли не тесной группой, а гуськом. Я повел всех не прямо по шоссе, а стороной по самому берегу Лиговки. Мне порой казалось, что я слышу, как щелкают зубы у Кильчевского, который шел тотчас за мной. Мы зашли в редкий кустарник. Вдруг перед нами выросла фигура. Я невольно опустил руку в карман, где у меня всегда лежал массивный кастет. Во все времена этот кастет был единственным моим оружием.
2: Это я, Ицка.
1: Все готово?
2: Да все, они все пьют, только Мишки нет.
1: Ну не ждать же его. А где наши?
2: Ты здесь.
1: Ну за работу, братцы. Помните, руки за лопатки и вязать, оружия никакого.
3: Слушай, ваш
1: тихо, поговорить... тихо, тихо. Ты, Петрушев, и вы шестеро, идите за Ицкой. То есть за господином Подгилевичем. И ждите нас, а вы за мной. Вы с вами трое станете позади дома. Четверых я возьму с собой. Я подошел к знакомой сторожке и смело ударил в дверь.
4: Кто?
5: Впусти! Аль своих не узнаешь?
4: А, друг старый! Заходи, заходи.
1: Я смело вошел и очутился в настоящей разбойничьей шайке. За столом, кроме хозяина с дочерьми, сидели и пили огромный Сашка, Сергей Степанов, Васильев и знаменитый Калина. На мне было все крепкое и новое, и одет я был скорее рабочим с хорошим жалованием, чем поберушкой.
5: А где Мишка?
6: А кто его знает?
7: Ты скажи лучше, откуда ты так вырядился, а? Лишь гоголем каким.
5: Завел мотаньку и обрядился. Дело не трудное.
4: Ну так как же нынче?
7: А так же. Так, выпроводи-ка этого гуся, а там и толковать будем.
5: На улице вроде кричит кто-то. Вались, ребята!
1: Воскликнул я и, бросившись к двери, распахнул ее и крикнул:
5: бежи все!
8: Что я говорил?
1: Я получил страшный удар в плечо, и Сашка мелькнул мимо меня, рванувшись между вбегающими моими молодцами. «Держи его!» — крикнул я на ходу трем агентам, оставшимся на страже. Они побежали ему наперерез, но Сашка мелькнул мимо них, бросился в речку и переплыл на другую сторону. Я взял с собой оставшихся 3 стражников и побежал к дому. Там было уже все кончено. Калина, Степанов и Васильев со Славинским были связаны, и подле каждого стоял дюжий городовой. Стефания сидела в углу на лавке и ревела во весь голос.

0: вся шайка убийц, притонодержателей и укрывателей была в наших руках. И только двое самых страшных разбойников еще гуляли на свободе. Это были Михаил Поянин, тот Мишка с детскими глазами, и Александр Перфильев, тот, что удрал от нас, переплыв Лиговку. Я взял на себя обязательство поймать их обоих и твердо решил выполнить эту задачу. И выполнил. Как? Рассказ об этом поздно. Во главе шайки страшных разбойников, для которых убить человека было более легким делом, чем выкурить папиросу, стоял некто Федор Иванов. Мы не могли сразу сообразить, на какого Иванова указывают все убийцы, как на своего соучастника, пока не произвели очных ставок. И что же? Этим Федором Ивановым оказался ранее всех арестованный Александр Петров. Я невольно засмеялся. Ах, дурак, дурак, что же это ты по паспорту Петров, а для приятеля Иванов? Говорил бы уж всем одно, а то на. Кто ж ты, Петров или Иванов?
1: Александр Петров, а назывался у них Ивановым Федькой для спокою.
0: Кто же ты?
1: Кто? Крестьянин.
2: Покажи спину. Разденьте его.
0: С него сняли рубашку, и мы увидели спину, всю покрытую шрамами старых ударов.
2: Угу. По Зеленой улице ходил. Ну, брат, не запирайся, ты беглый солдат, а звать тебя Федором Ивановым. Бывший рядовой Ковенского гарнизона. Там ты проворовался и бежал. Поймали, наказали шпицрутными через 500 человек. После этого опять проворовался и бежал вторично. И вторично был наказан. Ага, сослан в арестантские роты в Динабург. Оттуда он бежал. Ага, в 1854 году.
0: Он смеялся, рассказывая про свои подвиги. А все свидетельствовавшие против него трепетали при одном упоминании его имени. Картины, одна страшнее другой, проходили перед нами на следствии, и на фоне всех ужасов рисовались на первом плане люди-звери. Федор Иванов, Калина Еремеев, Михаил Поянин и Александр Перфильев. Первые два были арестованы и уже во всем повинились, а двое других все еще гуляли на свободе. Я искал их без устали вместе с Ицкой Погилевичем, и, наконец, наши старания были вознаграждены. Мы поймали их обоих. Первым попался Поянин. Для его поимки нужно было только время. Он был все-таки человек, как-никак. Любил Стефанию и должен был интересоваться ее участью. Я решил, что рано или поздно он наведается к ее сестре Анне, которая жила теперь одна в осиротевшей старушке. Прошло 2 месяца. Наконец агент Ицка пришел и сказал.
3: Это, надо полагать, с девкой сошелся. Каждую ночь теперь ночует. Придет так часов в 11, а уходит в 5, либо в 6.
0: Хорошо. Сегодня его и поймаем. Иди и следи. К 2 часам я приду к тебе сам.
3: Ага.
0: Я попросил себе в помощь 2 богатырей, Смирнова с Петрушевым. И в 2 часа ночи был против будки номер 9. Она имела еще более зловещий вид, потому что ее окна не светились. Кругом темно, ночь мрачная, безлунная. Я тихонько постучал.
4: Кто там?
5: Отвори. От Стефании и от отца.
0: Мигом распахнули дверь и ворвались в комнату. Раздался страшный крик перепуганной Анны. Я вошел за ними, тотчас запер дверь и зажег фонарь.
5: А где Мишка?
4: Какой Мишка? Я ничего не знаю. Вы все забрали. Оставьте меня.
5: Ну, братцы, идите прямо к двери на ту сторону. Да осторожно. Смотрите направо, он там может быть за печкой.
4: Пошли вон, не пущу.
5: Берите ее.
6: Бежи, попалась.
0: В ту же минуту распахнулась дверь, и из нее выскочил Мишка Поянин, страшный, как сибирский медведь. В руках у него была выломанная из стола ножка.
5: «А, ты здесь, почтенный!»
0: Мой голос привел его в бешенство, и он, забыв о 2 моих пособниках,
5: с ревом кинулся на меня и в ту же минуту лежал на полу.
6: Ицка подставил ему ногу, а Петрушев сразу насел на него. На другой день мы снимали с него допрос.
7: 30 лет. Выборгский уроженец. Был 4 раза под судом за кражи и 2 раза был сечен розгами. А в душегубстве сроду не участвовал.
6: Сам он от всего отрекался, не узнавал Славинского.
7: Не знаком.
6: Стефании.
7: Не ведаю, кто это.
8: Миш, как же мы же...
7: Молчи, дура.
6: Не узнавал Калины, меня. Отрицал всякое соучастие в преступлениях. И хотя его убеждали и я, и Килчевский, и Прудников, и Пристав, и даже пастор, все-таки не сказал ни одного слова признания. Но улики против него были слишком очевидны, чтобы он мог избегнуть наказания.
9: Пройдет зима,

0: С перфильмом дело было гораздо труднее, но мне помог случай. Кстати, о случае. В деятельности сыскной полиции очень часто встречается этот случай. А незнакомые с нашими приемами люди часто даже иронизируют по этому поводу, приписывая все наши открытия случайности. Но случайность случайности рознь. Действительно, нам всегда помогает случай. Но дело в том, что мы сами ищем этот случай. Мы гоняемся за ним и в долгих неустанных поисках, наконец, натыкаемся на него. Итак, оставалось найти Александра Перфильева, чтобы все душители были пойманы.
1: Александр Перфильев, около 42 лет, из крестьян города Лермонтова Костромской губернии. Сидел в Петербурге в тюрьме за бродяжничество. Душил извозчиков с Федором Ивановым, Калиной и Пойненным. Грабил и воровал в компании со всеми.
0: Ко всему этому я знаю его в лицо, так как видел его в сторожке у Славинского. В то время в Петербурге еще не было образцового порядка, который заведен теперь. За паспортами следили слабо. Не только отдельные дома, но целые кварталы являлись притонами для всяких бродяг и проходимцев. Поэтому нетрудно представить, какой сложной задачей являлся розыск в Петербурге этого Перфильева. Но я храбро взялся за дело. Прежде всего, обошел все известные мне притоны и подозрительные места. И везде, где у меня были приятели, а такие среди воров и бродяг у меня всегда были, пообещал их наградить за любые сведения. Затем установил наблюдение за будками номер 9 и 11, а также за всеми заставами. Наконец, я сам, переодеваясь в разные костюмы, заходил всюду, где бывают воры, и смело заводил разговоры о пойманных душителях, оканчивая их не без хвастливости.
2: «Ну, да не всех еще переловили. Сашка-то гуляет еще.
3: Он им задаст еще трезвона».
0: Но на эту удочку никто не ловился, очевидно, не зная ни душителей, ни Сашки. И вот однажды в Спасском переулке я прошел мимо двух проституток.
4: Я гимназистка седьмого класса, пью самогонку вместо квасу.
5: А Сашка опять в стеклянном объявился, вот башка.
4: На шутки чай.
5: А кому же еще? Петька вчера навалился на него и кричит: «Да не со!» А он его как шарахнет.
0: Сашка. И тотчас мелькнуло у меня, и, прикинувшись пьяным, я задел этих фурий.
4: Я шарлатанка.
3: Шарабан мой. Америка.
4: Пойдем, красавчик.
3: Пойдем. Что ж, пойдем. Коли пивка, я с удовольствием.
5: Ты откуда? Может, с нами пойдешь? Ночлег есть?
3: Зачем? Я и так залачу. Мне не надо. Я выпить выпью. Вот Сашку встречу, и еще деньги будут. Пей!
4: Сашку! Какого Сашку?
3: Какого Сашку? Какого? Перфильева. Какого? Его самого. А деньги есть?
4: Порвали струны моей гитары, когда бежала из-под Самары.
5: Ой, пойдем с нами, миленький, тебе у нас хорошо будет. И Сашку повидаешь.
3: Сашку большого, рыжего.
4: Его, пойдем.
3: Воспин.
4: Да, лицо все в воспинах, то идем.
5: Идем, идем.
3: Нет, сегодня не пойду, пьем. Спать пойду. Порвали струны мои гитары.
0: Придя домой, я стал думать, как мне изловить этого Сашку. Идти в стеклянный флигель Вяземской лавры, куда мы даже во время обхода не всегда решались заходить, и брать оттуда Сашку, дело было невыполнимое. Я решил выследить его днем и арестовать. Для этого я взял с собой опять своих силачей и Ицку.
6: Подходите, пожалейте, сироту.
0: Переодевшись оборванцами, мы в 5 утра уже были во дворе лавры, против стеклянного павильона. Поднялись тряпичники и пошли на работу. Тащились нищие, а там пошли рослые подёнщики дежурить на Никольском или у пристани. Пошли наборщики. Двор на время опустел, а Сашки все не было. Ицка пояснил.
7: Сидит там и пьет.
0: Вдруг я узнал вчерашнюю знакомую и подошел к ней.
4: Ты кто?
3: Не узнала. Порвали струны моей гитары.
4: Ах, миленький. Ко мне. Пойдем, пойдем. Хозяйка чуланчик даст хороший.
0: Некогда, некогда мне. Сашку надо. Здесь он?
4: Здесь, здесь. Сейчас с маршруткой его видала.
3: Ну пойди, ну позови его. Скажи ему, Мишка зовет. Запомнишь? А там пить будем.
4: Ой, сейчас, сокол. В одну секундочку.
0: Как махну рукой, хватайте. Я стоял в полоборота к лестнице, приняв осанку Мишки, и ждал с замиранием сердца.
4: Вон он! Мишка-то! Ну иди к нему, говорит, дело есть.
0: Огромный, как медведь, рыжий, растрепанный, Сашка стоял на пороге крыльца в нерешимости. Я сделал вид, что не вижу его, а моя красавица тащила его за руку.
4: Ну иди, что ли!
8: Эй! Мишка!
0: Я обернулся и медленно двинулся, кивая головой. Лицо мое было завязано, картуз надвинут на глаза. Перфильев знал, что Мишка должен прятаться, и потому ничего не заподозрил. Поддавшись на мою хитрость, он пошел мне навстречу, но не успел подойти. Я махнул, и в то же время 4 сильные руки схватили Сашку. Он заревел, как зверь, и рванулся, но его снова схватили мои силачи и поволокли со двора. Ну, вот и встретились. Он только сверкнул на меня глазами, а моя красавица разинула рот, развела руками и застыла.

Перевод Перфильева был моим триумфом. Запирался Перфильев недолго и после нескольких очных ставок покаялся во всех преступлениях. Но я...

0: С этого времени сам граф Петр Андреевич Шувалов, бывший тогда петербургским оберполицмейстером, обратил на меня внимание и стал давать мне труднейшие поручения.
1: Вот

0: страшный багаж.
1: Ваше высокоблагородие! Это заведующий полицейской командой Варшавской железной дороги. Сегодня около 10 часов вечера на прилавке багажного отделения найден тюк, в котором находится труп женщины, завернутый в клеенку и несколько рогож.
0: Женщина лет 30-32, брюнетка со строгими чертами лица. На трупе не было никаких следов насилия. Ценное золотое кольцо с камнями и бриллиантовые серьги указывали на то, что преступление совершено без корыстных целей. Я расспросил служащих, при каких обстоятельствах был открыт этот страшный багаж.
2: Да вот, все-то сундуки, корзины, узлы, тюки один за другим забирали, а тюк этот все лежал без хозяина. И я его то и дело передвигал с места на место, а он все без хозяина. И передвигал его по прилавку.
0: От бесконечных передвижений веревки на тюке ослабли, и в 9 часов вечера один из весовщиков заметил в развернутой рогоже словно бы волосы. Он показал другим, и, любопытствуя, они раздвинули рогожу. Тут-то все и увидели, что это голова. Позвали жандарма, составили протокол и развернули подозрительный багаж. А кто принес этот тюк?
2: Да ведь разве упомнишь?
0: Распорядившись припроводить труп в Александровскую больницу, я тотчас телеграммами отдал распоряжение всем приставам, чтобы они опросили дворников, не заметил ли кто-нибудь из них исчезновения жилицы. И в случае, если заявитель окажется, направить его в Александровскую больницу для опознания трупа. Уже на следующий день мои распоряжения принесли результаты.
1: Ваше высокоблагородие! Содержательница меблированных комнат в доме Полиговке Анна Грошева заявила об исчезновении у нее жильцов, уфимской купеческой дочери Марии Шаршавиной и личного почетного гражданина Бунакова. Я послал Грошеву в Александровскую больницу, и она нашла в покойной сходство с Шаршавиной, но полностью поручиться не может.
0: Навести справки о всех местах, где могла побывать Шаршавина в Петербурге, и о дне ее приезда. Такие же сведения должны быть собраны и о Бунакове. Эти справки я получил без промедления в тот же день.
3: В комнаты Грошевой на Лиговку Шаршавина приехала с Бунаковым в ночь со 2 на 3 сентября из Москвы. До этого времени, а именно с мая месяца, она все так же с Бунаковым жила в меблированных комнатах в разных домах на Невском проспекте.
0: Вызовите из этих заведений прислугу и пошлите для опознания трупа в Александровскую больницу.
3: Сомнения не было. Все сразу признали Елену Ивановну Шаршавину, бывшую в любовной связи с Бунаковым, который почему-то скрылся. Отсюда ясно следует, что он или тоже жертва, или убийца. Причем последнее, по показаниям Грошевой, вернее.
4: Они приехали с пятницы на субботу. В субботу мельком видела Шаршавину, подавала им самовар. А в воскресенье в 5 часов утра Бунаков ушел, запер за собой комнату и вернулся с пучком веревок и рогожами. Часов до 12 он возился у себя, потом вышел снова, скоро вернулся с каким-то молодым человеком в фартуке и вынес с ним длинный упакованный тюк. Вернувшись часа через полтора, он заявил, что должен немедленно уехать в Москву. А я и спроси, где барыня? А он, Бунаков то есть, ответил, что, вероятно, она уехала раньше.
0: Продолжая допросы номерных и коридорных из дома, я в то же время сделал распоряжение через приставов найти извозчика, который утром 4 сентября взял у дома на Лиговке тюк на Варшавский вокзал. И того человека, который помогал вынести тюк,
5: Я не носильщик, я-то по малярному делу работаю. Около 12 часов идем с товарищами после работы из дома Пожарского на Лиговке. Проходим мимо меблированных комнат, и подошел мужчина лет 45, одетый по-русски, в длинном пальто, попросил помочь вынести из квартиры тюк. Я согласился. Мужчина повел по лестнице во второй этаж и, войдя в квартиру, попросил подождать. Ждал я минут 5. Потом мужчина позвал в комнату. Вошел я в маленькую комнату, увидел тюк, упакованный в рогожу, длиной аршина 2. С одного конца толще, с другого тоньше. Я взялся за тонкий конец, а тот за толстый. И мы вынесли тяжелый тюк на улицу. Там мужчина сторговал извозчика за 40 копеек, сел, поставил тюк толстым концом вниз, заплатил мне 5 копеек и уехал.
0: Извозчик прибавил к этому показанию немного.
6: Мужчина по дороге объяснил, что тюк этот не его. Везу, мол, багаж по поручению товарищ. Тюк на вокзал понес сам седок. Я не помогал. Вскоре вернулся, отдал деньги, попросил довести его до обводного канала, там слез и ушел.
0: В то же время один из номерных сделал интересное для меня заявление.
7: Когда Бунаков жил на Невском, к нему заходил в гости молодой человек, которого Бунаков звал Филиппом.
0: Розыск его для дела был необходим. Через него, вероятно, можно было бы напасть на след убийцы. Я распорядился отыскать его, но неожиданно...
8: Вас настоятельно добивается видеть молодой человек по фамилии Петров.
0: Пусть войдет. Что вам угодно?
9: Я, собственно, к вам по делу Бунакова.
0: У вас есть какие-нибудь сведения о нем?
9: Да-с. Я, собственно, вероятно, тот самый молодой человек, который посещал Бунакова и которого вы ищете. Я думаю так, потому что кроме меня он никого не знает в Петербурге.
0: Что же вы можете рассказать? Кто вы?
9: Я? Я мещанин города Бирска, Уфимской губернии Филипп Петров. Вот паспорт мой. Приехал сюда искать место, потому что там какое же житье. А этого Бунакова я знаю с малых лет.
0: И он рассказал мне все, что знал о Бунакове.
9: Бунаков очень состоятельный человек и имеет в Златоустовском уезде до 50 тысяч десятин, купленных у башкир, из-за которых теперь судится и дошел до сената. Женат Бунаков на некой Елене Максимовне и живет в городе Уфе, в доме Шершавина, снимая у него половину дома. Семья Шершавиных состоит из двух сестер, Марии Ивановны и Веры Ивановны. Вера Ивановна замужем за капитаном пароходов и сама торгует оренбургскими платками, а Мария Ивановна никакими делами не занималась. Была девицей и жила с Бунаковым уже 9 лет. Сперва потихоньку, а потом почти открыто. Жена Бунакова узнала про его измену, но дело окончилось для нее только побоями. А потом, этой весной, Мария Шершавина родила. Я уехал в Питер, а через некоторое время сюда приехал по делам Бунаков вместе с Марией. Виделись мы несколько раз, но вот вчера, не то в 5, не то в 6 часов, вдруг отворяется дверь и входит сам Бунаков. Я уже все о деле по газетам знал. Бунаков пришел бледный такой, криво усмехнулся и говорит:
10: «Дай чаю, если время есть».
9: Я принес чаю, и мы стали пить. Пили-пили, и вдруг я говорю Бунакову: «Что это вы наделали такого?» А он даже стакан отставил. Затрясся, а потом говорит:
10: «Я ничего. Она сама отравилась, а я испугался».
9: «С кем же это вы труп увезли?»
10: «А я не знаю. Попался на улице какой-то рабочий. Штукатур, кажись. Я его и зазвал».
9: «Как же вы все это сделали, а?»
10: «Мне сейчас некогда. А приходите завтра в 12 часов на Троицкий мост или вечером. Третья Парголова. Я вас на вокзале ждать буду. Там все и расскажу. А здесь еще услышать могут».
9: Кивнул мне и ушел. Я сразу-то и не опомнился, а потом думаю: был у меня такой человек, а я молчал, еще и в ответе буду. И сейчас за ним, а он ушел черным ходом. Прислуги как на грех не было. Я и подумал, лучше приду, да все расскажу. Тем более, что меня ищут. А его тогда можно либо на мосту, либо в Парголове взять. Вот и пришел.
0: И отлично сделали. Так уж доведите дело до конца. Я дам вам двух чиновников, вы с ними пойдете сперва на мост, и если его там не найдете, поедете в Парголово и там укажете чиновникам на Бунакова. Вызовите двух агентов, Шереметьева и Тяпкина. Я уже знал, что теперь дело практически раскрыто, и убийца в наших руках. Часов в 12 ночи меня позвали наверх. Я поднялся и увидел Бунакова. Это был человек невысокого роста, плотный, с равнодушным лицом и холодными голубыми глазами. Он сидел между агентами в непринужденной позе. Я хотел сначала получить сведения от агентов.
11: На станции 3-я Парглова увидели Бунакова. На него показал Петров. Арестовали его и обыскали. А затем составили акт о задержании. Все как положено.
0: А завтра утром и в его комнате произведите обыск. В той, что он снимал. Все, теперь ведите Бунакова. Он вошел, издали поклонился и остановился. Я подозвал его подойти поближе. Свет лампы падал Бунакову на лицо. Ну, расскажите, как вы все это сделали?
10: Да ничего я не делал, ничего не знаю.
0: Для чего же вы с Лиговки очутились в Парголове?
10: Рассорился, уехал, ее там оставил.
0: Отлично. Я позвонил и молча подал Расцельному бумажку, на которой написал требование привести извозчика и маляра. Несмотря на поздний час, я решил довести дело до конца и послал за ними. Прошло более получаса в совершенном молчании. Наконец явился Расцельный. Я знаком приказал ввести извозчика и маляра. Бунаков увидел их и побледнел. Он?
12: Он самый.
0: Что же вы, и теперь будете отказываться, что убили Шершавину и отвезли ее труп на вокзал?
10: Да нет, зачем же? Действительно отвез. Мой грех. Напугался и отвез. Тут такая история. Приехали мы в Лиговку в ночь на субботу со 2 на 3 число. День провели в номере, ну, вместе. И вместе вечером пошли к овсеночной, к знаменью. По дороге домой купили булок, чаю. Пришли, а ей дурно стало. Спазмы в груди, конвульсии. Я ей грудь растирал, воды подал, чаем поил. Потом легли спать, она на кровати, я на полу. Утром воскресенье проснулся, а она холодная. Умерла. Я испугался, ну и сделал все, чтобы отстраниться.
0: А вскрытие показало, что Мария Шершавина умерла от отравления?
10: Ага, это она сама отравилась.
0: В то же время из справок, присланных уфимским полицмейстером и златоустинским исправником, выяснилось.
3: Бунаков был незаурядным преступником. Простой крестьянин, он, будучи волостным старшиной, сумел обманом купить у башкир 52 тысячи десятин земли совершенно без денег и удачно заложить ее за большую сумму. Затем, когда в губернии было введено земство, он, за неимением в уезде помещиков, был избран председателем земской управы, но в то же время успел попасться в ряде подлогов, покушение на убийство, сидел в тюрьме 1,5 года и был приговорен на 15 лет ссылки в Сибирь с лишением прав. По этому делу он и приехал хлопотать в Сенате об отмене приговора.
0: Бунакова судили и, несмотря на запирательство, обвинили в предумышленном убийстве. Мотивы этого преступления так и остались

Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые.

огонь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал

понял. Смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва. И сам себе не верю. Стою среди друзей я.

достатка и успеха.

мгновенье, мгновенье, мгновенье, мгновенье спрессованы в годах, мгновенье спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

Но придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья,

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Дмитрий Балыкин
3: и Мария Кочетыкова.
2: А в гостях у нас сегодня человек, которого в нашем интернет-сообществе, наверное, знают все. Это поэт, переводчик, психолог, очень активная девушка Маргарита Мельникова из Екатеринбурга. Рита, здравствуй!
4: Привет, Маша, Дмитрий, привет, привет, слушатели.
3: Ну, наверное, по традиции мы начнем с того, с чего все, собственно говоря, начиналось. Расскажи нам, пожалуйста, немножечко о себе.
4: Ну, как вы правильно представили, меня здесь живой действительно в Екатеринбурге. По образованию я психолог, это тоже правда. Работаю я, к сожалению, не по специальности, хотя, может быть, и к счастью для моих потенциальных клиентов, пациентов, не состоявшихся. Работаю я копирайтером в данный момент, то есть пишу статьи на заказ, стихи сочиняю с 11 лет. В Екатеринбурге вот 2 года живу, ну это если немножко так цифрами говорить.
3: У тебя была какая-то очень интересная история получения образования. Инклюзия, не инклюзия, скорее это, наверное, интеграция, интегрированное образование. Потому что инклюзия – это ситуация, когда вам создают необходимые условия, и ребенок, он чувствует себя в классе совершенно нормально, независимо от своей инвалидности. А это все-таки, наверное, не совсем то.
4: Это не совсем то, это даже не интеграция. Это, наверное, можно таким примером описать. Как взяли растение, которое растет обычно в одном климате, пересадили его резко в другой климат, в другой, там, не знаю, на другой континент, на другой материк. Какие-нибудь наши огурцы посадили в Африке. Да, действительно, ходила я в обычную массовую школу, училась со зрячими ребятами. Причем начала я даже не со зрячей школы, а со школы-интерната для слабовидящих. То есть есть же интернаты для слепых и слабовидящих детей. А это была школа в Новотроицке, в Оренбургской области, в 15 километров от города Орска, где я родилась и прожила 28 лет. Это был именно интернат для слабовидящих, то есть там тотальников не было, и там не было даже деток, у которых остаточное зрение до 10%. То есть там вот 30-20% с таким зрением детки учились. Я там проучилась в 93-м или 94-м году, сейчас уж точно не могу сказать, несколько месяцев. В принципе, что у меня там хорошо получалось, так это общение с одноклассниками. Вот там с этим абсолютно проблем не было, там даже никто и не думал, что вот они видят немножко, а я совсем не вижу. Абсолютно было идеальное общение, зато там мне не повезло с учительницей. Она не хотела уделять мне никакого внимания. Она постоянно мне выговаривала, главное, не моим родителям, а мне выговаривала, что этот ребенок здесь делает, что тебя сюда привели, зачем тебя вообще к нам засунули. Даже помню, был один случай, пришлось мне в этом интернате ночевать, а он был, ну, как пятидневка, то есть на выходные дети разъезжались по домам. И вот меня однажды привезли в воскресенье вечером, там папе надо было в ночь ехать на работу, в смысле, меня привезли в воскресенье, и она такая вздыхает, мол, ну что ж тебя привели, может, тебя жить здесь однажды оставят с такими вот интонациями нехорошими. Ну, в общем, провела я там вот эти несколько месяцев и благополучно выписалась. Потом я до конца того учебного года пробыла дома, то есть ни в какую другую школу меня не стали записывать. И вот на следующий год я уже пошла в Орске, то есть в своем родном городе, в школу номер 30, в девятилетку, в обычную, небольшая школа, двухэтажное здание. Там я уже проучилась до 9 класса, со 2 класса. То есть меня сразу взяли во 2, так как я в 1 уже несколько месяцев проучилась, и так как я многое знала на тот момент и двузначные числа могла складывать, вычитать, то есть оперировать этими числами. Стороны света знала, название цветов знала, ну, в смысле, и цветов черный, белый и красный, и многих цветов, в смысле, одуванчик, ромашка, мак и прочее, прочее. Мне даже учительница сказала, вот моя первая Евдокия Трофимовна, ну, я ту не считаю вредную за первую свою, я, конечно, первые свои только Евдокию Трофимовну считаю, вот, она сказала, что можно было меня сразу в 3 класс определить, но там был уже полный-полный комплект, 40 человек, и меня даже некуда было бы сажать. А вот во 2 классе было 25 человек, и, в общем-то, все нормально.
5: Ну вот, знаешь, Рит, у меня история почти такая же. Я училась в 2 школах. Это в специализированной школе, это сад, школа номер 8 для детей с ДЦП, и школа, обычная школа общеобразовательная номер 4. И вот с педагогами была та же ситуация именно в той специализированной школе, 1-2 класс, когда дети носились по классу и ничем не были заняты, а весь педагогический процесс и вся работа воспитателя заключалась в том, чтобы перебирать бумажки. Вот. После чего я из той школы ушла и тоже перешла в общеобразовательную. И вот моя первая учительница, Мария Ивановна Мишарина, с ней мы встретились именно в 3 классе. И первая для меня именно она. И вот что удивляет, действительно, фраза вот таких педагогов, которые говорят, что ты здесь вообще делаешь, это педагоги, которые получали специальное образование и которые готовились к тому, чтобы работать с такими детьми.
3: Ну, к сожалению, я думаю, Маша, это серьезная проблема нашей системы специального образования. Будучи продуктом этой системы, я могу сказать, что в целом она неплохая, но действительно система не принимает детей каких-то нестандартных. То есть, если это ребенок слабовидящий, то педагоги не готовы работать с ребенком тотально слепым, тотально незрячим. Если это школа для детей с ДЦП, то педагоги могут быть не готовы работать с ребенком, у которого, ну, к примеру, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение зрения комбинированные. Сейчас, конечно, как-то стараются подстраиваться, потому что, к сожалению, детей со сложными, с сочетанными нарушениями становится больше и больше. Это объективная реальность. Но проблема такая и есть.
4: Стала я во 2 классе учиться, и получилось как? Одноклассники ко мне относились хорошо. Скажем так, они ко мне не относились плохо. То есть, слава богу, никаких дразнежей, никаких оскорблений, никаких там, никакой порчи моего имущества. Этого ничего не было. Не было такого, что когда мы с ними переходили из класса в класс, они меня заводили не в тот кабинет. Не было такого, что они там меня высмеивали перед учителем или еще как-то подставляли. Абсолютно ничего из этого. Но мне очень сильно не хватало общения. То есть они, видимо, просто не знали, как со мной общаться, и я общаться не умела. Я, так как в детский садик не ходила, и в детстве, скажем, до 6-7 лет особо со сверстниками не общалась, ну, кроме там каких-то детей, друзей моих родителей, вот у моих родителей, которые друзья были, у тех были дети, естественно, разных возрастов. Там я, да, там общалась так или иначе, но больше у меня никакого опыта не было. Меня никто вот этому не учил. И получается, я не знаю, как общаться с ними. Я вообще не знаю, как общаться с ровесниками. Они не знают, как общаться с незрячими. И вот мы сидим, молчим. Они там бегают что-то делают, как-то балуются, играются, а я сижу за партой одна. Такое бывало очень часто. Даже бывало, что на уроках, если со мной кто-то должен сидеть, ну, сидят же, понятно, за партой по два человека, да, это очевидно, то если были свободные места еще, кроме места рядом со мной, то ребята уходили туда, те, кто, по идее, должен сидеть за моей партой. Я как-то даже, помню, спросила одну девочку, говорю, а почему ты сидишь со мной, по идее, почему ты уходишь от меня? Она говорит, ну я иду к девчонкам, я иду поболтать. Я говорю, так я тоже с девчонкой, со мной тоже можно болтать. Это я уже где-то в 7 или 8 классе была. Она промолчала, ну я немного обиделась, я поняла, что с ними интереснее, чем со мной. Да, в принципе, это и так было понятно. И я своих сверстников считала, ну, глупее, что ли, хуже. Вот так вот. Неосознанно, может быть, но было у меня такое ощущение превосходства. То есть мне казалось всегда, что я лучше учусь, что я быстрее соображаю, что я умнее, что я больше в жизни знаю, что я просто мудрее. Да, я чувствовала себя старше. Ну и вот это все тоже сказалось на недостатке общения. На уроки физкультуры я не ходила, на уроки труда я не ходила, потому что как-то было заведено так, что мне там нечего делать.
3: Чем вот, ты в это время занималась?
4: Ну, я сидела просто в классе одна. Если кто-то из одноклассников оставался... Вот, кстати, самое было счастливое для меня время, если кто-то из одноклассников, один причем человек, тоже не ходил на уроки физкультуры. Вот тогда мы общались. То есть если я с любым из одноклассников оставалась наедине, мы с ним могли целые 45 минут прообщаться. Даже с одной девочкой, помню, мячиками перекидывались, какими-то тряпками грязными перешвыривались. Было дело, да, то есть один на один я могла общаться все-таки. А уже если 2-3 человека, то у меня это практически никогда не получалось, если больше, так тем более. Но это что касается одноклассников. Что касается учителей, относились ко мне просто идеально. Ни на одну учительницу не могу пожаловаться, по крайней мере, вот в этой девятилетке в 30-й школе. В частной школе «Рекорд», где я доучивалась 10-11 класс, там уже бывало всякое с учителями. И с одноклассниками бывало очень даже всякое.
3: Я вот встречаю впервые человека, который учился в частной школе. А как так получилось?
4: В 5-м классе меня хотели перевести в школу ближе к дому. Но в ближайшую школу меня не взяли. Директор отговорилась тем, что да, конечно, вот мы готовы, мы бы рады, но школа у нас огромная, 1200 учеников, вашу девочку там просто собьют, ее там просто затопчат, она не сможет, надо постоянно по этажам ходить, а у нас 4 этажа. В общем, дети всякие разные, и, наверное, нет, пусть она учится уже там, где начала. А тут 10 класс, думали, куда же меня отдать. А как раз получилось, что двоюродный брат, он на 5 лет меня младше, у него тоже есть определенные проблемы со здоровьем, ну, он не инвалид, ничего, никогда им, слава богу, не был. И его отдали в эту частную школу, в 5 класс, ну и меня заодно туда. Школа маленькая, каждого класса по одному, то есть никаких нет ни А, ни Б, ни В. В классе то по 2 человека, то по 3, ну, у нас было 9, а потом стало 13 человек к 11 классу, к концу. Кто-то приходил, кто-то уходил, но там уже было всякое. Там дети, можно сказать, элита, новые русские, как бы мы в 90-е сказали, дети очень обеспеченных родителей. У всех мобильники, у всех дорогие наряды, у всех компьютер. У меня тогда не было ничего из этого. Ну, в смысле, не то что дорогих нарядов. Понятно, одевалась я нормально, не в обносках ходила, нет, все чисто, все опрятно. Ну, вот такой вот крутой техники, атрибутов красивой жизни у меня не было. И вот общение складывалось достаточно своеобразно. То есть там уже были и издевки, и насмешки, и над голосом, и над моим лицом, и над моими глазами. Ну, просто у меня нистагм, и я тогда еще в очках темных не ходила. Зрачки плавают, это все очень заметно. Глаза то закатываются, то вниз уйдут, то просто быстро бегают. Очки я стала носить только с 2007 года.

0: Спрашивать не буду.
1: Ну, а как ответить? Я ничего не ответила, потому что поняла, что она сама разберется. Вернее, как я ничего не ответила? Не то, чтобы я просто тупо промолчала. Я сказала, что посмотрите мой аттестат из предыдущей школы, там пятерки, значит, знания у меня есть, я, возможно, смогу это доказать. Может быть, вы сможете это проверить. Ну, то есть я как-то так спокойно, лениво это все проговорила. У меня не было ни обиды, ни злости.
0: Ну, я не знаю, спросите и посмотрите, я бы сказал.
1: Ну, вот, в общем, я ее отослала к аттестату. Вообще, конечно, заслуга учителей огромна, что в 30-й школе, что в рекорде, потому что это надо было иметь с их стороны и усердие, и творческий подход, проверять мои домашние задания и мои контрольные. Я ведь печатала на машинке, то есть я об этом еще не упомянула ни разу, что я все работы делала на печатной машинке.
0: И работы эти ты сама не могла прочитать. Я так писал письма на радиостанции несколько лет.
1: Да, конечно, работы я сама эти не могла никак проверить. Родителям я тоже не могла, не всегда могла поручить. Но с математикой и с прочими такими дисциплинами у меня было вообще интересно. Одно дело написать там 2 плюс 3 или 248 разделить на 2,3. А совсем другое дело написать логарифм от, производная, функция, степень, интеграл синус-косинус. Вот как это напишешь?
0: Я даже не очень понимаю, где такие знаки.
1: Ну, нигде этих знаков нигде нет на машинке. И поэтому я писала только словами. Косинус, прямо так словом, корень квадратный, ну или кор.кв, или там инт, то бишь интеграл от, производная, произв, функц, степень, то есть ст или степ. Объясняла сначала, проводила с учителями инструктаж, какое слово что значит, что это за сокращение, как меня нужно понимать. Ну и благо учителя менялись не часто, то есть с 5 по 7 класс была одна, это Инна Александровна, хорошо ее помню, она еще у нас потом физику вела с 7 класса. А с 7 по 9 была Наталья Александровна. Вот с Натальей Александровной Барток мне повезло очень сильно, в том числе и потому, что она имела опыт работы в интернате для незрячих и слабовидящих, если я не ошибаюсь, в Смоленске.
2: А к Брайлю ты не обращалась за помощью? Пытались тебя как-то обучать Брайлю? Потому что, опять же, вспоминаю свой опыт. В 5 классе мои родители узнали, что есть учебники, что можно заказать через РГПС. Потом моя учительница математики нашла мне педагога по Брайлю, которая преподавала у нее в вузе высшую математику, абсолютно незрячая женщина, Людмила Ивановна Мочалова, и она меня обучила Брайлю. И мне помогали вот брайлевские учебники, которые присылали то из Питера, то из Москвы. Как у тебя было?
1: Ну, у меня было с этим сложно и печально. О том, что есть Брайль, я узнала лет в 7-8. Ну, вернее, как. Я не знала, что это называется Брайль. Я знала, что есть такие точки, и вот незрячие люди как-то пальчиками читают и вроде даже как-то пишут. Мне показывали прибор лет 8 или 9. Но родители мне учить Брайль не разрешили. Они надеялись на то, что ко мне вот-вот, прямо-таки вот-вот вернется зрение. И приучать к, как они это называли, незряческим замашкам или слепецким замашкам, даже более грубо это говорилось, повадкам незрячего человека, они не хотели, почему-то боялись, что вот если у меня будет зрение, а я научусь читать пальцами, я буду на эти пальцы отвлекаться. И, в общем, Брайль я выучила самостоятельно только когда мне исполнилось 17. Я кое-как научилась на нем читать, то есть сейчас я буквы брайлевские знаю. Я читать в принципе могу, но делаю это как второклашка. В лесу сидел петух. По слову, я не знаю, наверное, в 5-10 секунд. То есть очень медленно и грустно. писать я тоже пробовала.

0: что грифель нужно натачивать и как его натачивать. И у меня очень сильно уставали руки, очень уставали запястья. То есть у меня даже от чтения руки устают. Я 5-6 страниц прочитаю и все, больше не могу. И еще я так и не научилась воспринимать текст, который я прочитала по Брайлю. То есть для меня он проходит как будто сквозь толстый слой ваты. Я читаю, вроде бы слова складываются, вроде бы и предложения складываются. Но я абсолютно не улавливаю смысла. Я даже стала, ну, когда еще журнал «Наша жизнь» выписывала, и так иногда, ну, бывает, беру раз в год, два раза в год, соскучусь просто по бумаге, по вот чтению такому. И я даже для себя вслух читаю, чтобы мне еще и слышать свою речь и более или менее воспринимать. И все равно получается очень плохо. То есть если текст сложный, предложения громоздкие, пока я дойду до конца предложения, я уже забываю, что было в начале.
1: А вот очень дискуссионный сейчас вопрос о том, нужен или не нужен сейчас Брайль. Потому что вот за рубежом сейчас идет активно пропаганда того, что Брайль все-таки нужен и нужен именно в повседневной жизни. У нас почему-то от некоторых людей я слышала, что Брайль не нужен совсем. Какой точки зрения ты придерживаешься?
0: Ну, я бы сказала так. Несколько лет назад, наверное, я бы смело утверждала, что раз мне Брайль не нужен, то он не нужен никому. Ну, я была наивнее, резче, может быть, где-то не так мудра, как сейчас. А сейчас я считаю, что Брайль – это грамотность. Несмотря на то, что мне удалось стать грамотной и без Брайля, это не значит, что и другим удастся то же самое. Все-таки у меня грамотность врожденная, у меня она наследственная. Прабабушка, бабушка, мама грамотны как-то вот с детства. Они чувствовали, соответственно, прабабушки уж нет давно в живых. Бабушка, слава богу, жива и здравствует. Мама тоже все в порядке. Они чувствуют, где нужно ставить какие знаки препинания, где что как написать. У них вот это прямо-таки реально врожденное. Ну и мне передалось. А так, читая многочисленные рассылки, дискуссионные листы для незрячих, я там, бывает, такое наблюдаю. Поэтому вот если по-нормальному изучать Брайль, изучать его с детства или для поздно ослепших, ну, в принципе, для поздно ослепших с грамотностью вопрос не так актуален, а вот для незрячих с детства это действительно очень важно. Ну и для математики, ну и для иностранных языков, естественно, я бы сказала тоже. То есть не все воспринимают на слух. Вот у меня есть друг очень близкий. Он говорит, что с удовольствием бы учил английский или другой иностранный язык, если бы были все материалы по Брайлю. То есть на слух он совершенно не воспринимает. Он тактильщик, кинестетик.
2: Да, безусловно, чтение по Брайлю и восприятие текста на слух – это совершенно разные способы восприятия информации. И при изучении языка, тем более в случае, когда написание может резко отличаться от произношения, как это имеет место быть в английском языке, это очень важно. И опять же, по своему опыту могу сказать, что с английским языком эта проблема все-таки решаема, потому что можно взять, например, учебник, тот же самый из интернета, уже сканированный, или просто его отсканировать, и с помощью сотрудников библиотеки слепых, или как вот в моем случае был Тифлоинформационного центра, распечатать интересующий материал шрифтом Брайля. Это не такая большая проблема. Я вот мечтаю встретить незрячего, который бы изучал японский, китайский, корейский, еще какой-нибудь, и взять у него интервью. Дорогие друзья, если есть кто-нибудь, напишите, пожалуйста. А с английским все-таки проблема решаема. Но еще для меня вопрос вот чтения по Брайлю, да, письма по Брайлю, он сформулирован так. А может ли зрячий человек сейчас совсем не писать ручкой? Вот может или нет? Но все-таки в каких-то случаях ему это требуется.
0: Конечно, требуется в любой организации заполнять заявление. Все-таки сейчас это ручкой.
2: Вот-вот-вот. Также и тут. Все-таки человеку время от времени требуется что-то записать и что-то прочитать.
0: Но для того, чтобы что-то записать и что-то прочитать, для этих целей лучше подходит, мне кажется, диктофон, телефон, именно для того, чтобы вести какие-то краткие заметки. Потому что брайлевские листы ведь и стираются, изнашиваются, и теряются, и забываются. Потом не поймешь, где ты их оставил, где ты их взял. Конечно же, с цифровых носителей тоже может информация исчезнуть. Там, я не знаю, диктофон может сломаться или разрядиться, телефон то же самое разрядится или утонуть, или еще что-то. Но с цифровых носителей хотя бы есть возможность передать информацию либо на облачные хранилища, что-то типа Dropbox, Яндекс.Диска, Mail.ru и так далее, облако, либо перекопировать на другой носитель, в компьютер, там, на флешку и прочее. То есть как-то можно предотвратить утерю. А вот если по Брайлю запишешь, то, ну, как говорится, потерял так потерял, а стерлось так стерлось, уже едва ли восстановишь.
2: Ну, знаешь, года до 2008-го я в основном записывал все свои юридические консультации по Брайлю, но потом принял для себя решение перейти на компьютерный формат, что называется. Да, я соглашусь, что это удобнее, но, например, если нужно сделать какой-то конспект для публичного выступления, какие-то заметки, даже вот для передач, которые я веду один, я все-таки использую Брайль.
0: А, ну да, здесь бесспорно. То есть преподавателям, вообще любым, хоть в вузе, хоть в школе, хоть кто какие курсы ведет. Да, конечно, потому что ты же не будешь слушать синтезатор, слушать своего студента, думать, что тебе дальше сказать на уроке или на вебинаре, там, на семинаре, на лекции, неважно. Конечно, это неудобно. Лучше, чтобы было несколько каналов восприятия информации, верно. Абсолютно согласна.
1: Ну вот ты закончила школу и поступила учиться по специальности педагогика и психология. Почему ты выбрала именно эту специальность?
0: Выбрала я эту специальность, потому что в нашем вузе не было специальности просто психологии. То есть там была дошкольная психология и педагогика и психология. Вообще мне бы хотелось быть просто психологом, клиническим психологом, психотерапевтом, то есть без педагогической вот этой вот составляющей. Именно психологом, потому что меня с 13 лет интересовали проблемы личности, проблемы характера, почему люди разные, почему существуют такие явления, как фанатизм, хулиганство, агрессия, зависть, ненависть, откуда это все берется, почему люди впадают в крайности, почему они то слишком ленивы, то работают как ненормальные, или много пьют, или, ну, вообще не признают алкоголя. То есть над всеми этими проблемами я думала, размышляла, еще мне очень хотелось помогать людям, быть чем-то полезной для них, лечить их души, как я это тогда называла, слушать людей, что-то им подсказывать, направлять их. Но, к сожалению, мой факультет мне абсолютно не дал того, что я хотела. Было очень много теории, было очень много, на мой взгляд, лишних предметов, то есть там и история психологии, и все то, что касалось воспитания, история педагогики, там коллектив и общество в воспитании, какая-нибудь педагогическая деятельность преподавателя в школе и в вузе, религиоведение было, культурология была, то есть очень-очень много того, чего я бы не выбрала.
2: Тем не менее, ты доучилась до конца?
0: Да, я доучилась до конца, хотя я на третьем курсе чуть не ушла, чуть не перевелась в Москву. Не знаю, вот не помню, как я там собиралась учиться, я явно не собиралась ведь ехать и жить в Москве. Наверное, все-таки как-то заочно или дистанционно. Там был факультет, связанный вот с психотерапией как раз. То ли психологическое консультирование и психотерапия, то ли что-то такое. Но меня декан отговорил, говорит, доучивайся уже там, где ты есть, то бишь здесь, у нас, мы тебе поможем, мы тебе потом и трудоустроиться поможем, и в аспирантуру поступишь. Ну, от слова аспирантура меня всегда перекашивало, и сейчас тоже перекашивает.
2: Даже тогда, когда училась.
0: Да, потому что я практик, я не люблю вот эти все теоретические выкладки, что, когда, почему, откуда оно есть пошло, и почему оно так образовалось, и что будет через 20-30 лет, там исследования масштабные, это абсолютно не моя стихия. Мне важен вот процесс действия, то, что происходит здесь и сейчас со мной и с тем, с кем я сотрудничаю, и что будет в ближайшее время в результате. То есть я люблю какие-то краткосрочные методы, динамику, практику. Вот меня прикладные вещи больше интересуют.
2: А когда ты училась, наверное, уже появился компьютер, да?
0: Да, компьютер появился у меня в 2004 году, как раз когда мне нужно было сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Интернет у меня появился в конце 2005 года, как раз под Новый год. Мне такой вот подарочек. Ну, в принципе, и компьютер купили под Новый год 2004-го, но там получилось, что не сразу установили все вот эти джозы, прочие нужные программки, поэтому он у меня несколько месяцев стоял мертвым грузом. Потом я стала пользоваться компьютером и, конечно же, диктофоном. То есть с первого дня учебы в институте я пользовалась диктофоном самсунговским. Тогда он не был никаким не говорящим, был на батарейках, батарейка быстро садилась. То есть мне нужно было расставлять лекции по приоритету и думать, ага, вот это я буду записывать, вот это я не буду записывать. Потом я поняла, что большинство преподавателей дают материал строго по учебнику. И я думаю, да что же я такая дурочка, буду все это записывать, а потом в компьютер перепечатывать, когда я это могу взять точно так же из учебников. И где-то со второго курса, со второго с половиной, я стала делать вид, что записываю лекции. На самом деле там сижу, мечтаю стихи, сочиняю или слушаю преподавателя, если он более-менее нормально говорит. А потом из учебников спокойно добираю. Если были у нас там за весь семестр 2-3 преподавателя, которые рассказывают именно уникальный материал, да, тогда я их лекции, безусловно, записывала, потом перепечатывала в компьютер, чтобы у меня были текстовые документы в нормальном виде.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Ты закончила вуз, и встал вопрос о трудоустройстве. Я знаю, что очень хотела устроиться работать на телефон доверия.
0: Да, это действительно так. Я такая счастливая, с красным дипломом, побежала по разным учреждениям. То есть, понятное дело, сначала на телефон доверия в центр оказания психологической помощи населению «Гармония». Но там мне сказали, что вакансий нет. Ну, еще тут надо сказать, наверное, это будет честно, я ездила по учреждениям с мамой. То есть я абсолютно не была мобильной, я не пользовалась тростью. Ну, в принципе, до сих пор я не особо мобильная. Ладно, к этому мы, может быть, вернемся, может быть, и нет. Тогда я ходила с мамой, естественно, мы как делали? Она ждала меня возле кабинета, я заходила в кабинет, и там все это обсуждалось с руководителями или там с человеком, который за набор кадров отвечал. Ну, в общем, не знаю, потому ли, что я не приходила одна, уж я теперь на это грешу, потому ли, что просто не хотели связываться с незрячим человеком, меня никуда не брали. Были одни ответы. То вакансий нет, то потом начиналось, а как ты будешь заполнять журналы, у нас нету никаких компьютеров, у нас все только по бумажкам. Я говорю, так у меня есть ноутбук, я принесу, я все вам покажу, все буду в таблице вносить, или на дом буду как-то брать журнал, чтобы мама потом это все заполняла, если надо именно письменно, или буду Даже платить я была готова, говорю, или буду сотрудникам приплачивать, чтобы они мне помогали заполнять. Ну, на все это было только одно – нет, нет и нет.
2: И каков итог этих исканий? Что ты все-таки решила делать, с чем заниматься? Если работа не ищется, в аспирантуру поступать не хочется.
0: Ну как, значит, надо искать другую работу, не по специальности. Хотя, пока я училась в институте, я клялась и божилась, что я никогда не буду работать ни психологом, только по специальности, иначе никак, иначе там мне чуть ли не жить, и я не буду себя уважать. Но вот наступила я на горло быстренько этой своей песенке. Эта песенка моя треснула по швам. В общем-то, немножко вернусь, все-таки на телефоне доверия я месяца 2,5 проработала. Получилось так, что я узнала о программе, по которой молодого специалиста, закончившего вуз не позднее, чем полгода назад, были обязаны трудоустроить абсолютно в любом учреждении, куда бы он ни обратился. Мы получили, по-моему, в центре занятости бумажку о том, что вот да, обязаны, о том, что я еще не трудоустроена. Мы получили в институте, ну, естественно, кроме диплома, понятно, что в дипломе это все указано было, да, когда я закончила, что еще и какую-то справку о том, что я для этой программы гожусь. И пошла я на телефон доверия, опять же, в ту же пресловутую гармонию. Но там уже я решила как, ни с какой мамой я ходить не буду, ни с какой бабушкой я ходить не буду, а раз я товарищ не мобильный, оставался у меня один вариант – такси. Благо оно у нас в Орске очень дешевое, там 40-50 рублей, можно даже было за 30 доехать, но это еще в 2009 году такие цены были. В принципе, и сейчас не намного подорожало. Вот, и стала я ездить на такси. Ну, там, конечно, на меня смотрели очень косо, мол, если ты получаешь пособие по безработице, а тогда я действительно получала первые полгода после окончания института, мол, если ты получаешь пособие по безработице, тебе и так платят, зачем ты сюда ездишь?
2: Наши люди в булочную на такси не ездят, да?
0: Наверное. Мол, все равно ты журнал заполнять не сможешь, хотя я тогда уже с собой возила ноутбук, уже показывала, что я знаю, что я читаю, и заполняла таблицы, и начальнику показывала. И, в общем, никак меня не приняли. Мне и самой там, если честно, не очень понравилось, потому что, ну, вот коллектив, как, вроде бы по отдельности все люди хорошие, а когда работаешь с кем-нибудь в паре или в тройке, а у меня было в основном в тройке, то есть я прихожу, уже сидят 2 сотрудника, они работают, ну а я или по параллельному телефону слушаю, или там что-то еще делаю, просто сижу, слушаю, как они общаются с клиентом, в смысле только их разговор, а клиента самого не слышу, либо что-то читаю. Ну и вот эти вот сотрудницы между собой общаются, рассматривают какие-то там каталоги, про красоту разговаривают, про вещи, про там какие-то фильмы, сериалы, да где они были, да куда они ходили. А у меня-то в голове одно – психология, да как человеку помочь, да какую я умную книжку прочитала, да какой я новый метод узнала. Я такая рвущаяся, всем этим хочу делиться, а меня осаживают тут, что, мол, нам это неинтересно, зачем ты нам это все рассказываешь. Ну и, в общем, не получилось у меня ничего в этом плане.
2: А на звонки ты сама не отвечала, то есть?
0: На звонки я отвечала несколько раз буквально в последнюю неделю моей там работы.
2: Как ощущение? Потому что вот когда мы сотрудничали с молодежным телефоном доверия, я имею в виду организацию «Инватур», я туда приходил как юрист на 2-3 часа пару раз в неделю. У меня неоднозначное ощущение складывалось. С одной стороны, да, бывают действительно люди проблемные, которым нужно было что-то получить, снять напряжение и тому подобное. А бывают звонки, розыгрыши. Кто-то звонит, начинает мяукать, например.
0: У меня ощущения неоднозначные, вот почему. Я когда пришла туда работать, у меня вообще не было практики. То есть я была напичкана теорией разнообразной от и до. Притом я еще сама про всякие новые методы начитывалась. У меня в голове была никак не структурированная каша, и опять же, вот это отсутствие опыта. И сейчас, когда я вспоминаю про те свои разговоры с клиентами, я не знаю, я себя готова просто покусать, побить, помочалить, потому что это было ужасно. Я делала ошибки. На мои ошибки не преминули, конечно же, указывать коллеги. Я про эти ошибки знала сама, я чувствовала себя жутко виноватой. Я коллегам говорила в свое оправдание о том, что мне нужно больше опыта. Они мне говорили, мол, какой тебе еще опыт, ты 5 лет в институте училась. У них этот опыт был, они приходили, пусть и без психологического образования, но закончив 3-месячные курсы. А на этих курсах была только практика. Там теории было буквально чуть-чуть, а практики было уйма. Вот если бы я эти курсы закончила, может быть, что-то было бы иначе. Может быть, нет. Может быть, мне надо было своих именно шишек набить. Может быть, где-то я была наивна, да. Вот это был опыт мой. Он был таков.
1: А с другой стороны, мне кажется, что не очень справедливо, когда человеку с образованием не дают работать на телефоне доверие по его прямой специальности, а люди без психологической специальности, закончившие курсы и получившие корочку, на телефоне доверие работают.
0: Ну давай все-таки я буду справедлива, уж совсем справедлива, и с собой, и с нашими слушателями, честна. Да, от обиды я так и думала в те годы. Но сейчас мне вот что кажется. Все-таки у меня было образование педагог-психолог. И это значит, что я училась быть преподавателем психологических дисциплин. Именно консультационной деятельности отводилась очень и очень маленькая роль. И сейчас, думая об этом, я не знаю, насколько я имела право идти работать на телефон доверия. Возможно, чтобы работать на телефоне доверия, и не нужна вот эта вся огромная теоретическая база. То есть я не исключаю, что вот эти люди, которые закончили там 3- или 6-месячные курсы, могли быть и были отличными специалистами, а ведь некоторые действительно были. То есть я слышала их общение, я слышала их разговоры с клиентами, и я считаю, что эти люди специалисты. Хотя вот мою однокурсницу взяли на телефон доверия спокойно, несмотря даже на то, что она очень сильно заикается и очень быстро говорит. Я тогда очень была на это обижена, ну как это так, меня не взяли, у меня нет дефектов речи, ну разве что голос детский, да, и может быть я немного шепелявлю, я замечаю это за собой, а вот она так быстро говорит, да еще и заикается, а ее взяли, как это так, но сейчас я понимаю, что то, что ее взяли на эту работу, служило огромным средством реабилитации. Потом я специально позвонила на телефон доверия в ее смену. Ну, естественно, она знала, что это я звоню, да, я просто с ней хотела поговорить. Ну, не то, что как с психологом, как клиент с психологом, да, а просто как с коллегой. И у нее стала речь намного лучше. То есть вот она, когда в быту говорит, да, она тараторит, да, она заикается. Но когда она общается с клиентом, она умудряется каким-то образом свою речь структурировать. То есть она реабилитировалась таким способом.
1: И когда ты ушла с телефона доверия, ты решила искать работу не по специальности?
0: Да, я решила искать работу в интернете. У меня уже тогда было в интернете, в том числе среди незрячих, очень много добрых друзей, хороших знакомых. Я обращалась буквально ко всем, кому только можно. Ребята, мне нужна работа. Ребята, где я могу устроиться? Кто мне может подсказать? Кто мне может что-то посоветовать, помочь там? Кто сам работает в интернете, к себе устроить? Хоть там в подчиненные, хоть в кого угодно, хоть где угодно. И действительно, буквально через 2 месяца это был февраль 2010 года, я нашла отличную работу. Помог мне в этом, наверное, многие слушатели, может быть, ты, Маша, ты, Дима, знаете этого человека, Вадим Просвиркин, к сожалению, его больше нет на этом свете. Он из Йошкар-Олы, незрячий мужчина. Он помог мне устроиться в Market Compass, в колл-центр, оператором колл-центра. Он там тоже работал. И вот руководство Market Compass решило взять еще одного незрячего человека на работу, то есть меня. Моя работа заключалась в том, что я обзванивала гостиницы, задавала сотрудникам разные вопросы, у меня там был целый список, я ответы записывала в специальные, вернее, в мной созданные таблицы, то есть собирала такую базу. Работа была очень интересная, я 5 месяцев до тех пор, пока не закрылся проект, пока мы не собрали базы по всей России, я работала в Market Compass. И меня очень хвалили за внимательность, за усидчивость. То есть, если какой-то сотрудник другой в день делал 30 звонков, то я делала и 70, и 100, и 120.
1: Но вот такая работа в колл-центре не была ли для тебя сложной? Задавать одни и те же вопросы, во-первых, приходится. А во-вторых, клиенты могут быть разные. Кто-то благосклонно относится к твоим вопросам, а кто-то может и очень грубо ответить.
0: Нет, работа мне очень нравилась. Было много позитива, несмотря на то, что вопросы одни и те же, ответы могли быть самые разные. Был вот очень смешной случай. Там среди вопросов есть такой: парковка у гостиницы есть своя? Ну, я когда задала этот вопрос, в ответ услышала: какая еще морковка? Нет у нас никакой морковки. У нас нет своей столовой, мы здесь морковь не готовим. Я говорю: да парковка же. Говорит: да нету морковки, я вам сказала. Ну, я уже тогда переформулировала: да парковаться, машины паркуются. И она как засмеется: а, парковка. Я говорю: ну да, конечно же. Ну и вот, всякие подобные курьезы были. А так, чтобы хамили, чтобы отказывались разговаривать, не припомню такого. Может быть, 1 или 2 раза в каких-то маленьких-маленьких захолустных гостиничках, где бабульки с голосом типа: а что тебе надо вообще? А что ты сюда звонишь-то? Ну, тогда, да, 1 или 2 раза. В общем, работу я эту очень любила. А потом, когда проект закрылся, я не сразу ушла с Market Compass. Меня перевели в отдел продаж. То есть я должна была продавать вот эти базы гостиниц, которые мы насобирали всем отделом. Но вот это мне очень не понравилось. То есть я вообще не продажник. Я не умею уговаривать, я не умею, как это сейчас говорят, втюхивать, впаривать, убеждать, что вам это нужно, да, это такой классный продукт. Но если человеку нужно, он сам найдет и возьмет.
2: Ну вот это была работа в колл-центре, период этот завершался. А какие еще профессии были?
0: После колл-центра я устроилась в одну московскую организацию. Не буду ее сейчас, наверное, называть. Они не очень любят публичности. А работала я там аналитиком и сборщиком данных. То есть нужно было мониторить деятельность определенных организаций, собирать о них информацию, собирать это все в таблицу, анализировать, где-то писать отчеты, где-то просто сдавать собранную информацию по определенным критериям. Тоже работа мне очень нравилась, мне пришлось освоить полностью Excel, таблицы вот эти все, формулы. Но работа была без выходных и праздников, то есть об организациях писали каждый день, информации было много. Проработала я в той компании 2 с лишним года, до апреля 2012. Ну и вот действительно все было очень здорово, но выходных я не видела. Разве что новогодние праздники, там, да, то 7, то 10 дней давали отдыхать, а потом все после вот этой компании московской был перерыв несколько месяцев. Я сдавала экзамен международный IELTS, ездила в Москву, а сдавала я этот экзамен для того, чтобы поступить учиться в Канаду. То есть у меня были очень сильные устремления уехать за границу, и вот с этой целью я стала готовиться и сдавать IELTS. Но в Канаду я, к сожалению, не поступила. Вернее, как? Я поступила. Меня зачислили в ВУЗ на специальность, ну, по-английски это называется Disability Studies, по-русски я бы перевела как специалист по вопросам инвалидности, специалист по делам инвалидов, что-то такое. Меня туда зачислили, мне даже дали 2 стипендии, но обучение было платное. 1 год обучения стоил 22 тысячи долларов.
1: Вот это да.
0: А стипендия, которую мне удалось добиться, составляла всего 7 500 долларов. И где брать остальное? Ну, пардон, мы не миллионеры, богатого наследства мне никто не оставлял. Вот, и поэтому не получилось с этим делом. Больше я пытаться по определенным причинам не стала. Потом после неудачи, ну, я не назвала бы это неудачей с Канадой, после всей вот этой эпопеи я проработала 2 года расшифровщиком аудио, даже 2,5. Работа адски тяжелая, потому что качество записей очень разное бывает. Бывает все фонит и шумит и трещит, еле слышно, очень тихо. Бывает много людей одновременно разговаривает, там и 7, и 12 человек мне попадалось. И с нецензурной бранью, и друг друга перебивают, и посторонние шумы. Даже помню, один раз пришлось перепечатывать заседание садового товарищества. Там 32 человека, почти все женщины. Ну а если женщины-садоводы собираются, то у нас дело чуть ли не до драки доходит, бывает, да? И ор, и брань, и нецензурщина, и, в общем, все в полном цвете. Но работу я эту все равно любила. Очень много интересных лекций, конференций, интервью перепечатывала. И с известными артистами, например, с солистом группы «Дискотека Авария» было интервью. И с представителями движения «Хиппи», и с бизнесменами. То есть, можно сказать, я знала последние новости в некоторых областях. Но минус был какой? Сильно уставала спина. То есть это по 8, по 10, а то и по 14 часов ежедневно печатать. Это было практически без выходных.
2: Оплата этой работы, она, скажем так, достойная или оставляет желать лучшего?
0: Кому как. Я на оплату жаловаться вообще не привыкла. То есть мне кажется, ну, если мне более или менее платят, там, не 3 000 в месяц, а хотя бы 4-5, это для меня уже нормально. У меня, наверное, скромные запросы, я вот как-то в этом плане рада любой копеечке. В общем-то, меня все устраивало. Еще я работала переводчиком, переводила техническую документацию, в частности, на программное обеспечение, на тренажеры для лица и для мышц. Ну и, наконец, последние мои работы, где я сейчас тружусь, это вот 1 ноября было 2 года, как я тружусь копирайтером в одной организации, тоже, наверное, не буду ее называть. Пишу статьи на заказ, рекламные тексты пишу, ну, статьи в основном о бизнесе, о предпринимательстве в интернете, о ведении сайтов, о ведении блогов, о социальных сетях, о маркетинге, о распространении контента. Ну, бывают и другие темы. Допустим, сейчас пишу статьи про планировки квартир, про то, как узнать год постройки здания, как подготовить дачу к зиме, ну, в общем, все такое. Ну, и еще я работаю в библиотеке для слепых, онлайн-библиотеке. Занимаюсь сортировкой аудиокниг по жанрам и добавляю к книгам аннотации. То есть сейчас у меня 2 основных работы. Ну и параллельно еще преподаю английский по скайпу. Вот сейчас у меня как раз есть студент, абсолютно зрячий молодой человек. Он в 11 классе, я готовлю его к ЕГЭ. До этого были незрячие студенты. Ну, в смысле, не в том плане, что студенты, что они в вузах учатся, а
1: Ученики.
0: Да, ученики.
1: Наверное, многие из наших слушателей задумывались о том, чтобы начать вот так же работать в интернете. Какие могут их подстерегать трудности, проблемы при такой работе? Вообще, какие плюсы и минусы этой работы? И с чего стоит начинать?
0: Я бы сказала, вот как главная проблема – это незнание, неграмотность в отношении того, чем человек хочет и, самое главное, может заниматься. Ключевое слово здесь «может». То есть ко мне довольно часто обращаются именно с таким вопросом. А вот я хочу работать в интернете. Как мне работать в интернете? Мой вопрос такой. То есть я не отвечаю, я задаю встречный вопрос. А что ты умеешь делать? Мне говорят, ну как, что умею делать? Вот там, я не знаю, куда-нибудь нажимать, какие-нибудь письма читать. Может быть, что-нибудь где-нибудь там вот вписывать, дописывать. Ну, я говорю так. Статьи писать умеешь? Нет. Какой-нибудь темой владеешь? В какой-нибудь теме ты профи? Нет. Расшифровывать аудио грамотно сможешь? То есть перепечатывать аудио в текст без ошибок и быстро? Нет. Рекламой заниматься, там раскруткой заниматься, сайты создавать, блоги вести можешь? Нет. Так если ты ничего не можешь, что же ты тогда хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь вот легкую работу, чтобы вот там куда-нибудь кликать. Я говорю, ничего подобного, с кликами не получится, это все ерунда.
1: Сразу вспоминается фраза, которая когда-то звучала в эфире одной из FM-радиостанций. Я не хочу больше работать, я хочу больше зарабатывать.
0: Ну, как-то да. Приходится людям объяснять, что такое клики, что на самом деле это отличный способ накормить компьютер вирусами по самую крышку. Приходится объяснять, что за чтение писем, оплачиваемых, так называемых, платят вообще по 0,2 копейки, это даже не 2 копейки. Ну и тогда большинство людей скуксивается, приходит в уныние и отказывается от идеи работать в интернете. Ну а если человек умеет что-то делать из вышеперечисленного мной, то почему бы и нет? Плюсы какие? Ну, что ты в комфорте, что не надо никуда ходить, работаешь дома, никто тебя не дергает, не отвлекает, если, конечно, дома нет маленьких детишек. А минусы? Ну, если ты хочешь работать в коллективе, то, соответственно, домашняя работа тебе не подойдет. Если ты не умеешь себя дисциплинировать, если тебе нужен постоянный начальник, палка-моталка, тогда тоже не подойдет. Ну и, наверное, все. Больше минусов я не смогла бы назвать.
2: А вот тебе никогда не хотелось все бросить? Существует, например, мнение, что для инвалида пенсия является мощным фактором демотивации к труду. Вот можно не работать, да, и инвалид, собираясь на работу, утром перебирает несколько вариантов, почему можно не пойти. И если такой причины не находится, то все-таки он идет. Вот что ты об этом думаешь? Потому что я смотрю, ты не сидишь на месте, пробуешь разные варианты. Да, не получилось в психологии, и получается где-то еще.
0: Ну, понимаешь, Дмитрий, в чем тут дело? Я каждую свою работу по-настоящему люблю. Ну, а как можно отказаться от любимого дела? Вот реально мне, ну, то ли везет, то ли просто я человек такой, я свои работы люблю. Даже если я пишу статьи на темы, которые мне скучны, в которых я не особо разбираюсь, но все равно вот этот процесс создания, процесс сотворения материала, он мне очень нравится. И то, что мне не приходится никуда вставать, идти в любой там мороз, в любой ветер, это меня тоже вдохновляет. Да, конечно, я встаю утром, бывает, очень рано, потому что и сроки поджимают, и работы много. Ну, всякое случается. Да, тем более, мне рано вставать легко, я жаворонок. Но такого, чтобы все бросить, желаний никогда у меня не было. Пенсия есть пенсия, но у меня очень высокие потребности. То есть я хочу и путешествовать, я хочу ездить в Москву на фестивали, я хочу ездить в другие города к друзьям, Я хочу ездить домой по 3-4 раза в год в Орск. И причем не где-то там, не как-то, а желательно в Купе все-таки. Вот. Мне нужно содержать какие-то свои волонтерские проекты. Мне хочется кушать хорошие продукты, одеваться в приличную одежду. А на это на все, как известно, денежки нужны. Поэтому одной пенсии тут не обойдешься.
1: С какими трудностями незрячий человек может встретиться, начиная работать в интернете? Я имею в виду взаимоотношения с начальством.
2: Доступность компьютерных программ, например.
1: Да.
2: Ну, с графикой работать нашему брату тоже не так-то просто порой.
0: Ну да, с графикой работать нашему брату никак. Я бы вот что сказала. Берись за то, что ты делать умеешь. За то, что более или менее доступно. То есть расшифровки доступны? Да. Статьи писать, копирайтингом заниматься, то бишь, доступно? Да. А веб-дизайном заниматься, ну, скорее, веб-программированием, при некоторой помощи со стороны зрячих доступно? Да. Переводчиком быть, опять же, да. Преподавателем быть, да. Психологом в интернете быть, да. Юристом снова, да. Консультации какие-то там очно-заочные, статьи писать на юридические темы. То есть, в принципе, не скажу, что много чего, но кое-что доступно. А насчет взаимоотношения с начальством очень хороший вопрос. Мы тут с другом дискутировали на тему, говорить или нет руководству о том, что ты являешься незрячим. Вот моя позиция такая, что говорить надо. Но
2: сразу?
0: Не сразу, когда... Смотри, Дмитрий, как надо говорить. И вот не когда ты пишешь резюме, что я закончил то-то, то-то, хотел бы работать тем-то, тем-то, но я вот незрячий. Нет, а вот, допустим, приняли уже на работу, сделал ты какие-то первые задания. Если эти первые задания без помощи зрячих сделать невозможно, а тебе помочь некому, то говорить обязательно нужно. Допустим, у меня было как? Вот с расшифровками. Мне сразу дали расшифровывать видео. И там надо было писать имена, кто это говорит. Ну, по видео-то это понятно, да? То есть они вначале представляются, а потом показывают лицо в камере, и вот этот человек говорит. Да, мне пришлось признаться начальнице, что я вот не вижу, я не смогу такую работу делать. Она говорит, ничего страшного, ты тогда просто напиши текст, а имена мы сами впишем. И вот так мы с ней стали сотрудничать. Ну и на других работах тоже я старалась сразу говорить, потому что где-то там картинки надо подобрать, где-то там еще что-то с инфографикой работать. Я так и говорю, что то-то и то-то я не могу. Пусть вы мне лучше меньше заплатите, пусть лучше там я вам как-то доплачу за то, что вы сами или кто-то из ваших сотрудников подберет эти иллюстрации. Но вот у меня такая ситуация. А друг мой, с которым мы в спор вступили, предпочитает никогда и никому не говорить. И он из-за этого, скажем, грубо огребает большие проблемы. Он работает новостником, переводчиком. То есть он пишет новости, точнее делает переводы этих новостей с английского языка на русский. И там нужно к каждой новости подбирать по несколько картинок. Причем новости он пишет каждый день, без выходных и праздников. И картинки, соответственно, сдавать и подбирать надо каждый день. Так вот, он нанял фрилансера, человечка со стороны, который эти картинки ему помогает подбирать. Но этот человечек не машина, он не всегда бывает ответственным. То заболел, то погулять ему охота, то опоздал, то проспал. Получается, что моему другу достаются замечания от начальства за просроченную работу, хотя он ни в чем не виноват. Я ему говорю, да признайся ты уже работодателем, что ты не видишь. Он говорит, нет, не хочу, чтобы меня жалели, не хочу, чтобы меня уволили. Я говорю, так тебя не уволят, ну пусть будут меньше, может быть, платить, но тебя не уволят, ты уже доказал свою работоспособность, свой профессионализм.
2: Но тут можно столкнуться с другой проблемой. Уволят за невыполнение каких-то заданий. И плюс ко всему, когда ты будешь искать другую работу, можно навредить просто своей репутации, не сообщая об этом.
0: Да, совершенно верно. Я ему так и сказала. Он говорит, ну, не знаю, я вот так вишу на волоске, я постоянно нервничаю из-за этого. Буду искать, мол, другого фрилансера, кого-то на замену. Но пока так. В общем, не хочет он признаваться. Ну, это его выбор, конечно.
2: Ну, из этого можно сделать вывод, что такое признание должно быть, что называется, ко времени и к месту. Чтобы это не выглядело, с одной стороны, что я слепой, да, незрячий, слабо вам меня взять, условно говоря. Ну, и с другой стороны, действительно, не говорить об этом, это тоже не совсем правильно во многих случаях.
0: Ну да, совершенно верно. Вообще все желательно делать ко времени и к месту.
4: Вы слушали первую часть беседы с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. В нашей следующей программе мы продолжим беседовать с Маргаритой о ее социальных проектах и многочисленных увлечениях. Эту программу подготовили и провели Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова. До новых встреч в эфире «Радио Франсис».

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransys.org.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы с вами будем слушать песни, написанные доктором Шлягером.

Нашу программу открыла композиция «Льется музыка» Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева. Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Он автор более 1000 песен. Продолжительность песни – это в среднем 3-3,5 минуты. Можете посчитать, сколько минут, часов и дней нужно потратить на то, чтобы прослушать все эти композиции. Далеко не все они стали шлягерами, ведь трудно держать планку постоянно на очень высоком уровне. До середины 80-х песни Вячеслава Добрынина звучали в исполнении популярных артистов советской, да и не только советской эстрады. Затем, по примеру многих композиторов, он сам стал исполнять свои песни. Многое из того, что было написано ранее, Вячеслав Добрынин перезаписал в собственном исполнении и с собственными аранжировками. Но вы услышите добрынинские песни так, как они звучали по радио, телевидению и с пластинок фирмы «Мелодия» в далекие 70-е. Продолжит программу «Композиция Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева» «Мы песни поем». Исполняет ансамбль «Песнеры». Запись 1977 года. Композиция прозвучала в фильме «Диск»

Родители Вячеслава Добрынина познакомились на фронте в 1942 году. Отец Галуст Оганесович Петросян, уроженец Нагорного Карабаха, кадровый офицер Советской армии. Мать Анна Ивановна Антонова, родом из Смоленской области, фронтовая медсестра. Их брак был зарегистрирован в военно-полевом ЗАГСе. Для Анны Ивановны война закончилась в мае 45-го. Она перебралась к сестре в Москву, еще не зная, что беременна. Галуст Оганесович продолжил службу и участвовал в разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года, после чего вернулся на родину в Армению. Его семья отказалась признавать русскую жену. Анна Ивановна жила в Москве у сестры. Она пыталась разыскать мужа, но безуспешно. 25 января 1946 года у нее родился сын. Его полное имя при рождении – Вячеслав Галустович Антонов. В исполнении ансамбля «Добрые молодцы» послушаем песню Вячеслава Добрынина и Игоря Шоферана «Как счастливым быть». Запись 1975 года.

Галуст Петросян женился на армянке и ничего не хотел знать ни о сыне, ни о бывшей жене. Анна Ивановна всю себя посвятила воспитанию сына. Рядом с домом, в котором жили Антоновы, находилась элитная школа, в которой и учился Вячеслав. В этой школе учились в основном дети академиков и профессоров. Соседом Вячеслава по парте был Игорь Ландау, сын академика Льва Ландау, будущего лауреата Нобелевской премии. Учиться плохо в такой школе было стыдно. Вячеслав Антонов был отличником. Анна Ивановна прекрасно шила и старалась, чтобы сын ни в чем не нуждался. Ей было кем гордиться –

Только что в исполнении ансамбля «Лейся песня» прозвучала композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева и Игоря Шиферана «20 век», запись 1974 года. Слава Антонов рос разносторонне развитым парнем. Он увлекался спортом и музыкой, был капитаном школьной баскетбольной команды, заядлым футбольным болельщиком. Его кумиром был вратарь московского «Динамо» Лев Яшин. Кроме общеобразовательной, Слава учился в музыкальной школе имени Глиера. Специалисты обнаружили у него абсолютный музыкальный слух. Он мог подобрать на баяне любую песню, услышанную по радио. Мальчишка, играющий на баяне все, что не попросит, всегда был центром любой компании. Кроме баяна, Слава самостоятельно научился играть на пианино и гитаре. Вячеслав Антонов окончил дирижерско-хоровое и народное отделение музыкального училища имени Октябрьской революции и исторический факультет Московского государственного университета по специальности «История и теория искусства». Продолжит программу композиция Вячеслава Добрынина и Юрия Маликова на слова Владимира Харитонова «У нас молодых». Поет и играет ансамбль «Самоцветы», запись 1974 года.

середине 60-х в Москве появились первые советские молодежные группы, игравшие биг-бит. «Братья», «Соколы», «Славяне», «Скоморохи». Об этом я уже не раз рассказывал в своих программах. Многие из участников этих коллективов стали основой популярнейших советских вокально-инструментальных ансамблей. Фанат «Битлз» и «Роллинг Стоунс» Вячеслав Антонов стал гитаристом, созданной Леонидом Бергером и Валерием Шаповаловым, группы «Орфей». Репертуар «Орфея», как и других коллективов того времени, состоял в основном из перепевок песен популярных западных групп. Делались попытки сочинять что-то свое, как ни странно, на русском языке. Я об этом тоже рассказывал. Руководитель набиравшего популярность вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» Павел Слободкин предложил Леониду Бергеру сотоварищи влиться в его коллектив. Леонид Бергер и бас-гитарист «Орфея» Валентин Витебский приняли это предложение. Вячеслав Антонов отказался, решив сначала окончить Московский университет. В конце 1969 года состоялась первая профессиональная запись гитариста Вячеслава Антонова. Павел Слободкин предложил Антонову поучаствовать в записи первого миньона ансамбля «Веселые ребята» в качестве гитариста. Вячеслав не только сыграл на гитаре, но и придумал музыкальное вступление к популярнейшей композиции «Алешкина любовь». Давайте послушаем.

Некоторое время Вячеслав Антонов был гитаристом в джаз-оркестре Олега Лундстрема, а потом руководителем ансамбля «Лада». Параллельно с этим, после окончания Московского университета, он учился в аспирантуре. Написал несколько научных статей, однако решил посвятить себя музыке, написанию песен. В 1972 году, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Антонов женился. Его избранницей стала врач-реаниматолог Ирина. Ирина была близко дружна с женой популярного поэта-песенника Леонида Дербенева Верой. Выяснилось, что Леонид Дербенев и Вячеслав Антонов близки по духу. Дербенев написал стихи на одну из мелодий, сочиненных Вячеславом Антоновым. Так родилась песня «На земле живет любовь» – первый всесоюзный шлягер Вячеслава. Песню в 1973 году записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Вот эта запись.

В начале 70-х популярным стал еще один Антонов – Юрий. Помните, песня о тройке, «Кончается лето», «Нет тебя прекрасней». Чтобы не было путаницы, Вячеслав Антонов решил сменить фамилию и отчество. По паспорту он стал Вячеславом Григорьевичем Добрыниным. Добрынины – это фамилия его дальних родственников. В начале 70-х у советских вокально-инструментальных ансамблей, да и у эстрадных исполнителей наблюдался, если так можно выразиться, репертуарный голод. Мэтры с холодком относились к новым веяниям, а молодым авторам было трудно пробиться на радио и телевидение. Выручала хозрасчетная фирма «Мелодия». Одна и та же песня входила в репертуар нескольких ансамблей. Например, «Нет тебя прекрасней», «Поющие гитары» и «Веселые ребята». Уже прозвучавшую сегодня композицию «На земле живет любовь» записали на пластинку «Самоцветы». «Кто тебе сказал?» «Поющие сердца», «Лейся песня», «Нина Бродская». Композиция «Вспоминай меня», которая сейчас прозвучит, также была записана на пластинку двумя набирающими популярность исполнительницами – Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Предлагаю вам эту композицию Вячеслава Добрынина на стихотворение Вероники Тушновой в записи Аллы Пугачевой. Запись 1974 года.

вспоминай меня, если хрустнет утренний лед, если вдруг в поднебесье прогремит самолет, если стихнут морозы, запоют соловьи, вспоминай мои слезы, губы.

0: вспоминай меня, если рыжая стая закружит листопад, если за полночь ставни застучат невпопад.
1: Позабыть не стоит.

В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила миньон под названием «Вокально-инструментальный ансамбль мира». На пластинке записано по одной песне в исполнении британского вокально-инструментального ансамбля «The Beatles», американского вокально-инструментального ансамбля «Creedence Clearwater Revival» и голландского вокально-инструментального ансамбля «Shocking Blue». В эту теплую компанию попал и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с песней «Если будем мы вдвоем» слова и музыка Вячеслава Добрынина. Но прежде чем прозвучит запись «Самоцветов», предлагаю вам микс, сделанный мною. Британская группа The Rolling Stones с композицией «If You Need Me» запись 1963 года и советский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» с композицией «Если будем мы вдвоем» запись 1974 года. Слушаем.

Такая вот история. Ну, с кем не бывает. Кстати, русский текст близок к английскому оригиналу. Думается мне, редакторы фирмы «Мелодия» понимали, что к чему. Вероятно, поэтому запись «Самоцветов» попала на пластинку в ужасном качестве. Ну, а теперь композиция «Если будем мы вдвоем». Слова и музыка Вячеслава Добрынина. Поет и играет ансамбль «Самоцветы». Солисты Ирина Шачнева и Анатолий Могилевский.

На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!